0: Участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
1: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 17-го года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
0: По словам Юрия Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. На следующей неделе температура воздуха в Москве и Московской области может подняться до плюс 28 градусов, сообщила главный специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон будет выше климатической нормы для середины июня. Обычно максимальная температура воздуха в столице к 15 июня составляет около плюс 22 градусов. Синоптик подчеркнул, что при повышении температуры до плюс 26 в Москве уже можно говорить о жаркой погоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В среду 3 июня в Мурманске и Иркутске 18 градусов без осадков, в Архангельске и Петрозаводске 12 градусов, также осадков не ожидается, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 22 градуса, в Москве без осадков, днем в столице плюс 23 градуса.

0: «Маяк».
1: Сегодня праздник.

0: Audio Stories.
1: День благодарения в США связан с индейкой, которая стала символом этого праздника. Он появился благодаря помощи индейцев, которые поддержали первых колонистов, когда те не смогли справиться с трудными зимними условиями. Сегодня около 90% американцев на этот праздник готовят именно индейку, которая символизирует благодарность индейцам за урожай. В английском языке индейка называется turkey. Это связано с тем, что испанцы первыми одомашнили ее в Мексике и привезли в Испанию, а затем она попала в США через Турцию. Это и привело к путанице в названии. В России индейка появилась в 18 веке. Тогда Америку называли Вест-Индией, и поэтому птицу стали называть индейкой, как и самих индейцев. В дикой природе птица обитает в лесах и питается семенами, плодами и мелкими беспозвоночными. В отличие от одомашненных индюков, дикие индейки – отличные летуны и считаются одними из самых тяжелых летающих птиц.

0: Studio Stories.
1: Аммиачная селитра – вещество, которое используют как азотное удобрение и компонент взрывчатки. В 1921 году в Германии производили большое количество селитры, и она часто накапливалась на складах в огромных объемах. Для рыхления вещества использовали взрывы. Утром 21 сентября Герман Хумпе заложил очередные заряды и в 7:32 прогремел мощный взрыв, за которым последовал еще более сильный. В немецком городе Аппау было разрушено около 1000 зданий, погибло свыше 500 человек. Воронка от взрыва составила 165 метров в длину и 18 метров в глубину. Официальное расследование признало это трагическим стечением обстоятельств. 16 апреля 1947 года французское судно «Гран-Кан» в Техас-Сити загрузило 2100 тонн аммиачной селитры с нарушениями техники безопасности. Во время погрузки произошел пожар из-за окурка, но капитан не разрешил использовать водяную систему тушения, чтобы не испортить сырье. В 9 часов 20 минут утра произошел взрыв, который разрушил две трети города. Погибло почти 600 человек, а убытки составили почти 1,5 миллиарда современных долларов.
0: Аудио Stories.

0: Stories.
1: Синдром Ляфраумени – это редкое наследственное заболевание, которое связано с повышенным риском развития различных видов рака. Он обусловлен мутациями в гене, который играет ключевую роль в контроле клеточного цикла и программируемой клеточной смерти. Синдром передается по аутосомно-доминантному типу. Это значит, что достаточно одной копии мутированного гена от одного из родителей для увеличения риска заболевания. Люди с синдромом Ляфраумени имеют повышенный риск развития практически всех видов рака. Чаще всего они страдают от рака мягких тканей, головного мозга и крови. Наследственные формы рака составляют от 5 до 10% случаев онкологических заболеваний. Людям с семейной историей рака рекомендуется пройти генетическое тестирование, чтобы исключить риск развития синдрома.
0: Аудио Stories.

Мне обидно, да и досадно, с горя пою песню свою.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в

совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший, мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин, толку, что толку-то от моих

0: не везет.
1: Аудио сторис.
2: В средневековье бобры очень высоко ценились. Их хвост употребляли в пищу. По вкусу он похож на рыбу, поэтому есть его можно было даже в пост. Касториум, жидкость из желез бобра, использовали как лекарство и ароматизатор. Иногда помещали в ульи для увеличения производства меда. Особое внимание уделялось семенникам бобра. Их считали панацеей от всех болезней. Именно эта деталь легла в основу сюжетов средневековых бестиариев, сборников с описаниями различных животных, где бобр, загнанный охотником, кусал собственные семенники и отдавал их, чтобы спасти жизнь. Повторно пойманный евнух поднимал лапу, демонстрируя отсутствие ценности, и отпускался свободным. Значение этих изображений остается предметом дискуссий ученых. Возможно, это символ отречения от плотских желаний ради духовной чистоты.
1: Audio Stories.
3: В условный срок, ни раньше, ни позднее, под тихой крышей.

воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

судьбе не раз шепнем «Merci beaucoup». Нужны Парижу деньги.

0: Аудиосторис.
1: Средневековая судебная система основывалась исключительно на свидетельских показаниях или воле Бога. Распространенным способом проверки было испытание огнем или водой. Обвиняемым предлагалось нести раскаленное железо или погружаться в воду. Так Бог сможет оправдать невиновного. Однако подобные процедуры чаще приводили к гибели испытуемых. Другим методом выяснения истины был судебный поединок. Примером служит история, записанная хронистом из Брюгге. Рыцарь Герман Железный вступил в схватку с обвиняемым Гаем из Стейнварда, утверждая, что тот причастен к убийству графа Фландрии. Победивший Герман получил признание своего обвинения, а побежденного Гая и остальных участников заговора повесили.
0: Аудио сторис.

ненадолго. Боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

как в последний раз. Я все гляжу куда-то

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Кто главный лекарь в русской классической музыке?
3: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
4: По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
0: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7:00 вечера в эфире «Маяка».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: женщина с зелеными глазами.
1: Аудиосторис.
2: Обычные материалы в домах и квартирах, такие как ДСП или ковры, могут выделять опасные вещества. Исследователи из Финляндии использовали трансгенных круглых червей для оценки качества воздуха. Эти черви, благодаря генетическим модификациям, реагируют на токсины и синтезируют зеленый флуоресцентный белок, интенсивность которого зависит от концентрации вредных веществ. Исследование показало, что черви наиболее активно реагировали на черную плесень, ароматизаторы и летучие органические соединения. При высоких концентрациях токсинов их активность снижалась, что иногда приводило к гибели. Впрочем, черви не могут точно определить токсины, но наглядно демонстрируют риск для здоровья и необходимость дальнейших исследований.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Евгений Попов. Здравствуйте. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК. В Днепропетровской области целью стал завод компании, выпускавшей детали для ракет и дальнобойных беспилотников. В ходе массированного удара применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты и беспилотники. Ударам подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Также в числе целей министерство назвало связанные с армией Украины объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
0: Дмитрий Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. На заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России президент замечательной назвал инициативу главы Казахстана по созданию Международной ассоциации русского языка. Главам государств призвал наполнить ее интересным содержанием.
3: Наверное, вы обратили внимание на инициативу президента Казахстана, президента Токаева. Он предложил создать Международную ассоциацию русского языка. Замечательная инициатива, и я просил бы его и на экспертном уровне поддержать. Не просто формально создать эту структуру, она формально создана, но и на экспертном уровне наполнить ее конкретным интересным содержанием. Это очень полезно.
0: На заседании Совета президент также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице. Глава государства отметил, что есть вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия. Но все равно, даже используя бренды, можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для России, сказал Путин. Правительство России с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в этом году, сообщил в интервью газете «Коммерсант» первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки ЦБ и от того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах к покупке долгосрочных товаров. Также Мантуров добавил, что Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от лазеек по ввозу иностранных авто через ЕАЭС. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из 76 стран мира.
4: Мы подсчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. В их числе президент Узбекистана Мирзиёев, президент Объединенной Республики Танзании, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэнь, а также президент Абхазии Бадра Бульба. Кроме того, как всегда, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ.
0: Юрий Ушаков отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду 3 июня в Петропавловске-Камчатском и Магадане 10 градусов, пройдут небольшие дожди. В Южно-Сахалинске и Хабаровске 20 градусов, кратковременные дожди. Во Владивостоке и Сургуте 23 градуса тепла без осадков. В Екатеринбурге и Ханты-Мансийске плюс 21, небольшие дожди. В Челябинске 17 градусов, кратковременные дожди. В Тюмени, Омске, Красноярске 25 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 22 градуса, в Москве без осадков. Днем в столице плюс 23 градуса.

устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути,

и первый плеск весла. Все было, только речка.

0: 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17 лет.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

часто в кружеве дорог меня с тобою разлучали, часы сомнений и тревог.

0: Studio Stories.
1: Резкий температурный спад в VI веке мог стать решающим фактором упадка Римской империи, которую считают одним из самых великих государств древности. Это событие известно как Малый ледниковый период. Его причиной стали мощные вулканические выбросы. Из-за них в атмосфере осталось много пепла, что значительно снизило уровень солнечной радиации и привело к глобальному понижению температуры. Это предположение подкреплено исследованиями современных ученых-археологов. Специалисты извлекли из скал на исландском побережье минералы циркония. Они способны хранить уникальные данные о возрасте горных пород и условиях окружающей среды периода своего зарождения. Цирконы формируются при остывании расплавленной магмы и помогают реконструировать геологическую историю планеты. Анализ минералов позволил ученым установить точную дату появления исследуемых образцов. Полученная информация коррелирует с феноменом, известным как событие Бонда номер один, который был зафиксирован в VII веке. Эти повторяющиеся климатические аномалии происходят примерно один раз в 1500 лет. Именно такое колебание пришлось на эпоху существования Римской империи. По мнению международной группы исследователей, резкая смена климатических условий привела к голоду, распространению болезней и массовой миграции населения. Это создало колоссальные трудности для могущественной цивилизации античности. Ученые уверены, что внезапное похолодание существенно ускорило процесс распада Рима.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В церковном склепе одной австрийской деревни была обнаружена мумия священника, который скончался около 3 столетий назад. Ученых заинтересовал необычный способ бальзамирования. Тело набили смесью сухих веточек, древесных стружек и льняной ткани. Ткань была обработана раствором хлорида цинка, который эффективно обезвоживает тело. Погребенным священником оказался местный викарий Франц Ксавьер Сидлер фон Розенек, который умер в 1746 году. Среди материалов мумии оказалась небольшая стеклянная бусина, случайно оставленная при проведении бальзамирования. Вероятно, подобный способ сохранения тел получил распространение в 18 столетии, хотя раньше он нигде не фиксировался. Специалисты предполагают, что такой способ мумификации должен был предупредить распространение инфекций. Благодаря радиоуглеродному анализу и компьютерному сканированию удалось точно определить личность и реконструировать образ жизни усопшего. Выяснилось, что отец Франц вел размеренный образ жизни, отличался хорошим питанием и отсутствием значительных физических нагрузок, имел привычку курить табак, страдал туберкулезом и скончался в возрасте 35-45 лет.
0: Аудиосторис.

0: полянке. Землянка ужасная.
1: Ку-ку.
2: А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясно.

0: Аудиосторис.
1: Ветер – это природное перемещение воздушных масс в атмосфере планеты. Его возникновение обусловлено двумя основными факторами. Главный – неодинаковое прогревание поверхности солнечными лучами. Земля получает разное количество тепла в зависимости от широты. Регионы вблизи экватора, куда солнечные лучи попадают почти вертикально, получают максимум энергии, а полярные зоны испытывают меньшее воздействие солнца. Нагретый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный. Теплый воздух легкий, он поднимается наверх и создает область пониженного давления. Холодный же воздух опускается, формируя зону повышенного давления. Эти различия создают условия для перемещения воздушных масс из зон высокого давления в зоны низкого давления, что и создает ветер. Второй важный аспект – образование ветра. Вращение Земли вокруг своей оси, известное как эффект Кориолиса. По мере движения воздушного потока вдоль меридианов поверхность Земли смещается относительно направления ветра, заставляя его менять траекторию. В результате в северном полушарии ветер поворачивает направо, а в южном – налево. Кроме того, география местности оказывает значительное влияние на формирование направлений и скорости ветра. Горы препятствуют свободному движению воздушных масс, вызывая изменение траектории ветра и стимулируя осадки. А водные пространства медленно поглощают тепло и отдают его обратно, что создает дополнительные температурные градиенты и усиливает ветровые потоки.
0: Аудиосторис.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького.

детьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького?

0: Audio Stories.
1: Разделение тела надвое. Распространенный прием у фокусников в кинематографе, сериалах и компьютерных играх. Часто демонстрируется эффектный кадр. Молниеносный удар, мгновение неподвижности жертвы, затем разделение тела на две половины. Но в реальности подобное крайне сложно, а зачастую невозможно. У японцев есть традиционное искусство тамасигири – умение порубить катаной солому, тюфяки и даже приговоренных к казни преступников. Подобное практиковали и китайцы. Даже при идеальной фиксации цель удавалось рассечь лишь частично, поскольку клинок легко ломался при контакте с костями. Таким образом, мифическое представление о возможности разделения живого противника одним ударом абсолютно нереалистично. Особенно если учесть одежду и подвижность реальной цели.
0: Audio Stories.

штанах без рясок, пиратский брик без парусов. О, в наши дни ужасно, в наши дни ужасно выглядит мужчина без усов. На

без грима, как костер без дыма, и как шар земной без колесов. Что ты за мужчина? Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи. Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как угли из печи. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы.

усами, все млею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Блендит мир усами, усами,

0: парусами землею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами.
1: Аудиосторис.
2: Школьник из Калифорнии Матео Пас создал алгоритм на основе искусственного интеллекта, который способен выявлять ранее неизученные небесные тела. Работа началась с программы дополнительного образования, где юному исследователю помогал астроном Дэйви Киркпатрик. Задача состояла в обработке массивных объемов данных, полученных от телескопа НАСА, который десятилетиями исследует космос в инфракрасном диапазоне, определяя местонахождение околоземных астероидов и фиксируя тепловые сигналы удаленных источников излучения. Общее количество записей, необходимых для анализа, достигало примерно 200 миллиардов единиц. Осознавая неэффективность ручной обработки столь большого объема информации, Матео разработал специальный скрипт, который автоматически сортирует световые источники, выделяя потенциально значимые находки среди них. Итогом стало выявление порядка 1,5 миллионов ранее неизвестных науке космических объектов. Сегодня молодой исследователь продолжает обучение в школе, одновременно работая над подробным изучением найденных тел совместно с командой Института обработки и анализа астрофизической информации.
1: Аудиосторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
0: Да. Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Там лет 50-60 назад люди приходили прям с партитурами, умели читать сразу там 20-40 нотоносцев и слышать внутри себя, как играют кларнеты, как фаготы и так далее. Сейчас таких людей мало, конечно. И очень много людей приходит, потому что им хочется что-то почувствовать в сфере классической музыки, но они не знают, что.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Ребенок и поучает, и воспитывает. Ребенок для воспитателя – книга природы. Читая ее, он созревает. Нельзя относиться с пренебрежением к ребенку. Он знает о себе больше, чем я о нем. Он общается с собой все те часы, когда он бодрствует.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: бы ты домой, Пенелопа.
1: Аудиосторис.
2: Селевкийские вазы. Это уникальные артефакты, которые были обнаружены немецким археологом Вильгельмом Кёнигом в Месопотамии. Согласно одной популярной версии, эти керамические сосуды использовались как первобытные батареи, которые могут вырабатывать электрический ток. Ученый утверждал, что они содержали раствор щелочи, который выполнял роль электролита, и таким образом служили источником электричества еще около 2000 лет назад. Эта идея породила массу фантазий. В частности, утверждается, будто жители древнего Багдада пользовались электрическими лампочками, установленными по всему городу, и даже получили эту технологию от мифологических существ. Современные исследователи пришли к выводу, что селевкийские вазы предназначались исключительно для религиозных целей. В них хранили ритуальные предметы и магические тексты на папирусных свитках, которые защищали жилище от злых сил. Их обнаружили именно в бытовых постройках, а не на предполагаемых древних электростанциях. Безусловно, если наполнить вазу кислым раствором типа уксуса или лимонного сока, она способна произвести слабое напряжение. Однако такое явление легко повторить дома и с обычной картофелиной, и оно никак не свидетельствует о наличии у древних народов развитых технологий электрификации.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Евгений Попов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в ответной атаке ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса энергетики и логистики Украины. Под удары попали предприятия ВПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, были атакованы объекты топливной и транспортной инфраструктуры, задействованные в обеспечении вооруженных сил Украины, а также военные аэродромы в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В российском военном ведомстве заявили, что все намеченные цели были поражены, а задачи удара выполнены в полном объеме. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
0: Дмитрий Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом президент сказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Глава государства сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что, к примеру, крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
0: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины. История, основа российской государственности, философия и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
4: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017 года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
0: По словам Юрия Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. На следующей неделе температура воздуха в Москве и Московской области может подняться до плюс 28 градусов, сообщила главный специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон будет выше климатической нормы для середины июня. Обычно максимальная температура воздуха в столице к 15 июня составляет около плюс 22 градусов. Синоптик подчеркнул, что при повышении температуры до плюс 26 в Москве уже можно говорить о жаркой погоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду 3 июня в Мурманске и Иркутске 18 градусов без осадков, в Архангельске и Петрозаводске 12 градусов, также осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 22 градуса, в Москве без осадков, днем в столице плюс 23 градуса.

спали. Среда на календаре, 3 июня. Всем доброго утра, доброго дня. 5 часов и почти 10 минут время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов и, конечно, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Номер для ваших сообщений все прежний. Плюс 7-967-103-5533. Через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram можно отправлять сюда к нам свои послания. Ну, а начнем мы сегодня с новости неожиданной. В Большом театре города Чэнду, это в Китае, состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в новой постановке. Все приурочено к столетию мировой премьеры, которая, как несложно догадаться, прошла в Италии в Миланском театре «Ля Скала». Ну, то есть в 1926 году как начали запевать, так до сих пор не могут остановиться. И, казалось бы, при чем здесь вообще мы, театр Чэнду? А все дело в том, кто поставил эту оперу. Это человек по имени Чань Консан или Чэнь Ганшен. Незнакомое им, правда? Но вот если я вам назову голливудский псевдоним человека, сразу все поймете, потому что это Джеки Чан, представьте себе. И тут тоже возникает вопрос, где кунг-фу, а где опера? Ну, во-первых, в Китае эти понятия не так уж и далеки друг от друга, потому что традиционная китайская опера — это то, что переполнено акробатикой и прочими трюкачествами, не очень понятными европейцам. Поэтому здесь речь идет об адаптации, по сути дела, мировой классики к реалиям родного для Джеки Чана народа. Но самое-то интересное в этом всем, что учился-то в юности в Китайской академии оперы Джеки Чан, тогда еще совсем не Джеки и не Чан, естественно. Да, осваивал он там, естественно, акробатику, пение, актерское мастерство и боевое искусство. То есть, иными словами, человек, который сначала был дублером Брюса Ли, а потом, в общем, всю свою творческую карьеру основную махал ногами с экранов кинотеатров, на самом деле певец, представьте себе, еще и оперный. Ну, понятно, что китайская опера, она с точки зрения вокала своеобразная, естественно. Но это, если вы слышали, знаете, что это надо уметь. Это все-таки не то, что вышел, и вот как некоторые в караоке. В общем, иными словами, в 70 с лишним лет Джеки Чан начал работать по специальности. Наконец-то вспомнил, какой у него там диплом и так далее. Ну, какие выводы можно сделать? Тут же выводы самые главные, а не история. Ну, во-первых, даже если перед вами оперный певец, это еще не значит, что он не сможет зарядить кому-то в челюсть, причем ногой. А во-вторых, даже если вам уже 72 года, можно и даже, наверное, нужно пробовать что-то новое. Ну, или хотя бы не лишним будет вспомнить, какой диплом пылится в вашем личном архиве. А вообще сегодня день прогульщика, и может быть вот эта новость все-таки заставит вас не праздновать, по крайней мере сегодня. Но это опять же на личное усмотрение. А пока давайте дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: когда вы спали.
1: Плюс 7967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. И хотелось бы спросить вас даже не только о дипломах, которые у вас, наверное, где-то тоже лежат и ждут своего часа, когда вы вспомните, кто вы по профессии, и вот как Джеки Чан поставите оперу, например. Но можете еще высказаться по поводу явления под названием «стул-шкаф». Пишется через дефис и означает такой арт-объект, который, я уверен, у многих в жизни присутствовал, у кого-то эпизодически, у кого-то на постоянной основе. Ну, когда, даже понимая, где у одежды место, складируется она где удобнее. Ну, вот, если вдруг вас эта привычка раздражает, неважно, ваша эта привычка или чужая, не торопитесь раздражаться, потому что скорая психологическая помощь в лице психолога Сары Наварретте, как несложно догадаться, это не наши люди, но тем не менее, не значит, что нельзя ничему научиться у них. Люди, оказывается, с такой вот привычкой, стула-шкафной, являются практичными, поскольку всегда дают приоритет более срочным делам. Другими словами, сначала берутся за занятия, которые имеют немедленные последствия, а мелкие повседневные задачи откладывают на потом. Вот так вот, дорогие друзья, никакой неряшливости. Что же касается вещей, от которых мы все никак не можем избавиться, вот этого плюшкинизма, то этому важному явлению общественному даже... Наверное, можно считать его общественным. В понедельник был посвящен один из эпизодов программы «Как знать». И психолог Александр Федорович рассказывал, во-первых, что такое синдром Плюшкина с точки зрения психологии, какие последствия и какие механизмы стоят за нежеланием расставаться с вещами. Полную версию этого разговора вы без труда обнаружите на медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы сейчас, конечно же, слушаем фрагмент.
2: Следующий этап хламоучества – это не только когда подбирают что-то из зеленого контейнера, но и когда ничего не выносят в зеленый контейнер. Не потому, что это замкнутый цикл, там предполагается какая-то переработка. Это все складируется. И вот здесь как раз самая грань находится, потому что человек не может контролировать, он не может понимать, почему. И если в первом случае он еще как-то говорит, что вот эта вот речка, вот эта вот крышка, там какие-то старые провода, они на даче пригодятся. Вот. Мало ли там вот у соседа сетка оборвалась, он пришел ко мне, раз там моток алюминиевой проволоки, который раньше на проводах висел, да? И он говорит: о, слушай, Петрович, спасибо тебе, дружище, вот что бы я делал без тебя. Вот. А здесь как раз речь идет о том, что понять человек, почему он так поступает, не может. Uh-huh. Вот здесь как раз и есть вот раздел. Потому что вот отсюда как раз начинается настоящая психиатрия. То есть ее и до этого было не очень много, потому что оценивать поведенческую реакцию без осмысливания невозможно. А вот с этого места как раз начинается самая настоящая психиатрия, то есть болезнь, в основе которой лежат, как правило, дегенеративные процессы. То есть нарушение обмена веществ, нервной ткани, эндокринных желез, ну и так далее. То есть это целый огромный блок, который говорит нам о том, что человек в этой части уже немножко нездоров. И сильно не психологически, а, в общем-то, уже как-то больше психиатрически.

0: пока вы спали.
1: Теперь, друзья мои, о важном. Рубрика «Приятного аппетита». Как сделать пельмени полезнее? Ну, казалось бы, довольно много изобрели способов зожники, но смотрели в основном не туда. Оказывается, смотреть нужно не на начинку, с ней все понятно. Хотите пополезнее, побольше белка, ну а там дальше все от финансовых возможностей зависит. Вот, оказывается, можно и тесто ополезнить, добавив в него такую вот цельнозерновую муку. Причем занимать она должна хотя бы треть от общего объема. В этой новости самое печальное то, что получается, для того, чтобы сделать пельмени полезнее, нужно научиться их самому готовить, причем начиная с теста. Вот это, конечно, уже для многих в наши дни непреодолимый барьер. Куда вот подевался этот вот семейный формат, когда всей вот этой огромной, кланом даже, я бы сказал, все занимались, причем строго по Марксу, одна, скорее всего, потому что мужчины не справятся, одна раскатывает, другие берут стаканы в муку их, и дальше вырезают вот эти вот кружочки, ну и далее, сами понимаете, кто-то начинку, ну, отличная иллюстрация не только экономических принципов базовых, но и культивирования семейных ценностей. Вот борцам за семейные ценности нужно насаждать эту культуру, безусловно, совместного приготовления, например, пельменей. Ну, а с цельнозерновой мукой как-нибудь тоже решим, в конце концов. Да, то есть, в общем, пельмени могут быть полезными, даже если вы неисправимый зожник. Но теперь вновь качнулся маятник в другую сторону, маятник белковый такой вот. Потому что нам то рассказывали, что животные белки вредно, надо как-то их заменять. Потом говорили, что нет, все-таки без животных белков мы как-то выжить не можем. И тогда приуныли там вегетарианцы разные. В общем, теперь очередное исследование из университета Иллинойса, да, ну, правда, на небольшой базе, 40 физически активных людей, и все выяснилось в итоге, что для наращивания мышечной массы, уж как минимум, белки могут быть абсолютно любыми, так что тягайте гири в свое удовольствие. Ну, а чтобы вам было приятнее, есть, оказывается, природный энергетик, абсолютно натуральный, да, абсолютно, совершенно натуральнее не придумаешь. Это для тренировок, который повышает, в том числе, отдачу спортивную, это, дорогие друзья, мед. Вот, опять же, казалось бы, сколько на нам рассказывали о том, что мед — это же глюкоза с фруктозой, ну что там может быть полезного в принципе? Ну, во-первых, вопрос дозировки, а во-вторых, если мед натуральный, то польза, оказывается, есть, и свежие исследования это подтверждают. Но как убедиться, что мед свежий? Ну, то есть, по примеру, пельмени нужно идти самому добывать, бортничеством заниматься, тоже обратившись к культуре предков. Тут надо быть аккуратней, потому что выясняется, что пчелы медоносные узнают человека в лицо, представьте себе. То есть пчела вас запомнит, даже если вам удастся уйти вместе с медом. Исследования выяснили, что исследователи, в результате исследования выяснили, что, оказывается, несмотря на довольно ограниченные возможности нервной системы, пчелы могут использовать так называемое конфигуративное когнитивное картирование. То есть запоминают они не черты лица, а взаимное расположение, ну, допустим, рта, носа, глаз, то есть пятен вот этих вот. И выяснили ученые, что наш мозг-то на самом базовом уровне работает ровно так же. Вот так вот, дорогие друзья, можно начать эфирный отрезок с пельменей, а завершить тем, что все мы немножечко пчелы. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: В очередной раз нам напоминают о том, что цвета значат гораздо больше, чем мы привыкли считать или забыли о том, насколько значимым может быть цвет. Но есть, конечно, культурный контекст. Белый на запад, в западной культуре это чистота, ну или там королевский цвет, белый лилия. На востоке это траур. В Китае красный символ удачи. В других странах это сигнал опасности. Есть статистика по красным автомобилям и ДТП, связанным с ними. Правда, статистика такая уже несколько устаревшая, все могло поменяться. Ну а что касается красного цвета, его по-прежнему не рекомендуют использовать в интерьерах. Любопытно, если вспомнить особенно, что цветы в целом, ну, очень много их в такой красной гамме, и люди охотно все это выращивают на подоконниках, не говоря уже про рассаду томатов, хотя, впрочем, рассада скорее зеленая. Ну ладно, цветов к цветам перейти удастся сегодня в программе «Как знать», преподаватель по цветоводству и фитодизайну и член общероссийской общественной организации «Сообщество флористов России» Александр Хайдуков будет рассказывать, как выбрать комнатные растения на лето. Оказывается, тут тоже важно сезонность соблюдать. Ну, а мы сейчас послушаем вообще связанную с летом фрагмент из программы «Хочу все знать».

0: самом-то деле погода – это хаос. Это система хаоса. И все там действительно в какой-то степени взаимосвязано, но все случайно. Ну, например, температура зависит, ну, глобально, конечно, от географической широты. Ну, на экваторе теплее, на полюсах холоднее. Но помимо этого существует еще, например, высота местности. Существует еще время года, особенно если мы говорим про умеренные широты. То есть уже один показатель и столько разных вариантов. Если мы говорим про, например, осадки, они, в свою очередь, зависят и от температуры, и от давления, и от тоже высоты. То есть, опять же, один показатель, а сколько всяких нюансов. И исходя из этого, получается, что действительно, чтобы предсказывать погоду, нужно учитывать безумное количество разных вот этих нюансов и факторов.
1: Ну, это сложно.
0: Это не просто сложно, а долгое время считали, что это действительно невозможно.
2: Невероятно.
0: Вот, на самом деле, предсказывать погоду наши предки еще как бы учились и по всяким каким-то бытовым особенностям.
1: Если ласточка вспахивает брюхом землю, значит, будет ураган.
0: Ну, например, у некоторых профессий, у людей некоторых профессий есть прям свои точные такие маркеры, на которые можно ориентироваться. Ну, я говорю про моряков, например. Там они смотрят на то, как солнце садится в воду или в тучу.

0: вы спали.
1: Новости из сферы образования. Министр образования и науки Валерий Николаевич Фальков.

0: Пирогов, не знаю, почему-то коллеги взяли моду министров без отчества писать. Не знаю, в каких они отношениях с министрами, не получается у меня без отчества. Итак, Валерий Николаевич Фальков заявил, что студенты всех российских вузов в обязательном порядке будут изучать 4 предмета. Всего 4 или дополнительных 4, ну, так или иначе, перечень следующий. История, основы российской государственности, тут замечательно все, философия. Интересно. И, внимание, русский язык. То есть признали, что средняя школа не вполне, видимо, справляется с обучением русскому языку. Так и представляю себе, как студенты государственной, ну, как называлось, академии имени Макарова, сейчас-то университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, кстати, 150 лет, там, по-моему, поздравляем. Вот, представьте себе, они изучают русский язык, и потом, как какое будет изящное лингвистическое сопровождение у такого процесса, как швартовка двух судов в открытом море в шторм. Но мне кажется, замечательно будет. Это очень хорошо. Русский язык мы уважаем, постоянно изучаем. А помогает нам, конечно же, Татьяна Юрьевна Гартман.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с неподвижным ударением на основе. Зайду с козырей. Первым обсудим слово, в котором ошибаются постоянно. Вот и Сергей Стилавин не исключение. Но что примечательно, его поправил гость утреннего шоу. И вот как это было.
3: Потому что в этих угощениях, да, которые вот люди будут потреблять прямо со шпажки, с этого, как это называется-то, шампура, да, будут жадно впиваясь зубами, прямо стаскивать эти куски мяса.
2: Действительно, с шампура неверно, а вот с шампура это литературная норма. Во всех формах нашего слова мы сохраняем ударение на втором слоге. Шампура, шампуру, шампуром и во множественном числе тоже. Шампуры, шампуров, шампурами. Следующий пример я нашла в программе «Хорошо темперированный эфир». Слушаем гостя Вячеслава Буздалова.
4: Но должны быть и в текстах свежие идеи. Опять же, глубокие смыслы, ну, тоже, если вчитываться в текста, там тоже очень-очень много и того же, не знаю, там, яйца какого-нибудь.
2: Вчитываться нужно не в текста, а в тексты. Слово «текст» тоже имеет неподвижное ударение на основе, поэтому всегда ударяем первую «е». Тексты, текстами, текстах. Следующее слово будет посложнее. Его представит Владислав Тимкин, ведущий программы «Пойми себя, если сможешь».
5: Как можно и можно ли обозначить вектора? То есть, понятно, у нас есть время, это вектор, ось Y вверх направленная, да?
2: Не вектора, а векторы, векторов, векторами. Всегда ударяем «е» в первом слоге. Это слово тоже имеет неподвижное ударение на основе. И у нас еще один пример. Он прозвучал на «Маяке» несколько раз. Слушаем.
4: И вместо того, чтобы записать альбом с каверами на собственную музыку живьем, да. Я такой думаю, а почему бы не записать прям с нуля?
6: И вот наши ребята, Ума Турман, там все будут музыканты играть ему кавера, и мы тоже решили сделать им подарок.
2: Не кавера и каверами, а каверы и каверами. Ударение в слове «кавер» всегда остается на первом слоге. Ну а кто считает, что это музыкальный жаргон, то, конечно, пусть говорит как хочет, но знает, что жаргон находится за пределами нормы, а литературный вариант все-таки «каверы каверами каверов». На этом выпуск завершаю, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: как вы спали.
1: Внезапное известие. В прокат официальный в России на киноэкраны выходит фильм «Сумерки». Представляете? Да, прокат повторный. Он даже причем не повторный. Я не знаю правильного слова, особенно после Татьяны Юрьевны, боюсь произносить. Но как называется повторно-повторный прокат? Потому что это минимум третий уже официальный прокат «Сумерек» в России. Ну, то есть все смеркается и смеркается, несмотря ни на что. Значит ли это, что «Сумерки» становятся классикой? Не очень понятно, но, может быть, кинопрокатчики уже и сами поняли, что содержимое вот того, что в кинозале происходит, вернее, того, что происходит на экране, не так важно для тех, кто пришел просто посидеть в темноте. В этом смысле, может быть, «Сумерки» и хороши, действительно. В этом смысле, может быть, вообще, чем фильм бессодержательнее, тем лучше. Но оставим содержание тем, кому это интересно. Поговорим о вечном. Точнее, поговорит сегодня с нами об этом Артем Новиченков после 20.00 в своей программе «Сотворение кумира». Там Артем, как вы знаете, исследует классических героев литературных в современном контексте. Не всегда они такие уж прям классические, но вот сегодня классика-классика будет. Сегодня «Ревизор», представьте себе. Я уж не знаю, сколько выпусков продлится анализ этого произведения, но может быть и не один. Ну а в прошлую среду Артем Новиченков разбирал рассказ «Сюжет» Татьяны Толстой. Там один, это вообще один из самых фантазийных, ироничных текстов о русской культуре. Там мифы о Пушкине и Ленине складываются в такую альтернативную историю. И как раз прослушаем мы сейчас фрагмент о том, что рождает историю, идеи, люди или случайности.
2: На мой взгляд, постмодерн может дать интересную оптику. Какую оптику? А вот мы с вами совершенно убеждены в конкретности, линейности и материальности мира. Постмодерн во второй половине 20 века подрывает эти устоявшиеся догмы, что время линейно, что все определено. Постмодерн разрушает наше восприятие. Что такое линейность? Значит, я знаю, что то, что было вчера, было, оно кончилось, что то, что будет завтра, оно неизвестно, а нынешний момент происходит как бы свободный от будущего. В то же время, как бы понятно, что квантовая физика все это переворачивается с ног на голову, но постмодернистские тексты, они смешивают все это. И мы с вами на самом деле, понимаете, мне это очень отзывается. Дело в том, что особенно последние годы, да, я все больше как бы отрываюсь от реальности, от действительности. Она перестает мне казаться конкретной, и я все больше вижу, что будущее уже написано, что оно происходит сейчас. Оказывается, что тогда между прошлым и будущим нет разницы, потому что прошлое мы воспринимаем как прошедшее, а будущее как то, чего еще не было. Но если будущее уже есть, то оно автоматически становится прошлым. И можем ли мы воздействовать на будущее? Можем ли мы воздействовать на прошлое? Вот переписанный сюжет, да, Татьяны Толстой, где Александр Сергеевич Пушкин не погибает на дуэли, это такая фантазия на тему того, что а что если мы переписываем свое прошлое? И действительно, ведь мы с вами довольно часто этим занимаемся. Когда, например, я спорю с женой о чем-то, я начинаю ей говорить то, чего не было. Она говорит, нет, это было. А я говорю, нет, этого не было. Она говорит, нет, это было. Я абсолютно уверен, что этого не было. Оказывается, это было. Или наоборот. То есть, ну, есть такой феномен ложной памяти, когда мы помним то, чего не было, а бывает, мы просто переначиваем воспоминания о нас самих, потому что мы настоящие убеждены, что такого прошлого у нас быть не могло.

Все уверенно, как стрелки на часах. Откуда?

точно такой же, но немного живее.

0: делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелка.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: пока вы спали.
1: Пришло время поговорить о прекрасном. Начнем с музыки. Сегодня, оказывается, изучение старых плейлистов – это ностальгический процесс. Даже если вы при этом саму музыку-то и не слушаете. Вот спасибо тем, кто пишет нам на номер +7 967 103 5533. Тут, правда, мессенджер Макс взялся по нескольку раз мне сообщения ваши присылать. Но лучше по нескольку, знаете ли, чем ноль. Да, и вот наши постоянные слушатели из Сыктывкара говорят о том, что вот действительно ностальгию вызывают старые семейные фотографии. Вот, оказывается, плейлисты туда же. Вот прям вчитался и проронил скупую слезу. Так что музыка у нас звучит вне зависимости от. Ну и еще о чтении. Продолжают радостно книготорговцы, книгоиздатели сообщать нам о том, что в той или иной сфере книжной деятельности наблюдается некий всплеск. Вот на сей раз говорят, что вырос спрос на книги о политике и философии. Ну, опять же, как это можно не приветствовать в конечном счете, если люди в целом читают. Это очень здорово. Что же касается творчества в жизни каждого из нас, то, знаете, может оно нас настичь совершенно внезапно. И этому нас учит, в частности, цикл «100 минут» на этой неделе, который посвящен поздней славе. Все это, напомню, выходит в программе «Физики и лирики». Сегодня в 13:00 писатель, продюсер и педагог Павел Сурков будет рассказывать о писателях, которые прославились в зрелом возрасте. Может быть, это и вас тоже простимулирует. Ну, а на смену Павлу Суркову в 13:30 придет искусствовед Екатерина Андреева, и она уже поговорит о художниках, да, которые тоже прославились не с первой попытки. Мне почему-то сходу вспомнился Черчилль, хотя, уверен, далеко не единственный пример. Что же касается архива физиков и лириков, то тут тоже прекрасного немало. В частности, вчера выступал Илья Волков, это специалист в области парфюмерии, рассказывал он о том, как нужно подбирать аромат на лето. И как летом правильно парфюмом пользоваться. Напомню, что полная версия разговора, который был не только познавательным, но и поучительным для многих, я уверен, ждет вас на медиаплатформе «Смотрим», а мы завершаем час небольшим отрывком.
2: Летом и зимой немножко меняется pH нашей кожи. Ну, естественно, наша кожа реагирует на температуру по-разному. И когда мы используем, например, духи, где очень много натуральных компонентов, они тоже начинают по-разному раскрываться и по-разному звучать на, в общем-то, разогретой коже, будем так говорить, и более холодной коже. К примеру, возьмем такой компонент, вот и знаменитый, называется удовое масло. Когда послушаешь его вот в чистом виде, то он кажется каким-нибудь супер насыщенным, супер ярким, прям оглушительно ярким. Однако, когда ты вдруг наносишь этот компонент на разгоряченное тело, на горячую кожу, ну, то есть прям согретую солнцем кожу, то он раскрывается, он звучит как поток ледяной воды, то есть вот прям таким холодной нотой. То есть вот уд, как ни странно, как раз жаркую погоду летом лучше гораздо использовать, чем, например, зимой. Именно поэтому, в том числе, точнее, именно поэтому уд так популярен в странах Ближнего Востока, где там среднегодовая температура 40-50 градусов. Но не только удом единым, что называется. Летом я как раз хотел это подчеркнуть. Очень важно не переборщить с парфюмерией, да, потому что особенно в жару, когда, в общем, тело потеет, то очень многие компоненты в сочетании, например, с потом могут давать такой очень кислый, неприятный эффект. В частности, это характерно для многих цитрусовых оттенков.

0: новости. Руслан Букатаев. Здравствуйте. Удары России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины направлены на ослабление снабжения Киева со стороны Запада, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что Россия переходит к регулярным ударам возмездия по предприятиям ВПК Украины, которые нацелены на ослабление военного потенциала Киева, передают «Известия». Мирошник добавил, что чем сильнее будет снижаться способность Украины вести боевые действия, тем больше шансов появится на предметное обсуждение спорных вопросов. Дипломат также рассказал, что посетившая Старобельск делегация Международного комитета Красного Креста получила доступ ко всем деталям трагедии, в том числе пообщалась с пострадавшими от удара вооруженных сил Украины студентами. Город Мичуринск в Тамбовской области сегодня ночью был атакован беспилотными летательными аппаратами, рассказал губернатор региона Евгений Перевышов. В результате повреждения получил жилой дом и объект инфраструктуры. По его словам, пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозпостройки промышленного предприятия. По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают представители оперативных служб. Русский язык в вузах будут изучать по-новому. Изменятся и школьные учебники. Поменять учебный план решили на заседании Совета по поддержке русского языка. Его по видеосвязи провел президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице.
1: Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну вот, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Преподавание русского языка и литературы в школах выйдет на качественно иной уровень. Уже готова тестовая партия единых учебников, где помимо традиционных разделов, проверенных временем, появятся и новые параграфы. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
2: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент, и вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это привлекает большое внимание политических кругов и средств массовой информации, естественно.
0: Ушаков рассказал, что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели политики из 75 стран мира. Он также отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, утверждает телеканал ABC News, ссылаясь на источники. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не снимут санкции с Ирана за одно только открытие Ормузского пролива. Между тем, сегодня ночью сообщалось, что американские системы ПВО сбили иранские беспилотники, пытавшиеся поразить американские войска. Войска в Кувейте, заявили в Центральном командовании вооруженных сил США. Корпус стражи Исламской революции Ирана ранее сообщал о нанесении ударов по американским военным объектам в ответ на американские атаки. Режим повышенной готовности введен в Благовещенске в Амурской области из-за сильных дождей, которые прогнозируют с 3 по 7 июня, сообщает мэрия города. По информации Амурского гидрометцентра, в областном центре ожидается неустойчивая погода и грозы. Основные осадки пройдут в ночь с 4 на 5 июня. При грозе возможно усиление сильного ветра. В городе усилили круглосуточный мониторинг за обстановкой. В полной готовности коммунальные службы, поисково-спасательный отряд и аварийные бригады. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня среда, 3 июня. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 21, плюс 23 градуса. В Москве синоптики сегодня осадков не обещают, и днем в российской столице плюс 22, плюс 24.

0: спали.
1: 3 июня на календаре, среда. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов и 13, вот теперь точно, 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, продолжаем наши с вами разговоры. Есть у нас еще немного времени на актуальные новости, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» сегодня. Ну, а пока все-таки вспомним, что нынче у нас день прогульщика. А, да, и напомню вам про номер для ваших сообщений, плюс 7967-103-5533, через Макс, WhatsApp, Telegram можно отправлять сообщения. И наш постоянный слушатель сегодня меня радует. Дмитрий из Омска пишет, возвращая нас к одной из тем прошлого часа, насчет того, что вот пчелы, дескать, медоносные, могут людей запомнить. Вот пишет Дмитрий, что не знаю, как пчелы, а комары, по-видимому, меня хорошо запомнили. Едят меня с удовольствием. Ну, понятно, а домочадцев нет. И, конечно, тут как не вспомнить, что и пчелы, и комары, и насекомые. Если одни умеют, почему другим не суметь? Там вопрос, мне кажется, исключительно в необходимости. Вот такого процесса, который, в общем, непрост, хотя, видите, и насекомые тоже освоили. Как-то стыдно стало не узнавать людей после этого, вот что хотелось бы сказать по этому поводу. Ну, теперь все, забудем пока про пчел и комаров и вспомним про день прогульщика. Итак, представьте себе, вам ужасно лень идти на работу. Вы пытаетесь найти себе самому оправдание. И думаешь, а не выгорание ли у меня? Ну, например, потому что выгорание это все-таки уже некое расстройство, которое в классификатор болезней включено. Ну, в общем, есть ощущение, что можно пойти к какому-нибудь врачу записаться, пускай что-нибудь посмотрит. Ну, вообще, на самом деле, выгорание все-таки не совсем болезнь. Всемирная организация здравоохранения все-таки обратила внимание на этот профессиональный феномен, так они это описали, связанный с хроническим рабочим стрессом, с которым не удалось справиться. Ну, то есть, а стресс не депрессия. То есть, все как-то вот на тоненького. Но самое-то главное, а как отличить выгорание от лени? Потому что, конечно, только вы скажете про выгорание, начальник уже, ну, хорош лениться, а ну, сроки горят, дедлайны, вот это вот все. Да, ну, в общем, что рассказывают нам, прежде всего, психологи? Что действительно выгорание часто маскируется под лень и потерю дисциплины, да-да-да. Ну, а что же... Быть-то как нам? Как отличить одно от другого? Не каждое нежелание работать говорит о слабой воле. Хорошо. Однако, если откладывание дел становится постоянным, это несложно натренировать, то будет трудно, говорят психологи, даже приехать на рабочее место. А концентрация исчезает уже в начале дня, и вот это уже признак перегруза или выгорания. Иными словами, то есть если вы все-таки первый позыв лени преодолели, как-то себя дотащили до места, где вам нужно заниматься производительным трудом, но концентрация начисто отсутствует, и это все изо дня в день повторяется, вот тогда уже, наверное, есть повод говорить о выгорании. Осталось понять, с кем говорить и каковы будут результаты этого говорения. Но это мы обсудим как-нибудь в следующий раз. Ну, а пока я, конечно же, выскажу надежду и даже пожелание, чтобы бодры, веселы. Давайте дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Представьте себе, что вы подросток. Ну а если вы подросток, ничего вам представлять не нужно. Ну вспомним школьные годы, когда уже вот позади все эти экзамены, если они вообще были, уроки, домашка, вот это вот все, и ты думаешь, ну вот наконец-то буду спать, ну, прям вот сколько влезет. И тут из-под кровати появляется какой-нибудь назойлив, говорит, режим надо соблюдать, даже на каникулах. И вот, представляете, вот сплошные советы. То есть считается, что и родители расслабиться не могут. Мало того, что ты, значит, это чадо поднимал и в жару, и в стужу, и в школу, там как-то пытался его вертикализировать, накормить завтраком и отправить в нужном направлении, а то и отвезти еще. Сейчас же детей возят, сейчас же, да, дети же не умеют пользоваться общественным транспортом. Надеюсь, что с вашими не так, конечно, но, в общем, конечно, вижу, когда кортежи автомобилей разной степени дороговизны у школ, думаю, вот это, конечно, детство людей странное, а потом-то как с жизнью сталкиваться? Ну, суть не в этом. В общем, и родители тоже не должны расслабляться, и говорят специалисты там разнообразные, или те, кто себя таковыми считает, что все-таки летом тоже режим надо соблюдать, потому что все вот эти переедания, растренированности, все это, конечно, подростковое вот это бурное развитие, все это маскируют, но проблемы-то накапливаются. Так что не надо злоупотреблять вредными продуктами, даже несмотря на вот эту, простите, просторечное слово, расслабуху летнюю, а надо как-то все-таки структурировать жизнь вот этого еще не до конца взрослого человека, хоть он, этот человек, и утверждает обратное. Сегодня тему, я уверен, поддержит после 10.00 Дина Константиновна Кирнарская. Это все будет происходить в цикле «Обратная сторона музыки». Ну, а Дина Константиновна, вы знаете, не хуже меня, проректор Российской академии музыки, доктор психологических наук, доктор искусствоведения, будет говорить о том, для чего учить детей музыке. Я, конечно, не доктор, и уж тем более не искусствоведение, но знаю точно, зачем нужно обучать музыке в детстве. Чтобы потом этот ребеночек, став существом лет 40 с чем-то лет, уже не мучил себя этими гаммами, каденциями и прочими трезвучиями, а уже все это знал просто. Как знает букву А и чем она отличается от буквы Щ. Ну, а мы сейчас сделаем небольшой такой вот кульбит, такой бэкфлип в день вчерашний, и опять же после 10 утра цикл «Первооткрыватели» продолжился в программе Сергея Стилавина и его друзья, и тренер эффективных коммуникаций Александр Романов рассказал нам кое-что о личности и подвигах Валерия Чкалова. Я вот только напомню, что цикл «Первооткрыватели» в виде подкаста, а то и видеоподкаста, доступен на медиаплатформе «Смотрим», можно даже посмотреть, а не только послушать, но и на слух все понятно. А вот теперь Александр Романов и немножечко Валерия Чкалова.
2: Несмотря на поступки, на него обращают внимание и включают в группу лучших пилотов для участия в авиапараде в 27-м году к десятилетию революции. И вот в этом авиапараде он выполняет фигуры высшего пилотажа, он показывает себя настоящим высококлассным пилотом, поражает самого Климента Ворошилова, тот обращает на него внимание, иностранные наблюдатели в шоке и в восторге. И в этот момент он получает первую денежную награду с формулировкой «За особо выдающиеся фигуры высшего пилотажа». Вот что он пишет потом жене. «Лёлик, ты себе не можешь представить, что я здесь сделал своим полетом. Весь аэродром кричал и аплодировал мне за мои фигуры, и мне было разрешено на любой высоте и любую фигуру делать». Вообще, между нами говоря, нужно сказать, что Чкалов не прочь был прикрутить того, чего не было, и подрисовать того, чего на самом деле не существовало. Ну вот такой он был человек. Хотелось ему все побогаче продать и побогаче представить. В какой-то момент, когда он уже состоявшийся летчик, настоящий пилот, у него появляется значительный командир, это Петр Шелухин. Так вот, Петр Шелухин получает указание от политотдела. И указание это прямое и очень понятное. Либо вы коренным образом переделываете психологию Чкалова путем тщательного воспитания, либо вы отдаете его под суд, и мы увольняем его из армии. Довольно забавно это читать, потому что становится понятно, ну, сейчас уже, что никакую психологию человека переделать невозможно, никаким тщательным или нечательным воспитанием, и если в нем что-то заложено, таким он и будет. И здесь впору подумать о том, а был ли путь, при котором можно было выдержать из способностей Чкалова, из его таких характеристик, что-то, что могло принести пользу стране. И история дальнейшая показывает, что да, можно.
0: Пока вы спали.
1: А вот какое такое поведение чуть не завершило карьеру Чкалова на самом ее старте, вы узнаете на медиаплатформе «Смотрим». Там много-много интересного, и не только в цикле «Первооткрыватели», но а цикл «Первооткрыватели», конечно же, посвящен нашим выдающимся соотечественникам. Что же касается Валерия Павловича, то немного досадно, что он не дожил до Великой Отечественной, и не потому, что было бы интересно понять, как он в бою себя проявит. Предполагаю, что, скорее всего, на фронт бы не пустили, но в тылу, занимаясь испытательной работой, он точно принес бы очень-очень много пользы. Ну, ладно, это все, конечно, такие вот сослагательные наклонения. Свежий выпуск программы «Сергей Стилавин и его друзья» уже совсем-совсем скоро. Ну, а на другом полюсе нашей эфирной жизни сегодня проект «Трудности перехода». Подростковый психолог Никита Карпов будет отвечать на ваши вопросы, касающиеся ваших детей, или на ваши вопросы, если у вас проблемы с родителями, в конце концов. И, кстати, все больше и больше таких вопросов поступает непосредственно от подростков. Вот вам пример из прошлой среды. 15-летняя девушка обратилась со следующей историей. Как прекратить общение с подругой, которая ведет себя лицемерно и ранит, и при этом нет других друзей, есть эмоциональная зависимость. Сложная ситуация. Сейчас узнаете, что посоветовал Никита Карпов. А я пожелаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
3: Это нередкая, опять же, ситуация, когда человек с нами общается, мы ему нравимся, мы хороши, но при этом при других людях он с нами общается по-другому или не общается вовсе. Очень важно понимать, что это проблема у него, а не у вас. Да, это не с тобой что-то не так, а у нее какие-то есть свои такие внутренние тараканы, с которыми она другим способом справиться, к сожалению, не может, несмотря на то, что тебя ранят. Не факт, что им нужно прекращать общение, давай так, потому что ты сейчас находишься в ситуации, что ты или общаешься с ней, хотя она тебя ранила, или ты не общаешься ни с кем. И это очень неприятный выбор, и очень мало кто делает выбор, я тогда не буду общаться ни с кем. Вот, я, наверное, бы, ну, так, во взрослом мире я бы попробовал с ней поговорить и разобраться, почему так происходит и что вообще-то можно сделать, чтобы было по-другому, и рассказать, что тебя это задевает и ранит. Но, опять же, здесь смотри, насколько вообще это реалистично в ваших отношениях. А в целом, наверное, самое полезное, что ты можешь сделать, это повышать свою устойчивость, да, назовем это так. То есть начинать общаться с другими людьми. Не обязательно прям дружить, но просто начинать общение, взаимодействовать как-то, говорить «привет-привет», если ты сильно стеснительная. Да, если не очень стеснительная, можно общаться чуть побольше. Самое важное, ты сейчас, у тебя нет задачи прям всех сделать своими друзьями, но вот кто-то, чтобы нашелся, с кем ты тоже можешь проводить время и не чувствовать себя одинокой, чтобы ты перестала быть заложником этих отношений. Сейчас у тебя как будто вообще вариантов нет, или она, или никто. Хорошо бы варианты были. И вот, наверное, такая важная задача для тебя – какие-то шаги предпринять, чтобы эти варианты были.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу. Самое время, как обычно, в это время под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Ружейников. Федор, привет.
2: Всем доброе утро.
1: Ну, поехали. Напомним только нашим радиослушателям, для связи с нами, вдруг у вас есть какие-то вопросы или мнения, поделиться хотите. Наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Пишите, используя любые мессенджеры.
2: А поскольку мы любим общаться с вами, то давай сразу зададим вопрос.
1: Давай.
2: Такой необычный. С утра просто придет.

0: Эта тема возникла, потому что мы вот только что узнали о том, что компания BYD, китайский крупнейший производитель электрических автомобилей, заявил громко, красиво, как китайцы любят громко заявлять, о том, что компания берет на себя полную финансовую ответственность за аварии по вине водителя. Ну, что значит по вине водителя? Если в автомобиле установлена система автопилотирования, она у них называется... Ну, чтобы мало не показалось, значит, глаз Бога, не глаз, который глаз вопиющего в пустыне, да, а глаз, который глаза, God's Eye. И вот, собственно, если вы с этой системой ездите по городским улицам Китая, и что-то происходит, то компания-производитель автомобиля говорит, выплатим, вот сколько набьете, разобьете, столько и выплатим, неограниченная сумма. Это новый вид гарантии, которую прежде еще никто не давал. То есть история такая. Вы покупаете машину с системой автопилотирования, включаете ее в городских условиях, и дальше, вот, собственно, уже вас это не беспокоит. Потому что в любой стране мира, даже в самых продвинутых странах, продвинутых в плане законодательства, где разрешено использование подобных систем, всегда есть... определено, кто несет ответственность в случае ДТП. Водитель. Может быть, водитель потом может, так сказать, подать регрессный иск автопроизводителю, если он был виноват.
1: Но изначально виновен водитель, платить будет водитель.
0: Да. А китайцы говорят, нет, мы сами все заплатим, любую сумму заплатим. И более того, мы позаботимся о том, чтобы ваша страховка, ваш коэффициент бонус-малус, как это у нас называется, не вырос, если у вас произошло ДТП во время использования нашей системы «Глаз Бога».
1: Ты знаешь, это вообще вот прям всяко лыко в строку. Ты, может быть, читал вчерашнюю новость про то, как присудили к большому штрафу, я, честно говоря, не помню, по-моему, и к лишению прав, какого-то блогера нашего, отечественного, с системой автопилотирования пятого поколения. Он в городе вышел из машины и пошел в магазин. Все это снималось, разумеется. Вот, пошел в магазин, купил там чипсов каких-то, что-то там, воды какой-то, а потом сел в автомобиль, который все это время ехал.
0: Ага. Слушай, понятно, что сейчас прошли какие-то годы, да, мы с годами становимся, ну, если не умнее, но хотя бы разума чуть-чуть в голове прибавляется.
1: Хотелось бы думать.
0: Ну, по себе сужу. Лет 25 назад на закрытой, правда, парковке я снимал ролик о том, как, значит, там был Volvo XC60, и я ставил вот эту программу еще раннего такого предавтопилота, ну, ага. Систему с автоторможением, и в движущемся автомобиле просто на драйв он катится, да, я открывал дверь, выходил из-за руля, обходил машину спереди, благо машина катится медленно, снимал себе куртку и ставил ее так перед, знаешь, как матадор перед быком.
1: Ну, да, да, да.
0: В ней утыкался радар, машина останавливалась. И стоит. Ты убираешь куртку, она дальше едет. Ты снова куртку так раз. А после этого идешь и садишься за руль. Ну что делать? Ну, 25 лет назад я был несколько, ну, менее разумным. И я понимаю желание блогера тоже снять что-нибудь такое, чтобы вот даже на маяке, чтобы сказали. Вот представляешь, вот Игорь Ружейников сам о нем рассказывает. Ну, конечно, хочется. Ради красного словца не пожалею и отца.
1: Но я его имени назвал.
0: А, ну да, настолько славы он не заслужил, он не первый. А, в любом случае, любая страна мира решает эти правовые коллизии пока только таким образом. Либо просто нельзя автопилот, либо только полностью на ответственности водителя. Китайская компания, соответственно, говорит, что вот у нас есть вот эта система третьего уровня, четвертого уровня, и мы абсолютно в них уверены, поэтому, пожалуйста, можете ездить. И, собственно, это даже не первый шаг BYD вот в этом направлении. Несколько раньше BYD, автопроизводитель китайский, разблокировал интеллектуальную парковку четвертого уровня. Что это значит? Это значит, что то же самое. Компания несет ответственность. Это мы видели много роликов из Китая, где люди подъезжают к тому месту, где им хочется выйти, выходят из машины, а дальше машина сама уезжает, там проезжает еще несколько десятков метров или несколько метров, смотря

0: тоже сама паркуется, закрывается, мигает фарами, привет, все хорошо, я стою, жду, когда я тебе понадоблюсь. На людей это действует, вот эта гарантия действует. Потому что, по данным производителя, вот эту автоматическую парковку или интеллектуальную парковку, ну, неважно, какую, вот парковку без человека за рулем, раньше использовало порядка там 20% водителей, а сейчас более 90%. Ну, действительно, если компания говорит, я за все отвечаю, ну, почему бы нет. А теперь это касается уже не только парковки, но вот этого автономного вождения. А второй такой компании, которая бы предлагала такие условия, я не знаю. Ну, и интернет не знает. И, наверное, вскоре они появятся, но пока их нет. Потому что если вы возьмете, ну, кого-нибудь из их конкурентов, скажем, американскую Теслу, у которой тоже есть вот эти системы, которые прям забрендировано название автопилот или full self-driving, полностью автономное вождение, это системы не третьего, не четвертого, а пока еще второго уровня, и там 100% ответственности лежит, конечно же, на водителя. Прям открываете руководство в эксплуатации, там четко написано. Вы несете ответственность за скорость, за управление автомобилем в любое время. Включена эта система или не включена, ответственный водитель. А у BYD, вот, собственно, производитель говорит, мы несем ответственность. И интересно, что установка подобной системы, ну, допустим, выбираете вы новый автомобиль и можете выбрать его вот с этой системой, Божий глаз, или без нее. Эта разница составляет на русские деньги менее 100 тысяч рублей. Там порядка 90 тысяч рублей. Ну, давай вспомним, что еще недавно за эти деньги у нас дилеры предлагали коврики и решетку в радиатор.
1: Таких денег, да, вообще нет. То есть такие цены вообще отсутствуют сейчас как класс.
0: Ага. Ну, да. То есть для нас это как-то непривычно, что ли, да, немножко. Абсолютно. Мы привыкли, что за... Что так не бывает. Ну и тем более там та же Тесла, если ты хочешь вот тесловский автопилот, менее продвинутый и так далее, он стоит почти в 10 раз больше, чем у китайцев. Ну, то есть там, наверное, бывают еще системы, когда ты можешь приобрести какую-то опцию по подписке, но если ты разом купить Теслу с этим вот системой full self-driving, полностью автономное вождение, это стоит там порядка 10 тысяч долларов, чуть-чуть меньше. Ну, то есть почти в 10 раз больше, чем у китайцев. И получается, что эта система, ну, бюджетная, что ли, да? Ну, недорого это
1: стоит. Да, совсем.
0: И вот вопрос, готовы ли мы к ней, что пишут наши слушатели на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Вот забавно, Владимир пишет, что пользоваться автопилотом его заставит только полное отсутствие личных навыков вождения автомобиля. Но так пока нельзя, да, то есть если у вас совсем нет прав, то вы все-таки не сможете сесть за руль автомобиля, даже если он будет полностью автопилотируем. Это уже, наверное, должен быть автопилот пятого уровня, пока мы о нем только слышим, но точно не используем. Андрей говорит, что пока все не пересядут на автопилот, я даже не подумаю. Ну, действительно, не хочется быть первым, кто откажется от такой радости, как управление автомобилем. А есть и те, кто, в принципе, не против, что пишет, что готовы сесть, готовы поехать без особых гарантий, и волноваться человек будет меньше, чем когда первый раз сам оказался за рулем. Но разумно спрашивают нас из Хабаровска, а как быть с колодцем без люка или выбоиной в пол колеса? У нас такое бывает. Да, Андрей, понимаю, бывает, и не только у вас. Ну что ж...
1: Ты знаешь, я вот про себя подумал, я даже круиз-контролем, я знаю, ты просто очень любишь круиз-контролем пользоваться, я круиз-контролем пользуюсь, когда дорога вообще пустая. Это при том, что у меня круиз-контроль такой самый простой, он даже дистанцию не держит. Вот. Но если бы, на самом деле, если бы у меня машина бы держала дистанцию, сама бы разгонялась. Ну, то есть, это автопилотирование второго уровня. Я бы пользовался.
0: Да, автопилот, который поддерживает дистанцию и, ну, еще желательно, наверное, немножечко поддерживает за полосой.
1: Конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: То это уже очень удобная система. Но, на самом деле, сейчас лето, будем много ездить. И, наверное, наш с вами такой первый шаг, если кто хочет чуть больше в сторону автопилотирования уже, так сказать, смотреть, то действительно круиз-контроль есть все-таки в довольно большом количестве автомобилей. и многие не пользуются в принципе, для чего вот эти кнопочки на левой ступице руля, ну, у кого-то на правой, непонятно, и, собственно, многие не пользуются, а на самом деле эта система, вот, например, пассажиры ее любят, они не чувствуют, когда вы ее включили, не чувствуют, когда выключили, просто им дорога кажется, ну, чуть-чуть более плавной и мягкой. Если, конечно, вы только, может быть, вы еще нежнее нажимаете на педаль газа, так тоже можно. Но в целом плавности и какого-то спокойствия, экономия топлива, подобные системы добавляют. Я в том числе за это их люблю. Ну, конечно, Китай Китаем, где каждая кочка уже давно оцифрована, и все заложено в память, и интернет быстрый, и, наверное, уже вот-вот начнет качаться с такой скоростью, о которой мы пока не слышали. Там, наверное, с этим проще. А у нас, ну вот люди говорят, лимитер в городе включаю, уже меньше контроля. Лимитер, то есть система, которая ограничивает максимальную скорость. Она там же, где круиз-контроль обычно находится, соседняя кнопочка. То есть вы себе ставите, что ребята, ну не знаю, больше там 70 км в час не разгоняться. Или больше 80 там, км в час не разгоняться. И как бы вы ни нажимали на газ, машина быстрее не поедет. А это уже избавляет вас от вот этой печали, что надо постоянно поглядывать на спидометр. В принципе, от нее можно избавиться проще. Наши очень лояльные к нам законодатели разрешают нам, ну, довольно сильно превышать скорость до того, как вы получите штраф. Поэтому, в принципе, если вы едете, ну, как бы строго по правилам и даже чуть-чуть нарушили, то это никто не заметит. Да? Если разрешены 60, а вы вдруг разогнались аж до 70 км в час, вы же знаете, вам за это ничего не будет. Поэтому, в общем, лимитер нужен для тех, кто любит ехать, вот, ну, кто занимается вот этой арифметикой водительской, да, Игорь?
1: Ну, в общем, да.
0: Смотрит на знак, прибавляет 20, смотрит на спидометр и так далее. И если вы включите лимитер, то вам будет не будет необходимости так часто смотреть на спидометр.
1: Я понял, слушай, я понял, почему у меня тут... Почему у меня где-то раз в месяц я получаю минимальный штраф? У меня лимитера нет.
0: Ну, он у тебя внутренний, может быть. Можно его развивать, можно иногда тренироваться.
1: Внутренних лимитеров у меня очень много. Вот, ну вот,
0: я иногда... Знаешь, я иногда тренируюсь таким... Ну, как у меня бывает. Едешь, хочется себя чем-то развлекать. И я иногда смотрю на дорогу и такой думаю, я сейчас еду со скоростью, ну сколько? Ну, наверное, 57 км в час. И дальше я перевожу взгляд на спидометр. Ах, нет, не попал. 62. Да. Ладно, попробую в другой раз еще раз. То есть можно развлекаться тем, чтобы определять скорость на глаз и сверять ее с данными спидометра. Хорошо, давай от новых технологий. Благодарим слушателей за активность и перейдем к другой теме. У нас есть время для того, чтобы узнать много интересных новостей из большого мира автомобилей. Перенесемся на остров Джерси. Джерси – небольшой остров, небольшой и не маленький остров в Ла-Манше, в проливе Ла-Манш. Ну, где-то у побережья Франции, между англичанами и французами. Говорят там вроде по-английски и ведут себя, ну, ведут себя, как ведут. У них есть проблема возникла. Много угонов автомобилей. Казалось бы, куда можно деть автомобиль с острова?
1: С острова, да. Куда ты денешься с подводной лодки? Это вот оттуда же.
0: Да, ну, то есть на разборку? Да нет, ни на разборку не угоняет. Совсем куда-нибудь продать его? Да невозможно, потому что, чтобы попасть на материк, нужен паром. На паром тебя не пустят на угнанной машине. Тем не менее, вот у них с начала года угнали 20 автомобилей. Ну, 20 автомобилей вроде бы невеликая цифра, но если население 100 тысяч, такого раньше не было, то это много. Это там в два раза больше, чем в прошлом году. И, собственно, это машины, которые угоняются молодыми людьми. Молодыми людьми, которые зачастую даже не достигли того возраста, когда можно пойти и сдать экзамен на права. Но ездить-то они уже, как им кажется, научились. Поэтому, гуляя по острову, молодые люди иногда воруют автомобили. Тем более, что островитяне не привыкли к, ну, к криминалу. И совершенно нормально на острове Джерси оставить машину не только не запертой, но еще и с ключами в замке зажигания. И полиция придумала, как с этим бороться. Они теперь примерно так же делают, как делали бы вот эти самые воришки. Они ездят по острову. Если они видят, что машина открыта, то подходят. Если видят, что машина не заперта, если видят, что внутри ключи, то они эти самые ключи забирают.
1: Ух ты!
0: Забирают эти ключи и там оставляют записку. Уважаемый владелец, хотите свои ключи обратно? Пожалуйста, в полицейский участок. Мы вам все отдадим. Заодно прочитаем лекцию о том, как нужно беречь свой автомобиль. Говорят, что это, в общем, никто из угонщиков на Джерси никаких специальных инструментов с собой не носит. Никакой, значит, проблемы не существует, каких профессиональных угонщиков. Это просто молодые шалопаи, которые, как это у нас называется, угон без цели хищения, да? У нас есть такая статья. То есть, действительно, продавать эту машину некуда и не будешь, а вот прокатиться оно же весело. Вот чтобы такого не было, теперь полицейские исполняют роль таких, ну, не воров, но тех, кто досматривает автомобиль на предмет ключей, и легко ли их угнать. Если легко угнать, то полиция забирает ключи.
1: Ты знаешь, я уже как-то раз рассказывал, в законодательстве, в дорожном законодательстве Квебека канадского, если ты оставил в машине на стекле держатель для навигатора или смартфона, или, не дай бог, сам держатель и навигатор, в смысле, сам навигатор и сам смартфон, тебе выписывают штраф.
0: Потому что
1: провоцируешь.
0: Да. Провоцируешь,
1: да. Да-да-да, на полном серьезе. Нет, понятное дело, что если вора, который забрался к тебе в автомобиль, если его поймают, его, конечно, тоже оштрафуют, ну, в смысле, не оштрафуют, его, может быть, даже осудят, но тебя задержатель, который не спрятан, не снят, вот обычно на присоске, тебя штрафуют обязательно.
0: Понятно. Ну что ж, у нас осталось еще совсем немножечко времени до короткого перерыва. И знаешь, о чем хотел, давай еще успеем рассказать. Снова в Китай. У нас так путешествие по большому миру автомобилей. В Китае придумали интересные дорожные конусы. Дорожный конус такая, ну, давно придуманная вещь, казалось бы. Но был как-то железным, потом стал пластиком. Вот он оранжевый, на нем эти светоотражающие полосы. Значит, в Китае придумали конусы, которые, во-первых, сами двигаются, и, во-вторых, управляются искусственным интеллектом.
1: Ого!
0: То есть, если, например, есть какой-то участок дороги, где, ну, утром будет движение в одну сторону, а вечером, скажем, в другую, или что-то на дороге произошло, и нужно изменить, как идут потоки, то, собственно, в дело вступают вот эти конусы. У них снизу есть гусеница, они оснащены GPS-трекерами, подключены к интернету, у них есть, значит, аккумулятор, и они сами в нужном порядке выстраиваются на дороге, смещаются, занимают нужную позицию, полосу и так далее. Ну, действительно, если в стране ездят, там, знаешь, 500 000 000 автомобилей, то есть смысл подумать о том, как они будут разъезжаться в Китае. Мы видели, как управлять людскими потоками, когда регулировщики двигают, так сказать, людские потоки. Но вот и автомобильные потоки, они теперь тоже будут двигать с помощью искусственного интеллекта.
1: Искусственного интеллекта и искусственных конусов. Прервемся ненадолго.
2: Маяк. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитание души. формы петербургской, в каком-то смысле и всей русской городской жизни, создал Петр I. Идеалом его было, как он сам выражался, регулярное, правильное государство, где вся жизнь регламентирована, подчинена правилам, выстроена соблюдением геометрических пропорций, сведена к точным однолинейным отношениям. Проспекты прямые, дворцы возведены по официально утвержденным проектам, все выверено и логически обосновано.
3: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Федор.
2: Едем. А завтра в Петербурге на Международном экономическом форуме будет показан один из самых роскошных автомобилей, ну, по крайней мере, из иномарок, которые продаются на российском рынке. Здесь слово «иномарка» очень важное, потому что у нас есть свои отечественные автомобили, которые еще более роскошные, еще более дорогие. Это, конечно же, марка «Аурус». Но вот если мы, так сказать, отвлечемся, ну, переключимся на иностранный автопром, то теперь из официально, это важно, продающихся в нашей стране, наверное, самым дорогим и таким претенциозным является автомобиль марки «Красное знамя» Гоя, ну, или Хончи, Гоя.
1: Гоя.
2: Да, ну, и на МЭФе его покажут завтра, а мы уже на него посмотрели в гараже особого назначения. Есть, вернее, в музее гаража особого назначения. Это очень любопытная выставка, постоянная экспозиция, которая проходит на ВДНХ. Вот где-то там за павильонами космоса и животноводства есть старый павильон, красивый, очень хорошо отремонтированный. Всячески вам его рекомендую к осмотру, если вы любите автомобили или просто хотите что-то такое красивое увидеть, потому что там выставлено много машин первых лиц нашей страны, как бы она ни называлась. Была ли она РСФСР, Советским Союзом, Россией, Российской Федерацией. В любом случае, там и даже Российской империи, там есть и старые машины. Но это машины первых лиц. И, значит, компания Хончи выбрала это место для того, чтобы так чуть-чуть раньше доп. МЭФа показать свою новую, самую новую для российского рынка и самую дорогую, и самую необычную машину. Хончи, китайская марка с большой историей, это марка номер один, марка, которая создавалась при непосредственном участии российских, советских инженеров еще в 1958 году. Сейчас они у них есть как бы разные направления деятельности. Есть машины, но все-таки для народа, пусть там дорогие, хорошие, качественные. А есть вот такая вершина этого автомобильного производства.
1: Для неба жителей. Скажем так.
2: Ну, это, да, ты прав. Это такие машины, которые еще недавно в Китае даже не мог просто человек купить, просто богатый, потому что нужно, ну, мало было иметь деньги для того, чтобы купить тот самый Хончи L-серии, потому что на Хончи L-серии ездят и люди, ну, там, первое лицо
1: первые
2: Китая.
1: Первые люди государства, конечно.
2: Первые люди государства, и абы кому не продавалось. Собственно говоря, сейчас продается. Ну, не абы кому, конечно. И автомобиль красивый, большой, это большой седан, вот этот вот Хончи Гоя, машина, которую делал дизайнер Джайлз Тейлор, раньше работавший в Роллс-Ройсе, последние лет 5, наверное, или 6 уже работающий в Хончи. Это машина, которая, конечно, вы за ней не пойдете ее покупать. И, ну, там, не знаю, ну, максимум, может быть, возьмете ее когда-нибудь в прокат на свадьбу.
1: Да или, нет, там, слушай, там... Младший это вариант, не... он 28,5 миллионов долларов всего стоит. Что там?
2: Ну, только не долларов, а рублей. Уж не пугай совсем. Ой, да,
1: долларов. Хотя... Я говорил, с рублей. 20... Это младший
2: вариант. С другой стороны, ну, уже знаешь, когда машина стоит там 10 или 20 или 110, ну, для меня в практическом смысле это не играет такой принципиальной роли.
1: Когда вода выше головы, неважно насколько.
2: Во-во-во, точно. Поэтому мы смотрим на нее чисто как на, так сказать, искусство, а оно там есть. А, значит, ну, во-первых, кстати, интересно, они ушли от своего главного символа, от красного знамени. То есть на капоте красуется такая статуэтка из ну, серебряного цвета с красным рубиновым стеклом. Но это такие крылья. Почему не знамя, не знаю. В любом случае смотрится эффектно. А дальше вот эти эффекты, они так разбросаны по кузову автомобиля, так сказать. Где-то это задние фонари очень необычной формы, закругленные сверху, прямая линия внизу, с такими украшениями, которые вроде как напоминают фонари в запретном городе в Пекине. И вот таких отсылок к китайской культуре, все-таки величайшей мировой культуре, с очень развитым ручным мастерством, ведь ну, в Китае всегда умели делать очень красивое там, оружие, ткани, резьбу, работать с деревом, с кожей. Ну, у них там, тысячелетняя история, очень качественные, так сказать, отделки самых разных материалов. И в машине тоже вот у них есть. Здесь это напоминает башню Тяньаньмэнь, который главный вход в этот вот закрытый город в Пекине. Есть вот там фары в стиле там светильников запретного города. Не то, что нужно знать, как выглядят светильники запретного города, но когда ты смотришь на эту фару, ты понимаешь, что она какая-то уж очень необычная. Там такие световые автографы. И ну, главное в машине же пропорции, да, как в человеке, может быть, можно оценить там, фигуру, конечно, высоту, пропорции. И здесь интересно то, что это такой, ну, может быть, идеальные пропорции, которые вот в классическом учебнике автомобилестроения, так сказать, есть, понизить тоже заложены. Ну, скажем, один из принципов такого золотого сечения, то, что боковое остекление – это 1/3 и 2/3 металла. Да, то есть ширина остекления, да, она составляет 1/3. Вот здесь это точно так. Или если вы посмотрите на стойку переднюю, ну, вот крыша, то, что идет к капоту, то вот эта стойка А, это называется, да, она целит точно в точку касания переднего колеса с дорогой. Вот куда направлен автомобиль. Или, скажем, колеса разнесены на расстоянии 4,5 диаметра своих размеров. Наверное, по радио это устно сложно слышать. Не, ну, да, но...
1: Главное, что... То есть слушать-то это нормально, просто понять невозможно, если не видишь. Но главное, понимаешь, это доказывает, что красота обсчитывается. А без цифры красоты не будет.
2: Да. Да, и здесь вот эти все пропорции, конечно, бывший дизайнер Rolls-Royce выучил их еще с молодых ногтей, да, они здесь очень все правильно прописаны, и это такая роскошь сдержанная. Поэтому если, ну, Игорь бы не сказал, сколько эта машина стоит, вы бы просто на нее смотрели и понимали, да, машина
1: дорогая. Зато на форуме в Санкт-Петербурге она будет ездить в аренде. Так что можно, да, покататься.
2: Так что если завтра будете на ПМЭФе, да, гляньте.
1: Спасибо, Федор. Удачи тебе.
2: Всем доброго. До свидания.

0: В Москве 7 часов. Новости. Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские артиллерийские расчеты за ночь уничтожили в Сумской и Харьковской областях более 60 украинских солдат, гаубицу, миномет и 11 пунктов управления беспилотников, а также 12 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ, сообщил источник в группировке войск «Север». Разведывательные подразделения группировки войск также уничтожили 3 пункта управления беспилотниками, 2 огневые группы ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Российские операторы дронов на Константиновском направлении сбивают коптеры противника с помощью оптоволокна, перерезая кабель винтами своих аппаратов и не теряя при этом дроны, сообщили в Минобороны. За сутки расчетами были сбиты 3 тяжелых коптера типа «Баба-Яга». Сегодня открывается Петербургский международный экономический форум. Он пройдет 3-6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМФ с большой речью. После состоится его беседа с заместителем председателя КНР. На повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом году в форуме примут участие политики из 76 стран мира. В рамках ПМФ-2026 пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы, на полях форума состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум деловой двадцатки и другие мероприятия. Азиатские страны проявили интерес к российским гражданским самолетам, и наибольший вызывает Ил-114-300, сообщил ТАСС глава, входящая в Ростех, Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Батеха. По его словам, иностранные авиакомпании ждут начала использования самолетов России.
1: Большой интерес вызывает Ил-114. Огромное количество таких самолетов требуется в странах Юго-Восточной Азии. Но могу сказать, что все, конечно, смотрят на то, как начнется эксплуатация воздушных судов здесь у нас. Я убежден, что по итогам начального периода эксплуатации, когда наши зарубежные заказчики увидят, что и МС-21, и Суперджет, и Ил-114 ведут себя достойно, хорошо, интерес превратится в контракт.
0: Российские пассажирские самолеты МС-21 и Суперджет 100 будут поставляться авиакомпаниям под новым единым брендом, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил о возможности переименования самолета Суперджет, в том числе с использованием российского названия. Он также не исключил, что все гражданские самолеты корпорации будут выпускаться под брендом Яковлев. В самой компании Яковлев допускали, что для российского рынка будет использоваться один бренд, а для экспортных поставок другой. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке опровергло сообщение Корпуса стражи Исламской революции об ударах по американским военным объектам в регионе, в том числе по штабу 5-го флота США в Бахрейне и американской авиабазе в регионе. Это является ложью, заявили в командовании. Как ранее сообщили в Центкоме, накануне американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по танкеру под флагом Ботсваны, который пытался прорвать блокаду и направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. Корпус стражи Исламской революции заявил, что в ответ иранские военные нанесли удар противокорабельной ракеты по связанному с США судну «Паяна», атаковали командный пункт 5-го оперативного флота ВМС США и американскую авиабазу в одной из стран Ближнего Востока. Власти Молдавии обсуждают возможность отмены безвизового режима с Россией. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на депутата парламента республики от партии социалистов Богдана Цырдя. По его словам, в Молдавии также обсуждается возможность денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией от 2001 года, в котором стороны признают друг друга стратегическими партнерами. Депутат считает, что это соглашение может быть расторгнуто в течение 1-2 лет. Ранее глава МИД Молдавии Михаил Пашков Поезд заявил, что республика выйдет из состава СНГ в апреле 2027 года. Теплая комфортная погода ожидается сегодня в Москве. Днем 21-23 градуса, что соответствует климатической норме начала лета, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: именно с сегодняшнего дня наконец-то наступает нормальное, умеренное русское лето. И должен сказать, что тот температурный фронт, который прогнозируется, это самая лучшая температура в мире, ну, по крайней мере, для здоровья, ну и для настроения то же самое. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона, поэтому сохранится в Москве облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду и максимальная температура воздуха плюс 21-23. Это идеально, точь-в-точь соответствует климатической норме начала лета.
0: Массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная, сообщил ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Синоптик рассказала, что температура воды в Москве-реке сейчас всего плюс 14 градусов, и она медленно повышается. По ее словам, об открытии полноценного массового купального сезона говорить пока еще рано. И новость последней минуты. Дрон высоты ковал рейсовый автобус в ДНР. Предварительно погибли 7 гражданских лиц, еще 11 ранены. Об этом сообщает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременная дождь, гроза, температура воздуха 21-23 градуса. В Москве переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров могут подняться до 22-24 градусов. Сейчас в городе плюс 16.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Здравствуйте, хорошего дня. Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Доброе.
1: Очень рад видеть вас сквозь темное стекло.
2: Сочувствуем, да.
1: Да. Так-то я себе вас обычно представляю более выразительным. Да. Таечка, здравствуй, детка.
3: Доброе утро.
1: Тая к нам снова вернулась. Она пару дней работала над собой, заканчивала учебу. Да, Таечка?
3: Да.
1: Были, диплом был, потом ГОСы.
3: Наоборот,
1: да?
3: ГОСы,
1: потом диплом. Хорошо, сейчас так. Давайте так. И скажи, деточка, теперь ты специалист, правильно?
3: Угу.
1: На сколько сдала?
3: На пять.
1: А какая тема-то была вот в последних экзекуциях у тебя?
3: Деятельность Нестора Кукольника как редактора художественной газеты. Это вот тема диссертации.
1: Ну вот если
2: поймать человека на улице...
1: Да, и сказать, а вот тут высшее образование
2: такая,
1: за кукольника дают.
2: Да, тема такая, слушай.
1: Да.
2: Сойдет с ума.
1: Нет, и пойдет работать дальше, заниматься полезными делами, да. Таечка, ну, а куда идешь работать с дипломом теперь?
3: Я-то вообще тут хотела остаться.
1: Теперь что-то поменялось, как ты думаешь? Ну, премия там или оклад...
2: Ручка выпил.
1: А вот теперь у меня диплом есть еще, да?
3: Да, диплом есть.
1: Я помню, знаете, был анекдотичный случай, значит, в Петербурге. Мы с Геннадием Николаевичем, да, значит, как-то совершенно случайно, Геннадий Николаевич считал, что это произошло не случайно, а я всегда считал, что произошла справедливость, но будущее подсказало, что произошла все-таки справедливость. Uh-huh. Но Гена по-другому смотрел на эти вещи, но неважно. И мы оказались на премии, вручении премии Попова. В самом начале, по-моему, в 2000 году как раз это произошло. И нашему утреннему шоу, тогда еще петербургскому, на радио «Модерн», которая погибла из-за того, что империалисты, глобалисты купили чистоту для своего, так сказать, выкормыша. И нам дали эту премию Попову, там такой человек, и у нее такие крылья в виде шестеренки. Такая сложная конструкция. Радиомания — это микрофон.
2: Попова,
1: радиомания — это микрофон, а там такая шестеренка в виде ангельских крыльев. Ну, в общем, символ, который требует трактовки, наверное, и социологов, и политологов,
2: и
1: религиоведов.
2: Психиатр.
1: И психиатр тоже, но это 90-е. Да. И мы очень обрадовались, я очень обрадовался. И я помню, как мы с Геной вышли на сцену, на маленькую сцену в маленьком клубе. Это все церемония происходила. Не в большом зале, как сейчас помню, китайский летчик Джао, да? И там сидели, значит, московская богема родийная, и я обратился с приветственным словом, я говорю, вы нас, говорю, пока не знаете, но скоро узнаете. Да. Они на нас смотрели и думали, да не, видим этих чуваков в последний раз. Да, и мы с этой штукой, я к чему клоню-то, приехали обратно в Питер, и первая реакция начальства, которая увидела нас с этой штукой. Они заказали фотосессию. Есть фотографии в интернете, где мы сидим на ступенях дома на Петроградке, где был офис «Радио Модерн». И мы с этой штукой позируем вдвоем. Ну, как всегда, мы двое, а нам всегда давали одну на двоих эту статуэтку.
2: И, так,
1: значит,
2: принято.
1: Да, и начальство, значит, сидит. Я помню, мне рассказывает, да?
2: Грустная,
1: и говорит, да, грустная. Так, говорит, и во что нам это обойдет? Такая история.
2: Грустная.
1: Конечно, пришлось повышать.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Танечка, ну, в общем, ты молодец.
3: Спасибо большое.
1: Стресс большой был, потому что я сегодня читал про новости про ЕГЭшников. Дети в обмороки падают.
3: А, ну, там то же самое, примерно.
1: Чуть ли не девочки с инсультом.
2: Выносят, да, людей?
1: С инсультом, да, по всей стране выносят. Я не хочу вспоминать эпизоды, которые происходили и раньше, и до ЕГЭ. Я помню такие криминальные драмы из-за экзаменов, потому что очень многие родители... Ну, я тоже считаю, что дети, конечно, родителям должны, но не до такой степени, чтобы, соответственно, ну, как бы вред причинять здоровью из-за волнений на тему экзаменов. Хотя, конечно, лоботрясы подбешивают. Uh-huh. И читал новость, что, значит, психолог советует сдающим экзамены, чтобы не довести дело до цугундера или реанимации, установить контроль над своими мыслями. Я, знаете, умею контролировать движение. Потом немножко умею так вот себя принуждать ко сну. да,
4: настраивать.
1: Настраиваться. Но, вы знаете, я не могу понять, откуда у меня берутся мысли.
4: Ну, это сверх, да, возможности.
1: И когда дают такие идиотские советы людям, да, то как вот у вас была атмосфера на экзаменах?
3: Нет, ну это всегда большой стресс и паника, особенно перед защитой. Ну, то есть у тебя сидит комиссия независимая из 12 человек. Ты одна должна.
1: Нет, ты так и говори, ты одна должен. Хорошо, это равенство.
3: Защитить диплом, так. У тебя перед тобой оппоненты, которым ты должна оппонировать.
1: Они тебя лажают, да?
3: Да.
1: И говорят,
3: да.
1: Что, а что за кукольник, да? Да,
4: которым говорят, есть вопросы.
3: Как ты так отвратительно написала?
1: Да, так и говорили, да?
3: Ну, я утрирую, но в целом, да, оппоненты обычно ругают диплом. Ты должна его защитить.
1: Да.
3: Это и есть защита. Конечно, это большой стресс.
1: Большой стресс.
3: То есть переживают все.
1: Переживают все. А те глумятся сидят, да? Кстати, подняли тут вопрос наши товарищи, что у этих ректоров, у вас тоже есть ректор, да? Ну, был, теперь абсолютно наплевать. Да, чрезмерные зарплаты. Говорят, что у них, видите, какая история, и по 1,5 миллиона рублей в месяц, и по 2 миллиона бывает, причем не в Москве, а в провинции. Вот какая беда.
4: А выход-то какой? Не платить?
1: Вообще, надо поставить вопрос о нужной необходимости ректора в учебном заведении. Да.
4: Конечно,
1: зачем
4: конечно.
1: Он с этими 2 миллионами? Что он делает?
4: Кроме того, что получает зарплату.
1: Кроме того, что он сидит над всеми теми, кто работает. Непонятно.
4: Ловко вывод.
1: А что? Оптимизация.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Письмо пришло от нашей разлюбезной, с фотографиями, как обычно, письмо, друзья мои. Владислав Александрович, а вам будет чем... Я вам потом фотографии покажу. Пришел портрет. Портрет пришел. Да, Владислав
4: Александрович. Крафтовый?
1: Краудфаундинговый.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Показываю Владиславу Александровичу с расстояния портрет. Расстояние это чтобы он от ужаса, от радости не вырвал у меня смартфон не стал бы разглядывать. Да. И я очень люблю, друзья мои, ваши письма. Правда, это очень приятно, потому что письма, пускай они не такие рукописные, как были 25 лет назад еще. Да?
4: Как были в Египте.
1: Но тем папирусописные, да. Но все равно вы находитесь время, да, чтобы нам написать. Потому что некоторые люди мне говорят: Сергей, вот вы отрицаете доставку еды, а у нас нет времени даже 10 минут, чтобы зайти и купить себе ананас. Нет, не ананас, бананчик и на что-нибудь на завтрак. А тут, извините меня, письмо. Надо съесть аккуратненько, да.
4: Конечно.
1: Разложить как раз свои
4: взять
1: мысли.
4: Взять выходной.
1: Взять под контроль свои мысли, да.
4: Или в отпуск
1: да.
4: Уйти, чтобы письмо
1: и
4: написать.
1: И одна из наших слушательниц... так сказать, дворник из Ялты, да, Светлана Станиславовна Шуст. Именно ее фотографию, Владислав Александрович, я вам предъявил.
4: Фотография роскошная.
1: Отличная фотография. И Светлана Станиславовна очень стильная женщина. Она носит элегантную шляпку.
4: Когда у женщины есть шляпа, вы знаете, это о многом говорит.
1: Это мужчину настраивает на нужный рабочий лад.
4: Абсолютно.
1: Правильно?
4: Точно.
1: Здравия желаю, Сергей и Владислав. Спасибо соцсети Макс за то, что увидела вас, парни, во всей красе. Картинкой, а не просто голосом. А я выкладывал пару раз, на прошлой неделе, там еще когда-то, видео из нашей новой студии.
4: Да.
1: На первом видео в основном я, на втором в основном
4: я,
1: доктор.
4: На третьем
1: доктор
4: опять
1: наш.
4: Я.
1: Маленький, не желающий стричь лысину под ноль. Да,
4: он
1: вот
4: желает стричь людей.
1: Я показал нашу студию, да. И вот, Светлана Станиславовна нас увидела. Оформление студии понравилось. Вот видите, это совесть лучший контролер, да, особенно чужая. Да, вы понравились. Доктор суетился и чистил определением папаша. Но дело в том, что доктор покрывает словом папаша нецензурную лексику. Ему хочется выругаться, но он понимает, что нельзя. И говорит при этом, поэтому папаша. У него как бы замена такая идет. По отношению к Сергею. Конечно, по отношению ко мне. Но это все равно проявление жизни. Ребята, я немного не дотянула до Пушкина. Не пугайтесь, не в плане таланта. Я не настолько одержима.
4: А в плане Черноречки? Просто хоть хочется понять, в каком плане не дотянуло. До Дантеса?
1: А вы злой, а ведь человек нас любит.
4: Я не злой, я пытаюсь разобраться.
1: Человек нас любит, да. Ну, я понимаю, ваш принцип такой, бей своих, да.
4: Нет.
1: Чувством собственной важности. Светлана Станиславовна, это Владислав Александрович, просто сегодня он немножко ревнует вас к моему Макс-каналу Стилавин, потому что он в своем канале выложил сегодня красивое фото Москвы.
4: Да, пушистое.
1: Но оно, кстати, не сравнится все-таки с той красотой, которую Светлана Станиславовна приложила к своему письму, например, фото моря.
4: Ух ты,
1: черного, да, санатория, в котором она трудится дворником, и прибой морской.
4: Класс.
1: Такого в Москве не увидишь, извини меня. Так что, Владюш,
4: вчера, кстати,
1: подвинь.
4: В Москве реке купались. Отчаянные.
1: Говорят, плюс 14 вода.
4: Плюс 14, но если человек синий, то это как бы ерунда.
1: То есть он меньше 14 сам по себе.
4: То есть он сливался с Москва-рекой.
1: Так вот, не подумайте, что одержимо чувством собственной важности. У меня день рождения 5 июня. Это намек, Владислав Александрович. То есть сегодня у нас какое?
4: Это вот через два дня.
1: Третье. Послезавтра это называется. Послезавтра. Кстати, говорят, тут слушал лекции по языковым практикам разного рода. Говорят, что вот иностранцам очень нравится наше слово «полтора».
4: Как именно звучание?
1: Нет, его нет, вот этого понятия в других языках.
4: Что?
1: Да.
4: А как же они обходятся?
1: Например, смотрите, у нас нет в русском языке понятия «сиблинги» или по-английски, по-немецки «гешвистер», то есть «брат и сестра», у нас нет единого слова для брата и сестры. У нас есть брат и сестра, у нас, правда, есть дурацкое слово «ребенок», потому что он бесполый, он какой-то вот... Кто он, непонятно, да? Но в английском нет слова «полтора», одного слова. Ну, «one and a half» есть, но один и половина, а вот «полтора» нет, им нравится. Так вот, 5 июня, а Александра Сергеевича 6-го, так сказать, плюс-минус.
4: Ах, в этом
1: плюс-минус, да-да-да. То есть, как бы, Светлана Станиславовна пораньше даже появилась, чем Александр Сергеевич, в годовом цикле, я имею в виду. И вот эта дата меня настроила на рифму. Про себя, любимую, позволите?
4: Конечно,
1: Александр
4: Александрович,
1: Таечка,
4: конечно,
1: вы как дипломант международных конкурсов.
4: Конечно, это искусство.
1: Для бабочки мой возраст нереально. Лишь день живет на свете это чудо. А мной прожито 60. Нормально. Еще лет 10 бы прожить не худо. 10. А сейчас, кстати, средний возраст в России 74, Светлана Станиславовна. Так что вы давайте замахивайтесь на полтора десятка лет. Я благодарна жизни за мой опыт, что через кровь и слезы мне давался открытий миг и заблуждений год. Кстати, открытие происходит в мгновение, а заблуждение длятся
4: целый
1: годы.
4: Год.
1: Особенно
4: ужасно.
1: В людях, особенно в мужиках.
4: В проклятых
1: мужиках. Тая, ты не связывайся с ними, девочка, рано тебе. Диплом ни о чем не говорит. Ты чистая девочка, хорошая, не надо.
4: Связывайся с теми, вот, кто вчера купался. Вот,
1: открытий миг и заблуждений годы, но разум светлым и спокойным оставался. Спасибо воплощению земному хочу я искренне от всей души сказать. Мне предложи прожить, но по-иному. Я откажусь. Я прожила свою на пять. А?
4: Класс.
1: И еще немножко текста.
4: Давайте.
1: Вот так и живу, тружусь, помогаю нашим ребятам на фронте, молюсь за мир. А на свой день рождения пригласила трех своих подруг квартетом и отметим день рождения огненной лошадки Светланы.
4: Какая молодец,
1: да.
4: Света.
1: Вот представляете, сколько оптимизма. С уважением, да. Светлана Станиславовна Шуст, дворник из Ялты, а когда-то она работала управляющим сотрудником.
4: На минуточку.
1: Да, в советской властной системе, да. По скриптум. В нашем санатории новый корпус достраивают. Шлю вам фото. Шторм на Ялте на набережной. В город не ездила и прикупила... А, в город ездила и прикупила себе шляпку а-ля Шапокляк.
4: Фото. Нет, шляпа роскошная.
1: Светлана Станиславовна, да. Вам за оптимизм большое спасибо. За молодость, да.
4: Конечно.
1: И за женственность. Да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru. Фамилия Стилавин 2
5: L.
1: Улыбается за стеклом Владислав Александрович.
4: Я получил удовольствие эстетическое.
1: Да-да-да. Вот ваш кот вот так не улыбается, как вы.
4: Мой кот вам еще форы даст.
1: Давайте анонс на завтра.
4: Давайте.
1: Это письмо, конечно, сегодня у нас не влезет. Оно большое. И чем больше письма от вас, друзья, но в рамках разумного.
4: Тем меньше писем от нас.
1: Так вот, заголовок письма обязывает обратить на него внимание. Потому что есть такая строчка subject. Как перевести ТАЭС на русский?
3: Предмет вообще.
1: Тема.
4: Объект.
3: Да.
1: Тема письма. Да, тема письма. Вот когда вы отправляете электронную почту, там адрес и тема. И фраза, которая сразу приковала, естественно, мое внимание. И я не ошибся, в отличие от журналюк, которые дают названия громкие, а в статье пшик, как правило, никакой информации. Особенно подлецы меня, знаете, бесят. Вот в этих, во всех этих работают газетенках и прочих сетевых. Они пишут, например, синоптик раскрыл причины там какого-нибудь шторма. Читаешь статью, просто написано, был шторм, столько-то градусов, туда-то дуло, упало что-то, причины нет. Вот сволочи. Вот за это вообще надо, чуть не сказал, сажать точно. За вранье.
4: Канал Владислава в Максе.
1: А вот. Есть он?
4: Есть. Можно озвучить?
1: Конечно.
4: Себя? Там сегодня фотография новая. Называется «Витус, Палыч». И все.
1: Ну и вот. Заголовок хороший, Владислав Александрович.
4: Да, давайте.
1: В Петербурге шарашит. Вот такой заголовок, что угодно может быть,
4: конечно,
1: да, впереди. А на самом деле речь идет о том, что тревожные сигналы передает товарищ из Петербурга. Супруга работает экскурсоводом и каждый день встречается с людьми, которые ей, экскурсоводу, рассказывают альтернативную историю Петербурга. Ничего. Как на самом деле было. И вот несколько таких легенд. Давайте завтра уже.
6: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

круглосуточно ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь в Енакиевском городском округе, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В результате удара погибли 7 человек, еще 11 получили ранения, сообщает ТАСС. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 354 украинских дрона над российской территорией, сообщили в Минобороны. Работы по созданию российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета ведутся на этапе исследований и определения облика будущей машины. На создание воздушного судна потребуется не менее 70 лет, рассказал ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Он также отметил, что при создании нового самолета необходимо ориентироваться на будущие требования и тенденции. В России также ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в НИЦ имени Жуковского. Конструкция новых российских самолетов предусматривает возможность доступа в интернет на отечественном оборудовании и установку системы развлечений, отметил также Бадеха. Стоимость августовских фьючерсов на нефть

0: конфликта, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиголд. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ливанское шиитское движение Хезболла установили режим прекращения огня. При этом многие СМИ сообщали, что израильские военные продолжают наносить удары по южным районам Ливана. Делегация Израиля и Ливана провели в Вашингтоне четвертый раунд переговоров, сообщил Госдепартамент США. Представитель ведомства подтвердил приверженность США содействию этим переговорам и сообщил, что следующий раунд состоится уже в среду. Многодетные семьи должны быть освобождены от туристического налога. Это подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что, конечно, подобный курортный сбор не является обременительным, но его отмена для многодетных семей будет иметь символическое значение. Туристический налог начал действовать в России с 1 января прошлого года вместо курортного сбора. Его включает в стоимость проживания, поэтому постояльцы не платят этот налог отдельно, как в случае с курортным сбором. Налог уплачивается в местный бюджет самими отелями. Температура воды на российских морских курортах достигает 21 градуса теплее всего в Ейске. Также за последние дни вода сильно прогрелась в районе Калининграда. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, вода в районе Ялты и Алушты 12 градусов, в Евпатории 14 градусов, в Сочи 15, в Геленджике 17, в Анапе на 1 градус выше. За прошедшую неделю вода на некоторых курортах остыла. На прошлой неделе сообщала, что в Геленджике температура составляла плюс 20 градусов, а в Сочи 15, при этом в Ейске было все 23 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременная дождь, гроза и до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков, днем столбики термометров могут подняться до 22-24 градусов, сейчас в городе плюс 17.
2: Новости спорта.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение между сторонами рассчитано на один год, сообщает пресс-служба чемпиона России. Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. Он перешел сюда из Ростова. Всего Александр отыграл 273 матча, в которых забил 46 мячей и отдал 16 голевых передач. Именно Ерохин отметился чемпионским голом в игре 29-го тура РПЛ против Сочи. Международная федерация хоккея не ждет бойкотов со стороны других стран в случае возвращения сборной России на мировую арену. Сообщается, что наших могут допустить к турнирам в сентябре. Накануне чемпионат мира выиграла команда Финляндии. В финале она победила сборную Швейцарии 1-0. Третье место заняли норвежцы, им удалось отобрать бронзу у канадцев. Хоккеист «Вегаса» Иван Барбашов стал первым россиянином, забившим в финальной серии Кубка Стэнли. Его команда победила в стартовом матче серии 5-4. Следующая встреча состоится послезавтра. Столичный ЦСКА держал победу над казанским «Униксом» в первом матче финальной серии баскетбольной единой лиги ВТБ, который состоялся в Москве. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
4: ЦСКА подошел к финальной серии отдохнувшим. Армейцы не играли с 23 мая, выиграв в полуфинале у «Локомотива Кубани» со счетом 4-1, в то время как «Уникс» выходил на площадку 28 числа и вырвал победу у «Зенита» в серии 4-3. Однако в Москве именно казанцы стартовали мощнее 8-0, но дальше включился американский защитник ЦСКА Мело Тримбл, который получил награду самому ценному игроку регулярного чемпионата этого сезона из рук самого Александра Овечкина перед матчем. Видимо, это рукопожатие так отразилось на Тримбле, что он просто отказывался промахиваться. За первую половину лидер армейцев набрал 23 очка. На большой перерыв москвичи ушли, лидируя плюс 15. «Уникс» попытался поменять оборону в третьей четверти, но ЦСКА в этот вечер был готов ко всему. Армейцы педантично выигрывали одну десятиминутку за другой и в итоге одержали разгромную победу 91-63. Вроде бы «Уникс» и не провалился, если смотреть на действия баскетболистов, но команда Андреаса Пистиолиса просто была на голову сильнее, быстрее и точнее. Самым результативным игроком матча так и остался Тримбл с 26 очками. ЦСКА повел в серии до 4 побед, а следующая игра состоится 4 июня, также в Москве.
3: Российская теннисистка Вера Звонарева и нем

0: Лаура Зигимунд не сумели выйти в полуфинал Ролан-Гаррос в парном разряде. В четвертьфинале они уступили канадке Габриэле Добровски и бразильянке Луизе Стефани 4-6, 5-7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Сегодня в одиночном разряде Анна Калинская проведет свой четвертьфинал против польки Майи Хвалински, а Диана Шнайдер попробует остановить первую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
1: Даниил, я, можно минуточку вас украду? Доброе утро. Мы сегодня первый раз с вами оказались вместе в одной студии. Я очень рад познакомиться с вами. У меня один вопрос. Как вам Владислав?
2: Потрясающе.
3: Благодарю.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Ну что ж, Даниил оказался, в общем-то, таким крепким, хорошим, молодым человеком. Да, непростым. И семейным человеком. Очень так что, хорошо, товарищи, да, слушательницы, спокойней, да, воспринимайте молодежь у наших микрофонов. Да, обратите внимание на взрослый контингент, да. Да, примерно так.
3: А сегодня делится впечатление.
1: Да, сегодня у нас 3 июня, друзья мои. Сегодня праздник замечательный Владимирской иконы Божьей Матери. И вчера я слышал комментарии вот к сегодняшнему празднику от людей сведущих. Молиться этой иконе следует о России, о благополучии, о мире. Да? Uh-huh. Сегодня, кстати, начинается Великорецкий крестный ход. О нем не так много пишут, но люди пешком по Вятской земле с 3 по 8 июня идут 150 километров. На минуточку, как говорит наш Владислав Александрович, да? Открывается Петербургский международный экономический форум. Ну, я знакомился с ценами на номера.
3: Самые... Да, вообще-то, это как бы там сфера услуг-то непростая.
1: Это ну, питание приличное, да.
3: Я не про питание.
1: А, ну, что ж вы, что ж делаете? Это человек, он, человек не может жить одной
3: Они
1: работой.
3: Они же люди.
1: Да. День движения за запрет опиума на Тайване. Ну, Тайвань – часть Китая, а Китай пострадал от опиумных войн британцев, которые, которым нужно было что-то продавать китайцам, потому что им очень нужен был фарфор и чай.
3: Угу. А денег у них не было.
1: Да-да-да, если не будете брать наркотики, отключим газ, да, примерно так. А американцы – другая стратегия. А они вообще ничего не хотят продавать, они просто блокируют торговые пути с помощью своих флотов, да, угу, и говорят, что вы просто нам платите. То есть пошли дальше. У британцев не было столько кораблей. Сегодня Всемирный день парашюта.
3: Да.
1: Всемирный день бега. Друзья, мы об этом поговорим, потому что суставы должны ваши все-таки дотянуть. Не надо их раньше времени раздрабливать.
3: Стирать.
1: Да, все, хотя мне некоторые пишут: Сергей, а вот вы не правы, вы обратите внимание, вот продаются хорошие кроссовки, в которых суставы не разрушаются. Пошел посмотреть на кроссовки. 30 тысяч кроссовки.
3: Хорошие.
1: Лучше вообще сидеть за эти деньги, даже не ползти. Значит, Всемирный день велосипеда, Владислав Александрович, у вас был велосипед, но у вас украли.
3: Ну, недолго, да.
1: Аборигены празднуют сегодня в Австралии день Мабо. Это Эдди Мабо, великий человек. В 1992 году он руководил процессом, благодаря которому аборигенам удалось вернуть права на свою территорию, на своей земле, понимаете? А то ведь вот что происходит. Сегодня день средств защиты от насекомых. Сегодня к нам придет замечательный специалист в студию. Да. И вы знаете, Владислав Александрович, ведь какая история. Тут услышал новость, что насекомым нравится запах средств от насекомых. Они на него летят, оказывается. Да-да-да, дурость. Это как коричневая газировка стимулирует жажду. Примерно так, да. Сегодня день воспоминаний о снеге. Ну, честно говоря, снега было много.
3: Но мы не скучаем по нему.
1: Нет, ну ничего, скоро снова, да. Всемирный день косолапости, день зуда, да, праздник прогульщика, Всемирный день сидра.
3: Хорошо.
1: Сидра. Ну и, наконец, сегодня О Ленин день, не О Ленин, а О Ленин день или О Лена длинные льны. Начинали сеять лен. Если лен сеяла баба,
3: то...
1: Это нормальное слово, девочки, не надо кривиться. Если лен сеяла баба, то она раздевалась до нога. Во.
4: До нога. Сергей Стиллавин.
3: До нога она.
4: И его друзья. На мы.
1: там тема такая, логика достаточно сложная. Считалось, что лен сжалится над бабой и начнет сеяться лучше.
3: Понятно.
1: От этого, от жалости. А сейчас вот кругом...
3: Никого не жалко.
1: Никого не жалко. Одни ноги. Да.
3: Нагиева.
1: Нет, ну я имею в виду вот на светских мероприятиях. Ну, да, я даже не про бьянку цензори. Просто вот
3: они
1: сейчас...
3: Они голышом, а их не
1: быть
3: жалко.
1: В голом платье — это как будто быть в плаще. Да. А слушайте, ну в 1539-м в этот день Флорида, и тогда она была Флоридой, то есть нормально, как мы говорим, объявлена территорией Испании, но потом англичанцы выдавили испанцев. Кстати, а на кого работали англичане? Они, соответственно, калашматили испанские владения, а потом самих англичан начали калашматить уже американцы которые были англичанами. Но начали...
3: Это была неожиданность.
1: А потому что там немцы. Да. В 1571 году войско крымского хана Девлет-Гирея I сожгло Москву. На следующий год в предместье города Чехова нынешнего, соответственно, на реке Лопасне, да, ну, в общем-то, был разбит Девлет-Гирей. Uh-huh. Полегла, кстати говоря, наша гвардия, те самые опричники, к которым есть много вопросов у историков либерального толка, да, что, мол, типа, кошмарили знать кошмарили. Ну что, достали они? Ну, достали просто. Ну, все время жить вот так вот грабежом. Ну, сколько можно? В 1635-м Филипп Кино родился. Это поэт французский. Постоянный либреттист Люли.
3: Люли. Ай, Люли.
1: Это композитор, да. Писал следующее. «Как хрупко чудо птицы, но, однако, оно способно в воздухе сверкать, в сыром лесу, быть может, есть и страж».
3: Ну, перевод такой, да.
1: Да, было бы что переводить.
3: Волнами.
1: Да. В 1726-м, 300 лет со дня рождения сегодня, Джеймса Геттона, видимо, Хаттон, шотландский натуралист-геолог, основоположник плутонизма. И ведущий, он говорил, что ведущую роль в геологической истории Земли играют внутренние силы планет. Там же у нас внутри крутится ядро. Угу. Оно, кстати, непонятно, на чем держится, где смазка.
3: Само на себе.
1: И крутится.
3: И оно шарашит.
1: Оно крутится. Оно вызывает магнитное поле. Да?
3: Да.
1: Потом оттуда идет жар.
3: Без него мы замерзнем.
1: Если вы, как товарищи шахтеры, спускались вниз, а я спускался, то на каждые 100 метров температура повышается на 1 градус.
3: Да-да-да.
1: И в конце концов, там вот мне рассказывали ребята, опять же, шахтеры, что в Южной Африке есть шахты глубиной 3 километра. Угу. Так там, говорят, градусов под 50. И там... Ужас. А еще ниже, соответственно, еще больше. А Генри Шрапнель родился в 1761-м. Английский изобретатель, который придумал артиллерийский снаряд с картечными пулями. То есть он разрывается и еще шарашит вокруг себя. Понимаете,
3: ужас, да?
1: Ну, чего не придумаешь-то, чтобы людишек...
3: Чтобы закончить войну. Ага. Они же все для этого придумали.
1: Ну, конечно. Воевал, главное, да? Главная цель-то, да, чтобы побыстрее все. Конечно. В 1785-м француз Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный парашют для прыжков с воздушного шара. Потому что больше прыгать было нечего. Неоткуда. С пятиэтажного дома спрыгнешь, не успеет раскрыться. Михаил Александрович Дмитриев в 1796 году. Поэт и критик. То есть, когда свое не клалось на бумагу, критиковал чужое. Ну, например, давайте так. Такие стихотворения. «Лето в столице», например.
3: Давайте.
1: «Все камни, камни стен и камни мостовых. В домах защиты нет от духоты и жара. Деревья чахлые бульвара стоят, как вечный фрунт».
3: Фрунт с ним.
1: Фрунт? Ну, в общем, не нравилось ему.
3: Понятно.
1: Без кондиционера плохо жилось, товарищ. Uh-huh. Без кондиционера, конечно. Джефферсон Дэвис в 1808 году. Вот хороший американский руководитель. Первый и, к сожалению, последний президент американских конфедератов. А если бы он сейчас был на месте, да, ну, его последователь, совершенно uh-huh. другая была бы страна.
3: Конечно.
1: Мирная, спокойная, uh-huh. да, услужливая, да. Климент Аркадьевич Тимирязев, давайте вспомним добрым словом нашего естествоиспытателя в 1843. Вот адронным коллайдером занимаются противоестествоиспытатели. Uh-huh. Они против природы идут, начинают там это открывать всякое злое.
3: Не то, что нужно.
1: Вот именно. А то откроют и потом думают, ходят.
3: Нет, а потом это не закрыть уже.
1: Да. В этот день Каллен Уиппл в 1856-м изобрел дрель.
3: Спасибо ему. Удобно.
1: А потом на основе дрели уже что? Зубоврачебный вот этот. Да. А дальше что у нас? В 1865-м Георг V родился, британский король. Вы его лицо прекрасно знаете, потому что он один в один похож на Николая II. Двоюродный брат нашего императора, они
3: оказался
1: были очень похожи.
3: Крысой, да.
1: Крыса страшная, да. Они, говорят, кстати, в детстве же играли друг с другом. Причем переодевались, и их даже не путали родители.
3: Очень
1: да.
3: похожи, да.
1: Очень смешные были сценки. А когда речь зашла о том, чтобы спасти братца-то родимого,
3: ну,
1: двоюродного.
3: Вообще, конечно, за гранью.
1: Сказал, ой, вы знаете, у меня сейчас политическая обстановка, да. Не в этой жизни, да.
3: Сволочь.
1: Бро, нет, без обид, бро.
3: Вот настоящие
1: вот
3: родственнички.
1: Вот сволочи, да. Николай Данилович Бурденко, сегодня 150 лет, простите, со дня рождения, знаменитого выдающегося нейрохирурга, первого президента Советской академии медицинских наук. Папа у него был сыном крепостного, представляете? А сын дошел до таких вершин.
3: Молодец.
1: Да. Ну, в студенческие годы, понятно, бузатерил, был революционером, потом пошел на фронт, вот, и для уменьшения смертности и числа ампутаций он занимался проблемами сортировки раненых, это очень важная, да, история, чтобы помочь сначала тем, кто не может потерпеть,
3: помочь.
1: Да, кто может и не дождаться этой помощи. Ну что, Яков Михайлович Свердлов родился в 1885-м, папа был еврейским сапожником-кожником. Ну, угу. Тогда не было полимерных материалов, вся обувь была из кожи, то есть экологическая, да. Ну и, соответственно, он положил начало большевистской моды на кожанки. Помните, угу. Вот эти кожанки, кожаные куртки? Но надо сказать, что все это уже лежало на складах, потому что это была форма военных летчиков.
3: Авиаторов,
1: да? Да, они говорят, нет, комиссары будут ходить в кожаных. Угу. Эти все на ватине будут, да, а мы будем в коже. Да. Впервые, кстати, провозгласил именно Свердлов политику раскола деревни на два лагеря, бедняков и кулаков. До этого как-то вот воспринимали, ну, деревни и деревни, да, надо всех там, всем там помогать. А он говорит, нет, в деревне есть, соответственно, наши и не наши. И вот что интересно, считается ведь он, что заболел гриппом. И по этому поводу скончался. А есть другая версия, что в городе Орле его избили рабочие. Значит, имели к нему претензии.
3: Вопросы, так.
1: Не оклемался. Mm-hmm. Ну, это версия историческая. Ну, и в этот день, в 1896 году, в Москве подписан секретный договор, то есть мы о нем не должны знать, но почему-то знаем, между Россией и Китаем, по которому Россия обещала защитить Маньчжурию, вернее, защитить Китай от агрессии Японии.
3: Угу. В каком году подписали?
1: В 1896-м. Угу. То есть тоже юбилей, получается, 130 лет назад. И получила право мы как раз на строительство в Маньчжурии китайско-восточной железной дороги. Но для меня это очень странная вещь. Вот две вещи. Пятилетку в 3 года странно, и что дорогу железную стратегическую по чужой территории проводить.
3: Ну, да.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец». Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Вологодская область представит свой инвестиционный и туристический потенциал на Петербургском международном экономическом форуме, который открывается сегодня в Санкт-Петербурге. Регион подготовил стенд под названием «Вологодская область. Место силы русского мира», где будут представлены достижения в промышленности, социальной сфере и туризме. В рамках форума делегация области планирует подписать 16 соглашений на общую сумму более 25 миллиардов рублей. Для гостей также организуют дегустацию продукции вологодских производителей. Июня в Вологодской области пройдет акция бесплатной онкодиагностики «Онкослужба Северная звезда России». Жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках по месту прикрепления. В зависимости от возраста и пола пациентам предложат маммографию, УЗИ, анализы крови, обследование шейки матки и диагностику новообразований кожи. Для участия необходимо заранее записаться через регистратуру или колл-центр своей поликлиники. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. В Вологодской области началась летняя оздоровительная кампания. Об этом заявила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова. По ее словам, этим летом в лагерях региона отдохнут около 38 тысяч детей. Основными темами смен станет патриотическое воспитание, традиции вологодской земли, здоровый образ жизни и год единства народов России. Особое внимание уделят доступности отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них организуют 60 инклюзивных смен. Кроме того, в рамках проекта «Лето русского севера» для школьников подготовлены культурные, спортивные и образовательные программы на весь период каникул. В Вологде появился новый музыкально-туристический маршрут, посвященный композитору Валерию Гаврилину. Его разработала аттестованный гид-экскурсовод Вера Шишерина. Экскурсия «Все в жизни музыка» проходит по местам, связанным с жизнью и творчеством композитора, и сопровождается звучанием его произведений. Участники узнают о детстве Гаврилина, его любви к Вологде, дружбе с Василием Беловым и истории городских зданий, связанных с его именем. В Вологде состоялась очередная встреча митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы с государственными служащими в рамках проекта «Добрый час». Темой беседы стали духовно-нравственные ориентиры в современном обществе. Владыка отметил важность личного примера, взаимопомощи и следования христианским ценностям, как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Участниками встречи стали около 400 человек. В Череповце уличный кинотеатр в Милютинском парке будет работать 3 дня в неделю. По пятницам зрителям предложат познавательные программы и советское кино, по выходным семейные фильмы и анимацию. Отдельно показы запланированы ко Дню России. Вход на все сеансы свободный. Кинопоказы проходят в рамках проекта «Лето русского севера». В Вологде начался прием заявок на ежегодный конкурс «Цветущий город». До 1 сентября свои проекты по озеленению могут представить жители общественной организации, ТСЖ, ТОСы и представители бизнеса. Участники будут соревноваться в нескольких номинациях – от лучших клумб и цветущих балконов до оформления дворов, общественных пространств и фотозон. Победителей определят по оригинальности идей, качеству композиции и цветовому решению. Итоги конкурса подведут в сентябре, а награждение состоится до 1 октября. И в завершении выпуска печальная новость. В Вологде на 55-м году жизни скоропостижно скончался поэт, юрист и издатель Александр Каратаев, сын известного вологодского поэта Виктора Каратаева. Александр Каратаев начал публиковать стихи еще в школьные годы, работал в журналистике, возглавлял издательскую компанию, а его произведения выходили в российских литературных журналах и авторских сборниках.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики днем обещают кратковременный дождь и, возможно, гроза. В Череповце и в Вологде максимальная температура днем плюс 19, атмосферное давление около нормы существенно не изменится. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после обстрела в ИСУ пассажирского автобуса в ДНР, в результате которого погибли 7 человек, говорится в сообщении в канале СК на платформе МАКС. По данным следствия, рано утром 3 июня в ИСУ в Енакиево нанесли удар БПЛА по автобусу Москва-Симферополь. По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется. Как отметили в СК, следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами 354 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. БПЛА самолетного типа сбиты над территориями в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Смоленской, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Украинские СМИ между тем сообщают, что в Николаеве прогремели сегодня утром взрывы на фоне воздушной тревоги, которая объявлена на части территории Николаевской области. ФСБ и ФСИН сообщили о задержании жителя Волгограда, который, отбывая наказание в исправительном центре, занимался активизацией сим-карт для ВСУ, с помощью которых рассылались анонимные сообщения об угрозе терактов, а также проводились мошеннические операции. По данным ФСБ, с 2023 года задержанный сотрудничал с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины. За вознаграждение он занимался активацией российских сим-карт и регистрацией на них электронных кошельков. Следственным отделом у ФСБ по Волгоградской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «государственная измена». Владимир Путин проведет сегодня переговоры с коллегой из Танзании Самией Сулуху Хасан, которая прибудет в Москву с государственным визитом высшего уровня. Руководители двух стран встретятся в Кремле. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, темой переговоров станут перспективы расширения сотрудничества двух стран, а также международные и региональные вопросы, в том числе подготовка к третьему саммиту «Россия-Африка». Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве в области высшего образования, науки, информационной коммуникационных технологий и инвестиций. Президент Танзании также намерена принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и выступить на его пленарном заседании. Президент США Дональд Трамп добивается от Ирана закрепления на бумаге уступок по ядерной программе, сообщает ABC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, ранее иранская сторона давала лишь устное заверение в том, что Тегеран согласится на определенные условия по своей ядерной программе. Однако президент США решил, что подобных обязательств недостаточно. Ранее во вторник на слушаниях в Сенате госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран выражает готовность обсуждать уступки по своей ядерной программе. В то же время он подчеркнул, что сам факт ведения переговоров не гарантирует, что в итоге мы придем к соглашению, которое устроит США. Власти России прорабатывают вопрос о единых требованиях к видеофиксации практических экзаменов в автошколах, следует из правительственного документа, сообщает ТАСС. Согласно постановлению, речь идет о мерах по повышению качества обучения в автошколах, в том числе за счет установления единых требований к результатам освоения образовательной программы и проверяемым навыкам управления транспортными средствами в рамках экзамена. Также единые требования планируется проработать к обязательной аудио- и видеофиксации при проведении экзамена на закрытой площадке или автодроме и в условиях дорожного движения. Комфортная теплая погода ожидается сегодня в Москве днем до 23 градусов, что соответствует климатической норме начала лета, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Именно с сегодняшнего дня наконец-то наступает нормальное, умеренное русское лето. И должен сказать, что тот температурный фон, который прогнозируется, это самая лучшая температура в мире, ну, по крайней мере, для здоровья, ну и для настроения то же самое. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона, поэтому сохранится в Москве облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 21-23. Это идеально, точь-в-точь соответствует климатической норме начала лета.
1: Массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Синоптик рассказала, что температура воды в Москве-реке сейчас всего плюс 14 градусов, и она медленно повышается. По ее словам, об открытии полноценного массового купального сезона говорить пока рано. Круизный лайнер «Эстон Венус» зайдет во Владивосток 4 июня в рамках маршрута из Южной Кореи, сообщает правительство Приморья. Для судна это первое посещение столицы Приморья. Тестовый заход может коренным образом повлиять на изменение ситуации с возобновлением пассажиропотока и международного круизного туризма, говорится в сообщении. Порт Владивостока располагает все необходимые инфраструктуры для приема круизных судов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза и до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков, днем столбики термометров могут подняться до отметки 22-24 градуса. Атмосферное давление будет меняться слабый, составит 748 миллиметров ртутного столба, сейчас в городе плюс 17.
0: На правах рекламы. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: А ну что ж, товарищи, в столичном регионе лучшая погода на Земле, да, в районе 20.
2: Во вселенной.
1: Ну, кстати, действительно, я подтверждаю, 22 градуса, ну, это лучшая погода для кабриолета. Лучшая погода.
2: Да и для работы тоже нормально.
1: Александр Александрович, в Нижнем как дела сегодня?
2: Плюс 20. Жалкий плюс 20.
1: Не дотягивают.
2: Не дотягивают.

0: Нижегородцы. Да, нижегородцы стали реже вызывать скорую помощь. Это хорошо. Хорошо, это конечно. Хорошо. А вот Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор мужчине, который откусил человеку нос.
1: Ничего себе.
0: Да, тот, которому откусили, обидел девушку, как показалось, кусака. Кусаке показалось.
1: Отвратительный кусака.
0: 2 года условно всего. Слышишь, нос-то да? По цене 2 года условно. Да, нормально. Да. Жить можно.
1: И без носа.
0: Нет, тому, который 2 года условно. У нижегородцев резко вырос спрос на стрижку бороды и афрокудри. Слушайте, молодцы. А как афрокудри делаются? Или это парик все?
1: Это химия.
0: А, это химия, да. Между людьми. И, наконец, кто такой нижегородец? А это человек, который носит в среднем, вот статистика появилась, с собой 3500 наличными.
1: Это серьезный куш.
0: Да. Есть что взять.
1: Или нос, или три выбирайте.
0: И пятихаточку накиньте. Да. Слушайте, ну давайте посмотрим, что у нас происходит. Энтомолог Гниенко заявил, комментируя слухи об аномальном нашествии комаров в России. Да нет, говорит, как обычно.
1: Угу.
0: Знаете, говорит, как обычно, хорошо. Доля студий и однушек уже достигает 70% продаж нового жилья. Средняя площадь 45 квадратов, ребята.
1: Не дворец.
0: Житница Улан-Удэ борется с нашествием мух в квартире после того, как ушли ремонтники. 29 мая в пятницу сантехники пришли устранять аварию. Взломали пол, чтобы добраться до труб. Проблему устранили, а дырку не задело. Оттуда лезут сотни мух. Они облепили в квартире все. Окрошка на воде обогнала по популярности квас и кефир. Ну, во-первых, это дешевле, правильно?
1: Конечно.
0: Да. В Москве и Нижнем появились испанские слизни до 15 сантиметров, сволочь, это длиной. Гадость. Надо их в ведро и в топку. А врач рассказал, как выпускникам психологически готовиться к ЕГЭ, надо контролировать мысли и управлять ими. Ну, мне кажется, эти люди фантазеры. Особенно для 17-летнего человека.
1: Ну, это надо быть
0: экстрасенсом. Мы-то с вами, Владислав Александрович, не знаем, как с мыслями совладать. Молчать, это понятно. А вот как с ними совладать. Слушайте, удивительный случай произошел. Ну, не удивительно, ожидаемый, вернее. В небе над Киевом выпустили противоракету вслед за нашим цирконом.
1: Так.
0: Догнать не смогла, но полетела вместе с ним к цели. И дуплетом там саданула, да. Патриарх Кирилл призвал людей творческих профессий не работать на сатану. Не развращать людей. Прислушайтесь.
1: Будь внимательнее.
0: Прислушайтесь, да. В Кисловодске валун, упавший, покатившийся с горы, чуть не раздавил молодого человека. Представляете? Надо смотреть наверх.
1: Конечно,
0: иногда.
1: Постоянно.
0: Что там катится, да. Владимир Владимирович заявил, было заседание по русскому языку вчера, о необоснованном использовании латиницы в рекламе.
1: Согласны.
0: Вы угомонитесь там.
1: Да.
0: Да. В Госдуме предложили снизить доходы ректоров вузов. Вот депутат Миронов от «Справедливой России», да, Сергей Михайлович, говорит, а бывает и 1,5 миллиона, и 2. Вот
1: ну,
0: у него...
1: зачем им такие деньги, серьезно?
0: На что тратить? Им учить надо. Да, делегация США впервые за несколько лет примет участие в открывающемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме. Американскую делегацию возглавит, смотрите, председатель комиссии по изящным искусствам.
1: Элегантно.
0: Я так понимаю, умнее у них нету.
1: Да.
0: Ну, с образованием. Потому что остальные риэлторы все, девелоперы, ну и торгаши, да, остальные. Так вот, Родни Мимскук. Приветствуем Родни Мимскука на ленинградской земле. Сомелье Сусов рассказал, как правильно дегустировать пиво и не напиваться. Говорит, пить надо пиво умеренными глотками. Вкус раскрывается на 4-м глотке. На 4-м. Так, что у нас? Психиатр Алексеева объяснила, как распознать наркомана вблизи себя. Скрывает все. Скрытной становится. Власти Подольска вслед за чеховцами приостановили прокат электросамокатов. Слушайте, ну здравый смысл идет. Шагает.
1: Дай бог, как
0: окружает
1: говорится.
0: Москву. Москву когда брать будем?
1: Пора.
0: Никас Сафронов рассказал, что в юности случайно подделал картины известного художника.
2: Какая прелесть.
0: Гениально, да-да-да, гениально, да. Дальше, артист балета Родькин заявил, что мастерство в балете, он в большом, премьер, да, то есть лидер, не лидер, солист, что мастерство в балете приходит в момент отдыха от репетиций.
1: Класс.
0: Ты отдыхаешь, они приходят. Лебедь прогнал полуголого мужика, который купался в большом патриаршем пруде. Говорит, это мой пруд, мой.
1: Щуку и раком.
0: Да. Из-за искусственного интеллекта в наших мобильных приложениях на 60 с лишним процентов выросло количество уязвимостей. Товарищи автомобилисты, вновь нам говорят, что мы в Москве не нужны. 7 июня красочный забег. До 2 часов дня не соваться в Москву.
1: Туда, в долголетие.
0: Да, вот именно, прочь отсюда, вон. Дальше. Автор хита «American Boy, уеду с тобой», помните, композитор Окороков, заявил, что возвращение популярности этих хитов — это не просто ностальгия, это переосмысление.
1: Ах, вот оно что.
0: Эпохи, конечно. Дальше. В Приморье рыбаки мужественно отбили у акулы гигантского 200-килограммового тунца, а акула даже откусила у него хвост, полакомилась сладеньким, но все равно тунца вытащили, да. Ну, еще пару сообщений. Давайте, друзья мои, граждане назвали самую раздражающую финансовую привычку у других граждан. 24% бесится, если кто-то на последние деньги в кредит покупает iPhone или какую-то дорогую шмотку. Да. Ну, еще пару сообщений. Во-первых, бургеры и пицца часто несут сильную эмоциональную память, поэтому... Ты хочешь снова повторить эти неземные ощущения радости. А, девочки, утягивающее белье повышает внутрибрюшное давление, то есть снаружи стройняшка, внутри коллапс.
1: Тяжело.
0: Коллапс. Да, ну и, наконец, в Роскосмосе рассказали, сколько человек через госуслуги записались в отряд космонавтов. Ну, по крайней мере, заявили о своем желании. 11 тысяч, немало,
1: серьезно?
0: Немало. А товарищ Мерзликин, актер,
1: так,
0: порекомендовал людям с детства посещать психолога. А я, Андрюша, советую людям с детства посещать священника. Разошлись мы с ним, с Андрюшей. Да. Мир без этого дела.
1: Без психолога.
0: Без психолога, конечно. Вот что у женщин творится. Глава Минздрава, товарищ Мурашко, помните наше интервью?
1: Конечно.
0: Заявил, что более 46 тысяч наших женщин отказались от аборта в прошлом году. Представляете, 46 тысяч спасенных жизней. Член Совета по правам человека, товарищ Меркачева, заявила, что проблема вебкам-рабства — это когда женщин делают рабынями видеоразврата в сети. Необходимо этой проблеме огласить. Я лично приглашаю товарища Меркачеву и Еву Меркачеву к нам в эфир. Дадим полную огласку, да, разобраться в этой проблеме. А Таня Буланова выступила с развернутым интервью. Во-первых, она сказала, что ее унизили при поступлении в театральный вуз.
1: Ничего себе.
0: Унизили. И показала фото со свадьбы с мужчиной, который моложе ее на 19 лет. Я так понимаю, ну вот мне часто говорят, вы знаете, я вырос на ваших передачах, а
1: вот
0: тут
1: он
0: на
1: вырос
0: песнях.
1: И стал
0: мужем. Да, и, да, да. Ну, да.
1: А ты подрос, давай. Пора.
0: В Арзамасе, ребят, страшная новость. Семья обратилась в мэрию за полтергейста в квартире. Паранормальная сущность швыряется посудой, ломает технику, нападает на хозяйку. Представляешь?
1: Ужас.
0: Да-да, не, ну это не прикол. Вот. Деменция сильнее бьет по женщинам, а не по мужчинам. Грустно. Певица Слава прокомментировала свой отказ от алкоголя. Цитирую с купюрами, Владислав Александрович.
1: Давайте.
0: Выгляжу супер, а настроение...
1: Жаль.
0: Ну и пару сообщений. Бритни Спирс на фотографии своего стилиста наконец-то выглядит одетой и веселой. Раньше она была грустной и голой.
1: Раздетой, да.
0: Грустная и голая, да. Ну и давайте. В США нашли тело одной из таинств, ну, пропавших ученых. В лесах Нью-Мексико нашли труп. Да, она к мужу сказала: я вернусь домой, мне надо взять карточку на работу. И все, и она пропала, на месте остались телефоны со стертыми данными, все. Она занималась суперсекретными ядерными исследованиями. Кто-то, видимо, выколачивает секреты из американских ядерщиков.
1: Какая-то мутная история.
0: Ну и, наконец, что у нас? Стилист Рогов посоветовал женщинам летом носить ажурные платья, товарищи. Ажурные.
3: Новости капитализма.
0: В США мужик так обиделся на жену, что она решила с ним развестись без предупреждения.
1: Ничего
0: что взял
1: себе
0: бульдозер и снес дом. Очень огорчился. А в Китае мужчина после 22 лет брака обнаружил, что все это время растил, содержал, кормил, одевал, обувал не своих детей. Жена прижила их от какого-то другого мужика. А он говорит, давай ДНК сделаем, посмотрим, кто мы, происхождение какое. Они стали сопротивляться, он заподозрил нехорошее что-то, да. Взял ДНК пробы через вещи, оставленные следы, и оказалось, что оба сына не настоящие, не его. Да. В Мексике огромный туннель длиной 256 километров нашли на территорию США. Спускаешься и прямо в Америку.
1: Они забор строят,
0: в Париж,
1: да?
0: Да, забор сверху, а это снизу. Правильно. В Турции мужчина заплатит штраф $4000 за то, что называл жену черепахой и котом.
1: Сколько это стоит?
0: $4000. Но она, в свою очередь, называла его вонючим скунсом.
1: А вот это сколько?
0: Лысым. Да, и лысым. Луковым человеком. Видимо, в турецкой традиции это какое-то оскорбление. Луковый человек. Прекрасно. В Италии подростки, недовольные оценками за экзамен 14-летние, забили педагогу стрелку и сломали ему нос.
1: Вот, образование.
0: Вот, ведь на равных общение идет, да? Друзья мои, если ваши близкие люди не хотят складывать одежду в шкаф, а наваливают на стул...
1: Так.
0: То вот компетентный психолог объяснил, что это практичные люди. Практичные.
1: Понятно.
0: В Великобритании завершился самый долгий бракоразводный процесс. 23 года людей разводили. Угу. А в чем проблема? У мужа нашли индийского происхождения много капитальцев в разных странах мира.
1: Делили,
0: и выясняли, где деньги черный нал, а где белый.
1: Понятно.
0: И 23 года
1: где
0: расписывали.
1: Зин?
0: В итоге жене присудили... $9 миллионов.
1: Неплохо.
0: Да. Хотя сначала хотели дать всего лишь 363 тысячи. Вот с 23 года надо было подождать, да. Самые раздражающие детали в образе мужчины, найденные в мировом смысле. Короткие брючки, шляпы с острым козырьком, шляпы. Красная бейсболка, как у Трампа.
1: Понятно.
0: Не нравится, да. Мед повышает эффективность тренировок и ускоряет восстановление.
1: Хорошо, перед тренировочкой. Натуральный мед.
0: Конечно,
1: да.
0: Настоящий. А производители поддельных алмазов в Китае, искусственных, заработали на охлаждении ИИ-чипов, потому что эта штука нужна для охлаждения, и там просто миллиарды долларов. А Николас Кейдж, дурачок, отказался от ролей в таких фильмах, оказывается, как Человек-паук и Тупой еще тупее. Говорит, у меня были проекты интереснее, кто сейчас вспомнит.
1: Так вот почему он в дерьме снимается.
0: Да потому что вкус плохой.
1: Он отказывается.
0: И гениально, Владислав Александрович. Во-первых, в Мексике металлический шар сняли множественные жители деревни. В воздухе зависло НЛО, и уже сопротивляться этим видео не может никто. Давайте, самая главная новость. Во-первых, исполнители хита «Gangnam Style» Псая судят за махинации с психотропными препаратами.
1: Ну,
0: торговал таблеточками.
1: А, торговал, понятно.
0: Торговал. Ну-ка, дайте-ка, что это такое?
1: Да? Пожалуйста.
0: Вот, проклятущий, да? Не надо.
1: Так звучат
0: таблетки.
1: Назван
0: орган, определяющий продолжительность вашей жизни. Владислав Александрович, вот сейчас залезьте куда надо. Много. Здоровье тимуса влияет на то, сколько вы будете жить. Что такое тимус?
1: Тимус.
0: Да? Пока вы ищете, психолог заявил, что после отпуска совместного супругам нужно уделять по 10 минут в день, чтобы поговорить. Иначе все разрушится.
1: Слушайте, тимус это главный центральный орган иммунной системы, расположенный в верхней части грудной клетки прямо за грудиной.
0: Прямо.
1: Ну, короче, очень важный
0: на спине
1: орган иммунной системы. Да.
0: Ну и, наконец, давайте пару сообщений таинственных. В Нью-Йорке 13 человек ночью забрались в канализационные люки, что-то несколько часов делали в канализации, потом выбрались, сели в один автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. И, наконец, гениально. В Индии 42 жениха приехали на свадебную церемонию, но не обнаружили там ни одной невесты. Индия! Так, ну у нас что происходит? У нас тоже есть женихи. Вот гражданин выдумал грабеж, чтобы скрыть от жены проигрыш на ставках.
1: Негодяй.
0: В Нижнем Тагиле. Да. Сколько промотал уродец? 18 тысяч рублей. А обещал жене новое платье и ажурное, как говорит Рогов, да, и сапоги. В Екатеринбурге обнаружили 3 маленьких детишек, которых родители заперли в автомобиле со связанными руками. А, угу, вот сюжет. Вот, да. А в Ростове пенсионера жестоко избили, заманив на свидание. Шел вечером, прогуливался возле центрального рынка. Слушайте, это гениальное место. Там красиво, там собор рядом, да, там исторический все. Центр, да. Там красота. И вдруг подходит к пенсионеру женщина симпатичная. Угу. Говорит, давай познакомимся, проведем романтический вечер. А он говорит, окей, я тебе подарю кое-что. За давно у меня не было ничего с женщиной. Давай замутим. А потом отвезли за город, и минус 20 тысяч мобила.
1: О, сюжет.
0: Вот и провел. Да. Да. На Камчатке поймали школьника с опьянением в 5 раз выше взрослой нормы за рулем автомобиля. Вы что угодно говорите, ребята, густо. Но в наше время таких школьников не было, извините.
1: Густо.
0: Хотя ключи в замках зажигания оставляли чаще, чем сегодня, да? Что еще любопытного? Оперному певцу Москалькову не удалось отсудить у Первого канала деньги за шутки про русских. Нехорошие шутки. Русских, говорит, в Москве маловато.
1: Ишь ты, шутит он.
0: Да. Ага, да не он шутит, они шутят.
1: Они шутят.
0: А он говорит, деньги давай. Гражданин стырил драгоценности у жены после того, как их решили развести, на 187 тысяч рублей. Но с другой стороны, ведь, во-первых, наверное, на его деньги куплены, да? Это я не оправдываю, я просто предполагаю. А во-вторых, вот на машину есть документы, на квартиру документы есть, а на драгоценности, кто знает, были они, не были.
1: Согласна.
0: Ну, да. Были, где документы? Дальше. В петербуржце, тут особый коленкор, как всегда, петербуржец в состоянии под шофе увидел автомобиль, который, по его экспертному мнению, был припаркован неправильно.
1: Так.
0: Сжег.
1: Да, Питер, детка.
0: Сжег, да-да-да. Ну и, наконец, слушайте, хочу обратить внимание, в этой ситуации может оказаться каждый автомобилист. Нет, я понимаю, что в центре Москвы в субботу не окажется, потому что там будет опять бежать люди. Там как-то с этим будет полегче. Но в Щелково полицейские, значит, разбираются с ДТП резонансным. Мужчина поворачивал с главной дороги на второстепенную, ну, то есть его преимущество, да? И вдруг ему наперерез поехали на одном самокате 3 подростка, 12-летний
1: Жесть.
0: Мальчик и 12-13-летняя девочка. Теперь человека затаскают по судам, будут ему, значит, ломать жизнь, правильно, вот всей этой истории. Но, а кто виноват-то в этой истории? Трое подростков на электросамокате.
1: Да.
0: Да, кто должен вот отвечать? Меня это всегда ужасно расстраивает, такие новости. Ну и, наконец, в Петербурге выпускнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусиков. Зазвенело в рамке колечки на трусах. Представляешь, вот у женщин бывает кольца на трусах. Говорят, ничего не знаем, снимай железо.
1: На экзамены
0: в итоге отвечала голышом.
3: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: шкуру сниму на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. 10 раненых, в том числе ребенок, в результате атаки БПЛА на автобус Москва-Симферополь госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт», сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. По данным следствия, рано утром 3 июня ВСУ в Енакиево нанесли удар БПЛА по автобусу Москва-Симферополь. По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется. Как отметили в СК, следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами 354 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Российский фонд прямых инвестиций в рамках Петербургского международного экономического форума подпишет 7 соглашений со странами глобального юга в сфере информационных технологий, агропромышленного комплекса и других отраслях. Об этом в рамках ПМФ заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области инвестиций генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также подчеркнул, что РФПИ примет активное участие в панельных дискуссиях форума, в том числе по экономическим темам, а также в молодежном дне. Правительство России на постоянной основе ведет работу по совершенствованию регулирования онлайн-торговли, сообщил первый зампред правительства Денис Мантуров. Он напомнил, что закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября текущего года. Ключевым здесь является обеспечение продажи исключительно тех товаров, которые

0: Линкольн и Джордж Буш. На них базируется в общей сложности более 100 истребителей, самолетов радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения. Помимо авианосцев в регионе, в том числе в Оманском заливе к востоку от Ормузского пролива, размещены 14 ракетных эсминцев, 2 боевых корабля прибрежной зоны и 3 минных тральщика. В Оманском заливе также находится десантно-штурмовая группа в составе 3 больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту. Помимо боевого патрулирования, корабли задействованы и в обеспечении режима морской блокады иранских портов. Самое дорогое бронирование отеля в мае среди российских туристов было зафиксировано в городе Клин, где трехдневное проживание для семьи из 3 человек обошлось в 290 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на один из сервисов по бронированию. При этом второе место среди самых дорогих бронирований отелей на майские праздники заняла Москва. Здесь 4 гостей забронировали 5-звездочную гостиницу на 4 ночи за 236 тысяч рублей. Кроме того, 3 человек забронировали 5-звездочный отель в Самаре на 4 дня за 188 тысяч рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза и до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, днем столбики термометров могут подняться до 22-24 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, сейчас в городе плюс 19.
2: Новости. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение между сторонами рассчитано на один год, сообщает пресс-служба чемпиона России. Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. Он перешел сюда из Ростова. Всего Александр отыграл 273 матча, в которых забил 46 мячей и отдал 16 голевых передач. Именно Ерохин отметился чемпионским голом в игре 29-го тура РПЛ против Сочи. Футбольный клуб «Индепендиентес» собирается сделать «Спартаку» второе предложение о переезде в Аргентину лидера красно-белых Эзекиэля Барка. На возвращении на родину настаивает и сам игрок. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: За последние сутки южноамериканские источники рассказали о том, что аргентинский клуб «Индепендиенте» сделал стартовый запрос «Спартак» по поводу приобретения Эзекиэля Барка, на что, правда, получил отрицательный ответ, однако расслабляться болельщикам московского клуба рано. Накануне сообщалось о том, что Барка, чей контракт с краснобелыми действует еще сезон, отказался его переподписывать, причем хавбека якобы не устроила зарплата в 4 миллиона евро в год. В свою очередь, «Индепендиенте» предложил «Спартаку» оформить переход Эзекиэля в формате бесплатной аренды, дополненной выкупом 50% прав на футболиста. «Мы сделали предложение, которое было отклонено. Обычно так и бывает, что первое предложение отклоняется, но у нас есть возможность его улучшить, над чем мы и работаем», заявил член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендиенте» Эстебан Сайнс Рико. Что касается позиции самого Барка, то во вторник он якобы согласился продлить соглашение со «Спартаком», но с условием, что россияне на ближайший год отпустят его играть на родину в аренду. Эзекиэль хочет быть ближе к своей дочери. «Наш интерес реальный», продолжил Эстебан Рико. «Барка хочет играть за «Индепендиенте». Не забывайте, что он у нас уже был, и у него особенная привязанность к клубу. У него есть желание приехать как минимум на год в Аргентину, одна из причин – некоторые семейные вопросы, добавил член совета директоров «Индепендиенте».
2: Международная федерация хоккея не ждет бойкотов со стороны других стран в случае возвращения сборной России на мировую арену. Сообщается, что россиян могут допустить к турнирам в сентябре. Накануне чемпионат мира выиграла команда Финляндии. В финале она обыграла сборную Швейцарии 1-0 в овертайме. Третье место заняли норвежцы, им удалось отобрать бронзу у канадцев. Хоккеист «Вегаса» Иван Барбашов стал первым россиянином, забившим в финальной серии нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Его команда победила в стартовом матче серии 5-4. Следующая встреча состоится послезавтра. Баскетбольный ЦСКА дома обыграл казанский «Уникс» в первом матче финальной серии Единой Лиги 91-63. Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Мэла Тримбл. На его счету 26 очков. Следующий матч пройдет 4 июня в Москве. У меня на этом все. Удачи!
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйтесь.

присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Стилавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, мы сегодня будем бороться с напастью. Несмотря на то, что специалист Гниенко, помните, в новостях, да, заявил, что никакого нашествия комаров нет, что, мол, типа их столько, сколько и обычно, но людей-то не обманешь. Я вчера присел на секундочку чайку попить, так зараза, облепили, впились мне под, прямо под коленку. А там, знаешь, потом как чешется?
2: Сволочи.
1: Сволочи, да. И сегодня отмечается День средств защиты от насекомых, друзья мои. И, конечно, тревожно мы встречаем этот праздник, праздник борьбы, потому что, вот я уже сегодня с утра говорил, вышла новость, что современные средства борьбы от насекомых пахнут так, что насекомым нравится. Ты понимаешь, какая история?
2: Отвратительно.
1: Да-да-да. Вот в этом смысле говоря, друзья мои, водка, например, честнее. Конечно. Она пахнет и не нравится. Не видел ни одного человека, который бы кайфовал от этого запаха.
2: И первое время не нравится.
1: Да, друзья мои, сегодня с нами вновь Николай Дубинин, врач-дезинфектор, директор по качеству компании «Добролов». Вообще, по призванию своему, главный крысобой России. Николай, очень рад нашей новой встрече.
3: Очень рад.
1: Да, доброе утро. Николай, ну, мы о крысёнышах с вами говорили много раз, да, а вот сегодня день, значит, средств защиты от насекомых, и вы поддерживаете этот тезис, что некоторые средства пахнут так, что наоборот приманивают эту сволочью?
3: Нет, это стопроцентная гадость, они совершенно отталкивающие. Не нюхать, не пить случайно их невозможно, это спасает многих.
1: Не-не, я не про людей, мы уже про другое. Я имею в виду самих насекомых привлекает, что, мол, типа, ты, например, спиральку какую-нибудь замутил, да, или обшикался себя, а они, наоборот, вот на этот аромат как бы тянутся.
3: Ну, специфически они все действуют, они от этого дохнут. Даже если не отпугиваются репелленты, то дохнут сразу от запаха.
1: Слушайте, а какое там рабочее вещество? Давайте начнем с самой сути. Вот в этих вот, я вчера даже зажег спиральку, да, она начала обугливаться, и, соответственно, дымок такой тянется, да, такой сизый. Что там является рабочим химикатом, который помогает нам отпугивать их?
3: Ну, если мы говорим конкретно о репеллентах, там действующие вещества в основном это перитроиды, так называемая детта. Вот, это современное уже вещество, поэтому смотрим, чтобы действительно там были не аромамасла на этикетке на флаконе в магазине, а перитроиды.
1: Перитроиды, да?
3: Да, слово перитрум, это ромашка. Вот, и дальше уже человечество развивало все эти вот репелленты. Там есть много поколений, но смотрим, что было детта тоже большой концентрации, тогда будет действовать.
1: А большая концентрация, это сколько? Вот эти числа указываются, да, на этикетке?
3: Ну, во-первых, чтобы оно было испытано, сертифицировано. Вот, во-вторых, не содержало никаких народных компонентов и аромамасел, потому что все это не работает. Вот, ну и, да, концентрация там около 5% минимум.
1: 5%? Детта, да? Вот так вот. И перитроиды. Вот это хорошее слово, да. От слова ромашка, да?
3: Чтобы от комаров избавиться, надо на причину воздействовать появление комаров. То есть, если у вас есть рядом прудик.
1: Ну, в какой дистанции от дома уже, условно говоря, опасность? Ну,
3: насколько вы можете воздействовать на этот прудик?
1: Не-не-не, я имею в виду, откуда, вот сколько долетают они, с какого расстояния, если рядом вот у них гнездо это в пруду?
3: Летят они на сотни метров и даже на километры. Суть в том, что если у вас резко много комаров появилось, и, допустим, в жилой застройке это в подвале потопленном они любят выплаживаться в теплом, так называемые подвальные комары-куликсы, вот, значит, надо сразу думать, подвал, его надо сушить, обработать. Сушить не получается, просто обработать. Вот. А если у вас на даче, то задумаемся о канавах подтопленных, вплоть до лужи. Там везде могут тоже выплаживаться комары. Тогда мы сможем с ними избавиться. Если крупный водоем обрабатывать береговую линию возможными способами. А если ничего такого нет, то действительно проблему решить сложно. Многие даже находятся в уверенности, что ну, невозможно избавиться от комаров.
1: Николай, а давайте о вреде. А кроме того, что она, зараза, летает, жужжит, мерзко давит на мозг, и кусается, зараза, и чешется, да, вот после этого. Я тут читал новость как раз вот за несколько дней до вашего визита к нам нового, что, по-моему, то ли в Кургане, ну, где-то у нас, или в Оренбурге, в тех местах, укусила человека зараза, и у него теперь под кожей ползает какая-то дрянь со скоростью 30 сантиметров в сутки. То есть еще и перемещается какая-то мерзость. То есть совсем как из фильма «Чужой». Это что за напасть?
3: Ну, это бывают простейшие. Комары их могут переносить в южных регионах, в Африке. Любят такое печатать на новостях, прям как будто ищут, когда у кого-нибудь что-нибудь ползает такое под кожей. Вот. Но это для нас не характерно, не стоит опасаться.
1: Но ведь, Николай, нас не то чтобы запугивают, предупреждают, что климатическая зона меняется. Да? Раньше нас пугали потеплением, идиотская формулировка, потепление климата. А теперь, значит, что климат меняется, лезут к нам там всякие пауки, которые, например, раньше жили южнее, да, они перемещаются на север. В этом смысле мы можем ожидать в наших, ну, условно говоря, каждый в своей широте живет, да, из наших слушателей, но то, что более южные виды, в том числе вот этих москитов, комаров, каких-то мух, агрессивных, кусачих, да, что они могут сдвигаться на север, на какую-то новую зону, да, и причинять нам те неудобства, к которым мы никогда не были привычными.
3: Ну, в отдаленной перспективе это возможно. Те же вот малярийные комары, хоть у нас сейчас именно завозные только случаи в России. Вот, и клещи, хиоломы, они южные, вот, но их чаще всего встречают уже не в таких южных регионах, в Крыму, на юге России они нападают, такие активные клещи, охотники. Вот. Но у нас много текущих, существующих проблем, и у каждого на дачном участке проблемы свои, чтобы заботиться о таких перспективах популяционной экологии.
1: Есть ли смысл, Николай, например, регулярно подстригать траву, если у человека лужайка, да, и подстригать регулярно траву, если, например, эта зараза может, условно говоря, ползти от нестриженной травы у соседа, да, где-то жить там, вот буквально в 20 метрах от дома?
3: Если не стричь газон и не подстригать траву, многие с этим знакомы, там и покрупнее что-то может завестись, не то что там клещи, а целые крысы с мышами.
1: Да вы
3: поэтому,
1: что,
3: безусловно, правда? Это все помогает бороться с вредителями.
1: Слушайте, а если говорить о клещах, да, вот тоже недели не проходит, чтобы были какие-то новости. Я помню, буквально пару дней назад то ли Роспотребнадзор, то ли еще какое-то ведомство уважаемое обнародовало цифры, что 176 тысяч человек уже обратились после укусов клещей. Причем, кстати, не дешевое удовольствие это такое обращение. Помню, меня как-то кусил. Так вот, чтобы эту гадину отправить на обследование, с тебя там дерут 2-3 тысячи. Да, и со мной в этом в приемном покое, где, значит, вот эти вот анализаторы забирают эту гадость в пробирку. Но они, а сидел мужчина, говорит, ну, говорит, а меня, говорит, в пятый раз уже в этом году кусили. Я так подсчитываю, 5-3-15. Нормально так, 15-ка минус. А другие говорят, а мы больше и не ходим. Один раз сдали клеща, он вроде не опасный, значит, и остальные будут не опасными, да? Вообще шанс подцепить вот эту страшную историю, потому что у нас, ну, я так понимаю, берегут общественное, как бы так сказать, такое спокойствие, но я видел как-то медицинский фильм, предназначенный для медицинских работников. Мне один из наших товарищей дал посмотреть, тогда еще DVD. Диски были с записью вот тех пациентов, людей, которые были такими же обычными, как мы с вами, все слушатели, да, совершенно вменяемыми, и вот после укуса какой-то вот этой гадины человек превращается в полурастение, да, без речи, с безумным взглядом, прикованным к пожизненно к постели, в общем, со страшными гримасами. Вот насколько велик шанс в наших широтах, ну что значит в наших? Нас и в Сибири слушают, где эта проблема реально уже многие там столетия, наверное, да? Насколько велик шанс вот подцепить какую-то вот эту смерть, ну не смертельно опасную, а инвалидизирующую, да, вот болячку?
3: Конечно, тут главное информированность, простые достаточно вещи. Клеща сдавать на исследование обязательно нужно, потому что клещ там до 5, ну, в наших широтах инфекции может передавать. Если действительно в этом районе клещевого энцефалита нету, то лайм-боррелиоз может присутствовать и другие инфекции. Поэтому можно сделать выводы, что, допустим, клещи в вашем районе боррелиозом, он самый распространенный, инфицирован или не инфицирован, если несколько раз сдать. Но если вы в незнакомом месте, то, конечно, обязательно сдаем на инфекцию, на клещевые инфекции клеща. Это самое главное, потому что лечиться потом дороже. Очень коварная инфекция, хоть и не энцефалит, где вот человек был обычный, а потом стал с менингоэнцефалитом совершенно другим. А лаймборрелиоз, он коварно протекает и через несколько месяцев может у вас и по суставам ударить, и по сердцу, и очень сложно будет поставить диагноз, что же это такое. Вот, если это была не эритемная форма, потому что характеризуется ярко-красным пятном в зоне укуса боррелиоз, если клещ был инфицирован. А бывает и безэритемная форма.
1: Николай, а есть ли смысл делать прививки вот ежегодные, как это делают сибиряки, да, там, например?
3: Если вы живете в эндемичном регионе, а Московская область, я напоминаю, она, кроме отдельных районов на севере, не эндемична по клещевому энцефалиту, то смысла нету. Если вы не выезжаете работать в леса или в поход, сейчас это очень модно делать, прививку от клещевого энцефалита, но смысла нету.
1: Понятно. Давайте продолжим сразу после короткой рекламы. Николай Дубинин, врач-дезинфектор, директор по качеству компании «Добролов». Сегодня, друзья мои, день средств защиты от насекомых.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
4: У микрофона Владимир Юдин. Периодически в новостях появляются сообщения о поддельных банкнотах, и у многих возникает вопрос, насколько это серьезная проблема сегодня и можно ли случайно получить фальшивку на сдачу. Насколько хорошо защищены современные деньги? Об этом мы поговорим со Светланой Путиловой, экспертом по исследованию денежных знаков операционно-кассового центра Северо-Западного главного управления Банка России по Вологодской области. Светлана Николаевна, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Светлана Николаевна, сегодня мы все реже пользуемся наличными, платим картами по QR-коду. Скажите, какое будущее у наличных денег?
5: Действительно, выросла популярность безналичной оплаты. Банковскими картами, по QR-коду люди стали реже снимать наличные в банкоматах. Несмотря на это, люди все равно используют банкноты и монеты при расчетах. У наличных денег есть свои преимущества. Независимость от специальной инфраструктуры. Возможность использовать в любых условиях, даже там, где нет интернета и электричества, что сейчас актуально. Банк России постоянно проводит социологические опросы населения, которые показывают, что большинство жителей страны так или иначе пользуются наличными. Более половины владельцев банковских карт держат при себе запас наличных денег. Словом, в нашей экономике сохраняется устойчивый спрос на банкноты и монеты. Об этом свидетельствует статистика. Рост объема наличных денег в обращении – причем не только в денежном выражении, но и по количеству растет. И это парадокс наличных денег.
4: Светлана Николаевна, скажите, пожалуйста, насколько остро проблема фальшивок сейчас стоит в Вологодской области?
5: С каждым годом количество поддельных денежных знаков снижается. И не только у нас в Вологодской области, на северо-западе, но и вообще в стране. В том числе благодаря модернизации и усилению защитного комплекса банкнот, который проводит Банк России. По большей части подделывают банкноты крупных номиналов. За 2025 год на территории Вологодской области банковскими учреждениями выявлено 24 поддельных банкноты Банка России. В 2024 году 38 фальшивых банкнот. В 2025 году чаще всего подделали банкноты высших номиналов. Пятитысячные банкноты и тысячные, 15 и 8 штук соответственно. Также была выявлена одна банкнота номиналом 100 рублей, 3 10-рублевые монеты и одна поддельная банкнота иностранного государства $100 США.
4: Почему чаще всего подделывают пятитысячную купюру?
5: Но это все просто. Это экономически выгодно для преступников. Чем выше номинал, тем больше прибыль при меньших рисках. Стоит отметить, что сегодня уровень фальшивомонетничества в России один из самых низких в мире. В 2025 году на миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка. Это очень высокий уровень.
4: То есть можно сказать, что фальшивомонетчики сегодня практически исчезли? Или это все-таки не так?
5: Ну нет, не исчезли, но их активность заметно снизилась. И это периодически происходит. Раньше подделать банкноту было проще. Сейчас нужно разобраться в технологиях, имитировать защитные элементы, которые распознают банкоматы и кассовые аппараты. А эта задача крайне сложная. К тому же новые банкноты, модернизированные банкноты Банка России, защищены гораздо лучше. Преступники почти не подделывают банкноты нового образца. Они подделывают старые серии, где защита проще. Подделка новых банкнот становится технологически и экономически невыгодной. В целом, наша страна в числе мировых лидеров по качеству защиты банкнот. Постоянная модернизация, передовые технологии защиты делают российские деньги надежными и устойчивыми к подделке, с одной стороны. А с другой стороны, наши банкноты признаны одними из самых красивых в мире. И они посвящены российским городам. Ну и важна ответственность, конечно, каждого из нас. Всегда проверяйте банкноты и обращайтесь в банк, если появились сомнения.
4: Как защищены современные банкноты и как рядовому человеку проверить их?
5: Современные российские банкноты имеют трехуровневую систему защиты. Первый уровень – это признаки подлинности, которые может проверить любой человек самостоятельно на просвет, при наклоне, на ощупь. Например, качество бумаги – на ощупь, водяной знак и защитную нить – на просвет, цветопеременные элементы – при наклоне. Затем идут признаки, которые проверяет техника, то есть те устройства, которые принимают, выдают и обрабатывают банкноты. Они считают невидимые глазу признаки, так называемые машиночитаемые. Ну и третий уровень – это, конечно, экспертиза, которую проводят специалисты Банка России. Чем выше номинал, тем больше защитных признаков, и тем они сложнее. Но надо знать, что на любой банкноте есть защитные признаки, которые может проверить каждый человек самостоятельно. Информация о всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, их защитные признаки, есть в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Если есть сомнения в подлинности, не рискуйте, не расплачивайтесь, отнесите банкноту на экспертизу в любой банк. Там ее бесплатно проверят. И если она окажется поддельной, изымут из обращения и передадут в территориальные органы внутренних дел. А если она настоящая, но потеряла свой товарный вид, то есть сильно изношена или повредилась, банк выдаст вам новую.
4: Иногда появляются новости, Светлана Николаевна, о том, что банкоматы принимают фальшивки. Насколько это реально?
5: Конечно, это сейчас редкость, но случается. Подавляющее большинство фальшивок попадает в оборот не через банкоматы, не через терминальные устройства, а что называется из рук в руки. Люди, к сожалению, не всегда проверяют банкноты. А вот банкоматы, особенно современные, это делают очень хорошо. Мы постоянно работаем с банками, чтобы они могли обновлять программное обеспечение оборудования, а также проверяем их оборудование с помощью тестовых образцов банкнот Банка России. Кроме того, Банк России разработал специальный образец. Образовательные курсы как для кассовых работников торговых организаций, так и для кассовых работников кредитных организаций, которые позволяют повысить компетенции в область проверки подлинности наличных, а значит снизить риск попадания поддельных купюр и монет в налично-денежное обращение. Эти курсы бесплатные, дистанционные, расположены на учебном портале Университета Банка России. Можно пройти онлайн-обучение, пройти тестирование, справиться с ним и получить именной сертификат. А представители торговых организаций получают еще нагрудный знак.
4: А что делать, если у меня, как у потребителя, есть сомнения в подлинности купюры, или я, например, подозреваю, что купюра поддельная?
5: Если у вас есть сомнения в том, что банкнота поддельная, я уже об этом выше сказала, не старайтесь расплачиваться, не рискуйте, отнесите ее в любой коммерческий банк, там вам помогут специалисты, либо примут ее на экспертизу как сомнительную, либо поймут, что она у вас настоящая, но потеряла свой товарный вид, поврежденная, изношенная, рваная, и поменяют вам на хорошую. Процедура эта совершенно бесплатная.
4: Да, вот сейчас, наверное, завершающий вопрос, Светлана Николаевна. Старые банкноты сейчас постепенно уходят из обращения или все-таки они продолжают использоваться наравне с новыми?
5: Нет, банкноты старого образца находятся в обращении наравне с новыми, до тех пор, пока они не износятся, пока не будут ветхими. После чего их изымут банковские учреждения из оборота и заменят на новые.
4: Очень кратко, где можно подробнее узнать о признаках подлинности банкнот?
5: Ну, как я уже сказала выше, скачивайте бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» на сайте регулятора. Там подробно описаны все признаки подлинности, есть интерактивные подсказки, видео. Это отличный инструмент для каждого, кто пользуется наличными. Также дистанционные бесплатные курсы для сотрудников торговых организаций, кассовых работников кредитных организаций. Ну и дети, про детей тоже не забыл Банк России. Они могут обучаться, как отличить поддельную банкноту от подлинной в игре «Космический детектив. Загадка семи банкнот», которая также расположена на сайте Банка России, где нужно спасти город от главного злодея – фальшивомонетчика. Ну и в заключение хочется сказать, знание о денежных знаках сохранит ваш бюджет от потерь.
4: Светлана Николаевна, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечала Светлана Путилова, эксперт по исследованию денежных знаков операционного кассового центра Северо-Западного главного управления Банка России по Вологодской области. Вел программу Владимир Юдин. До новых встреч. До свидания.
0: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Янакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт», сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Салон и кабина водителя рейсового автобуса «Москва-Симферополь» полностью выгорели в результате удара ВСУ, передает ТАСС. Нападение произошло в центре Янакиево рано утром, когда автобус ехал по пустым улицам. Глава ДНР Денис Пушилин рано утром сообщил, что украинские войска в Янакиево атаковали ударным БПЛА рейсовый автобус «Москва-Симферополь». По предварительной информации, погибли 7 мирных жителей, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Двое сотрудников МЧС, между тем, погибли сегодня утром, еще двое получили ранения в результате атаки БПЛА в ИСУ в Смоленской области. Пострадал также один мирный житель, сообщает ТАСС. ФСБ и ФСИН сообщили о задержании жителя Волгограда, который, отбывая наказание в исправительном центре, занимался активацией сим-карт для ВСУ, с помощью которых рассылались анонимные сообщения об угрозе терактов, а также проводились мошеннические операции. Задержанный волгоградец помог Киеву нанести ущерб родным российских военных в объеме около 300 миллионов рублей. Подробности рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.
3: Предварительно было установлено, что мужчина начал работать на ВСУ за денежное вознаграждение. Злоумышленник осуществлял активацию сим-карт российского сегмента связи и регистрацию на них электронных кошельков. Также он занимался получением, хранением, администрированием и пересылкой специализированного оборудования. Впоследствии эти устройства использовались для массового распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма по всей стране, совершения мошенничеств и реализации различных подрывных акций в информационной сфере. По имеющейся информации, в ряде случаев в качестве жертв противоправных действий противник избирал близких родственников российских военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен при исполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Фигурант также подозревается в причастности к совершению мошенничеств в особо крупном размере, а также неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, которая содержится в личных кабинетах на едином портале государственных и муниципальных услуг. Преступления были совершены в различных субъектах Российской Федерации. Предварительная сумма общего ущерба, причиненного потерпевшим, составляет порядка 300 миллионов рублей.
1: Следственным управлением УФСБ по Волгоградской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «государственная измена». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина 4-5 июня посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом. Он также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Состав участников Петербургского международного экономического форума показывает, что политика глобалистов полностью провалилась. Об этом в рамках ПМФ заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области экономики и финансов генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума также проведет встречу с представителями немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающие за восстановление партнерства с Россией, сообщил Дмитриев. Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта подвергся атаке беспилотников и ракет, запущенных из Ирана. В результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Эмирата. Максимальный размер пособия по беременности родом в России, так называемые декретные выплаты, которые компенсируют утрату заработка женщины в период отпуска, связанного с подготовкой к родам и восстановлением после них, приблизился к 1 000 000 рублей, рассказала РИА Новостям заместитель председателя счетной палаты Галина Изотова. Она напомнила, что размер выплат матерям в России напрямую зависит от зарплаты женщины. Помимо пособия, которое женщина может сразу получить, уйдя в декрет, она также получает единовременно пенсионное пособие при рождении, которое уже никак не зависит от доходов. С февраля текущего года это фиксированная сумма более 28 тысяч рублей на каждого ребенка. Его получают все без исключения. Регионы также могут устанавливать дополнительные выплаты. Их размер и условия определяются региональным законодательством. Двое рабочих упали с 20 этажа на стройке в Москве. Они погибли, сообщили ТАСС в оперативных службах. Инцидент произошел на стройке на улице Веерной улицы. Погибшие иностранные граждане. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в оперативных службах. Ночью на солнце произошла мощнейшая вспышка, ставшая самой сильной за полтора месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В данном случае до порога высшего X-класса не хватило всего 7%, уточнили ученые. Отмечается, что еще сутки назад обстановка на солнце не предвещала подобного взрыва. Ситуация на звезде начала ухудшаться вечером 2 июня. С тех пор примерно каждые 7 часов на солнце происходят вспышки, интенсивность которых нарастает. Следующий уже максимального уровня X ученые ожидают около полудня в среду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза и до 23 градусов тепла. В Москве без осадков, днем столбики термометров могут подняться до 22-24 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме в Москве. Сейчас в городе около плюс 18.
0: На правах рекламы.
2: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, наш эфир продолжается. Ну, вы помните, у нас недавно была передача, прямая передача с Дальнего Востока. Владислав Александрович, вы помните?
2: Конечно, совсем это было шикарно.
1: Совсем недавно, конечно, Владивосток, любовь моя, да. Побывал я не в первый раз во Владивостоке, и природа, и люди, и угощения. Все было замечательно, и, в принципе, каждый, наверное, житель нашей страны слышал хотя бы мельком, да, про активное развитие территорий Дальнего Востока, этому уделяется большое внимание. А почему вот этот регион приобрел такое стратегическое значение и какие возможности открывает перед нашей страной, перед нашим будущим, мы сегодня с нашим гостем обсудим. Рад, что в нашей студии, новой студии, да, красивой студии, сюда приятно приводить уважаемых гостей. Гасан Джафарович Гасанбалаев, заместитель генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Гасан Джафарович, доброе утро.
3: Доброе утро, Москва. Добрый день, где-то добрый вечер, Дальний Восток.
1: Как вам в нашей студии?
3: Подтверждаю, студия красивая.
1: Да, да, да. И красивые гости, да, у нас. Так вот, вопрос-то главный. Почему действительно вот Дальний Восток, давайте с этого начнем, потому что я уже об этом поговорил, почему стратегическое значение есть? Ну вот чтобы на бытовом уровне мы понимали, как бы государственную значимость этого региона.
3: Да, ну, Сергей, на самом деле, если мы говорим про Дальний Восток, то в таком историческом контексте люди всегда ехали туда, всегда был интерес к территории. Кто-то ехал за длинным рублем, если вы помните.
1: Кто-то надбавки.
3: Ехал, да, надбавки.
1: Кто-то а Хрущев ехал... потом, мне местный рассказ, а Хрущев потом убрал.
3: Он говорит, был в Владивостоке.
1: Да, он говорит, да, он приехал, говорит, а что-то у вас тут жарко, давайте-ка снимем надбавки.
3: Была такая байка, да. Кто-то ехал, как в песне, за мечтами, туманом и запахом тайги. Вот если позволите, я там хотел немножко личной историей поделиться. Как раз мои родители так переехали на Дальний Восток. Ехали со всей страны. Вот у меня мама с Иркутской области, папа с Дагестана. Они, не зная друг друга, на пару лет поехали работать в Якутию. И вот уже 50 лет живут в этой прекрасной республике, которая стала для них домом. Я там родился и долгое время прожил. Вот. И в этом смысле сегодня тоже вот этот длинный рубль, он сохранился, потому что зарплаты на Дальнем Востоке, если мы посмотрим статистику, они выше, чем в среднем по стране. А если мы говорим про зарплаты на наших инвестиционных проектах, они там кратно выше, чем в среднем по стране. Сохранилось и там туманный запах тайги, вы сами сказали, были в Владивостоке.
1: Да.
3: Потрясающая природа. Если мы там посмотрим на Камчатку, на Сахалин, на Магадан, да на любой регион Дальнего Востока, природа сохранилась. Но в то же время, вот вы правильно сказали, идет большое такое развитие территории. Есть абсолютно уникальные меры, которые нет в нашей стране. Там, например, программа «Дальневосточный гектар». Вот в этом году, на этой неделе программе исполнилось 10 лет. Вот, это бесплатная выдача гектара земли без соприкосновения с чиновниками в электронной форме получают. Дальневосточная ипотека, самая низкая ставка в стране, одни из лучших преференциальных режимов для ведения бизнеса. И в целом эти решения позволяют территории активно развиваться. Даже вот если мы говорим первое касание, знакомство с городом, это аэропорт. Вот приезжая в город, ты там первое, что видишь, это аэропорт. И за последние пару лет у нас обновились аэропорты в Магадане, Петропавловске-Камчатском, в Благовещенске. Хорошие аэропорты и в Якутске, новые на Владивостоке, на Сахалине. То есть везде идет развитие, прекрасные скверы, парки появляются, становится чуть комфортнее жить. Но, знаете, тут без иллюзий. То есть тут никаких розовых очков нет. Очень сложная территория, где-то с непростыми климатическими, территориальными историями, условиями. И там очень много еще предстоит сделать. Но то, что далее Дальний Восток точно меняется, это факт, я всех приглашаю посетить и убедиться в этом.
1: Вслед за нами.
3: Вслед за вами, Сергей, да, я думаю, что очень многие поедут вслед за вами.
1: Да, ну вот мы понимаем, что люди едут и в том числе, да, поработать, естественно,
3: да.
1: Потому что надо же как-то, ну, все, содержать себя, семью, да. Вот если специалист понимает, что его профессия и специальность может быть востребована, да, на Дальнем Востоке, он готов переехать. Вот с чего людям надо начать? Потому что у нас в эфире как-то была семейная пара, которая вот взяли, переехали, да, и рассказывали там мужчина, женщина с ребенком. Да, вот где искать вот эти конкретные вакансии? Потому что человек, может быть, думает, ну, здесь у меня большая конкуренция, да, здесь меня, может быть, жмут интриги, расследования, да, а там я буду на вес золота, да?
3: Вот очень точный эпитет, правда, на вес золота. С чего начать? В целом, если он готов переехать, он уже начал Мне кажется, он первый шаг уже сделал, если он не боится переехать на Дальний Восток и проявил интерес к этой территории. У нас есть портал, там как бы ничего креативного и гениального, называется «Работа на Дальнем Востоке и в Арктике».
1: .рф?
3: Можно просто забить, он выйдет в поисковике, там на английском работа.rdc.ru, вот, где мы аккумулировали все вакансии наших резидентов. Понятно, что есть и на всех поисковиках, и там популярных сервисов работных в нашей стране, там тоже есть вакансии о Дальнем Востоке. Но в целом, если там не хочется там листать фильтры, можно зайти на этот сайт, и там как раз по специальности, по региону, даже по уровню заработной платы мы можем найти подходящую интересную вакансию. Сегодня, безусловно, по всей стране есть потребность большая в людях, но мне кажется, Дальний Восток, с учетом развития экономики, больших проектов, он как раз, ну, у него очень большая потребность в трудовых ресурсах, в человеческом капитале, и он готов вобрать в себя, мне кажется, большое количество людей. Поэтому можно зайти на сайт, посмотреть.
1: Кассандра, да, Фарч, еще раз название.
3: Работа на Дальнем Востоке и в Арктике.
1: И в Арктике.
3: Да, и в Арктике. Потому что
1: Арктика. Мы говорим о Севморпути, да? Вот
3: мы говорим и про Севморпути, большие проекты, которые сегодня реализуются на севере. Вот. Ну и заработные платы на рабочие профессии. В основном это рабочие профессии, потому что промышленность — это ключевая отрасль экономики на Дальнем Востоке. Сколько зарабатывают сварщики, я даже в эфире говорить не буду немножко.
1: Не надо.
3: Да. Вот, но там действительно сотни тысяч
1: рублей. Но это настоящие сварщики.
3: Да, и это настоящая зарплата для настоящего сварщика. Но, как бы повторюсь, не только рабочие профессии. То есть там есть и социальная сфера, и другие направления, творческие направления, креативные индустрии. Все это для всех этих отраслей необходимы люди. Поэтому чем удобен еще этот портал, там аккумулированы меры поддержки еще, которые может человек воспользоваться. Там, ну, например, трудовая мобильность, там, помощь при переезде и так далее. То есть не только вакансия, но и меры поддержки, плюс там есть информация о городе. Ну, потому что человек, переезжая, ну, например, в Магадан, может быть, что-то не знает про Магадан. Вот, поэтому там, на этом портале, есть вся необходимая информация, куда ребенка садить.
1: И то, что он читал про Магадан в огоньке во время перестройки, это не то, что надо знать сегодня, да, в этом городе.
3: Честно говоря, я не читал про Магадан.
1: Вы были так в огоньке? Да, это вас и не было тогда еще. Я читал, да, я был политизированным мальчиком. Но это шутка. Гасан Джафарович, а что касается вот жилья, да, это же очень важно, куда ты приезжаешь, ну не в гостинице же жить, да, вот арендное жилье какое-то предоставляется, да, специалистам?
3: Да, есть отдельная программа, так и называется, арендное жилье, это как раз поручение президента России, решение председателя правительства, 10 тысяч арендных квартир на Дальнем Востоке до 2030 года будут сданы. Они как раз направлены на то, чтобы люди, которые приезжают, востребованные специалисты, они могли, правда, ну, разместиться семьей, либо один человек переехал. Вот. Они постепенно сдаются у нас по регионам Дальнего Востока. Уже более 3000 квартир сдано и более 3000 людей заселилось. Там классные условия. Ты платишь только треть аренды. Ну, то есть, если квартира стоит 60 тысяч рублей, то ты платишь только 20 тысяч. 20 тысяч платит федеральный бюджет, 20 тысяч платит региональный бюджет. Вот. И 10 тысяч таких квартир будет сдано, а дальше уже человек может принять решение. Если ему понравилось жить на территории, то вполне себе можно оформить дальневосточную ипотеку, взять дальневосточный гектар, завести семью, ну а дальше уже укорениться на территории и жить прекрасно.
1: А как вы думаете, вы же там прожили, да, несколько лет, проработали?
3: Я как раз почти всю свою жизнь прожил в Якутии.
1: Я к тому, что семьи создаются на месте? Ну, например, человек, например, в крупном городе, да, устал, например, от эмансипирования, от вот этой, как бы, вот равноправия устал, да, хочет найти женщину женственную, красивую, добрую, нежную, кроткую, да, приезжает на Дальний Восток, может ли он там, вот как вы говорите, укорениться так вот, чтобы совсем укорениться?
3: Да, я где-то слышал, что Владивосток, а не Иваново, город невест.
1: Там очень красивые женщины, они очень длинноногие и высокие, и там же сопки вот эти, да, и они по ним постоянно ходят, и поэтому они такие все спортивные, классные.
3: Да, действительно, кардио без зала. Семьи, конечно, создаются, и мы в этом смысле очень гордимся, что Дальний Восток по суммарному коэффициенту рождаемости, есть такой термин, да, суммарный коэффициент рождаемости, вот, он выше, чем в среднем по стране. Детей рождается больше на Дальнем Востоке, чем в среднем по России.
1: Относительно, да.
3: Да, но что мы особенно еще чем гордимся, у нас больше многодетных семей. То есть там 3+ на Дальнем Востоке тоже рождается больше, чем в среднем по стране. То есть регион такой,
1: семьи создаются. А что, кстати, вот по нашей теме, да, что, кстати, вот как поддержка именно семей с детьми на Дальнем Востоке?
3: Ну, во-первых, есть большая федеральная поддержка, которая в целом по стране оказывается, и материнский капитал, и другие меры поддержки, они, конечно, на Дальнем Востоке тоже работают, но есть дополнительные меры поддержки. У нас есть свой отдельный дальневосточный демографический пакет, который, у него есть градация по количеству детей в семье. Если рождается первый ребенок, дополнительно выплачивается определенная сумма. Если рождается второй ребенок, то дополнительно 30% к федеральному материнскому капиталу доплачивается, а если рождается третий ребенок и последующие, то выделяется 1 миллион рублей на погашение ипотеки, ипотечного кредита. Ну и очень много есть региональных дополнительных мер поддержки, я на них сейчас останавливаться не буду, но это и выдача земельного участка многодетным семьям, это и поддержка так на старте рождаемости по медицинским услугам и так далее, то есть большой комплекс.
1: А если переходить ко взрослым уже детишкам, да, то, я так понимаю, и студенты здесь могут получать высококачественные. Мы вот были когда на вот недавно во Владивостоке, мы у нас студия была как раз в университете. Да, на острове Русский. Да. Да,
3: ну, согласитесь, что прекрасный
1: кампус. Не-не-не, шикарная история. И ребята отличные, они не матерятся. Потому что вот сейчас вот идешь по улицам, молодежь, вот нет-нет, и, знаешь, хлесткое словцо, как у грузчика. А там вот нормальные, хорошие ребята, да? И вот 40 вузов, я так понимаю, есть бюджетные места, и вот есть статистика, что 28 тысяч бюджетных мест было выделено на 26-й год, да? Вообще, вот как студенту из других регионов может быть перевестись в вуз Дальнего Востока? Тоже есть такая программа, да?
3: Ну, что касается перевода, это чисто технический вопрос, можно связаться с коллегами из приемной компании, да можно просто оставить запрос на нашем сайте Корпорации развития Дальнего Востока, мы его вручную отработаем. Но в целом, вы, Сергей, правильно заметили, высшее образование на Дальнем Востоке действительно серьезно развивается сейчас, и помимо того, что в вузах Дальнего Востока не матерятся, там есть очень много еще таких положительных вещей по качеству образования. Есть отдельный трек, приоритет 2030, вот у меня сейчас академическая среда точно поняла, это федеральная большая программа, есть отдельный трек, приоритет 2030 Дальний Восток, который позволяет университетам повышать свою конкурентоспособность. Они создают совместные образовательные программы, они открывают новые лаборатории, там, меняют инфраструктуру, привлекают лучших преподавателей, и сегодня по стандартам того же МГИМО, Высшей школы экономики МГУ, можно отучиться на Дальнем Востоке. Запускаются совместные образовательные программы. И мы видим этот интерес. Если в 2021 году, вот вы сказали, 40 университетов, на 40 университетов у нас всего 800 человек приезжало с других регионов России. Всего лишь 800 человек. Ну, невеликая цифра, честно говоря. То вот 2025 года приемную кампанию у нас уже более 4000 ребят со всей страны приехало учиться на Дальний Восток. Это плюс к тому, что у нас порядка 4000 иностранцев поступает в университеты Дальнего Востока. Конечно, есть вопросы в общежитиях. Вот вы были сразу в самом лучшем кампусе, он единственный такой большой кампус на Дальнем Востоке. Но вот благодаря поддержке президента у нас в ближайшее время 6 новых таких же кампусов, ну вот наподобие Дальневосточного федерального университета, будет созданы на Сахалине, в Благовещенске, в Якутске, Петропавловске, Камчатском. Это, конечно, дополнительно позволит привлекать новых ребят. Ну и классно, мне кажется, вот студенчество – та самая пора, когда можно решиться на какой-то шаг, поехать, поучиться. Не обязательно жить, но вот просто поучиться. Вот мы как-то
1: да и Камчатке, подальше от родителей, знаешь. Вот
3: подальше от родителей, поближе к вулканам. Мы так тоже говорили на Камчатке. Мне кажется, классная история. Вот после учебы взять САП, пойти на море, покататься, вернуться, сделать там какое-то домашнее задание, утром пойти на учебу. Ну, не везде так можно, согласитесь.
1: Абсолютно, абсолютно. Гасан Джафарович, а возвращаясь вот к теме развития, да, региона, я некоторое время назад узнал словосочетание «мастер-план». Многие вот руководители регионов Дальнего Востока о нем говорили. Да. Это ведь тоже благодаря президенту, да, история с комплексом. Я так понимаю, что это комплексный план, ну, грубо говоря, архитектурный, да, с куда и экономика, и транспорт вовлечены, и жилье, да, полного комплексного развития региона. Вот ваше видение, можно?
3: Да, в целом совершенно верно. На простом уровне вы точно описали мастер-план. Это такой вот комплексный подход к социально-экономической, территориальной трансформации территории. 25 городов, поддержанных президентом, сегодня имеют свои долгосрочные планы развития. Что важно, туда входит не только социальная инфраструктура, вот больницы, школы, университеты, но и инфраструктура для обновления экономики городов. Это промышленные предприятия, это парки, это креативные кластеры. То есть сегодня приехать в любой из этих 25 городов, ну так, по-хорошему, перекопано. строятся новые объекты, где-то видна, ну вот жизнь видна, энергия, но это такие временные трудности, которые нужно там перетерпеть, и мы получим совершенно новые города Дальнего Востока, которые напрямую будут влиять на качество жизни людей. Ну вот и мы же ежегодно социологические исследования проводим, наши коллеги в ЦОМ нам помогают, и мы уже видим такое позитивное отношение дальневосточным к этому. По-моему, более 60% жителей Дальнего Востока видят позитивные изменения в городе в прошедшие пару лет. То есть это в том числе влияние мастер-планов и тех объектов, которые создаются в рамках этого документа.
1: Да. Гасан Джафарович, мы сегодня так про сварщиков много поговорили, да, о тех специалистах, которых ждут, но иногда, например, человек, ну, может быть, он напуган, например, искусственным интеллектом, да, или какой-то оптимизацией. А может ли он поехать на Дальний Восток и переобучиться, например, получить новую какую-то специальность, да, и изменить не только территориально свою жизнь, но и качественно, и профессионально?
3: Все возможно. На самом деле было бы желание, и такие программы существуют. У нас на Дальнем Востоке есть и корпоративные университеты, и крупные работодатели, и колледжи переобучают так называемое взрослое население на новые профессии, либо ему нужно повысить квалификацию, он был сварщиком 5-го разряда, хочет стать 6-м или 7-м. Такие программы тоже есть. Мы со своей стороны современной инфраструктурой оснащаем колледжи, которые зачастую выступают центрами переобучения. Вот. Эта вся информация также есть на портале «Работа на Дальнем Востоке» и в Арктике. Поэтому такие программы, да, есть. Приезжайте, получайте новую профессию, будьте востребованы.
1: Гасан Джафарович, если не фантазировать, а именно говорить о будущем, вот если в одном мазке в таком, да, в каком-то в предложении, вот через 10 лет Дальний Восток – это что для нас?
3: Это по-прежнему большой стратегический регион для нашей страны, комфортный, удобный, высокотехнологичный и туристически привлекательный. У меня как дальневосточнику есть мечта, чтобы как можно больше людей увидели эту территорию. Она, правда, недооценена.
1: Я, кстати, в разговорах вот с руководителями там субъектов, да, губернаторами, все время, в последнее время, и там началось со Хабаровска, с туристического форума, проталкиваю идею, чтобы сделать пакет туристический по всем сразу вот регионам. То есть человек залетает, например, на 3 недели.
3: Золотое кольцо Дальнего Востока.
1: Да. И там, и потом оттуда его за уши уже не оттащишь, да? А там и промышленный туризм,
3: да,
1: а там и рабочие места. Вот, очень интересная история может получиться. Гасан Джафарович, Гасан Балаев, заместитель генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Очень рад познакомиться.
3: Очень взаимно.
1: Слушайте, со всей душой. Надеюсь, мы еще увидимся.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Реклама. Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
2: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала петроградской стороны. А городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.

0: трубку сниму. На суточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские артиллерийские расчеты за ночь уничтожили в Сумской и Харьковской областях более 60 украинских солдат, гаубицу, миномет и 11 пунктов управления беспилотниками, а также 12 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ, сообщил источник в группировке войск «Север». Разведывательные подразделения группировки войск также уничтожили 3 пункта управления беспилотниками, 2 огневые группы ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами 354 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Сегодня открывается Петербургский международный экономический форум. Он пройдет 3-6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Состав участников Петербургского международного экономического форума показывает, что политика глобалистов полностью потерпела неудачу, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, страны Европы потеряли около 3 триллионов евро из-за отказа от российской энергетики и фактически приводит свою экономику к коллапсу.
2: И Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа российской энергетики они уже потеряли около 3 триллионов евро и фактически приводят свою экономику к коллапсу. Поэтому важно, что тоже созидательные европейские силы политики будут присутствовать, и мы также проведем и встречу, и панельную дискуссию с представителем немецкой партии «Альтернативы» для Германии, которая тоже выступает за восстановление северных потоков, которая выступает за восстановление партнерства с Россией.
0: Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМФ с большой речью. После состоится его беседа с заместителем председателя КНР. На повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества. А в рамках ПМФ-2026 также пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы, на полях форума состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум деловой 20 садки и другие мероприятия. В ночь на среду Запорожская АЭС в 17-й раз с начала военного конфликта временно осталась без внешнего электроснабжения в течение 20 минут из-за обрыва единственной линии электропередачи, питающей станцию. Об этом сообщило Международное агентство по атомной

0: директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта подвергся атаке беспилотников и ракет, запущенных из Ирана. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации Эмирата. В связи с инцидентом власти приняли решение приостанавливать все вылеты и перенаправлять прибывающие рейсы в другие аэропорты до дальнейшего уведомления. Воздушное пространство Кувейта закрыто на сутки после атаки на международный аэропорт столицы страны, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. Россия выражает солидарность с Кубой на фоне беспрецедентного внешнего давления на Гавану и будет и дальше работать над укреплением двустороннего сотрудничества, заявил глава МИД Сергей Лавров в поздравлении Раулю Кастро по случаю его 95-летия. Глава МИД отметил, что в России высоко ценят весомый личный вклад Кастро в становление и укрепление российско-кубинских многоплановых отношений стратегического партнерства, основанных на прочных традициях дружбы и взаимоуважения. Новые подробности оперативной информации читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, а возможно осадки, днем до 23 тепла. В Москве без осадков, днем столбики термометров могут подняться до 22-24 градусов. Сейчас столица плюс 18.
2: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольному тольяттинскому «Акрону» не хватило глубины состава в прошедшем сезоне. Так считает экс-главный тренер «Волжан» Заур Тедеев. Цитата. «У нас никогда не набиралось заявки больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский. Это те, кто должны были по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них вместе взятых. И как конкурировать? Только за счет 12-13 человек, из которых 10 в старте». Конец цитаты. Команда сумела сохранить прописку в элите, но перед стыковыми встречами попрощалась с наставником из-за неудачных результатов. Петербургский футбольный «Зенит» продлил контракт с одним из опытных игроков команды, а также ведет переговоры о заключении нового соглашения с другим полузащитником. С подробностями Виталий Павлов.
3: Относительно продления контракта атакующего полузащитника Максима Глушенкова с «Зенитом» поползли слухи в прессе. Накануне председатель правления петербуржцев Константин Зырянов довольно четко объяснил, что контракт с 26-летним футболистом сборной России пока не продлен, но переговоры идут. Зырянов не стал комментировать детали по поводу суммы. Действующее соглашение Глушенкова с сине-бело-голубыми действует до лета 2028 года. При этом во вторник «Зенит» официально объявил о продлении контракта с опытным полузащитником Александром Ерохиным. 36-летний футболист остается в команде как минимум на один сезон. Петербуржцы выложили ролик, в котором Ерохин показывает карту Джокера. Он действительно стал важным игроком, который умеет отличиться в нужный момент, выходя на замену. За «Зенит» он выступает с 2017 года и успел выиграть с командой 7 чемпионских титулов. В минувшем сезоне Ерохин отметился одним голом, но именно он помог выиграть чемпионство, потому что это победный мяч в ворота Сочи в 29-м туре на 84-й минуте. Джокер или козырь у тренерского штаба остается и на следующий сезон. Опыт частенько помогает брать все новые титулы.
2: Международная федерация хоккея может опереться на рекомендации МОК и практику по допуску российских спортсменов при рассмотрении вопроса возвращения отечественных хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, далеко не факт, что наших вернут уже в сентябре, но прецеденты дают надежду, что на собрании руководящего органа решение может быть положительным. Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова примет участие в клубном чемпионате Испании. На чемпионате Европы, который проходил в Болгарии с 27 по 31 мая, она завоевала золотую и две бронзовые награды. Россиянка будет выступать за клуб «Ла Коридория» из Овьедо. Этап пройдет там же с 6 по 7 июня. Теннисистка мира Андреева заявила после выхода в полуфинал Ролан Гаррос, что для нее не имеет значения национальность следующей соперницы. В 1-2 ей будет противостоять украинка Марта Костюк. Цитата. «Я стараюсь играть против мяча, который летит в мою сторону. Я пытаюсь сосредоточиться на матче и на игровом плане, который нужно воплотить на корте», сказала первая ракетка России в интервью. А у меня на этом все. Счастливо!
4: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
5: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
6: Брось пистолет на землю. Бросай.
4: Маньяков ловить?
6: Ловлю.
4: И как?

0: Любовь Толкалина, Иван Охлобыстин.
1: У вас тоже есть свои секреты.
2: Это все маскировка, все ложный след.
0: Ян Цапник, Михаил Пореченков.
3: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
0: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
1: Загляни ему в голову.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Дорогие товарищи, ну что, у нас сегодня Всемирный день бега отмечается в галактике. И вы знаете, я очень часто вижу этих людей в окружении. Они бегут, как правило. Я бегунов узнаю только по одной вещи. Они бегут. Люди с наушниками без бегают по дорожкам, по асфальту. Вот говорят, в субботу опять побегут куда-то по Москве. Поэтому автомобилисты пошли вон отсюда, да, потому что у нас город спорта. У нас город-стадион. Раньше говорили город-сад, теперь город-стадион. И меня всегда в этой истории волнует тема, что, да, есть специальные беговые дорожки, там амортизирующее такое покрытие, такого темно-красного цвета, цвета марсала. Девушкам нравится такой цвет. И люди как бы бегут, и они амортизируют, и у них коленки вроде так не так сильно трещат, как по асфальту. В этой связи вопрос, а насколько полезно устраивать забеги по асфальту, где катятся автомобили. Но это не мое собачье дело. Мы сегодня будем разбираться с бегом, и сегодня у нас в студии, во-первых, Сергей Владимирович Дадонов, заведующий отделением спортивной медицины, врач по спортивной медицине Национального центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России. Сергей Владимирович, доброе утро.
6: Доброе утро, доброе утро.
5: Спасибо, что вы в нашей новой прекрасной студии. Да. Также с нами сегодня на связи Даниил Васильев, генеральный директор бегового сообщества «Уралхим Run Factory», мастер спорта по легкой атлетике. Даниил, доброе утро, здравствуйте.
7: Да. Доброе утро, доброе утро.
5: Товарищи.
7: Традиционно уже доброе утро.
5: Да. Сергей Владимирович, Даниил, познакомьтесь друг с другом. Ну, потом, после эфира, да, познакомиться. Сергей Владимирович, ну, давайте вот начнем мы с этой, с преамбулы, да, о том, насколько, ну, вот, опасен бег, да, потому что польза отличная. Я вижу, например, те же социологические исследования о том, что люди, которые хотят выглядеть премиально, ну, понимаете, и в постели, и вообще, и в костюме, где угодно, они бегут. И я вижу, кстати, этих бегущих людей, да, которые бегут. Ну, действительно, женщины заставляют озираться, наверное, вслед, да, всматриваться. Не всегда фасадкой, но это уже другое, да, на вкус. Вот насколько бег травматичен для вот, ну, обывателей? Вот давайте с этого начнем.
6: Сергей, вы абсолютно правы. Не только женщин заставляет озираться на мужчин, но и нас, мужчин, заставляет озираться на прекрасный пол, который радует, занимаясь действительно полезным занятием. Но надо остановиться на самом главном, это с чего начать. Любое занятие спортом, пускай даже не профессиональным, а физической культурой, к которой относится бег, мы берем, да, обычных любителей, людей, которые стараются все-таки заниматься физической культурой и любым занятием, которое будет полезно здоровью, прежде всего, для его улучшения. И это надо начинать прежде всего с того, что нужно обратиться к правильному специалисту. К правильному специалисту – это врач по спортивной медицине.
5: Врач
6: по спортивной медицине, который подскажет правильно, учитывая, все-таки мы люди, и мы все очень индивидуальны. И у нас есть схожие, скажем так, качества, но также и очень много различных. Поэтому врач по спортивной медицине правильно подскажет и направит, учитывая индивидуальный подход к каждому человеку.
5: Тут важен и возраст, и вес.
6: И возраст, и вес, и в том числе и пол. И если это девушка, скажем так, которая пришла на осмотр, надо учитывать, есть ли у нее цикл или нет. Это тоже очень важно, потому что от этого зависит, зависят те или иные показатели анализов, которые будут...
5: То есть надо и кровь сдавать?
6: Конечно, конечно. Нужно подойти серьезно. Так как мы с вами замечаем, что действительно бег стал безумно популярным за последние 10-15 лет, и очень много людей хотят показать себя, но не знают, с чего начать. А те справки, которые они получают, не всегда действительно представляют собой правильный подход и плановое комплексное медицинское обследование, которое должен получить даже пускай любой любитель, который придет к тому, чтобы заниматься бегом.
5: Ну вот иногда я вижу людей, которые, знаешь, так вот ножонками так тык-тык-тык-тык, как это такой в легком стиле, да, а даже вот для такой медленного полуходьбы, полубега все равно нужно обследование, да, и могут ли вы, и часто ли вы сталкиваетесь с противопоказаниями, которые получают люди, или, например, отвод от бега, да, что, мол, типа, вам вообще нельзя, не надо этим заниматься, да?
6: Учитывая, что люди, которые в большем соотношении идут к тому, приходят к тому, чтобы заниматься бегом, даже пускай на начальном этапе спортивной подготовки, мы наблюдаем тот результат, что все-таки люди эти изначально не были физически правильно подготовлены. То есть они начинают стремление и занятия бегом, пускай даже не берем полумарафон, марафон, который сейчас еще более популярен, чем просто бег. Они начинают заниматься бегом, и при этом заранее физическая подготовка у них была, ну, пускай не на нуле, но очень-очень-очень низкая. Слава богу, если эти люди действительно были физически подготовлены, хотя бы занимались какой-то спортивной секцией. Но, как правило, все-таки в большем соотношении это те люди, которые занимались спортом, ну, скажем так, раз в неделю в лучшем случае. А так от случая к случаю. И в связи с этим их организм, он просто не подготовлен к тем изнуряющим нагрузкам, особенно если это летняя жара, которая может привести, в том числе, к потере влаги большей. А даже скандинавская ходьба, да, она имеет, казалось бы, купил палки и пошел, но нет. Тут тоже должна быть специфика и правильная постановка этой скандинавской ходьбы. А мы говорим о более изнуряющих нагрузках, к которым относится бег. Поэтому, конечно, надо начать с правильного специалиста, которых, вот, скажем так, в нашем центре, большое количество.
5: Давайте обратим внимание действительно на сезон, потому что началось лето, да, температура, жарко, человек еще и потеет, да, естественно, нагрузка идет, и вы говорите о дефиците воды, да, вот я хочу Даниила Васильева, нашего второго собеседника, да, сегодня спросить, Даниил, а вы встречаете сегодня, ну вот, среди товаров для бегунов, потому что их масса, да, и есть и костюмы, и обувь, об этом чуть-чуть отдельно потрещим, но вот то, чтобы у тебя с собой была фляжка. Существует ли что-то удобное для того, чтобы это, ну, не по спине било, не на, ну, вот какая-то экипировка, да, чтобы с собой была действительно вода? Даниил, встречаете сегодня этот такой товар?
7: Да, добрый день еще раз всем. Конечно, встречаем сейчас много различных девайсов, которые производят на рынке. То есть, ну, наверное, самое удобное — это сейчас силиконовая бутылочка, которая, соответственно, можно вообще сложить, скатать ее, так сказать, в трубочку, если она уже исчерпала свой, соответственно, ресурс. И в целом, да, это вот сейчас, наверное, один из самых популярных таких гаджетов.
5: Силиконовая бутылочка. А где она крепится, да, вот, да, да, пока она целая?
7: Ее можно как в руке нести, то есть она, да, такая мягкая, ее гораздо легче нести, чем обычную бутылку. Ну, или это поясные сумки или пояса, на которые они крепятся. В целом, это вот, наверное, сейчас один из таких самых часто используемых.
5: А давайте дадим...
7: Но вообще берут обычную, да, бутылку воды и бегают.
5: Да, а давайте дадим сразу совет вот нашим слушателям. Есть какой-то, ну вот, по ощущениям, наверное, скорее всего, когда надо делать глоток во время бега в жаркую погоду? Вот при каком... Что является сигналом для глотка воды?
7: Ну, вообще, лучше не доводить до сигналов. То есть, есть такая теория, что до сигналов обезвоживания не доводить. То есть, когда вы уже захотели пить, это уже, так сказать, необратимая ситуация. Вы не сможете напиться, да, потом дальше. Поэтому... ну, условно, мне кажется, каждые там 10-15 минут можно делать небольшой глоток до 50 миллилитров, там, чтобы предотвратить жажду.
5: Вот это важно.
7: Будет достаточно.
5: Да. Товарищи, а сразу тогда масса вопросов, да. Смотрите, сегодня на рынке, особенно я смотрю на вот людей, которые, например, не бегут, а, например, мамочки какие-то, да, с грустью наблюдаю, что вот ребенок в коляске что-то там жестикулирует, а она сидит в телефоне, но я не подглядываю, но смотрю, ну, конечно, там маркетплейс, конечно, она выбирает себе новые туфли, платьишко, хочется примодниться. И там много товаров, да, около спортивных, всякие БАДы, жижи там и так далее, L-карнитин, вот я выучил даже название, L-карнитин. Вот вы за то, чтобы что-то туда в водичку еще прыскать во время бега? Или это должна быть просто чистая вода хорошая?
7: А я скажу за себя, что сейчас, ну, именно что-то самому прыскать лучше этого не стоит делать, особенно если вы просто бегун-любитель, который хочет немножко там взбодриться и оздоровить себя. Существуют сейчас тонические растворы, уже готовые, где, в принципе, все пропорции соблюдены. Но тоже нужно проверять, потому что многие изотоники и многие спортивные вещи, которые созданы, они созданы именно для спортсменов, где да, доза достаточно высокая, и она не необходима для обычных спортсменов для пробежки. Поэтому лучше всего пользоваться обычной водой, ну или уже покупать готовые изотонические растворы для обычного там, соответственно, занятия спортом.
5: Понимаю, Данил. Да-да, я хочу засвидетельствовать, что вот вслед за комментариями Данила Васильева Сергей Владимирович Додонов кивает головой и поддерживает ваши тезисы и про бутылочку, в трубочку, которая сворачивается, и про изотоники. Сергей Владимирович, про обувь очень важная история все-таки. Вот насколько бег по асфальту, я автомобилист, мне немножко не скрывает, меня это смущает, эта история с так сказать, вот с выдворением автомобилистов с их законного места в угоду спортивным мероприятиям. Ну ладно, хорошо, это красиво выглядит на видеосъемке. А вообще, вот бегать по асфальту или по спецдорожкам и обувь, потому что некоторые мне люди пишут: Сергей, надо покупать хорошие кроссовки. Вот есть кроссовки за 35 тысяч рублей. Вот купите, и тогда можете бегать где угодно. А, так это?
6: Сергей, да, хороший вопрос, действительно, и тех мамочек, которых вы видели, когда ребенок плачет и просит, наверное, воды, без изотоника, насколько мы поняли, которые сидят на маркетплейсах, могут найти действительно обувь за 35 тысяч. Тут важна не цена, а качество и правильно подобранный вариант. Это лучше делать и с врачом, и с тренером параллельно.
5: Опять же, врач.
6: Опять же, врач изначально для того, чтобы понять, а есть ли какая-то патология, даже пускай условная.
5: Уже?
6: Да, да, изначально, до бега. Патология с суставами, с коленами прежде всего, да и с любыми другими, да, на которые идет нагрузка непосредственно во время бега, в том числе длительного. А также с тренером, потому что это целый комплекс, который имеет спортсмен, пускай даже любитель. И вот эта вот команда, правильно выстроенная, она даст результат.
5: То есть, ребята, надо обязательно обратиться в первую очередь к специалистам. Это очень важно. Сегодня Всемирный день бега. После короткой рекламы мы вернемся к разговору, друзья мои.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Вологодская область представит свой инвестиционный и туристический потенциал на Петербургском международном экономическом форуме, который открывается сегодня в Санкт-Петербурге. Регион подготовил стенд под названием «Вологодская область. Место силы русского мира», где будут представлены достижения в промышленности, социальной сфере и туризме. В рамках форума делегация области планирует подписать 16 соглашений на общую сумму более 25 миллиардов рублей. Для гостей также организуют дегустацию продукции вологодских производителей. Шестого июня в Вологодской области пройдет акция бесплатной онкодиагностики «Онкослужба Северная звезда России». Жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках по месту прикрепления. В зависимости от возраста и пола пациентам предложат маммографию, УЗИ, анализы крови, обследование шейки матки и диагностику новообразований кожи. Для участия необходимо заранее записаться через регистратуру или колл-центр своей поликлиники. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. В Вологодской области началась летняя оздоровительная кампания. Об этом заявила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова. По ее словам, этим летом в лагерях региона отдохнут около 38 тысяч детей. Основными темами смен станет патриотическое воспитание, традиции вологодской земли, здоровый образ жизни и год единства народов России. Особое внимание уделят доступности отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них организуют 60 инклюзивных смен. Кроме того, в рамках проекта «Лето русского севера» для школьников подготовлены культурные, спортивные и образовательные программы на весь период каникул. В Вологде появился новый музыкально-туристический маршрут, посвященный композитору Валерию Гаврилину. Его разработала аттестованный гид-экскурсовод Вера Шишерина. Экскурсия «Все в жизни музыка» проходит по местам, связанным с жизнью и творчеством композитора, и сопровождается звучанием его произведений. Участники узнают о детстве Гаврилина, его любви к Вологде, дружбе с Василием Беловым и истории городских зданий, связанных с его именем. В Вологде состоялась очередная встреча митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы с государственными служащими в рамках проекта «Добрый час». Темой беседы стали духовно-нравственные ориентиры в современном обществе. Владыка отметил важность личного примера, взаимопомощи и следования христианским ценностям, как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Участниками встречи стали около 400 человек. В Череповце уличный кинотеатр в Милютинском парке будет работать 3 дня в неделю. По пятницам зрителям предложат познавательные программы и советское кино, по выходным семейные фильмы и анимацию. Отдельно показы запланированы ко Дню России. Вход на все сеансы свободный. Кинопоказы проходят в рамках проекта «Лето русского севера». В Вологде начался прием заявок на ежегодный конкурс «Цветущий город». До 1 сентября свои проекты по озеленению могут представить жители общественной организации, ТСЖ, ТОСы и представители бизнеса. Участники будут соревноваться в нескольких номинациях – от лучших клумб и цветущих балконов до оформления дворов, общественных пространств и фотозон. Победителей определят по оригинальности идей, качеству композиции и цветовому решению. Итоги конкурса подведут в сентябре, а награждение состоится до 1 октября. И в завершении выпуска печальная новость. В Вологде на 55-м году жизни скоропостижно скончался поэт, юрист и издатель Александр Каратаев, сын известного вологодского поэта Виктора Каратаева. Александр Каратаев начал публиковать стихи еще в школьные годы, работал в журналистике, возглавлял издательскую компанию, а его произведения выходили в российских литературных журналах и авторских сборниках.

0: Погода на маяке. Сегодня в Вологде и Череповце синоптики днем обещают кратковременный дождь и, возможно, гроза. В Череповце и в Вологде максимальная температура днем плюс 19, атмосферное давление около нормы существенно не изменится. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в Юнакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт», сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. Следственный комитет сейчас проводит осмотр мест атаки ВСУ на рейсовый автобус в Юнакиевке ДНР. 7 человек погибли после удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу, сообщил ранее глава республики Денис Пушилин. Как уточнили в Минздраве, 10 пострадавших. Среди них один ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Еще одному оказали помощь амбулаторно. Жилые дома рядом с местом нападения на рейсовый автобус в Юнакиевке ДНР были повреждены, отметили в СК. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по автобусу в ДНР, назвала его охотой на людей. Уполномоченная по правам человека ДНР заявила о подготовке обращения в ООН и Красный Крест после удара ВСУ по автобусу в ДНР. В Волгоградской области задержали местного жителя, который работал на украинские спецслужбы. Операцию провели ФСБ, МВД и ФСИН. Злоумышленник за деньги активировал сим-карты, регистрировал электронные кошельки, принимал и пересылал специальное оборудование для связи. Все это украинские агенты использовали для мошенничества, в том числе против родных участников специальной военной операции. Записи разговоров с жертвами выкладывали в телеграм-канал, созданный Главным управлением разведки Украины, специально для антироссийских информационных атак. Задержанный дал признательные показания.
3: Связался с представителем спецслужбы Украины и выполнял его задание по хранению, администрированию и пересылке устройств типа SIM-Box, с которых осуществлялись звонки с Украины мошеннического характера и звонки о ложных актах терроризма.
1: Задержанный в Волгограде смог Киеву нанести ущерб родным российских военных в объеме около 300 миллионов рублей, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следственным отделом у ФСБ по Волгоградской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «государственная измена». На территории Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения. Пострадавших нет, сообщает ТАСС. В настоящее время в регионе отменен режим повышенной готовности в связи с угрозой применения беспилотников. Азиатские страны проявили интерес к российским гражданским самолетам. Наибольший вызывает Ил-114-300, сообщил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его словам, иностранные авиакомпании ждут начала использования самолетов России.
4: Большой интерес вызывает Ил-114. Огромное количество таких самолетов требуется в странах Юго-Восточной Азии. Но могу сказать, что все, конечно, смотрят на то, как начнется эксплуатация воздушных судов здесь у нас. Я убежден, что по итогам начального периода эксплуатации, когда наши зарубежные заказчики увидят, что МС-21 и Суперджет, Ил-114 ведут себя достойно, хорошо, интерес превратится в контракт.
1: Российские пассажирские самолеты МС-21 и Суперджет-100 будут поставляться авиакомпаниям под новым единым брендом, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил о возможности переименования самолета Суперджет, в том числе с использованием российского названия. Он также не исключал, что все гражданские самолеты корпорации могут выпускаться под брендом Яковлев. В самой компании Яковлев допускали, что для российского рынка будет использоваться один бренд, а для экспортных поставок другой. Росавиация сняла ограничения на сертификаты эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр» после проверки перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. При этом 3 самолета «Азур Эйр» из 9 пока не вернутся к полетам. Во время проверки специалисты выявили отклонения в работе их двигателей после бароскопического обследования. Остальные воздушные суда перевозчика, 6 машин, допущены к полетам, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. В Росавиации также пояснили, что авиакомпания устранила часть часть замечаний и изменила внутренние правила контроля за безопасностью. Так, Азур-Эйр сократила интервалы проверки двигателей, закупила дополнительное оборудование и увеличила частоту подготовки пилотов на тренажерах Boeing 757-767. Также перевозчик стал чаще проводить проверки самолетов и пересмотрел систему запасов деталей и комплектующих. Тайфун Чанми, который в настоящее время движется вдоль территории Японии, может привести к разливу по меньшей мере 3 рек в Токио. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны. Указания об эвакуации к настоящему времени получили уже более 700 тысяч жителей нескольких префектур Японии. Из-за стихийного бедствия в среду было принято решение об отмене более 760 внутренних и более 90 международных авиарейсов. Движение скоростных поездов на данный момент продолжается в штатном режиме, однако железнодорожные операторы предупреждают о возможных задержках в движении поездов и частичной отмене некоторых рейсов. На данный момент известно о нескольких пострадавших, получивших легкие травмы при падении из-за сильного ветра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, возможно гроза и до 23 градусов тепла. В Москве без осадков, днем столбики термометров могут подняться до 22-24 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 19.

0: обратная сторона музыки.
1: Ну, блистательно, блистательно. Наш палец Владислава Александровича, Вадима Львовича творит чудеса, конечно, да.
2: Аккуратнее,
1: да. Да-да-да. Дина Константиновна Кирнарская, блистательная в нашей студии. Дина Константиновна, я хочу признаться вам в человеческой любви. Доброе
3: взаимно,
1: утро.
3: Взаимно.
1: Доброе утро.
3: Да.
1: Дина Константиновна отрада наших ушей. И все, наши слушатели очень любят, когда она приходит к нам. Еще больше любят, что она на час приходит, а не на 15 минут. Музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, лекарь. Да. Друзья мои, я очень рад, что наша работа в новой студии не сопровождается видеотрансляцией. Я против видео и в радио. Радио это для фантазий. И чтобы вам лучше фантазировалось о нашей сегодняшней беседе, дорогие товарищи, сегодня Дина Константиновна по-летнему в джинсовочке. Джинсовочки, да-да-да-да-да.
3: А это у меня униформа.
1: Да. Дина Константиновна, но мы после программы выложим видео про то, как мы здесь. И вы сейчас представите себе джинсовочку, а потом увидите уже.
3: Униформа,
1: да. Вот и сравните. Фантазии и реальность. Дина Константиновна, сегодня мы поговорим о том, что вообще-то детишек надо учить музыке.
3: Обязательно. Обязательно. Терять совершенно нечего. Вот мы... Прям сразу вот с места в карьер. Можем начать. Вот у нас там есть Черниговская, да, Вадим?
2: Есть, Вуди Аллен.
3: Вот прям вот врубить на полную, чтобы все поняли, насколько мозг становится другим. Нет, нет, это первый у нас номер.
2: Да.
3: А там надо Черниговскую.
2: Черниговская, а что?
3: Вуди Аллен это у вас.
2: Это номер пятый уже, да.
3: Да, уже
4: если
3: там.
4: Если мы не будем детей рано учить музыке, не имея в виду, что из них получатся Ростроповичи или Спиваковы, а просто учить музыке, то мы не только потеряем Ростроповичи и Спиваковых, мы потеряем Эйнштейнов. Потому что мозг у них будет не так формироваться. Он должен быть готов к нетривиальным ходам. То есть если он собирается на заводе Форда столетней давности на конвейере работать, тогда все в порядке. Тогда ему этого не надо. Просто это вот крути одно и то же, и все. Но если речь идет о ненавистном мне слове «креативность», но я уж его для простоты употреблю, но я имею в виду необычные ходы. Открытия делаются не по правилам. Открытие, конечно, оно на голову сваливается откуда-то. Гуляешь по поляне, увидел бабочку, а открытие сделал в области квантовой физики. То есть это не значит, что ты должен в этом поле сидеть. Ты именно должен иметь очень широкое поле. И музыка как раз такой разворачивающий все это сознание и подсознание очень мощный инструмент.
5: Благодатная почва. Да.
4: Люди, которые занимаются музыкой, и это уже не метафорически, я говорю, а буквально, у них другие нейронные связи. У них гораздо более высокого класса нейронная сеть. Больше связей там. Больше связей, сложнее текст.
1: Обычно Дина Константиновна к нам приносит аудиофрагменты музыки. Да, я уже испугался, что товарищ Черниговская запела, но нет.
3: Авторитет, авторитет. Да, понимаете, да. Голос авторитета. Это мозговик.
1: Мы оперлись на нее.
3: Да, да, да, да. Мадам Черниговская, мозговик, известный всей стране.
1: Да.
3: И вот ее свидетельство. Действительно, занятие музыкой просто вот делают вас умнее.
1: Нет, занятие в смысле играть или слушать?
3: Любое, любое. Конечно, играть лучше, чем просто слушать. Но хорошо все. И слушать, и играть, и петь, и как угодно. Вот у нас все певцы.
1: Да.
3: Я недавно была в Тюмени, вот буквально какое-то время назад.
2: Смотрю.
3: 400 человек очередь в эстрадную студию. Все хотят быть певцами.
1: Певцами?
3: Да. Ну, вот как Стас Пьеха, например.
2: Кастинг.
3: Там, или как там Полина Гагарина. Я уж не очень разбираюсь в этих певцах.
1: Она так похудела хорошо.
3: Ну, я, к примеру, ну, вот это на Оземпике. Это сейчас как бы...
2: Это не реклама
3: была. Это не проблема, да. Это абсолютно сейчас похудеть не проблема. Вот здоровье бы не потерять после этого. А так вообще запросто. Вот запросто. Ну, мы же и так красивые, правда,
1: конечно,
3: Сергей?
1: Конечно.
3: Ну, что нам? Куда нам дальше-то?
2: Что нам терять?
3: Да абсолютно нечего.
1: Кроме нашей шаурмы.
3: Да вот именно. Не, мы ее не отдадим. Вы что?
2: Конечно.
3: Кушать будем хорошо. Правда, друзья?
1: Так, но стоят вот, 400 человек.
3: Да, в очереди петь хотят люди. И это естественное совершенно желание.
1: А кто им будет
3: кстати,
1: играть?
3: Кстати, там есть профессионалы, мини-диск. Там все в порядке. Там
1: но они-то
3: порядке.
1: Хотят петь, чтобы что? Чтобы зашибать бабло?
3: Нет. Им нравится петь.
1: Вы думаете?
3: Да, конечно. Людям нравится. Потому что пение – это первичное музыкальное проявление. Вот родился младенец, вот так сказал, и уже он поет. Он
1: это,
3: уже
1: не,
3: поет.
1: Он это когда задышал.
3: Не, он самовыражается. Он самовыражается уже.
1: Про меня рассказывали, знаете, Дим Константин, что я сначала родился и молчал.
3: Все перепугались.
1: Да, все перепугались. Потом дали по заднице. Я как задышал, как и заорал. И все обрадовались.
3: Молодец, ну отлично, да.
1: Но
3: отлично.
1: Сначала был пинок.
3: Не, но большинство даже и без пинка. То есть так хотят петь, так хотят самовыражаться, что прямо вот не остановишь. Так вот, музыка...
1: Даже те, которые безголосые
3: и да любые,
1: и без
3: какие
1: слуха.
3: Вот, это неважно, неважно. Душа
1: но
3: просит.
1: Для них караоке,
3: душа,
1: я знаю.
3: Душа просит, да. И получается так, что люди действительно, как сказал Черниговский, что хихикать можно сколько хочешь, но это правда. Действительно, они развивают ум, мозг, и вот я прям вот по полочкам сейчас все расскажу. Значит, первая полочка у нас такая, что из выдающихся ученых, нобелевских лауреатов, ни одного нет, кто не занимался музыкой.
1: Ни одного.
3: Все
1: скрипачи.
3: Или в детстве, или в подростковые годы, или просто был меломаном. Например, известно, я вот читала такую книжку о любителях музыки, и говорится там, что в Оксфордском университете был клуб музыкальный, и там физики и математики занимали 2/3. В этом клубе. То есть люди хотят музыки, она им нужна. Не зря же Эйнштейн говорил: пока на скрипке не поиграю, мысль не идет. Вот не идет. Пока не поиграю. Вот потому что я вам скажу простую вещь. Значит, хотя и Татьяна Черниговская возражает, конечно, и правильно, что полушария мозга уж так специализированы. Но вместе с тем тенденция есть. В правом полушарии находится ну, своего рода такой триггер творчества, фантазии, воображения. И для того, чтобы на него воздействовать, нужно обязательно, что такое эмоциональное, вот как музыка.
1: Сабвуфер ставить
3: да,
1: справа.
3: Вот она совершенно правильно сказала. Его. Музыку послушал, вдохновился, открыл что-то такое в физике, например. Так что стимулировать мозг с помощью музыки, как самого эмоционального вида искусства, очень полезно и хорошо. И вот мы у нас первый номер там был.
1: Все-таки в идеале.
3: Вот, а вот подождите, я расскажу, в чем фокус. Старый дедуля, значит, Вуди Аллен, режиссер, который каждый год снимает по фильму.
1: Дим Константин, но он извращенец.
3: Да ну ладно вам.
1: Точно вам говорю?
3: Нет, нет, абсолютно.
1: Да ладно,
3: ну, точно. Но это слухи.
1: Вы слышали,
3: но
1: что талантливый. Он говорил? Я, говорит, читал «Войну и мир», там о России.
3: И что?
1: И все.
3: Ну не, ну, а они, кстати, были. Я видела их фото. Он, его энная жена, Мия Фер... Нет, вы не про то, намекаете не на то.
1: Не, мы не значит, намекаем, даже... открытым текстом вам говорим.
3: Нет, нет, Мия Ферро, да, и их куча приемных детей.
1: Да,
3: и
1: да,
3: они
1: да,
3: все
1: да.
3: сняты в Санкт-Петербурге. То есть они в России бывали, как туристы, да, посещали. Так дело не в этом.
1: С какой целью возникает вопрос?
3: Он кларнетист. Ну вот вам бы все, вот такой вот, вы
1: нет,
3: понимаете.
1: Нет, может, он на филармонии был? Да нет, он талантлив, безусловно.
3: Талантливый человек. Но... Его фильмы идут у нас.
1: Да.
3: Что-то, так что вы тут... Да.
1: Не рассмотрели.
3: Мы ничего такого запрещенного не говорим. Мы очень внимательны на эту тему. Так вот, значит, смотрите, как он играет на кларнете, как профессионал. Потому что тренируется.
1: Это вот сейчас он.
2: Это он, да.
3: Старый дед.

0: это вот он дует.
1: Да. Профессионал, кларнетист.
0: Не, ну он, да.
1: Вот, вот дает, да? Так что он понимает, что стимулировать умственную деятельность с помощью музыки – это великая вещь. Вот был открыт недавно, мы тысячу раз про это говорили, но сейчас я вам могу показать музыкальный материал, на котором это было открыто. Моцарт-эффект знаменитый. Что это значит на самом деле? Это не то, что вы подумали, что Моцарт полезен, хорош, детокс и так далее. Нет, это про другое. Он стимулирует пространственное мышление, которое нам необходимо в математике. То есть музыка настолько прозрачна, вы слышите и как бы видите одновременно. Вот эта мелодия, вот тут аккомпанемент, тут тук-тук-тук-тук-тук, а там та-та-та-та-та где-то, да? И вот это вот все вы так здорово различаете, что у вас обостряется пространственный интеллект, пространственное мышление. И она доказала это, Фрэнсис Раухер, психолог, в середине 90-х годов. Это довольно недавнее, кстати, изобретение Моцарт-эффект. Вы можете подумать, что ему 100 лет. Нет, вот буквально в середине 90-х. И было доказано, что те, кто слушал музыку Моцарта,
0: так,
1: улучшали свои пространственные баллы. Вот в IQ там есть пространственная компонента. И они это улучшали, повышали на 10% просто после буквально одноразового прослушивания. Настолько это эффективная штука.
0: То есть, если идешь в
1: на
0: лес
1: экзамен
0: по грибы,
1: геометрии, прямо вот, на экзамен, вот так вот, на экзамен по геометрии, внимание всем, у кого ЕГЭ, это сейчас очень актуально. Вот идете на экзамен по геометрии, перед экзаменом Моцарт обязательно. Вот,
0: давайте
1: покажу
0: 10%
1: вам,
0: да, повысим.
1: Посмотрим, давайте.
0: 10% за один раз. 10 раз 100.

0: Свернули. Хочется, конечно, чтобы Владислав Александрович, ой, Вадим, да, пропустил, да, через свою программу пальцем, чтобы добавился бас и тарелочки.
1: Да. Более, да, вы знаете, сделать аранжировку ничего не стоит, ничего не стоит. Но идея да, сама, да, моцартовская.
2: Не, но он гений, это безусловно.
1: Идея моцартовская. Uh-huh. И у вас улучшается, знаете, иногда даже говорят так, music, math, uh-huh, музыка, математика, в одно слово пишется. То есть у вас математические способности будут обостряться, если вы занимаетесь музыкой. Так, во-первых, потому что... Вот почему? Во-первых, потому что улучшается пространственное мышление, оно играет большую роль в математике. Второй момент. И то, и другое — абстракция. То есть музыка не всегда с текстом. Вы, конечно, любите песенки ля-ля-ля, но вообще-то очень много музыки без ля-ля-ля слов. Да.
0: Вот это здесь, кстати, Дин Константин, да, я читал это исследование, не исследование, статистика по нашим людям. У нас люди очень не любят музыку без слов.
1: А не только у нас, везде.
0: Потому что нужны какие-то... Там даже нет смысла, образы. Опорные образы. «Береза, да, образ. Ты меня прижал». Мне
1: туда,
0: хорошо.
1: Сюда, да,
0: а
1: туда,
0: вот когда
1: сюда,
0: музыка,
1: да,
0: тут надо придумать этот смысл.
2: Фантазия
0: самому. А сотворчество, да, это как, например, книга и фильм. Да, в книге ты сотворец, правильно? Да, ты придумываешь,
1: да,
0: себе.
1: Воображение, да,
0: да, да, да. А в фильме вот все на экране, все, да, деньги на экране, как, да, говоря, да, Никита, да, Сергеевич. Да. И в музыке та же история. Надо же что-то придумать. А вдруг у человека в жизни ничего не случилось, что же он придумает?
2: Ну, что? Ну, фантазия слабая, да.
1: Это отдельная большая тема. Но мы сейчас не про это, а про то, что скажем. Вот мы спели, вот смотрите. Та-да-да-там, та-да-да-там. Второй мотив — трансформация первого. Вы это же слышите? Это же один, uh-huh, и тот же мотив. Только что это значит? Трансформация. Она в математике играет ведущую роль. Равняется, преобразование, трансформация. И таким образом, слушая музыку, а уж если вы играете, тем более, у вас обостряются те самые способности, которые нужны
0: математике. То есть я правильно понимаю, что гуманитарию музыку слушать категорически нельзя? Это только математикам помогает?
1: И физикам? Помогает все? Нет.
0: Нам до лампочки музыка.
1: Подождите, мы только начали. Мы только начали. Мы только упомянули первый фактор. Первый фактор. Music, math. Пишется в одно слово. Теперь второй фактор.
0: Так.
1: Вот вы, наверное, думаете. Вот богатые кто? Вот скажите.
0: Богатые?
1: Кто богатый?
2: Талантливые.
1: Какие таланты у богатого?
0: Воры.
1: Да. Почему это они в Форбсе, а мы с вами нет? Что там у них такое? Что
2: мы
1: за
2: сопротивление.
1: Талант? Что за талант?
0: Талант
1: почему?
0: У них?
1: Почему они богаты?
0: Чьи-то это выкормыши.
1: Нет, вы не правы.
0: Да ладно, как
1: нет,
0: иначе?
1: Нет.
0: Иначе нам не совладать со своим настроением.
1: 3 секунды любой так может. В 3 минуты так разорить. Все пропил и все, и разорился.
0: Да.
1: Значит, мы думали, что богатые — это умные.
0: Так.
1: У кого голова хорошо варит.
0: Нет.
1: Нет, абсолютно нет. Психологи выяснили, что вот этот IQ, ну, условно его называют интеллектуальный коэффициент, играет большую роль. Мы так думали. И изо всех сил там тоже вот язык, математика, там, STEM, знаете, как говорят на разных языках. Ага. Так вот, оказывается, нет, не то, ничего не надо.
0: Так.
1: EQ играет роль, эмоциональный коэффициент.
0: EQ.
1: EQ, да. А это что значит? Коммуникация. Что вы такой приятный. Такой симпотный.
2: Значит, мошенник.
1: Что вам деньги отдадут, просто не глядя.
0: Альфонсы, кстати, большие. Альфонсы, да, как они девчонок шкурят.
1: Ну, например.
0: Шкурят по полной.
1: Ну, например. Это один из вариантов.
0: А внешне не Ди Каприо, извините меня.
1: Нет, абсолютно нет. А вот и убалтывает.
0: Да.
1: Убалтывает. Ну, известно, женщины любят ушами.
0: Да.
1: Но это отдельная тема. Отдельная тема. Так вот, суть в том, что вот эта коммуникабельность очень воспитывается музыкальным искусством. Потому что музыкальное искусство — это общение. Когда вы слышите музыку, это голос другого. Это тот, кто с вами разговаривает.
0: Значит ли это, что социопат не любит музыку? Потому что
1: да,
0: он...
1: скорее всего, да. Да, скорее mm-hmm. всего. Конечно, когда мы говорим статистически, можно утверждать, на ваш вопрос, позитивно, так сказать, отреагировать, сказать, что да, скорее всего. Но для каждого индивидуального случая ни одна статистика не работает. Это как бы принцип. Что, да, с некоторой вероятностью можно нормально утверждать. Нет. Да, можно утверждать. Так вот, как мы тренируемся? Вот, например, вы можете сыграть, у меня там есть такие примеры.
2: Так.
1: Вот, под вторым номером. Там арию, а потом сразу эвору, буквально. Угу, вот, хорошо. Давайте арию запомним.

0: Так. А теперь цезарю.
1: А теперь цезарю прям. Лучшая песня в мире сейчас прозвучит.
2: Ну, здесь уже цыгане.
0: Да.
1: Практически почти.
0: Эх, полна моя коробочка.
2: Да.
0: Ну, давайте мы эту песню как раз после новостей спорта.
1: И вникнем.
0: Да. Дин Константин и Кирнарская блистательная с нами сегодня в студии в прямом эфире.

0: больше папы адекватного и любящего, тем ребенку лучше, и матери лучше, и семейной системе в целом. Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».
2: Здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские артиллерийские расчеты за ночь уничтожили в Сумской и Харьковской областях более 60 украинских солдат, гаубиц и миномет и 11 пунктов управления беспилотниками, сообщил источник в группировке войск «Север». Разведывательные подразделения войск также уничтожили 3 пункта управления беспилотниками, 2 огневые группы ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами России 354 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Евросоюз в качестве обязательного условия евроинтеграции Армении выдвигает требования о полном разрыве религиозно-духовных связей с Москвой, об этом сообщили в СВР. Там также отметили, что ЕС хочет лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ права пользования церковной недвижимостью и заблокировать ее диалог с Армянской апостольской церковью, отметили в СВР. Власти Молдавии ведут дело к полному сворачиванию экономических отношений с Россией. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров. По его словам, российская сторона не понимает, почему власти Молдавии хотят сохранить ряд соглашений после выхода из СНГ. «Выход Молдавии из СНГ – непродуманный и стратегически вредный шаг», – заявил посол России Озеров. В свою очередь, экс-премьер-министр Молдовы Иларион Тарлев на ПМФ назвал выход республики из соглашения СНГ бомбой замедленного действия. Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта подвергся атаке беспилотников и ракет, запущенных из Ирана. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации Эмирата. Центральное командование вооруженных сил США сегодня заявило, что американские системы ПВО сбили иранские беспилотники, пытавшиеся нанести удар по американским войскам в Кувейте. Корпус стражи Исламской революции Ирана, в свою очередь, заявил, что нанес удары по американским военным объектам в ответ на атаки США. Кроме того, силы СИР атаковали командный центр 5-го оперативного флота ВМС США и американскую авиабазу в одной из стран Ближнего Востока в ответ на удары по острову Кешм. Правительство России расширило круг IT-компаний, имеющих право на аккредитацию при Минцифры и получение мер поддержки. Теперь на них могут претендовать и компании с государственным участием. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных актов. IT-компании с госучастием традиционно широко представлены в этих сегментах. При этом их сотрудники были лишены доступа к профильным льготам для IT-специалистов. С принятием данных изменений в порядок аккредитации это ограничение будет снято, поясняет в сообщении Минцифры. Кроме того, продлены сроки проведения плановой процедуры подтверждения для всех IT-компаний в текущем году. Комфортная теплая погода ожидается сегодня в Москве. Днем до 23 градусов, что соответствует климатической норме начала лета, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

0: это в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная, сообщил ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Синоптик рассказала, что температура воды в Москве-реке сейчас всего плюс 14 градусов. Температура воды на российских морских курортах достигает 21 градуса, теплее всего в Ейске. Также за последние дни вода сильно прогрелась в районе Калининграда. В районе Ялты и Алушты 12 градусов, в Сочи 15 градусов, в Геленджике плюс 17, в Анапе на 1 градус выше, сообщили в гидрометцентре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Новости спорта.
3: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольному тольяттинскому «Акрону» не хватило глубины состава в прошедшем сезоне. Так считает экс-главный тренер «Волжан» Заур Тедеев. Цитата. «У нас никогда не набиралось заявки больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский. Это те, кто должны были по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них вместе взятых. И как конкурировать? Только за счет 12-13 человек, из которых 10 в старте». Конец цитаты. Команда сумела сохранить прописку в элите, но перед стыковыми встречами попрощалась с наставником из-за неудачных результатов. Международная федерация хоккея может опереться на рекомендации МОК и практику по допуску российских спортсменов при рассмотрении вопроса возвращения отечественных хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, далеко не факт, что наших вернут уже в сентябре, но прецеденты дают надежду, что на собрании руководящего органа решение может быть положительным. Московский хоккейный «Спартак» попрощался с вратарем, продлил контракты с двумя своими игроками и подписал форварда, выступавшего в НХЛ. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
4: Накануне было объявлено о том, что вратарь Александр Георгиев расторг контракт со «Спартаком». При этом отмечается, что права на 30-летнего голкипера в КХЛ остаются за красно-белыми до конца сезона 30-31. Это говорит о том, что россиянин намерен вернуться в НХЛ, откуда уехал в прошлом году, расторгнув соглашение с «Баффало». При этом сам «Спартак» заключил контракт с бывшим игроком Детройта Виннипега и Сан-Хосе, нападающим Евгением Свечниковым. Соглашение рассчитано на 2 года. 29-летний форвард провел в НХЛ 172 матча во всех командах и набрал 45 очков. В 2023 году он вернулся из-за океана и выступал за Акбарс, Торпедо и Амур. В прошлом сезоне он сыграл 34 матча в составе команды из Хабаровска и набрал 16 очков. Кроме того, москвичи объявили о продлении контракта с американским защитником Джоуи Кином до 2029 года. В минувшем сезоне 26-летний хоккеист установил рекорд результативности для игроков обороны «Спартака», набрав 39 очков за 63 матча. Был продлен контракт и с 23-летним форвардом Данилой Пивчулиным на 3 года. В прошедшем сезоне он набрал 31 очко за 63 матча, отмечавшись голами и передачами в важнейших играх.
3: Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова примет участие в клубном чемпионате Испании. На чемпионате Европы, который проходил в Болгарии с 27 по 31 мая, она завоевала золотую и 2 бронзовые награды. Россиянка будет выступать за клуб «Ла Коридория» из Овьедо. Этап пройдет там же с 6 по 7 июня. У меня на этом все. До скорого.
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: обратная сторона музыки.
1: Итак, товарищи, перед новостями мы с Диной Константиновной Кирнарской, музыковедом, проректором Российской академии музыки имени Гнесиных, профессором, доктором искусствоведения, доктором психологических наук, послушали сначала немцев, австрийцев, потом Цезария и Вора начала вроде как. Давайте дослушаем.

0: Вуди Аллен на кларнете.
1: Нет, это другой человек.
0: Дин Константинов. Тут немножко я возврат сделаю товара. Вот смотрите, она же прославилась, когда стала уже очень взрослой, мягко говоря. И вот мы с Дин Константиной записывали маленькое видео. Я его выложу ровно, как только мы перестанем говорить сегодня у себя в Макс-канале Стилавин. И я Дине Константиновне отвесил несколько комплиментов. Она говорит: Сергей, вы немножко, говорит, не туда. Немножко не туда, как бы уклоняйте, намекая на то, что как бы уже как
2: возраст,
0: бы,
2: возраст.
0: Да, да, да, возраст. А вот эта песня «Целуй меня крепче», извините меня. Хны. А поет-то уже бабуля.
2: Это и как поет?
0: Это как же, Дина Константиновна? У нас раздвоение происходит.
2: Не, ну, понимаете, молодость души никто не отменял.
0: Да.
2: Понимаете, молодость души. Но здесь вопрос вот в чем. Если вы занимаетесь музыкой, вы становитесь очень мощным коммуникатором. Потому что, например, вы вот слышите, что вот он пел та-та, та-та-да-да-да-да, вроде так кланялся, вздыхал, в любви признавался. И она тоже так поет та-да-дам, парарарарам, прям аж вся рыдает. И это одно и то же, в общем. То есть, что эстрада, что классика, что, например, народная музыка, это все какие-то близкие смыслы. Вы можете вытащить из музыки суть, смысл.
3: Но форма меняется.
2: Форма, да, вот форма. То есть, вы слышите, например, вам говорит, заплачу 100 миллионов, а вы знаете, врешь, врешь, потому что вот с такой же интонацией меня в прошлом году обманули. И говоришь, а нет, я вот слышу, что вы обманываете.
0: Мелодию голоса.
2: Мелодию голоса, да, улавливаю, мимику вообще все улавливаю и вижу, что уже ситуация немножко жареная. И тогда, когда вы становитесь таким, а сами вы зато можете что угодно продать.
0: Но в этом смысле,
2: зимой,
0: наверное,
2: снег продать,
0: в этом смысле,
2: да,
0: наверное, женщине сложнее распознавать вот ложь в голосе,
2: кто
0: потому что
2: знает,
0: как раз покупается-то на голос.
2: По-разному, все по-разному, но...
0: Мужчине-то чего?
2: Хорошо,
0: надела,
2: ладно,
0: чулки, уже хорошо.
2: Ну ладно, женщине, может, и немножко сложнее, дело же не в этом, все равно ведь лучше, чем было бы, если бы не... В этом и речь, об этом. То есть, если вы занимаетесь музыкой, вас труднее обмануть, вы гораздо более чутко все воспринимаете, то есть коммуникатор, вот это вот мускул коммуникации, у вас работает очень хорошо. Но мало этого, есть еще один фактор, которым я вам скажу. Значит, музыканты быстро соображают.
0: Да.
2: Вы это, конечно, можете не заметить. Но, ну, там играет то, другое, третье, ля-ля-ля, да, все это. На самом деле, это очень быстро схватывающие люди. Почему? Вот в музыкальном искусстве есть такая история, как вот вы можете поставить большое очень содержание, довольно сложное, в три такта. Буквально вот в несколько тактов. Вот вы даже по себе проверите. Так. Вот у нас под номером 3 есть
3: Африка.
2: Песенка, да, давайте-ка.
3: Давайте-ка. Угу.

0: О своем поют.
1: Да здорово поют. Но вы же сразу услышали, что это Африка.
0: Да.
1: Две секунды. Две секунды буквально. И вот другой пример следующий прямо у нас.
0: Это ближе к нам.
1: А вот что это? Вот вы сразу уловите.
0: Кавказ.
1: Конечно, Грузия, Джорджия, да? И вот сразу вы это услышали. А почему? Потому что музыка очень быстро отдает содержание, смысл, что, где, откуда, кто поет, о чем поет. Мгновенно. То есть, когда вы читаете текст, страницу надо, чтобы вы уловили, а что, а где, а что имелось в виду. А здесь вы сразу. То есть скорость соображения становится то есть, другой. То есть
2: пропускная способность моментально, информационная, да? Широкий канал сразу.
1: Абсолютно, да. Вы сразу будете все схватывать. И вот даже вот эти факторы тоже огромную роль играют. Плюс речь моложе, чем музыка.
2: А
1: музыка
2: где,
1: старше.
2: Динк, вы говорите, музыканты быстро, хорошо быстро мыслят. Собрали. А где это пригождается? Это при оплате коммунальных услуг?
1: Нет, ничего подобного. А вот представьте, я вам расскажу такую штуку.
2: Так.
1: Значит, вы знаете, что такое партитура? Ну, да, я не знаю, 20 строчек снизу вверх, так? Угу. И нужно сразу одним взглядом все охватить,
2: да
1: все
2: как
1: обобщить.
2: Ленин наискосок читал.
1: Да, даже гораздо
0: быстрее.
1: Круче.
2: Да?
1: Да, конечно. И вот сразу все это сыграть, исполнить вот так это вот. То есть это такая скорость, которую вы не можете представить.
2: То есть, погодите, чтобы представить себе, на одной странице
1: на
2: сколько
1: одной...
2: минут времени, ну, сколько секунд музыки?
0: Игры,
2: примерно.
0: Да,
1: ну, нет, ну, секунды игры может быть сколько угодно. Вы просто должны все, что на всех линиях написано, охватить буквально
2: на странице.
1: Считанные доли секунды.
2: Серьезно?
0: Все
1: доли секунды. Знаете, был случай,
2: голове.
1: Все просто опешили. Значит, рукопись увертюры к Руслану, вы ее все знаете, пам-па-па-пам-па-па-пам, пам-па-па-пам, да, все знаете. Лист сыграл, Лист, Ференц Лист, великий человек, но это гений. Он это сыграл в темпе по рукописной партитуре Глинки. Все просто глаза уже на лбу висели.
0: Надо перевести, что за
1: у всех. Темп там, да да там, да да там.
0: Очень-очень быстро.
1: Бам-ба-па-пам. Да, и вот это вот все сразу.
2: Это с листа.
1: С листа в том-то и штука. Это свеженаписанное было. Свеженаписанное. 842 год. Премьера
2: то есть мозг,
1: Руслана.
2: Давайте так, восприятие визуальное, нотной грамоты.
1: Мгновенное.
0: Ну, то есть на перемотке,
2: нет,
0: по
2: сути. Погодите, это как работает искусственный интеллект. Да, то есть и готов ответ, как
1: вот.
2: Вы за ответ пихаете туда.
1: Я и говорю, мы уже с вами 5 минут мурыжим эту тему. Скорость соображения гигантская. И так, и сяк во все стороны, горизонталь, вертикаль, как угодно.
2: А слушатель развивается благодаря
1: конечно,
2: этому? Или это просто профессиональная
1: слушатель
2: тема?
1: Тоже развивается. Медленнее. Мы уже с этого начинали. Конечно, играть и петь лучше, чем просто слушать. Но просто слушать тоже очень важно. Кроме того, вот эта наслышанность, она в какой-то момент становится уже очень действенной.
2: То есть количество переходит?
1: То есть, да, конечно. То есть если вы много слушаете, особенно нелюбимую вами классическую музыку,
2: а если вот человек в пятерке «Жигулей» с сабвуфером день и ночь слушает хип-хоп, вот он развивает рэп.
1: Тоже.
0: Но медленней.
1: Но хуже. Конечно, Вадим зрит в корень.
0: Вадим,
1: все.
0: Оттупляет.
1: Темп, да, темп. Он развивается тоже. Любой жанр музыки очень полезен. И классика, и джаз, и поп-музыка, и любой жанр.
0: Но чем сложнее, тем лучше.
1: Конечно. Классическая музыка более многосоставна, более сложна.
2: А давайте подковырнем, Дин Константин. Ну, а вот все-таки вот что круче? Классика классная,
0: или
2: да?
0: Джаз.
2: Или джаз, да. Вот,
1: абсолютно равны. Они абсолютно равны. Я однажды разговаривала с Уинтон Марсалис.
2: Да
1: вы что? Известный,
2: это
1: да.
2: Круто.
1: Я лично с ним разговаривала.
0: Ничего себе.
1: Это было 4 июля, годовщина американской независимости.
2: Так.
1: Он выступал в Кусково.
2: Усадьба джаз?
1: У нас, да, выступал. И я, как журналист,
2: да,
1: подошла, значит, к нему, и мы говорили о классике джазе. И он сказал, это же универсальный трубач, который умеет и туда, и сюда.
0: Но
1: это очень
0: крутыш,
1: редко.
0: Да.
1: Он и классический, и джазовый одновременно. Так вот он и говорит, что классика и джаз по сложности, по насыщенности абсолютно одинаковы, равны. И по количеству любителей. Он говорит мне так, это его данные. 4% людей любят слушать классическую музыку, и тоже и джаз то же самое, не больше и не меньше.
2: Но это не те же люди, да?
1: Во многом те же. Я думаю, да. Они где-то наполовину будут пересекаться.
2: Итого 6.
1: 2, 6.
2: Ну,
1: сколько итого-то будет?
2: Да. Весь пополовину.
1: Да, и так, и так. Но он сказал, что он может утверждать достоверно на основании исследований статистических, что количество любителей джаза, вы думаете, оно намного больше, чем классики.
0: Я
1: бы так подумал.
0: Да.
1: По ощущениям. Нет! Нет! Потому что джаз тоже очень сложная музыка. Это кажется, что она такая простенькая. Нет, она совсем не простенькая. Потом, джаз же очень сильно усложнился после войны. Одно дело, Диксиленд, там, новоорлеанский
0: джаз,
1: старенький
0: ранний.
1: Такой, да, Hello Dolly, там что-то такое. Хотя это уже в 60-е годы написано, но все равно. А потом бибоп уже, да, там Брубек и вся компания, и Майлз Дэвис, и там тот же Чарли Паркер, да, вот эта вся компания. Это уже совсем другой джаз, он гораздо сложнее, он уже стоит вровень с классикой. Вровень, это одно и то же, более-менее, по сложности. Так что, друзья, любите и то, и другое, это прекрасно развивает, прекрасно развивает. Любители поп-музыки больше всего. Вот
0: теряют,
1: какие-то,
0: да?
1: Легкие «Том Беланеже», там какой-нибудь будем петь. Или вот «Бесса Мамуча». Это да. Любители этой музыки.
2: А
1: больше.
2: «Шерри, Шерри Лэнни».
1: Тоже все
2: это
1: туда
2: напиток.
1: Же. Да,
2: мы же программу
1: и
2: делали, Дин
1: Константин. Мы делали.
2: Мы же,
1: да,
2: мы же репетировали.
1: Да, мы же, конечно.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Череповце заменят 147 лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов по итогам заседания оргкомитета. Всего в городе в этом году реализуется более 400 объектов благоустройства и ремонта. В их числе обновление общественных пространств, капитальный ремонт дорог, школ и социальных учреждений, а также развитие коммунальной инфраструктуры. Работы ведутся в рамках масштабной программы обновления городской среды. Вологодские врачи спасли 9-летнего мальчика, пострадавшего в серьезном ДТП в Вашкинском округе. Ребенок был доставлен в районную больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами. Медики оперативно оказали первую помощь и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами областной детской клинической больницы. После этого мальчика экстренно перевезли в Вологду, где ему оказали необходимое лечение. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. В Вологде начался прием заявок на ежегодный конкурс «Цветущий город». До 1 сентября свои проекты по озеленению могут представить жители общественной организации, ТСЖ, ТОСы и представители бизнеса. Участники будут соревноваться в нескольких номинациях от лучших клумб и цветущих балконов до оформления дворов, общественных пространств и фотозон. Победители определят по оригинальности идей, качеству композиции и цветовому решению. Итоги конкурса подведут в сентябре, а награждение состоится до 1 октября. В Череповце завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием IT-технологий. По данным следствия, трое фигурантов, действуя по указаниям куратора, представлялись сотрудниками сотовых операторов и силовых структур и похищали деньги у пожилых граждан из разных регионов страны. Общий ущерб превысил 9 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых, часть похищенных денег была возвращена потерпевшим, уголовное дело направлено в суд. К 90-летию поэта Николая Рубцова Вологодская областная научная библиотека обновила электронную энциклопедию «Весь Рубцов». В ресурс добавили новые материалы, электронные версии 10 книг и более 150 статей о жизни и творчестве поэта. Пользователям доступно полное собрание сочинений Рубцова, редкие фотографии, нотные сборники песен на его стихи и интерактивная карта мест, связанных с его биографией. Все материалы можно бесплатно просматривать, скачивать и использовать для учебы и исследований. В продолжении темы подведены итоги межрегионального творческого конкурса «Моя Родина Милая», посвященного 90-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова. На конкурс поступило более 1400 заявок от участников из 25 регионов России. Работы были представлены в 5 номинациях от рисунков и фотографий до видеоклипов и нейроарта. Большинство участников – жители Вологодской области, имена победителей уже опубликованы, а церемония награждения пройдет в сентябре в рамках фестиваля «Рубцовская осень». И в завершении выпуска. Жители Вологодской области смогут получить консультации по вопросам предоставления материалов из Государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства. Горячую линию проведет региональный Роскадастр 4 июня. Специалисты расскажут, какие документы хранятся в фонде, кто именно имеет право получить их копии и как правильно оформить запрос. Звонки будут приниматься с 10 утра и до 12 дня по телефону в Вологде 57-26-89, повторю, 57-26-89.

0: года на маяке. Сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем плюс 19. Кратковременный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление около нормы и существенно не изменится. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Руководство Евросоюза агрессивно взялось за вытеснение Русской Православной Церкви из Армении и ставит перед армянскими властями требования о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой в качестве обязательного условия евроинтеграции. Об этом сообщили в пресс-службе службы внешней разведки России. По данным СВР, европейцы фабрикуют компромат на представителей Еревана армянской епархии Русской Православной Церкви, чтобы побудить власти Армении начать масштабные гонения на нее. Евросоюз также предпринимает попытки лишить Еревана армянскую епархию РПЦ права пользования церковной недвижимостью, отметили в СВР. Связи братских народов Армении и России несравнимы старшей истории Евросоюза. Они переживут нападки европейцев, не помнящих родства, отметили также в пресс-бюро службы внешней разведки. Сегодня начал работу Петербургский международный экономический форум. Он пройдет 3-6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМФ с большой речью. После состоится его беседа с заместителем председателя КНР. На повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества. Состав участника Петербургского международного экономического форума показывает, что политика глобалистов полностью потерпела неудачу, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, на Петербургском экономическом форуме будут присутствовать представители более 130 стран.
3: Будут присутствовать представители более 130 стран. И он происходит в очень важное время, когда вот политика глобалистов полностью потерпела неудачу. И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям. И это очень отличает Санкт-Петербургский экономический форум от глобалистских форумов, как форум Давоса и других, которые показали свою несостоятельность и свою неуспешность в той идеологии, которую они продвигают. А что мы видим? Мы видим, что страны глобального юга растят свою экономическую мощь, активно двигаются к партнерству с Россией и будут активно представлены. Но мы также видим, что будет много представителей из Европы. А что происходит в Европе? Это то, что Европа наконец видит, что экономический кризис, энергетический кризис, который там наступает, это результат отказа от российской энергетики. И российская энергетика – это было 55% всех поставок газа в Германии.
1: В рамках ПМФ-2026 пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы на полях форума состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум, деловые двадцатки и другие мероприятия. Уровень безопасности Запорожской АЭС из-за поврежденной в результате боевых действий резервной высоковольтной линии внешнего электроснабжения Днепровская снижен вдвое. Переговоры о введении режима тишины для ее ремонта все еще продолжаются, сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук. В ночь на среду станция в течение 20 минут в 17-й раз с начала военного конфликта оставалась без электроснабжения, сообщил МАГАТЭ. В агентстве уточнили, что до восстановления работы линии электропередачи электроснабжение станции обеспечивает аварийные дизельные генераторы. Этот инцидент вновь подчеркивает, что в условиях войны сохраняются риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Объем реализации новых легковых и коммерческих автомобилей в России по итогам текущего года увеличился на 18% в годовом выражении, до 110,5 тысяч единиц, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса, сообщает ТАСС. При этом за 5 месяцев текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6% в годовом исчислении и составили более 482 тысяч единиц. Многие россияне хотели бы получать зарплату чаще 2 раз в месяц. Согласно опросу ВТБ, около трети граждан предпочитает ежедневные выплаты, а почти каждый 10-й выступает за ежедневные начисления. Отвечая на этот вопрос, банки выводят новые сервисы. Так, на ПМФ 2026 ВТБ предложил своим зарплатным клиентам доступ к средствам в любой день. Об этом заявила первый заместитель президента, председателя правления банка Ольга Скоробогатова. Процентов за эту услугу не взимается. В день официальных выплат от работодателя сумма, которую клиент получил авансом вместе с платой за сервис, автоматически удерживается банком. Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, передает РИА Новости. По ее словам, основное влияние конфликта связано не только с тем, что регион перестал быть туристическим и транзитным центром, но и с ростом цен на топливо в мире. В связи с этим повышение стоимости туров за счет транспортной составляющей стало одним из самых серьезных потрясений. Крупные мировые перевозчики в настоящее время пересматривают свои полетные программы в связи с топливным кризисом. Любое сокращение объемов перевозок при сохраняющемся высоком спросе также означает повышение цен, пояснила Майя Ламидзе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза и до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, днем столбики термометра будут подниматься до 22-24 градусов, сейчас в городе +20.

0: выбираем среди драгоценных металлов, из чего делать монету? Вы сказали главный параметр, что, во-первых, это долговечность.
1: Износостойкость.
0: Да. А во-вторых, ведь не просто износостойкость, долговечность. Я же должен на этой монете напечатать что-то достаточно такое мелкое. И если это будет мягкий металл, ну пусть даже износостойкий, хотя нет, неправильное слово, твердый металл, но на котором нельзя ничего мелкого напечатать, скажем так, то это будет тоже неправильно.
1: Это интересный тоже вопрос к тому, из чего монеты делать, потому что он должен быть мягким, чтобы можно было какой-то рельеф создать, довольно иногда мелкий. Uh-huh. А с другой стороны, если монета будет очень мягкой, то она, возможно, там в карманах будет портиться, как-то сминаться и так далее. Нужен баланс, конечно.
0: И я правильно понимаю, что нельзя придумать, или почему так получилось, чтобы монеты делали из какого-то одного металла?
1: Нет, можно. Есть примеры монет, которые были сделаны почти из чистого золота, но прям чисто, оно очень мягкое. Но...
0: Нет, я имею в виду, что надо ли нам вот это медь и не медь? Потому что вот
2: а
0: я, насколько понимаю...
2: А мы говорим, ребят? Потому что я вот сижу, думаю, да. Смотрю, Япония была, Латинская Америка, ну, вернее, Восток, там, Запад, Дальний Восток, там, империи. То есть у всех были из одного и того же, что ли, деньги и все такое? И
1: в
2: когда
1: итоге...
2: это было?
1: Люди приходили к какому-то одному и тому же итогу, особенно сейчас многие монеты делают, правда, из стали, то есть даже не из золота, из серебра, понятно, даже не из меди, а из стали, и во многом это объясняется тем, что нужно создавать монеты как можно дешевле. Угу. И если раньше их делали медными, потому что была дешево...
0: Медь была дешево. Да. Дешевая медь была, вот так.
1: Да, то сейчас стоимость меди сильно возросла, поэтому делать монеты из меди уже невыгодно, она дороже стоит, чем другие. Угу. И поэтому сейчас в монетах есть сердцевина, это сталь, причем какая-то особая сталь, в которой углерода меньше, чем обычная кухонная сталь, к примеру. Ну и эта сталь покрыта, чтобы не было коррозии у монеты, разным другим металлом, например, покрывает медью некоторые монеты, очень тонким слоем, некоторые покрывают латунью, некоторые цинком. Mm-hmm.
2: А какие-нибудь примеры, вот, например, ну вот красивые такие жирненькие монетки, есть вот фунт, по-моему, один, да, там и королева в профиль, и, в общем, оно так как-то... Ну, жирненький он так. Вот это как раз и есть тонкая медь, а внизу что-то там внутри какое-то другое.
1: Да, да, я люблю ребятам показывать опыт, и... может применяться, да. Он мягче, чем там какие-то другие металлы. И из-за прочной оксидной пленки не так сильно подвергается коррозии, как, допустим, какие-то другие активные металлы, типа цинка, например. Так тоже поэтому можно делать, да.
2: Но дешево, дорого это?
1: Надо смотреть на стоимость. По-моему, сравнимо со стоимостью монет меди, может быть, чуть дороже. Вообще, в целом, алюминий важен не только для монет, и больше не для монет, поэтому надо проверить,
2: тоже,
1: на самом деле.
2: Да?
0: Я правильно понимаю, что, ну, кстати, немножко давайте всех успокоим по поводу денег и вирусов. Есть огромное количество других прекрасных мест для передачи вирусов от рук к рукам. Например, та самая замечательная наша тележка в супермаркете. Это просто, по-моему, топ как раз загрязнений, потому что ее никто никогда не протирает, а все ей пользуются.
2: Да, а кнопки в лифте, господи. Нажал дальше, пошел в носу ковыряться, стоишь и
0: смотришь
2: в лифте,
0: в зеркало. И у господа все есть. Но вопрос все-таки у меня был еще про нумизматов. Какая вероятность то, что они заинтересуются современными монетами, и надо для этого их

0: золото. Угу. Но ты физически-то вроде как его и не покупаешь.
1: Ого. Там есть разные способы. Можно заказать себе доставку слитка золота, и к вам прям приедет человек специально, который вот вам...
0: Прям привезет, да?
1: Привезет,
0: в авоське.
1: Да. Или может его сохранить в сейфе, и можно приехать смотреть раз в неделю.
0: Пробование на зуб монет – это что за такой современный или прошлого рода эффект? Как можно было на зуб пробовать, и почему это было важно?
1: Проверяли на мягкость.
0: И что?
1: Когда-то так делали, когда, правда, были монеты золота и серебра, и можно было примерно понять, насколько много золота в монете, потому что золото, совсем чисто золото, очень мягкое. Добавки разных металлов делают его, конечно, потверже, но все равно золото даже с добавками не такое твердое, как другие металлы, поэтому вначале можно было как раз так проверять качество монет условно. Это очень, наверное, способ для самоутешения скорее, нежели для проверки прям приборной какой-то. Поэтому здесь больше психологии, нежели культурального подхода.
0: Ну что ж, давайте, друзья, думать, что у нас все-таки с этими, с деньгами вообще в целом будет все хорошо, и с, в том числе и монетами.
2: И с зубами.
0: И с зубами тоже. И на, когда пробуете монету на зубы, вы одновременно еще и зубы свои тоже пробуете на качество. Александру огромное спасибо, что был с нами, преподаватель химии и автор телеграм-канала. Все на телеграм-канал Химлаба. Друзья, Химлаба набираем и подписываемся. Спасибо,
3: физики
0: пока-пока.
3: И лирики.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
2: Службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после обстрела в ИСУ пассажирского автобуса в ДНР, в результате которого погибли 7 человек, сообщили в СК. По данным следствия, рано утром 3 июня в ИСУ в Енакиево нанесли удар БПЛА по автобусу Москва-Симферополь. По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
0: Как уточнили в Минздраве, 10 пострадавших, среди них один ребенок, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Трое пострадавших при атаке в ИСУ на рейсовый автобус Москва-Симферополь после операции находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщила главврач Горловской больницы. Жилые дома рядом с местом нападения на рейсовый автобус в Енакиевке ДНР были повреждены, сообщили в СК. Уполномоченная по правам человека ДНР заявила РИА Новостям о подготовке обращения в ООН и Красный Крест после удара в ИСУ по автобусу в ДНР. Запад будет замалчивать факт нападения в ИСУ на рейсовый автобус, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также отметила, что ее уже не удивляет отсутствие международной реакции на теракт, устроенный в ИСУ в Старобельске. Владимир Путин проведет сегодня переговоры с коллегой из Танзании Сами Сулуха Хасан, которая прибудет в Москву с государственным визитом высшего уровня. Руководители двух стран встретятся в Кремле. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, темой переговоров станут перспективы расширения сотрудничества двух стран, а также международные и региональные вопросы, в том числе и подготовка к третьему саммиту России-Африка. Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве в области высшего образования, науки, информационно-коммуникационных технологий и инвестиций. Президент Танзании также намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и выступить на его пленарном заседании. Продавцы на маркетплейсах должны иметь право отказываться от участия в акциях площадки без дискриминации с ее стороны. Это следует закрепить законодательно, заявил РИА Новостям директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин. В конце июля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Закон вступает в силу с 1 октября текущего года. Представитель министерства напомнил, что закон о платформенной экономике уже регулирует проведение акции со скидками за счет продавца, а будущим продавцам нужно будет дать возможность самостоятельно участвовать в акциях на платформах. 4 человека были удалены с экзамена в первый день основного периода ЕГЭ-2026, сообщил РИА Новостям глава Рособорнадзора. Один был удален за использование средств связи, а трое за использование шпаргалок, сказал Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Первый день основного периода ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме.

0: Данил Моногаров, здравствуйте. Футбольный «Зенит» летом будет искать усиление на позицию нападающего. Об этом рассказал председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов. По его словам, Александру Соболеву обязательно нужен конкурент. «Зенит» в прошедшем сезоне стал чемпионом страны. 18 июля команда поспорит за Суперкубок России с московским «Спартаком». Московская футбольная «Динамо» сообщила об уходе из тренерского штаба Романа Шаронова, Юрия Жиркова и Алексея Радевича. Специалисты завершили работу в клубе в связи с истечением срока контрактов. Главный тренер футбольного «Краснодара» Мурат Мусаев заявил, что его команде требуется усиление, и поделился планами на лето по комплектованию состава. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: За последний календарный год Краснодар уступил ЦСКА Суперкубок России, потом проиграл чемпионскую гонку в РПЛ «Зениту», а следом был бит еще и «Спартаком» в финале национального кубка. Несмотря на удовлетворение качеством игры, наставник южан Мурат Мусаев согласился с тем, что команде не хватает глубины скамейки. «Мы играем на пределе, для дальнейшего развития нужна свежая кровь», — признался Мусаев. Пока, по мнению специалиста, Краснодару требуется точечное усиление. Если все лидеры останутся, много трансферов на вход не будет. Хотелось бы добавить двух футболистов, которые сразу бы зашли в состав, уточнил Мусаев, не назвав имен и позиций. Ранее напоминалось, что будущее в Краснодаре под вопросом у Аласы, Петрова и Са. У Аласы еще сезон контракта. С Петровым и Са идут переговоры. Думаю, в ближайшее время клуб объявит, намекнул Мусаев на то, что эти игроки останутся. Еще зимой серебряный призер РПЛ приобрел у Ростова права на универсального защитника Илью Ваханию. Очевидно, какое-то время у него уйдет на адаптацию, но мы с нетерпением ждем начала совместной работы, заявил Мусаев. Напоследок главный тренер Краснодара затронул тему перспектив других важных легионеров. По его словам, предпосылок к потере клубом Кордобы и Спиртяна пока нет, а вот защитник Гонсалес может уехать. Его семью беспокоят сложности обучения старшего сына. В Краснодаре есть сложность с обучением на испанском языке, разъяснил Мусаев.
0: Хоккейный «Ванкувер» заключил контракт с двукратным финалистом Кубка Гагарина Ильей Сафоновым. Двустороннее соглашение рассчитано на один год. В минувшем сезоне он провел 88 матчей за казанский «Акбарс» в КХЛ с учетом плей-офф и набрал 42 очка. Соревнования стран БРИКС по киберспорту состоятся осенью в Москве, сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Подобный турнир пройдет уже в четвертый раз. В прошлом году в нем приняли участие 44 спортсмена из 22 стран. В их числе, например, были представители Египта, ЮАР, Таиланда, Бразилии и Белоруссии. Призовой фонд составлял 3,5 миллиона рублей. У меня на этом все. До новых встреч!
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Ты в своем уме?
4: Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
5: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
6: Загляни ему в голову.
5: Категория 16+.

0: Ой, какая важная тема. Уверена, те, кто ее с нами вместе выдержит, вынесет и сделает правильные выводы, будет чуть-чуть, наверное, счастливее. Как правильно хвалить себя и нужно ли это делать, поговорим с гостьей, семейный и провокативный психолог, член Санкт-Петербургского психологического общества, автор книг «Путь к счастью» и «Ты только спроси». Елена Сергеевна Гусева сегодня с нами. Елена Сергеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хвалить себя. И тут два вопроса. Перед собой же или перед другими? Как вы делите, психологи, эту ситуацию?
1: Самое первое – хвалить себя для самого себя. Я бы сказала бы так, наверное. Это все-таки любовь к самому себе проявляется. А так, то, что если ты сам себя не похвалишь, да, как говорят, то не похвалит и другой. То есть ты, как ты сам к себе относишься, так и будут к тебе другие относиться.
0: Ну, видимо, это с детства же не проявляется. Сначала тебя кто-то должен хвалить. Ты же ребенок в детстве.
1: Да,
0: поэтому это приобретенный навык.
1: Да, да, да, да, да, да. Это делают родители. Вот недавно тоже была ситуация в бассейне. Я наблюдала. Мама проверяет девочку на знание таблицы умножения и спрашивает там...
2: В бассейне?
1: И девочка там смущается, чего-то не знает, отвечает не в попад. И когда она правильный ответ говорит маме, мама никак ее не подкрепляет, то есть она не говорит, ты молодец, ты умница, хотя бы такие оценочные какие-то, может быть, похвалы. То есть я рада, что ты знаешь таблицу умножения, такого вообще не было положительного подкрепления, но мама обязательно замечала то, что было неправильно. И вот этот навык, конечно, он не закрепляется.
2: Почему девочка не сказала маме, что в бассейне вообще не спрашивают таблицу умножения? Хотя бы.
1: Не могу какой сказать, но у девочки еще не сформировано такое «я» настолько сильное, чтобы она могла маме сказать, допустим, ну вот, мам, сейчас не хочу заниматься таблицей умножения, хочу раскладываться и получать удовольствие от плавания, допустим.
0: Угу. Так, может быть, кстати, хорошо, что вы бассейн вспомнили. Я один раз видела ситуацию во время тренировки по легкой атлетике, и там участвовала, среди прочих, моя дочь, и вот как раз вот в спорте, наверное, так не работает, потому что тренер орал так на других детей, говорит, ты что сюда, просто так пришла или пришел? Угу. Это был последний раз, когда я ребенка туда отвела. Но для спортсменов настоящих это действительно стимул для того, чтобы быть лучше и быть...
1: Первый.
0: Чего-то достигать. Тогда как же это работает в психологии? А для простых людей не работает, что ли?
1: Здесь, да, безусловно, то, что касается достигаторства, или там, допустим, да, я должен быть первым олимпийским чемпионом, я должен быть лучшим, да, то есть очень часто в спорт идут вот такие люди, которые со сценарием быть лучшим, и они сравнивают все-таки себя с другими, но здесь очень важно, и почему многие спортсмены тоже работают с психологами, очень важно все-таки отталкиваться от самого себя, то есть отделять личность от поступков, что даже если я там завоевал третье или второе место, я все равно, со мной все окей. Вот все нормально, все хорошо. То есть это не требует доказательств. А именно вот эта безусловная материнская любовь, все со мной окей. У меня просто не получилось, и я там что-то, не знаю, усилю тренировки или буду делать как-то по-другому. Да, то есть я попробовал, и все равно я рад, что я попробовал. И это там здорово, круто. Но опять же, вот я сейчас даю то, как оценку даю, да, получается, поступку. Это очень часто происходит в жизни, когда мы говорим «я молодец». И это уже оценка, потому что мы привыкли то, что нас оценивали когда-то. Это такая условная любовь, получается, но это отцовская любовь. Мамина любовь, она безусловна, а папина любовь, она...
0: должен заслужить.
1: За какие-то условия, выполнение каких-то условий.
0: Да, тогда смотрите, если мы себя хвалим, уже подросли чуть-чуть, тогда мы хвалим себя, важно хвалить себя в каких случаях? Когда ты что-то не вот как спортсмен занял второе-третье место, либо вообще по любому поводу, когда ты каким-то смог Wi-Fi найти там, себе и престарелой бабушке раздать причем.
2: Встать смог с кровати, уже хорошо, правильно?
0: Ну, это, видимо, финал уже, похвалы.
2: Все равно.
1: Нет, ну, кстати, за это тоже можно похвалить. Допустим, там клиент приходит, ну, там, не знаю, преддепрессивное состояние, да, и здесь ему, конечно, очень важно опираться именно на такую безусловную материнскую любовь, что ты пришел, и это, ну, то есть это такое радостное событие, ты смог, или там ты проснулся, и ты смог проснуться, ты выспался, ты о себе позаботился, Да, то есть и это такое удовольствие, это радость от того, что я тебе доставила это удовольствие. А не то, чтобы, опять же, я все-таки рекомендовала бы уходить от оценки, что я молодец, что я проснулся. А что будет, что если я не проснусь, то я не молодец? Ну или как-то вот так, да? То есть я хороший, если я сделал зарядку. А если я не сделал зарядку, то я плохой. А может быть, у меня нет состояния сейчас ни эмоционального, ну, может быть, я психологически не могу это сделать, или я устала, физически не могу это сделать, да, я откладываю это на потом. И это не должно никак влиять на мою самооценку.
0: Вот.
1: То есть все-таки похвала, она такое самоподкрепление. И я формирую такой внутренний стержень, что я в любом случае хорошая. Ну, то есть я молодец, опять же, вот то, что я сейчас говорю, да, мы говорим про оценку. Со мной все окей. Это не требует доказательств.
0: А-а-а! Ух ты! Хорошо, значит, с самооценкой мы параллели не проводим. Мы просто за каждую мелочь себя анализируем. Мы с собой разговариваем, грубо говоря, как вот с телевизором тот известный персонаж нашей Раши, так?
1: Да-да-да-да. Да, то есть мы, получается, что даем себе положительное подкрепление, что я рад, что это сделал, покормил себя вкусным завтраком. То есть нужны только факты, не оценочные вот именно суждения, а именно факты. Или я молодец, что я себя покормил, или я рад, что я себя покормил, и я радуюсь. И вот это как раз идет от из детства, от отзеркаливания. То есть когда мама говорит, что я рада, что ты там бралась в комнате, да, или, ну, здесь тоже очень важно родителю понимать, чтобы он не удовлетворял какие-то свои потребности, значимости, важности, что он крутой родитель, и чтобы ребенок не привыкал его радовать и не оглядывался на него, да, потому что там потом формируется такой сценарий, есть такой сценарий, как «радуй». Радуй не себя именно, а радуй других. И вот как раз здесь очень важно родителю понимать, что у ребенка потом закладывается вот это вот при положительном отзеркаливании, закладывается такой внутренний его родитель, который потом также будет с ним общаться внутри него. Вот с его внутренним ребенком получается.
0: Слушайте, внутренний ребенок и родители, мы сейчас далеко уйдем. У нас же еще внутренний критик есть. То есть это тот, кто все время борется с тем самым человеком, который себя хвалит. Ну, давайте, да, проанализируем, за что мы можем сказать спасибо себе, да, наверное. Сейчас же очень важные, популярные записи списков и вообще конкретных вещей. 2 минуты всем на осознание собственной значимости.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Череповце заменят 147 лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов по итогам заседания оргкомитета. Всего в городе в этом году реализуется более 400 объектов благоустройства и ремонта. В их числе обновление общественных пространств, капитальный ремонт дорог, школ и социальных учреждений, а также развитие коммунальной инфраструктуры. Работы ведутся в рамках масштабной программы обновления городской среды. Вологодские врачи спасли 9-летнего мальчика, пострадавшего в серьезном ДТП в Вашкинском округе. Ребенок был доставлен в районную больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами. Медики оперативно оказали первую помощь и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами областной детской клинической больницы. После этого мальчика экстренно перевезли в Вологду, где ему оказали необходимое лечение. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. В Вологде начался прием заявок на ежегодный конкурс «Цветущий город». До 1 сентября свои проекты по озеленению могут представить жители общественной организации, ТСЖ, ТОСы и представители бизнеса. Участники будут соревноваться в нескольких номинациях от лучших клумб и цветущих балконов до оформления дворов, общественных пространств и фотозон. Победители определят по оригинальности идей, качеству композиции и цветовому решению. Итоги конкурса подведут в сентябре, а награждение состоится до 1 октября. Череповце завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием IT-технологий. По данным следствия, трое фигурантов, действуя по указаниям куратора, представлялись сотрудниками сотовых операторов и силовых структур и похищали деньги у пожилых граждан из разных регионов страны. Общий ущерб превысил 9 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых, часть похищенных денег была возвращена потерпевшим, уголовное дело направлено в суд. К 90-летию поэта Николая Рубцова Вологодская областная научная библиотека обновила электронную энциклопедию «Весь Рубцов». В ресурс добавили новые материалы, электронные версии 10 книг и более 150 статей о жизни и творчестве поэта. Пользователям доступно полное собрание сочинений Рубцова, редкие фотографии, нотные сборники песен на его стихи и интерактивная карта мест, связанных с его биографией. Все материалы можно бесплатно просматривать, скачивать и использовать для учебы и исследований. В продолжении темы подведены итоги межрегионального творческого конкурса «Моя Родина Милая», посвященного 90-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова. На конкурс поступило более 1400 заявок от участников из 25 регионов России. Работы были представлены в 5 номинациях от рисунков и фотографий до видеоклипов и нейроарта. Большинство участников – жители Вологодской области, имена победителей уже опубликованы, а церемония награждения пройдет в сентябре в рамках фестиваля «Рубцовская осень». И в завершении выпуска. Жители Вологодской области смогут получить консультации по вопросам предоставления материалов из Государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства. Горячую линию проведет региональный Роскадастр 4 июня. Специалисты расскажут, какие документы хранятся в фонде, кто именно имеет право получить их копии и как правильно оформить запрос. Звонки будут приниматься с 10 утра и до 12 дня по телефону в Вологде 57 26 89, повторю, 57 26 89.

0: природа на маяке. Сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем плюс 19. Кратковременный дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление около нормы и существенно не изменится. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Киевский режим сегодня совершил очередной теракт, ударив дроном по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в Енакиево, ДНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Все причастные к террористическим актам на территории России не уйдут от наказания. Россия не оставит эту тему. Об этом и заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям».
3: Все удары заведомо были направлены по детям. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки. Это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет. Не получится. Придется держать ответ. И никто этого не забудет. Европа давно уже втянулась в эту войну, привела к власти нацистов. Потом стал их поддерживать. Там воюют представители европейских государств, Макрон, Мерц, англичане. Они активные сторонники продолжения военных действий, а украинцы для них лишь расходный материал. Они их отлавливают и направляют на фронт, чтобы сохраниться во власти. Они такие террористические акты осуществляют. Никто не уйдет от наказания. Мы не оставим эту тему.
1: В результате сегодняшнего теракта после удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево 7 человек погибли, 11 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по автобусу в ДНР – это осознанное преступление против людей, которые не держали в руках оружие и не представляли угрозы. По ее словам, удар ВСУ по автобусу в ДНР является проявлением жестокости и зверства, которым нет и не может быть оправдания. Всем преступлениям Киева против гражданских людей будет дана правовая оценка, а каждый виновный понесет наказание, уверена Лантратова. В ДНР создана круглосуточная горячая линия в связи с ударом беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Енакиевке. Сегодня начал свою работу Петербургский международный экономический форум. Он пройдет 3-6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. На ПМФ работают роботы-доставщики, сообщает ТАСС. Их привезло на форум правительство Москвы. Роботы, как полноценные участники движения, перемещаются на площадке форума. Периодически они останавливаются и открывают крышу. Гости могут взять оттуда печенье с предсказаниями, бутылки с водой и другие сувениры. Российский рынок покинула только часть крупных брендов, но большинство американских компаний продолжают работать в России. Об этом Вестям ФМ заявил в рамках ПМФ глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи.
4: Американцы бизнес уже в России. Мы не уехали, мы уже здесь работаем много лет. Большинство, все наши компании здесь находятся. У нас завтра будет третий наш коммерческий диалог и первый культурный диалог. Поэтому ряд других дискуссий у нас будет. Поэтому очень активно участвует наш бизнес здесь в этом году. Поэтому желаем хорошего успеха в этом.
1: Американский бизнес ждет второго саммита президентов США и России в надежде на улучшение отношений между странами. Об этом сообщил в кулуарах ПМФ глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи. По его словам, несмотря на то, что есть диалог, есть желание улучшить отношения, мы видим много попыток. Тем не менее, уровень санкций пока не изменился. В МИД Ирана осудили ночные удары США по иранским объектам, подчеркнув, что власти Бахрейна и Кувейта также несут ответственность за эти действия. Иран подчеркивает прямую и четкую ответственность властей Кувейта и Бахрейна за агрессивные действия прошлой ночью, говорится в сообщении ведомства. Тегеран также осудил удары США по танкеру и телекоммуникационной вышке на иранском острове Кешм, назвав эти действия нарушением режима прекращения огня. В ночь на среду иранские и американские военные нанесли взаимные удары. В частности, Иран выпустил ракеты по объектам в Кувейте и Бахрейне, однако, по утверждению Центрального командования Вооруженных сил США, они не достигли своих целей. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против отмены в Евросоюзе принципа единогласия при принятии решений. Ранее Венгрия неоднократно блокировала выделение финансовой помощи Киеву и введение санкций против России. На этом фоне глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский Союз должен перейти к голосованию квалифицированным большинством при принятии вопросов внешней политики. Между тем, дата переговоров с Украиной о вступлении в ЕС не определена, а также из-за позиции Венгрии. Начало переговоров о вступлении не гарантирует, что страна станет членом Европейского Союза, и не определяет временные рамки этого процесса. Например, Турция начала переговоры о вступлении в ЕС еще в 2005 году, но перспективы их завершения не просматриваются и по сей день. Самый высокий средний размер пенсии по старости в России установлен в Чукотском автономном округе, рассказала РИА Новостям заместитель председателя счетной палаты Галина Изотова. По данным социального фонда, на 1 апреля средняя пенсия по старости в России превышает 27 тысяч рублей. Самый высокий размер пенсии в Чукотском автономном округе более 45,5 тысяч рублей, сообщил Изотова. Заместитель председателя счетной палаты также уточнила, что размер пенсии каждого конкретного человека зависит прежде всего от зарплаты, которую он получает в течение жизни, от отрасли, в которой он работал, и от региональных коэффициентов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, возможно гроза и до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, днем столбики термометров могут подняться до 22-24 градусов.

0: физики и лирики. Физики и лирики, друзья, а не заняться ли нам орнитологией вот прямо сейчас? Прямо сейчас, вот прямо в 12.09. Я считаю, что надо заняться. Андрей, тем более Рязанов, на связи у нас орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук. Здрасте вам, Андрей.
1: Добрый день, очень приятно.
2: Здравствуйте, Андрей.
0: Тайная жизнь кукушек. Ну, давайте сначала разберемся про сначала явную жизнь кукушек. Сейчас кукушка нам накукует, сколько нам жить осталось. Всего 2 года, судя по тому, что она перестала куковать после 2 куку. Итак, давайте. Как мы... Ну, кукушку узнать по голосу несложно, потому что она кукует. Правильно? А вот увидеть кукушку, как это можно сделать? Андрей, вы как нам посоветуете?
1: Кукушка действительно это очень хорошо слышный вид, но очень трудно, как говорится, его увидеть в природе, тем более учитывая, что кукушка, она по своей природе очень осторожна, и, в общем-то, хотя ее можно встретить и в московских парках, ну, в лесопарках, то есть она есть, тем более ее вот этот характерный звук, но увидеть действительно ее достаточно сложно, хотя, в принципе, возможно, поскольку это вид, не являющийся редким, вот, но ее окраска, она плюс к тому еще способствует тому, что ее, как говорится, бывает сложно разглядеть, она даже вот может сидеть недалеко от человека, идущего где-нибудь по парку, но он просто ее не заметит, потому что у нее действительно окраска такая серенькая, есть рыжие морфы кукушки, то есть, в принципе...
0: Такой воробей, действительно... да, на максималках?
1: Да, ну, воробей, конечно, я думаю, каждый человек видел, потому что воробей человека вообще, можно сказать, не боится фактически, в отличие от кукушки. Вот, а эта птица осторожная, причем ее осторожность, она не только по отношению к человеку, но и по отношению к другим птицам, ну, прежде всего тем, на которых она паразитирует. Поскольку кукушка – это так называемый гнездовой паразит, то есть...
0: Подбрасывает.
1: Причем, да, причем если взять наш, ну, всего где-то, поскольку у нас, в принципе, ну, в России кукушек где-то 5, порядка 5 видов, но если говорить вот среднюю полосу, то речь идет об обыкновенной кукушке, в общем-то, вот это ее знаменитая ку-ку-ку-ку, это речь о ней. А поскольку, в принципе, вот в этом семействе порядка, ну, всего 156 видов, где-то так, по разным оценкам, но тем не менее... вот специализированные именно облигатные, то есть обязательные гнездовые паразиты, ну, это максимум половина. Причем там есть разные оценки, где-то от 50 до 80.
0: А вы их так называете, гнездовые паразиты? Все-таки, ну, гнездовые паразиты – это червяки какие-нибудь, вот я так себе представляю.
2: Мать-кукушка, прям... давай.
0: Да. Вот мать-кукушка, да, может быть, как-то так их называть, паразиты гнездовые, прям кошечка.
2: Или
0: прям
2: это отец-кукушка.
0: Вытравить.
2: Вот, мне кажется, вот здесь самая хранится и такая спрятана подлость, потому что подбрасывают, по-моему, не матери, а отцы.
1: Если говорить вот именно об откладке, причем раньше была такая версия, что они могут в клюве приносить яйца туда клад, но сейчас уже, как говорится, доказано, что они улучшают время. Причем там разные интересные способы отвлечения родителей. И примерно на 5-8-10 секунд садится на гнездо, быстро откладывает яйца и улетает.
0: Мать
1: оттуда.
0: Все-таки откладывает.
1: Да, да, самочка кукушки. Причем
0: то есть самцов хотела приплести там Митрофана.
2: А я знаю почему, да. Потому что самцы... Вот, давайте, ладно, пусть наши гости... я просто все это вычитала, что, оказывается, они так плохо себя ведут, что матерям эти дети не нужны.
0: Виноватого нашла. Ну хорошо, да.
2: А вот пусть нас рассудит.
0: Рассудите нас, Андрей Рязанов, пожалуйста.
1: У них забота проявляется интересным способом. То есть она, хотя сама самка не высиживает вот эти яйца, но у нее очень тщательный подбор родителей. Причем бывает так, что вот кукушки, даже не бывает, это обычно для нее, она специализируется на определенных видах птиц, куда откладывает свои яйца. Причем поразительно другую. Вот мы когда говорим о разных птицах, ну, допустим, вот у одной птицы такое гнездо, такой-то окраски, такого-то размера, а кукушки приспособились адаптировать свои яйца, ну, как бы такая мимикрия под чужие яйца, что они даже сходны окраской и даже близки по размеру к яйцам хозяев. Хотя, как правило, яйца кукушек чуть крупнее, но их очень сложно отличить, то есть вот они буквально прям вот очень-очень близки по окраске, иногда почти идентичны хозяевам. Это для того, чтобы вот кукушонок, так сказать, там вылупился, вырос, дошел до взрослого состояния. То есть вот в этом заключается забота. Ну, а после откладки там уже, как говорится, в дело вступает кукушонок, и вот тут уже даже такая жестокость. Ну, конечно, в природе мы не можем говорить, там жестоко, не жестоко природа, она живет по своим законам, но тем не менее, вот, конечно, с нашей такой человеческой позиции, там кукушонок избавляется от своих вот этих вот, как говорится, приемных собратьев. Причем да, он и развивается лучше, и больше, как правило, всегда их по размеру, и чтобы ему все досталось, он их, в общем-то, выбрасывает из гнезда.
2: Где ты это слышал, по-моему, Шекспира? Раньше,
0: то... Вот это как раз и есть паразитирование, да? То есть он не просто там прижился и живет, что называется, на остатках, а он реально убивает всех тех, кто там находится.
1: Да,
0: слушайте, ну, а тогда вопрос.
2: Смотрите, я все-таки, чтобы не быть голословной, я цитату из статьи, научной статьи РБК Лайф прочитаю. Смотрите, из 140 видов кукушек около 50 подбрасывают яйца в гнезда других птиц. Главная причина такого поведения – любвеобильность самцов и нежелание заботиться о потомстве. Каждый сезон самка откладывает до 20 яиц с интервалом 3-4 дня. Кукушка не может прокормить и вырастить такое потомство в одиночку, поэтому подкидывает яйца другим гнезда. Как вам эта теория?
0: Андрей, это правда все? Или врет нам РБК Лайф?
1: Ну, безусловно. Ну, относительно количества яиц там оценки разнятся. Считается, что оптимально все-таки, ну, как бы 20, там даже 25 были данные. Это вот что-то такое уже максимальное. А в среднем, ну, порядка 10 яиц. Но это все равно как бы достаточно много, учитывая, что она не тратит энергию на это, на высиживание. Но, тем не менее, она, конечно, тратит энергию на... именно выслеживание птиц, потому что может, например,
0: но
1: часа,
0: получается, виноват самец или нет?
1: Что вы говорите?
0: Самец-то виноват в итоге или нет?
2: Он помогает обычно высиживать птенцов, как другие орлы там или куропатки?
1: Ну, у кукушки, соответственно, самец, поскольку откладывает она и откладывает яйца других птиц, то, конечно, самец кукушки, он, безусловно, здесь ни при чем, ну, хотя как ни при чем. Он, в общем-то, соответственно, тоже играет определенную роль. Есть свидетельство, что поскольку кукушка, у нее окраска и такие пестринки на грудке, они напоминают ястребины, вот, так сказать, и могут пугать других птиц. Причем кукушка даже имитирует звуки, похожие на ястреба, чтобы отпугнуть хозяев и сделать свое черное дело. И вот по определенным свидетельствам, тут и не только самка, но иногда бывает и самец держится поблизости, пугает, ну, как бы своим видом, где-нибудь садится других птиц, они думают, что хищник прилетел, а самка в это время совершает откладку.
2: То есть они подельники, они просто соучастники.
0: А вот вопрос, если у них все равно нет никакого, что называется, потомства, ну, такого, за которым они ухаживают, а чего они живут-то вместе?
1: Как правило, они ведут такой одиночный образ жизни, то есть,
0: то есть не живут вместе.
1: Необходимости, да. Но иногда бывают какое-то время вместе держатся, но чаще всего это действительно одиночный, потому что у них просто нет необходимости заботы о потомстве. За них это выполняют другие птицы, угу. Поэтому, собственно,
2: а их и породителями называют. А как природа объясняет это все себе и вообще, ну, и вот другим видам птиц? Почему именно кукушка, а их 140 видов по земле? Это как вообще такой беспредел?
1: Может, не 140, очень... но меньше? Да, это очень интересная эволюционная стратегия, хотя вот мы знаем, что среди птиц это лишь малый процент, который можно назвать, особенно вот если речь идет о таких облигатных гнездовых паразитах, причем всего вот этого рода, таких настоящих кукушек, всего 11 видов. И вот они все, к которому и наши обыкновенно относятся, они все именно высокоспециализированные гнездовые паразиты. То есть именно там как раз заканчивается не просто подкладка яйца в гнездо, а избавление от всех лишних ртов. И фактически, чтобы все внимание именно было на этом птенчике. И вот эта стратегия, она связана с тем, что, конечно же, забота о потомстве, высиживание яиц, забота уже о вылупившихся птенчиках, она требует много энергии. А получается, что кукушки, вот, которые являются такими гнездовыми паразитами, они фактически избавляют себя от вот этой вот, ну, можно сказать, лишних трат энергии. Угу. То есть, иными словами, у них специализация, вот как мы говорили, у окраски яиц и прочее, у имитации голоса, причем даже многие птенчики, они, когда рождаются, чтобы, так сказать, их не распознали, они имитируют даже голос родных, так сказать, птенцов. И очень редко кому из птиц удается хоть как-то бороться.
0: Выявить лгуна. Слушайте, но это же кто-то, видимо, ну как это в эволюции бывает, кто-то случайно так сделал, потом оказалось, что это выгодно, и начали продолжать. А вот у меня такой вопрос. Частенько у нас, знаете, встречаются такие часы с кукушкой, они так и называются, предполагая, видимо, что кукушка может соседствовать с человеком. А вообще есть такие примеры, насколько кукушка близко может жить к дому, и вообще она, человека же боится, как вы сказали, она не любит больших шумных компаний?
1: Да, она именно, так сказать, сторонится человека. У нее, ну, она не то, что там урбофоб, но вот определенная, значит, боязнь у нее существует, хотя в пределах города она есть. Но даже вот пример такой птички, которая, ну, одна из немногих, наверное, примеров, вот на нашей тоже сибирской грехвостке, которая научилась избегать, так сказать, преследования кукушки, оберегать свое потомство. И вот одна из стратегий этой птички, что она от кукушки как раз прячется на разных чердаках, ну, устраивает свои гнезда на разных чердаках, амбарах и так далее, куда как кукушка не проникает. То есть фактически именно вот приближаясь все ближе к человеку, можно в какой-то степени, ну, спастись от преследования вот этого такого навязчивого паразита гнездового.
0: То есть, грубо говоря, если у вас есть дом, то вряд ли ваш дом будет с кукушкой, да, как это у нас бывает в часах, потому что они в городских, ну, то есть в человеческих домах не селятся никогда.
1: То есть они могут, вот, как я говорю, в черте города даже вот, в, ну, условно говоря, где-то рядом, не так далеко стоять, но вот, чтобы, так сказать, забраться. Ну, причем учитывая, они-то, поскольку они, конечно, не будут на гнездах, но они даже вот, так сказать, опасаются откладывать тем птицам, которые, так сказать, вот в домах человека гнездятся.
0: Понятно. А, и тогда уже, коль мы про них начали говорить и про тайную их жизнь, есть ли какие-то Ну, не знаю.
2: А хорошие черты у них. Для чего-то они хорошие вообще существуют.
0: Ну, они предсказывают количество жизни человеку, да. Видишь, годы.
2: Каждый виджет что-то должен, да, действительно, ну, делать, наверное, мне так кажется. Вот иногда думаешь, для чего мухи нужны? Ты же их жестоко убиваешь, а мухи ты дать тем же кукушкам.
0: Вот. А кто кукушек ест или их, может быть, яйца кто-нибудь ест?
2: Вот именно.
1: Кукушки, они, ну, поскольку вот как всякий паразит, они играют определенную роль в регуляции численности тех птиц, где они откладывают яйца. Ну, то есть, собственно, она там отложила яйцо, то есть, и у тех птиц вылупляются не их родные, так сказать, потомки, угу, а уже потомок кукушки. То есть, получается, что в результате,
2: Дмитрий,
1: таких случаев всех становится больше, а этих меньше.
0: Uh-huh.
1: Ну и плюс к тому, поскольку она, ей самой тоже надо питаться, вот, она регулирует численность различных насекомых, беспозвоночных животных, собственно, как и, ну, к которым насекомые относятся, и в том числе даже ряд позвоночных мелких животных, которыми она тоже может питаться.
0: Uh-huh.
1: То есть такая экологическая функция у нее, безусловно, присутствует, поэтому, как известно, в природе нет лишних видов, раз природа так предусмотрела, значит, кукушка действительно, и вообще кукушки в целом, а поскольку их не так уж и мало, то они выполняют очень полезную функцию, учитывая фактически их повсеместное распространение, ну, наверное, кроме Антарктиды, везде мы можем встретить разные виды кукушки. То есть это семейство, ну, очень-очень космополитично, так скажем.
0: Ну, понятно, подбрасывают всем. А вот еще вопрос такой, вот они все время считают, сколько нам жить осталось, а сами они сколько живут?
2: Да.
1: Они, вот если говорить, ну, В природе не очень много, ну, хотя относительно, конечно, там, человека и долгоживущих, а так, в принципе, нормальный срок жизни, где-то 5-10 лет. Был даже случай зарегистрирован там порядка 12 с чем-то лет, это в дикой природе. А поскольку, как известно, ну, в условиях неволи, хотя вроде так звучит неволя, а на самом деле как раз в неволе там дольше живут, до 25 лет.
0: Ничего себе.
1: Может доживать.
0: 25 лет?
2: И как типа часы работают? То есть,
0: и как, ну, часы? Вообще... А в неволе как раз ее и сажают туда, к часам, пусть она там и сидит. Ку-ку-ку-ку будет делать. Да, ну и вот такой еще вопрос. Коли мы заговорили про их яйца, у нас тут люди в последнее время жрут, что попало, в том числе и маленькие какие-то перепелиные. А вот если кукушечные яйца так в сковородочку, раз-раз, не?
1: Ой. Ну, человек, в принципе, как существо всеядное, он может, на самом деле, конечно, любое яйцо съесть, и кушачьи, и перепелины, собственно... Так сказать.
0: Ну, таких не практикуется, да, у нас 10 секунд.
2: То есть в питание более, кукушки не идут, несмотря на свое
1: тем
2: количество.
1: Тем более в голодное время, вот, например, после войны было так, что мальчишки собирали яйца диких птичек и, так сказать, использовали в пищу.
0: То есть теоретически можно, но практически не применяется. Спасибо огромное нашему гостю.
1: Да, ну и не стоит этого делать, все-таки это, так сказать,
0: да,
1: дикое.
0: Небезопасно.
2: Спасибо
0: Андрей
2: огромное
0: Рязанов
2: нашему гостю,
0: с нами, да. Двигаемся вперед.
3: Физики и лирики. Многие говорят, неудача во взрослой жизни связана с тем, что мы недоогнутые. Сергей Стиллавин, радиоведущий.
4: Так говорит маяк.

камеру сниму на суточно.ру. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 12:30.
0: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Руководство Евросоюза агрессивно взялось за вытеснение Русской Православной Церкви из Армении и ставит перед армянскими властями требования о полном разрыве многовековых религиозно-культурных и духовных связей с Москвой в качестве обязательного условия евроинтеграции. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, европейцы фабрикуют компромат на представителя Еревана армянской епархии Русской Православной Церкви, чтобы побудить власти Армении начать масштабные гонения на нее. Евросоюз также предпринимает попытки лишить Еревано-армянскую епархию РПЦ права пользования церковной недвижимостью, отметили в СВР. Связи братских народов Армении и России несравнимы старшей истории Евросоюза. Они переживут нападки европейцев, не помнящих родства, отметили также в пресс-бюро службы внешней разведки. Владимир Путин сегодня проведет переговоры с коллегой из Танзании Сами Сулуха Хасан, которая прибудет в Москву с государственным визитом высшего уровня. Руководители двух стран встретятся в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Путин работает в Кремле. Сегодня в Москве, в Российской Федерации, с государственным визитом находится президент Объединенной Республики Танзании, госпожа Хасан, и по случаю госвизита сегодня состоится мероприятие в Большом Кремлевском дворце, официальная государственная встреча. Затем будет беседа в узком составе, беседа делегаций двух стран и государственный обед от имени президента Российской Федерации в честь гостей. Госпожа Хасан далее проследует в Санкт-Петербург и уже завтра в Санкт-Петербурге продолжит свою работу. Президент, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума, о которых, в частности, вчера вам рассказал мой коллега Ушаков.
1: Президент Танзании также намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и выступить на его пленарном заседании. Главная часть выступления Путина на ПМФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы тоже будут затронуты, заявил Дмитрий Песков. Совместные усилия Министерства обороны стран-участниц организации договора о коллективной безопасности необходимы в современной военно-политической обстановке. Об этом заявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ. Он также заявил, что ключевым приоритетом председательства России в организации в текущем году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности в регионе. Армения не принимает участие в заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ, который проходит в Московской области, сообщает ТАСС. При этом флаг страны выставлен вместе с флагами других членов организации. Банк России отмечает тенденцию к снижению активности мошенников. Все принимаемые меры в совокупности дают эффект, заявил ТАСС, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамотов в кулуарах ПМФ. По его словам, также заработали полноценные инструменты «вторая рука» и «кредитное охлаждение». И все это в совокупности приводит к тому, что пространство для подобных злоупотреблений сокращается, отметил Мамотов. Специалисты управления дорожного хозяйства Черноморья завершили ремонт восстановительной работы на участке федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи, сообщает пресс-служба федеральной компании. Схема движения здесь была изменена на временную с 27 ноября 2024 года в связи с активизацией оползня, который разрушил участок федеральной трассы. Для ликвидации оползневого процесса специалисты пробурили более 80 трубчатых свай. На участке проведения работы работ построены две подпорные стены общей длиной 142 метра. Также была проведена работа по устройству дренажной системы и ливневой канализации от укрепленного склона к противоположной стороне дороги.

0: мира будет очень непросто, потому что в соперницах у нее первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, которая остается здесь главным претендентом. Диана, конечно, отдает в этом отчет, заявляя перед матчем, что главное насладиться этим моментом. Для нее это первый четвертьфинал турнира «Большого шлема» в карьере. Но с победы над Мэдисон Кис в 1/8 финала Шнайдер вошла в раж. Это была ее первая по-настоящему статусная соперница на турнире. К тому же ранее на гранд-слэмах Шнайдер неизменно проигрывал другим теннисисткам из первой двадцатки. Это будет первая встреча Соболенко и Шнайдер между собой. Арина с большим уважением высказывалась об игре Дианы в преддверии этого поединка. В четвертый раз подряд Соболенко выходит в четвертьфинал открытого чемпионата Франции.
1: Капитан Краснодара Эдуард Спирцян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что армянскому полузащитнику предложен 3-летний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год плюс бонусы. При этом переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Московская футбольная «Динамо» объявила об уходе из клуба пятерых специалистов, которые входили в штаб главного тренера Ролана Гусева в минувшем сезоне. Как сообщает пресс-служба «Белоголубых», команду покинули тренеры Роман Шаронов, Юрий Жирков, Алексей Радевич, Агустин Килья Борда и Хуан Гомес. Сообщается, что специалисты завершили работу в тренерском штабе «Москвичей» в связи с истечением срока контрактов. Российский защитник Владислав Семин подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на 2 года. В минувшем сезоне Семин выступал за тольяттинскую «Ладу». Екатеринбургская «Уралочка» НТМК заключила контракт с доигровщицей сборной Сербии Йованой Цветкович. Об этом сообщается на сайте волейбольного клуба. Срок соглашения с 24-летней волейболисткой не уточняется. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: На правах рекламы. Навигатор по долгам. Как закрыть долг навсегда? Главная цель любого должника – полностью избавиться от задолженности и начать жизнь с чистого листа. Но как правильно поставить точку в этом вопросе, чтобы потом не возникло неприятных сюрпризов? Какие шаги нужно предпринять и какие документы обязательно нужно получить на руки? Сегодня мы подробно разберем эти важные моменты с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, какие документы нужно обязательно получить должнику после погашения долга?
3: Необходимо обязательно взять у профессиональной коллекторской организации справку об отсутствии задолженности. Это главный документ, который подтверждает, что долг полностью погашен и у коллектора нет претензий к заемщику. В такой справке должны быть указаны: первое, ФИО заемщика, номер договора и дата его заключения, полное название коллекторской организации и ее реквизиты, подтверждение отсутствия задолженности, дата подписания документа и печать организации с подписью уполномоченного сотрудника.
2: Где проверить, что долг погашен полностью?
3: После погашения долга проверьте свою кредитную историю в кредитном бюро. Информация о погашении долга появляется в разделе «Обязательства и их исполнение» кредитного отчета. При погашении долга в этом разделе обновляется статус обязательства. Например, может появиться отметка «Оплачено» или «Закрыт». Убедитесь, что в бюро кредитных историй отразилась информация об отсутствии задолженности. И при необходимости направьте в БКИ заявление с приложением подтверждающих документов.
2: Какой главный шаг нужно сделать человеку, чтобы начать выходить из долговой ситуации уже сегодня?
3: Главный шаг для начала выхода из долговой ситуации – это признание проблемы и составление четкого финансового плана с нашей профессиональной помощью. Для этого нужно объективно оценить масштаб долгов, сравнить доходы и расходы и понять, какой график платежей является для вас посильным и комфортным. После чего вместе с профессиональным взыскателем можно обсуждать возможные варианты решения. Я уже говорил, что коллекторы могут предложить и индивидуальный график погашения, и реструктуризацию долга, и даже прощение его части. Даже сложная ситуация может стать управляемой. Тогда появляется понятный план действий.
2: Антон, давайте подведем итог. Можно ли сказать, что большинство долговых ситуаций все-таки решаемы, если человек готов к диалогу с коллекторами?
3: Именно так. Долг – это не приговор. Жизнь на этом не заканчивается. Это проблема, но со сколькими проблемами нам приходилось сталкиваться ежедневно? Со многими. И долговая проблема, как и любая другая, решается. Как? Традиционными способами. Не бежать от нее, смело идти на диалог, не бояться обсуждать пути решения с профессионалами. Звоните, пишите, и мы вам обязательно поможем жить без долга и счастливо.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире. Продолжаем программу.
2: Книжка была такая замечательная, называлась «Физики шутят». Так вот оказалось, друзья, что не только физики, а еще и математики шутят. Есть ли место юмору в математике? Антон Низовцев с нами, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства. Привет, Антон.
3: Привет, здравствуйте.
2: Ну, я думал, что математики шутят, это когда ты приходишь в банк, тебе говорят, ну, 12%, потом выходишь, оказывается, уже 25%. В этом плане или в каком еще?
3: Ну, мы можем про разное поговорить. Есть, во-первых, очень много анекдотов прикольных, связанных с математикой. Вот. Но мне кажется, то, что вот я как учитель школьный понимаю четко, что особенно современными поколениями должен быть юмор всегда на уроках, потому что если юмора нету, становится очень быстро скучно. Вот. Ну, я думаю, что самый избитый анекдот про физиков, математиков и поезд, вы знаете, Александр, да, когда там три математика, три физика. Рассказать?
2: Да, да, да, обязательно.
1: Да, давайте, я не слышала.
3: Самый известный анекдот. Вот. В таких анекдотах часто физиков, ну вот это математики, видимо, придумали эти анекдоты, они показывают свое превосходство интеллектуальное над физиками. Я уверен, что есть и обратные анекдоты.
2: Ну, я обратный вам сразу расскажу. Да, давайте, пока вы. Ваш ход.
3: Давайте про математиков. То, что на конференцию научную едут три математика, три физика, и, значит, физики все как нужно покупают три билета на троих человек, а три математика покупают один билет. И физики за ними смотрят, говорят, как это вас контролер выгонит, что это, как вы доедете. А математики, соответственно, прячутся втроем в туалете. Контролер подходит, стучит в туалет, и они оттуда достается рука, соответственно, с билетом, с ним вот этим. И таким образом математики успешно доезжают до конференции. Физики говорят, круто, раз вот такой классный метод у вас есть, мы тоже так же сделаем назад, когда поедем с конференции. И назад с конференции физики покупают, по примеру математиков, один билет на троих, а математики не покупают вообще никаких билетов. Физики прячутся в туалете с этим своим несчастным одним билетом. К ним кто-то стучится, они достают, значит, из туалета руку с билетом, а это были математики, они забрали себе билет, спрятались в другом туалете и доехали назад. Вот такие вот анекдоты.
2: Абсолютно не смешной анекдот, да, вот я вам расскажу смешной про физиков и математиков, да. Значит, задача. У вас есть чайник, надо чайник, значит, набрать воду и поставить на плиту. Соответственно, первое действие делает, соответственно, надо это делать в минимальное количество действий, да, то есть физик наливает чайник, ставит на плиту. Вторая задача, соответственно, уже налитый чайник, надо его поставить на плиту. Значит, соответственно, физик просто ставит чайник на плиту, а математик выливает из чайника воду и говорит, задача сводится к предыдущей.
3: Вот. Понятно, понятно. Мне кажется, это больше про не математиков, а больше про информатиков, так можно. Нет, но есть хорошие, смешные анекдоты. Давайте я попробую смешной вам короткий.
2: Да нет, тут тоже был хороший.
3: Но не про физиков.
2: Да, да.
3: Не про физиков. Не
2: давайте,
3: про физиков.
2: Давайте.
3: Просто про математику. Вы поймете или нет? Я не знаю, школьники наши поймут или нет. В 11-классники могут. Вот один человек говорит, а в наше время на 30 копеек можно было купить комплексный обед. А второй ему отвечает, ага, только он мнимый. Это про комплексные числа.
2: Комплексные числа.
1: Ну, давайте уж про семью Фибоначчи. Чего уж там? Сидите, вот это друг друга перешучиваете.
2: А давай ты про Фибоначчи скажи нам. Давай.
1: Ужин в семье Фибоначчи. Кому сколько пельменей варить? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.
2: Ну, неплохо. Ты еще после этого КВН
1: ругаешь? Объясните, что такое семью Фибоначчи.
3: Да, для тех, кто не понимает, это последовательность Фибоначчи, где каждое последующее число, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих. Давайте я еще один последний скажу и поговорим про юмор. Вот математик видит у филармонии афишу, внимание, Александр, о выступлении камерного оркестра. И из любопытства решает заглянуть. Но через несколько минут выбегает разочарованный и кричит. Тривиальный случай, К равно трем. Это потому что камерный оркестр.
2: Камерная, да. Ну да, так странно, что ему нужно было забегать туда, думая, что там как-то изменится пространство, размерность пространства.
3: Я вот со своими учениками шутил, я лично придумал шутку, но она чуть-чуть обидная. Просто это с теми учениками, которые сильные, наоборот, были, которые там на 100 баллов ЕГЭ претендуют. когда мы готовились к ЕГЭ вот в школе, да, у меня был сильный класс, там очень сильный класс. И сильными ребятами можно шутить по поводу того, что вы слабые. Как бы, ну, такой получается антитеза, да, такая, mm-hmm. наоборот. Вот. И ЕГЭ профильным, к которому мы готовились, было 19 номеров, 19 задач всегда. И сейчас есть 19 задач в нем. А в базовом ЕГЭ, для нематематических классов, там 20 задач. И я постоянно, когда вот я вижу, прохожу мимо парты, очень сильный ученик сидит, и он тренируется над вариантом, да, пытается решить пробный вариант ЕГЭ, 19 задач. Я спрашиваю, а где 20-я задача у тебя? Это было всегда смешно очень. А где у тебя 20-я? То есть ты имел в виду, что ты должен базовый писать вариант. Ну вот такой вот юмор.
2: Есть вот. Еще замечательный анекдот. Его давным-давно рассказывал, кстати, Роман Трахтенберг. И если вы хотите, можете погуглить. Он не очень такой приличный, наверное, я его не смогу повторить, но он с математикой связан.
3: Про шестерки, про девятки.
2: Про шестерки, про девятки, да. И про там 15, 150 и 15 тысяч, и 1500.
3: Да, но я боюсь, что мы не сможем здесь.
2: Да, но он тоже очень такой математический на самом деле. Его надо не столько рассказывать, сколько рисовать и показывать.
3: Да, да, да. Про пиво я знаю анекдот, хотя я против его употребления алкоголя. Вот в бар заходит бесконечное количество математиков, известная такая притча. Mm-hmm. Первый просит литр пива, второй просит пол-литра пива, третий просит четверть литра mm-hmm. пива. И бармен кричит: «Прекратите!» и наливает 2 литра пива.
2: Да,
3: понимаете, да, в чем здесь?
2: Потому что
3: это предел.
2: Я этот же анекдот знаю в таком варианте, что, собственно, едет. Ну, это как обычно рассказывают, не как
1: предел
2: анекдот.
1: Предел последовательности.
2: Предел последовательности, у тебя одна единица на двойку в n-ной степени сходится этот ряд.
1: И все равно в двойку
3: да. превращается. Сумма его равна двум.
2: Ну, да, он сумма его равна двум, понятное дело. А вообще, на самом...
1: Наверняка где-нибудь в Оксфорде Капица...
2: Есть еще
1: семья Капицы шутила так.
2: Такой же анекдот, но он как... Сейчас мы вернемся и расскажем его через мгновение. Оставайтесь с нами.
0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать, как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Жизнь прекрасна.
5: Друг хорошо, но он умрет. Он уйдет как-нибудь, не поспеешь как-нибудь за ним. А природа, на которой женился посредством купчей крепости, или от которой родился по наследству, еще лучше. Своя собственная природа. Холодная она и неразговорчивая, и важная, и требовательная. Да зато уж это такой друг, которого не потеряешь до смерти. А и умрешь, все в нее же уйдешь.
0: Лев Толстой из письма Афанасию Фету.

0: Антон Низовцев с нами, мы как раз говорим о математиках, о юморе математическом. Есть вот такой замечательный тост, он очень похож на то, что вы рассказывали про пиво. Когда ехал грузин по дороге, видит бочка вина, выпил половину, от той половины выпил еще половину, от той половины еще половину, от той половины еще половину. Так выпьем же за сходимость того самого ряда единицы на 2 в степени n, при n стремящейся к бесконечности. И да, этот ряд сходится, кстати, да. Есть, например, гармонический ряд, который 1 вторая плюс 1 третья плюс 1 четвертая. Вот он как раз не сходится. И получается, что если бы был вот такой ряд, то наши бы люди бесконечно бы напивались, потому что это равняется бесконечности, такой ряд. Не сходится он.
1: Я хочу еще раз заметить, что я против употребления алкоголя, никому не советую.
0: Да, ну вот, среда, в принципе, уже, да, мы тоже против, но уже начинаем.
1: Но уже меньше против.
0: Но уже меньше, чем в понедельник.
1: Будучи студентом, мы что-то гуляли, отмечали, а на следующий день мне пришлось 120 производных записывать. Ну, работа выполнял какую-то большую. Вот. И это совершенно невозможно. Мозг твой очень плохо в математике, по крайней мере, функционирует, если ты употребляешь алкоголь. Мне кажется, что это несовместимые две вещи. Вот. Ну, если мы вернемся к юмору, я говорю то, что на уроках вот всегда сложно, да, вот найти какие-то всем понятные, особенно если слабый какой-то, не математический класс, всем понятные анекдоты, именно связанные с математикой. Но просто, вот как мне кажется, часто в школах не хватает юмора на уроках. Мне не хватало даже с моими хорошими учителями. У меня есть учительница русского языка, когда я в школе учился. Но не хватало не то, что даже юмора, а вот какого-то такого более человеческого общения. Понимаете, про что я говорю, Александр? Вот, то есть хотелось бы какого-то...
2: Может быть, мемы, да, сейчас как-то есть вам мемы помогает? Или не, пока мемы, вы сами это не делаете?
1: Нет, ну почему? Вот я, например, буквально вчера получил номера на машину, и они заканчиваются на 67, и мои ученики уже сегодня, они просто мега счастливы, они бегают радостные, там, потому что сейчас вот это самый там знаменитый считается мем у подрастающего поколения. Ничего плохого в этом лично я не вижу. Вот.
0: Никто так, объяснить, да, кстати, не может эту радость от этого числа. Бегают дети, все орут 6-7, да, но они сами не понимают, да, откуда это взялось, просто им нравится и все.
1: Да, да, да, что типа вот как-то прикольно, мы вот это говорим, и объяснений никого нет, смысла никакого нет. Ну, например, вот в тригонометрии синус и косинус я там объясняю, там косой синий-синий. Я помню, департамент образования Москвы попросил меня записать для них ролик, я говорю, давайте я запишу классный ролик про тригонометрию. И я там, значит, рассказываю, значит, косой-косой, синий-синий, значит, там, и что-то такое про него нехорошее рассказывал, они не пропустили. Вот, а там, например, если сумма синусов, мы смотрим, синокос, косин, это не мемы, но практически там то же самое, если там как-то вот так вот весело это запоминать, то часто детям это легче дается. Я в среднем хочу сказать, вот главную свою мысль, юмор важен, и вообще вот важно человеческое общение учителя, вот самое важное — это находить баланс, как мне, самое важное, одно качество, одно, самое важное — это находить баланс у учителя между тем, чтобы, с одной стороны, быть строгим ментором, таким лектором, который находится на другом берегу относительно учеников, или на другой вершине, да, вот все равно, чтобы они чувствовали, что будут строго оценены их знания и так далее. Но, с другой стороны, быть все-таки старшим, но товарищем, и вот в том числе и юмор какой-то, и про себя можно что-то рассказать. И это всегда очень важно, это способствует пониманию, я думаю, не только у детей, но и у взрослых. Такие вещи.
0: Есть даже такой слоган, я не знаю, ну, я-то его видел просто у моего друга Александра Зелкова, он себе его напечатал на футболке, но он тоже немножко математический, хотя и более философский. У него на майке написано: «Когда мы делимся, мы умножаемся».
1: Да, да, это очень хорошая вещь. То есть, когда ты делишься чем-то личным, то, соответственно, ты умножаешься.
0: Ну, еще вот всякие мемы, огромное количество, когда люди там берут, я не знаю, вырезают какой-то квадрат из подручных средств и пишут, что, ну, там, из корня какого-нибудь, да, и пишут, что это квадратный корень. Но, в принципе, да, есть еще кубический, есть еще много чего. Вот, и та самая...
2: Подожди, а я же тебе тоже какую-то майку якобы смешную какую-то дарила. Нет, какая-то там надпись была смешная, это красными буквами, или это не то было?
0: Нет, это
2: что-то
0: было...
2: Там было написано.
0: Ты мне дарила с панкреатитом майку красную.
2: А, извини.
0: Это, да, немножко не то.
2: А, панкреатит, точно. Это было... Панк это от слова панк-рок.
0: Да,
2: панкреатит
0: да,
2: это тоже
0: другая,
2: самое.
0: Другая,
2: так, подождите,
0: это
2: другая. Это забавная медицина.
0: Не, ну забавная медицина это не забавная математика. Там в панкреатите математики вроде немного. Вот. А вот есть, кстати, такая моя любимая майка, которая еще, ну, там юмора нет, но говорят, что это тоже такая история. Это вот Е в степени и пи плюс один равно нулю. А, то самое тождество Эйлера.
1: Да,
0: вот.
1: Тождество Эйлера.
0: Да, и тут весь вопрос в том, что все говорят, как, ну, типа, что это, а я им всем говорю, это связь трех мировых констант.
1: Четырех.
0: Трех. Ну, там
1: ну,
0: Е и
1: четырех
0: и
1: разделов математики, легче сказать, что четыре раздела математики. 0,1 это арифметика.
0: А, даже так, ну да.
1: Пи это геометрия, да, грубо говоря. Значит, И это у нас высшая алгебра. И что там еще у нас?
0: Мнимое число, ну, Е, да, и вот это основание натурального логарифма. Да, основание
1: математический анализ.
0: Основание да. натурального логарифма, но тоже это такой называется, знаете, юмор математиков и экономистов. Когда человек рассказывает о том, что вот он пришел, например, ну, у него есть у него там 100 рублей, он знает, что у него есть 100 рублей. Он пришел в банк, положил 100 рублей. И вроде банк считает, что у него 100 рублей, вот они в банке лежат. Ну и человек, который его туда положил, тоже считает, что у него есть 100 рублей, это уже 200 получается. Потом, соответственно, эти 100 рублей дали какому-то человеку в качестве кредита, да, то есть банк считает, что ну, мы же дали этому человеку, у него же он вернет. Соответственно, человек, который положил эти 100 рублей, тоже думает, вот уже 300, и тот человек, который взял их, получается, уже тоже идет с этим 100 рублями в руках, и он их теряет,
1: да,
0: эти 100 рублей.
1: Мультипликации включается.
0: Да, это и вот это математически это выглядит каким-то бредом, а экономисты говорят, да, это называется мультипликативное кредитование.
2: А я нашла геометрический анекдот, и причем очень жизненный.
0: Ну-ка.
2: Разговор двух параллельных
1: Давайте.
2: Прямых. Привет, как дела? А. Это тебя не касается. По-моему, очень
0: я
2: запомните, мужчины, да, это тебя не касается.
0: А я вспомнил, что две параллельных прямые там. Ну что, давай, как дела? Да ладно, все, пока, пересечемся. Как-нибудь пересечемся.
2: У Лобачевского.
0: У Лобачевского, на углу Лобачевского пересечемся как раз.
2: Да,
0: Антон
2: Низовцев.
1: Значит, и мы пересечемся.
0: Спасибо, да, и Антону Низовцеву, что спасибо. Был с нами. Дорогие друзья, 100 минут о поздней славе. Оставайтесь с нами, впереди у нас.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт», сообщил официальный представитель СК. По данным следствия, сегодня рано утром ВСУ в Енакиеве нанесли удар беспилотниками по рейсовому автобусу. По предварительным данным, по словам Дениса Пушилина, это глава ДНР, погибли уже 8 человек.
2: 3 часа 43 минуты сегодня утром произошел удар в центре Енакиева практически по рейсовому автобусу Подольск, уточненной информации, Симферополь. Всего находилось 53 человека, зарегистрировалось на рейс. Сейчас выясняется, кто-то выходил, кто-то заходил по дороге в Енакиево, автобус заезжал для того, чтобы тоже подсели 6 пассажиров. Должно было на так происходить. Значит, что сейчас? Всего 11 человек ранены. 10 человек госпитализированы, 1 человек получил помощь амбулаторно. Также 8 погибших. К сожалению, пока тела не опознаны. По остальным, с учетом того, что сгорели документы, в общем, идет выяснение, то есть создана горячая линия Минтранса, по которой можно уточнить родственникам всю необходимую информацию. Также будет предоставлено все необходимое для размещения родственников пострадавших лиц.
0: Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по автобусу в ДНР – это осознанное преступление против людей, которые не держали в руках оружие и не представляли угрозы. По ее словам, удар ВСУ по автобусу в ДНР является проявлением жестокости и зверства, которым нет и не может быть оправдания. Всем преступлениям Киева против гражданских людей будет дана правовая оценка, а каждый виновный понесет наказание, уверена Лантратова. В ДНР создана круглосуточная горячая линия в связи с ударом беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Енакиевке. Президент Владимир Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Главная часть выступления Путина на ПМФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, заявил Песков. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
3: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
0: Владимир Путин также в среду проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулухо Хассан, который находится в России с государственным визитом, отметил Песков. В Евросоюзе обсуждается возможность ограничения доступа к режиму временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, сообщает издание «Политика» со ссылкой на европейских дипломатов. По данным издания, в среду постпреды стран ЕС обсуждают вопрос о будущем режиме временной защиты для более чем 4 миллионов украинских беженцев. По словам одного из дипломатов, пока преждевременно говорить о возможном принятии подобных решений, необходимо дождаться оценки Европейской комиссии. Издание отмечает, что, по мнению некоторых европейских дипломатов, эта инициатива может быть связана с нехваткой военных на Украине. В настоящее время граждане Украины пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. ВЭБ совместно с правительством России разрабатывает законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, который будет находиться под контролем государственных организаций, заявил председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов на заседании Совета Федерации. Шувалов пояснил, что после принятия соответствующего федерального закона у группы развития появятся дополнительные финансовые возможности для работы, в том числе и с долгосрочными сбережениями граждан, пенсионными накоплениями, но и с инвестированием этих средств в современные технологические проекты. Российские нефтяники в мае вновь получили из бюджета выплаты по механизму топливного демпфера на общую сумму 204 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина. Как ранее поясняли эксперты, нефтяники платили в бюджет, потому что цены на топливо в Роттердаме, которые учитываются в формуле расчета выплат, в этот период были низкими, но в марте ценовая ситуация изменилась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Демпферирующий механизм был запущен в России в 2019 году для сдерживания повышение внутренних цен на топливо. Суть механизма в том, что если экспортная цена на бензин или дизельное топливо выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не превышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Распространение лихорадки денге в России исключено. Роспотребнадзор постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Для точной диагностики лихорадки денге Центром эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокотехнологичные тест-системы, говорится в сообщении. Ведомстве напомнили, что лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основной путь передачи – укус инфицированного комара. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 22-24 градуса. В Маске облачно с прояснениями возможны кратковременные осадки, грозы. Предстоящую ночью в городе 11-13, днем в Москве максимум +23.

0: 100 минут о поздней славе. Кто из писателей прославился в зрелом возрасте? Сейчас узнаем у Павла Суркова, писателя, продюсера и педагога. Здрасте, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Мы на самом деле уже немножко зацепили Льва Николаевича, потому что выяснилось, известно, что Лев Николаевич сначала там достаточно бурно проводил молодость, и в хорошем, в плохом смысле, во всех смыслах этого слова. Вот, но вот, собственно, чтобы стать писателем, и он сам об этом тоже, видимо, говорил неоднократно, чтобы стать писателем, надо прожить какую-то жизнь, о которой ты будешь потом рассказывать. И, наверное, сложно встретить 17-летних гениев-писателей, да ведь?
1: Ну, слушайте, сам-то Лев Николаевич все прекрасно понимал, просто симатопольские рассказы по сегодняшним меркам издал довольно молодой человек, 35 лет ему было в этот момент, а по меркам того общества, общества 19 века, второй половины 19 века, это, в общем, уже зрелый человек. Но надо сказать, что очень многие писатели, они прославились и не то, что после 30, а и после 40. И многие из этих писателей сохранили, надо сказать, свое писательское мастерство до очень-очень-очень преклонного возраста. И продолжая работать на протяжении всей своей жизни. И жизни достаточно долгой. И если посмотреть, то очень многие люди начинают творить примерно в 40 лет. И здесь вы абсолютно правы. Есть какой-то опыт, есть какая-то, может быть, уже жизненная позиция, которую хочется изложить, которую хочется как-то отрефлексировать, и вот мы получаем некий художественный результат. Ну что, пройдемся по примерам?
0: Давайте.
2: Ну, давай.
1: Ну, я думаю...
2: Мы предлагаем или вы? Я бы Умберто Эко предложила.
1: Я с него и хотел начать. Наш прекрасный Умберто Эко, он ведь очень долго был просто ученым. Да? До того момента, как вышло «Имя Розы», наверное, один из легендарных романов, и, по-моему, одна из лучших книг 20 века, и уж точно один из самых интересных детективов, написанных на историческом материале, он его опубликовал, если не изменяет память, было 48 лет, почти 50. Но до этого он уже был известным ученым. Он уже был уже филологом, он вел потрясающую, у него была потрясающая академическая карьера. Он вел колонки в газетах, он был публицистом, он читал лекции. И вдруг он решает попробовать написать роман. И вот появляется «Имя Розы». И после этого он пишет еще 7 книг.
2: Давайте намекнем буквально. Вдруг кто-то читал частично, забыл полностью. Ну так, чтобы заинтриговать. Вдруг кто-то прочитает целиком.
1: Ой, «Имя Розы» потрясающе.
2: Хотя фильм есть великолепный.
1: И фильм великолепный есть с Шоном Коннери, замечательный. Кстати, про Шона Коннери еще вернемся к нему заодно. Там есть два монаха, молодой и старый, и, ну, вернее, пожилой, такой Вильгельм Баскервильский, которые расследуют в одном монастыре серию очень странных, непонятных преступлений. И я не буду говорить, что это за преступление, я не буду говорить, на чем, чем сердце успокоится и в чем будет разгадка, но открою самое главное. Смысл имени Розы состоит в ценности книги, в ценности библиотеки, в ценности сохранения мудрости человеческой. И именно благодаря имени Розы и Умберто Эко родил, наверное, свой самый-самый мощный афоризм, который я адресую всем, кто любит книги и любит эти книги собирать. И когда говорят, почему так много книг, например, у меня дома, приходит ко мне Люцифер, почему у тебя так много книг? И тут я им отвечаю словами Умберто нашего Эко, который говорил, в твоей библиотеке не так важны те книги, которые ты прочел, а так важны те книги, которые ты не прочтешь никогда. То есть у тебя уже есть книги, к которым ты можешь в случае чего обратиться. Ты знаешь, какая мудрость в них содержится. Не факт, что ты их перечитываешь каждый день. Не факт, что ты их вообще читал. Но ты знаешь, что они у тебя есть, и они всегда придут к тебе на помощь, как верные друзья. Так что я рекомендую, чтобы имя Розы было в каждом доме. И когда вы вдруг захотите что-то понять побольше про книжную мудрость, да еще и погрузиться в невероятно интересный сюжет в таком средневековом антураже, то вам туда, то вам в этот роман. Вот, это что касается Умберто Эко. Ну,
0: кто у нас следующий?
1: Один из моих самых любимых писателей, он у нас не очень известен, но я его обожаю, это Ричард Адамс. Ричард Адамс – это один из авторов, которого многие современные прозаики, пишущие на английском языке, называют своим любимым автором, любимым писателем. Самый известный, у него есть две известных книжки. Одна из них называется «Обитатель холмов», или у нас она первый раз была переведена в 90-е годы под названием «Удивительное путешествие кроликов». Это реальная история про кроликов, которые живут на холмах. У них есть свой язык, у них есть своя математика. Выясняется, что кролики идеально умеют считать до 5, все, что больше 5, они называют много. И вот кролики живут на своем холме, но вдруг выясняется, что на них регулярно охотятся люди, которым ужасно не нравится, что кролики портят им всякие там посадки, грядки и прочие полезности. Uh-huh. И они открывают на кроликов охоту. И кролики узнают, что где-то далеко-далеко за холмами есть волшебная кроличья страна. Она называется Эфрафа. Настоящий рай для кроликов. И вот они отправляются в опасное путешествие, чтобы попасть в этот кроличий рай на земле. И вот это одновременно и роман странствия, который во многом опирается на Рабле, на Гаргантюа и Пантагрюэля, поиск какой-то абсолютной истины, очень смешной при этом, и очень добрый, и очень теплый, который показывает эти отношения между кроликами, между старшими и младшими, у них там очень четко разделены роли, кто есть кто, и, собственно, найдут ли они страну свою эту идеальную или нет, вот вы узнаете, когда прочитаете эту книжку. А второй свой знаменитый роман, тоже роман путешествия, который называется «Шардик», и он, безусловно, попадает в перечень лучших романов 20 века. Многие его называют чуть ли не одним из главных англоязычных текстов. История странствия дикаря и медведя. Там, значит, такое дикарское племя живет в лесу, они поклоняются медведю, и вот однажды в лесу начинается пожар, и к ним выбегает несчастный, обожженный лесным пожаром медведь. Человек этого медведя выхаживает, медведь отправляется, ну, видимо, искать каким-то своим медвежьим делам, а человек понимает, что он должен этому медведю помогать, и отправляется в странствие вслед за ним. И вот огромный роман о том, как человек и медведь путешествуют.
0: Алло, роман...
1: алло.
0: Да, слышим. Как...
1: Да, этот роман Адам писал всю... Вот сейчас я вернулся, да?
0: Сейчас все хорошо, да.
1: Да, вот. Этот роман «Шардик» Адам писал всю свою жизнь. Он начал его писать в 50-летнем возрасте, а последнюю редакцию выпустил в 91 год. Mm-hmm. То есть он постоянно этот текст совершенствовал. И вот ту, которую он выпустил в 90 лет, он сказал, что вот тут-то я посчитал, что роман наконец-то завершен.
0: Смотрите, мы же не совсем про, как бы про романы говорим, мы говорим про людей, которые стали популярными, обрели как бы свою профессию в позднем возрасте. Вот если говорить конкретно про писателя, да, который романы эти пишет, это с чем как бы связано? Ну, то есть, обычно бывают люди, ну, вот нас, по крайней мере, учат все, да, так называемые профайлеры, что человек должен понять чуть ли не в детстве, ну, там, после школы уж точно свое направление и в нем идти. А если мы говорим про поэтов и писателей, то они как бы с детства вот ничем другим заниматься не могут. Вот посмотрите, Пушкин в 37 лет уже все сделал. И, конечно бы, может, еще больше сделать.
2: Я тоже хотела бы добавить к этому вопросу. То есть даже обсудив вот этот роман «Шарль», то, что вы сказали, зрелый, взрослый писатель, он дает советы? Он как-то получает? Или у него нет абсолютно никакого своего суждения?
0: Это в отличие от того же Льва Николаевича, да, который все время там...
1: Ой, суждение относительно чего? Каждый писатель как-то адресуется к читателю. То есть у него какие-то суждения, безусловно, есть. Но вы очень верно сказали, вспомнив профайлеров и вспомнив про профессии. Так вот, смотрите, писатель — это же не просто профессия, это призвание. Если бы Александр Сергеевич Пушкин нас сейчас с вами слышал, и, что мы говорим тут, вернее, кто-то говорит, не мы, что он в 37 лет все сделал. Нет, к сожалению, это в 37 лет его жизнь прервалась. Угу. А сам-то Пушкин считал, что лет ничего не сделал.
0: Да, нет, имеется в виду, что к 37 годам уже он был Пушкиным, условно.
1: Он был Пушкиным, но он в 37 лет собирался начинать совершенно новую литературную жизнь, писать большие исторические тексты и вообще становиться историком, может быть, публицистом. Понимаете, какое для себя развитие предполагал Пушкин в зрелом возрасте. Mm-hmm. Так что, а что касается, вот почему иногда начинают зрелые годы? Потому что в этот момент, ведь что такое писательство? Писательство – это не профессия, это призвание. Ты понимаешь, что тебе есть что сказать. Кому-то есть действительно что-то сказать в юном возрасте, да, например, поэт чувствует, как его переполняют какие-то эмоции, какие-то силы, и он хочет этим поделиться, поэтому очень многие поэты начинают творить в ранние годы, а вот прозаик сложится вполне себе и в более поздние годы, и в более позднем возрасте. Например, потом, когда у него появляется уже какая-то другая профессия. Вот Лев Николаевич Толстой, извините, был военный. И он после того, как он неплохо повоевал на Крымской войне, он сумел об этом рассказать. Тот же самый Умберто Эко был филолог, и он, у него уже сложились определенные мнения о филологии, об истории, о ценности текста, и он захотел этим поделиться. Еще один писатель, который тоже, кстати, филолог, Джон Толкин, автор знаменитого «Властелина колец», тоже начал очень поздно, тоже начал к 50 годам, но до этого был уже признанный абсолютно звездой и академического преподавания, и академической науки. Сложился некоторый багаж. И если этот багаж вдруг переливается в поэтическое творчество, в художественное творчество, так это просто еще один способ поделиться своими знаниями, своими мыслями и найти как можно больше соратников, тех, кто хочет разделить с тобой эту радость.
0: Тогда получается, что то писатель должен как бы обычно, ну, по вашей логике, например, тот же Чехов должен был писать все время про болезни, уж он врачом был.
1: У Булгакова прекрасно, совершенно Булгаков и начинает. И да, если вы посмотрите, то в каждой книге Булгакова есть медик и записки врача. А прекрасные эпизоды с доктором Стравинским в «Мастере и Маргарите», медицину Михаил Афанасьевич не забывает ни на секунду. Он все время обращается к своей главной профессии.
0: Ну, а все-таки Антон Павлович...
1: С Антоном Павловичем вообще интересно, знаете, да, что Антон Павлович Чехов оставил наибольшее количество автографов. Знаете почему? Потому что все в Москве, и в России знали прекрасно, как получить автограф у доктора Чехова. Он уже был тогда признан писателем. Конечно, подойти и сказать, у меня что-то болит, вот что-то мне не можется. И Чехов выписывал рецепт, правда, он знал эту хитрость.
2: Давайте еще двух дам прекрасных вспомним. Не знаю, Джоан Роулинг – это современная героиня всея вообще планеты. Ну и, наверное, может быть, еще третью даже вспомним. Маргарет Митчелл и Агата Кристи. Они же тоже начали в таком зрелом возрасте, притом они были тетками такими-то, видавшими виды, как Дарвин.
1: О, вот. Что касается Агаты Кристи, да, ну, и Джоан Роулинг тут, понятно, есть определенный личный опыт, и надо сказать, что, ну, Джоан Роулинг вообще же начинала, думала, что она будет домохозяйкой, но потом у нее появилась эта идея сказки про мальчика, который выжил. И она решила попытаться ее записать. Она вообще не собиралась становиться писательницей, у нее просто была эта мысль, и она не давала ей покоя, она хотела рассказать эту историю. И вот она и получилось то, что получилось. В этой истории от Джоан Роулинг. И то же самое, надо сказать, очень похоже получалось с Агатой Кристи. Агата Кристи вполне себе планировала свою жизнь как хорошая английская девушка из хорошей английской семьи, а потом вдруг поняла, что она умеет рассказывать истории.
0: Да, и Кристи, кстати, это фамилия мужа.
1: Это фамилия мужа как раз, да. И это и потрясающе рассказывать истории на основе своих личных, женских, очень точных наблюдений. То есть, за что, обратите внимание, Агата Кристи придумала все современные детективы. Схема любого современного детектива, любого, какого вы найдете сегодня, что-то подобное уже есть у Агаты Кристи. Любого. Она придумала жанр. А почему? Потому что она была чрезвычайно наблюдательна, подходила к этому с истинно женской мудростью, истинно женским вниманием. Да простят меня мужчины, авторы детективов, но с Агатой Кристи редко кто может сравниться.
0: Именно, то есть, как мне кажется, мисс Марпл это она себя описывает?
1: Она мисс Марпл любила. Она мисс Марпл любила гораздо больше, чем Пуаро. Пуаро больше любили читатели. Сама Агата Кристи считала его очень напыщенным, очень таким самовлюбленным персонажем. Поэтому, напомню, она его прикончила в конце концов. А мисс Марпл она не тронула. И мисс Марпл так и осталась вечной и такой наблюдательной, доброй, очень ласковой, но вместе с тем очень сообразительной старушкой. Так что она скорее вот... Да, мисс Марпл она любила гораздо больше, и у мисс Марпл много черт Агаты Кристи. Но при этом надо сказать, что вот сам пейзаж, в котором всегда разворачивается детектив Агаты Кристи, люди, характеры, они всегда очень точны. И это от ее женской наблюдательности. То же самое с Маргарет Митчелл. Это бытописание войны севера и юга. Это попытка посмотреть на север глазами южан. и попытка некоторым образом, ну, примирить полярные точки зрения. Гражданская война в Америке — это расхождение глобальных позиций по отношению к рабству, вообще по отношению к будущему страны. И здесь нужно было написать такой очень мощный текст и поставить в центр, ну, действительно очень мощную героиню. И не зря же большинство, очень многие романтично настроенные барышни в возрасте примерно 20 лет обожают брать пример со Скарлетт О'Хара. Правда, после этого я всегда задаю им вопрос: а вы уверены, что Скарлетт О'Хара в конце романа оказалась счастлива? Вот тут они не знают, как ответить. По-моему, она, по-моему, мне ее лично очень жалко, потому что мне кажется, что она осталась ни с чем. Но у кого-то могут быть другие мнения.
2: Ну так. И пару минут, может, на Чарльза Буковски, уж очень он хорош. И такой бывалый, что прям, я даже не знаю, как с Шукшиным может его сравнить. Кстати, Василий тоже, по-моему, в достаточно зрелом возрасте, да, обрел славу, ну, писателя.
1: Василь Макарович, нет, Василь Макарович уже, поступая во ВГИК, он уже...
2: Он уже
1: прекрасно писал.
2: Ну, сценаристом, да, был?
1: Сценаристом именно, да. То есть начинал и как сценарист, и сразу это был человек, что называется, который в нескольких ролях представлял и как актер, и как режиссер, и как сценарист, и как писатель. То есть это тот случай, когда много талантов сочеталось в одном человеке. А что касается Буковски, вот это истинный такой странник, который пошатался по всей Америке, походил, посмотрел, понюхал жизнь, как она есть. А потом вдруг понял, что он может это зафиксировать. По сути ведь все творчество Буковски – это тоже такое и наблюдение, и дневник. То, что вроде бы происходило с автором, но как-то переработано через его литературный дар. И этим самым Буковски очень многих, что называется, заразил. Он показал, что, оказывается, можно на просто наблюдении и личной биографии выстраивать литературные сюжеты. Да, но для того, чтобы получалось хорошо, ты должен обладать талантом Буковски. А это не всякий сможет.
2: Не каждому, да.
0: Угу. Спасибо огромное. Павел Сурков с нами был, дорогие друзья, писатель, продюсер и педагог. И огромное вам спасибо за эти полчаса, друзья.
1: Спасибо.
0: Мы двигаемся дальше. Еще поговорим о поздней славе, но уже с художниками. И оставайтесь с нами, «Физики и лирики» в эфире.
3: Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
4: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
5: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
6: Службы 495-105-52-44.

0: Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу Москва-Симферополя в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт». По данным следствия, сегодня утром ВСУ в Енакиеве нанесли удар беспилотниками по рейсовому автобусу, сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
0: По предварительным данным, 11 человек получили ранения, погибло при ударе ВСУ по автобусу в Енакиеве до 8 человек. Число возросло. Об этом рассказал ранее глава ДНР Денис Пушилин. Мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает террористические атаки киевского режима, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Все нормальные люди должны сказать «нет» терроризму киевского режима, подчеркнула она. ФСБ и ФСИН сообщили о задержании жителя Волгограда, который, отбывая наказание в исправительном центре, занимался активацией сим-карт для ВСУ, с помощью которых рассылались анонимные сообщения об угрозе терактов, а также проводились мошеннические операции. По данным ФСБ, с 2023 года задержанный сотрудничал с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины. За вознаграждение он занимался активацией российских сим-карт и регистрацией на них электронных кошельков. Совет Федерации одобрил закон о едином сроке в 30 дней для прохождения мигрантами медицинского освидетельствования на территории России. Также Верхняя палата парламента одобрила закон об уголовной ответственности за подделку и продажу фальшивых справок об отсутствии заболеваний, опасных для окружающих. Кроме того, Совет одобрил базовый закон о технологической платформе по созданию, развитию и использованию информационных систем. Срок службы Международной космической станции может быть продлен после 2028 года. Техническое состояние станции позволяет это сделать, рассказал Интерфаксу заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. В апреле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США склоняются к тому, что МКС может работать до 2030 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра возможен дождь, днем до 24 градусов. В Москве также возможны кратковременные осадки и гроза, днем максимум плюс 23 градуса.
1: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Анной Калинской и Майей Хвалинской из Польши. В первом сете российская теннисистка уступила со счетом 6-7. Во втором пока равенство 1-1. Нижегородская «Торпедо» подписала контракт с нападающим Майклом Викионе. Как сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги, соглашение с американцем рассчитано на один год. Минувший сезон 33-летний форвард провел в «Барысе». Клуб «Вегас Голден Найтс» с выездной победы стартовал в финале Кубка Стэнли по хоккею, обыграв в первом матче Каролину Харрикейнс 5-4. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
4: От этой серии ждали острой бескомпромиссной игры и дождались уже в первом матче, где было заброшено 9 шайб, а первым победу одержал «Вегас» 5-4 в гостях. При этом «Каролина» очень здорово начинала. Уже на 25-й секунде датчанин Николай Эллерс вывел «Каролину» вперед, забросив самую быструю шайбу в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли за последние 50 лет. В 13-й минуте «Каролина» уже после второй шайбы Эллерса выиграла уже 2-0, но потом инициативу потеряла. «Вегас» забросил 3 шайбы подряд, вторая на счету Ивана Барбашова. Потом рыцари вели еще 4-3. Шейн Густис Бэр, партнер по паре обороны нашего Александра Никишина, сравнивал счет в середине третьего периода. Но на его 17-й минуте чех Томаш Хертл забил 5-й гол Вегаса и тем самым принес ему победу. 5-4. Гол Ивана Барбашова, между тем, стал третьим для этого хоккеиста финала Кубка Стэнли. Поэтому показатель нападающий Вегаса сравнялся с лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александром Овечкиным. Напомню, что для Барбашова это уже третий финал Кубка Стэнли. Два предыдущих, по разу с Сент-Луисом и Вегасом, он неизменно выигрывал. Барбашов провел этот матч в первом звене Вегаса вместе с Павлом Дорофеевым и американцем Джеком Айхилом. Дорофеев в этом матче очков не набирал и уступил статус лучшего снайпера.

0: переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Роман Шаронов и Юрий Жирков ушли из футбольного «Динамо», об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Также тренерский штаб покинули Алексей Радевич, Агустин Килья Борда и Хуан Гомес. Ранее «Динамо» рассталась с главным тренером Роланом Гусевым и назначила вместо него Сандра Шварца. Столичный баскетбольный клуб МБА «МАИ» сохранит российского центрового Сергея Балашова. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что москвичи не будут пользоваться опцией выхода из контракта 29-летнего баскетболиста. В дебютном сезоне за МБА «МАИ» Балашов в среднем набирал 5 очков и делал 3 подбора за матч. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Раздвоение личности, да?
2: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Но поздно стал художником. История, вдохновение и успех. Екатерина Андреева сегодня с нами. Дипломированный искусствовед, лектор, преподаватель и создатель образовательного проекта «Я энд Арт». Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здрасте.
0: Мы не в свете эйджизма. Просто этот феномен поздней славы нас почему-то удивил. Иногда вот послушаешь, правда, Чезарю Эвору и думаешь, вот бабка давала, джаза. И вот так и художники, и писатели, как выяснилось, актеры.
2: А
0: кстати, актеров мы еще не обсудили.
2: Были ли среди художников те, кто, что называется, кисти взял в 50+?
1: Конечно, достаточно большое количество художников, и причем очень именитых, которые не только становились популярны уже в достаточно таком серьезном возрасте, но и которые начинали свою карьеру, когда вот люди говорят о своем втором, третьем высшем образовании. Это также было очень частым явлением у художников.
2: Нифига себе. То есть они реально... Да.
0: Ага.
2: Кто, давайте, вот на примере каком-то, потому что, опять же, ну, мы с вами знаем, что есть вот эта вот история с задатками, да. У мой ребеночек такое солнышко нарисовал в детском саду, и понеслось. А здесь, получается, человек уже вырос, уже состоялся, что он, это знаете, как из разряда, ты на скрипке играешь, не знаю, не пробовал, наверное, умею играть. Ну, и здесь то же самое получается. Как это в 50 лет вдруг начать не просто писать картины, а еще и стать знаменитым?
1: Ну, как минимум, это, наверное, связано отчасти с тем, что творчество все же нами воспринимается сегодня очень часто, да и в прошлом, как такое хобби для души, для себя. А потом может оказаться, что, в принципе, человек к этому может быть вполне себе расположен. Плюс у уже взрослого человека есть огромный плюс и выигрышная позиция в сравнении, например, со всем молодым мастером или совсем уж юным мастером. Это заключается в том, что взрослый человек, ему очень часто бывает все равно на чужое мнение. Угу. Он уже взрослый, уже более чем взрослый, он понимает, что он делает это, например, для себя, ему нравится свой собственный стиль. И он, с точки зрения критики, куда более устойчив, нежели молодые мастера, которые, вот, например, в 19 веке ранее учились в Академии художеств, и на критику были... ну, слишком-слишком падки. А из таких, ну, наверное, одних из самых ярких примеров, когда художник...
2: Сейчас перезвоним, давайте мы перезвоним, нас просят, да, сделать хорошую связь.
0: Ждали, но не очень.
2: Да, но мы и сейчас Екатерину перенаберем и спросим у нее, чтобы на примере уже каком-то конкретном, да, потому что...
0: Ну, списки есть, это Василий Кандинский и Винсент Ван Гог, он не 50+, но по тем временам, Ван Гог сам-то до 47, по-моему, дотянул, или до 43.
2: Ну, ты молоденький.
0: Да, ну нет, он взял кисти в 37 или 27. Ну хорошо, 27 из жизни 40. Ну то есть это же не то, что ты...
2: Не, ну в 27 это совсем рано. А, Екатерина, думаю, а давайте на примере каком-нибудь сразу это обсудим.
0: Вот мы поспорили, пока до вас дозвонились. Ван Гог, его можно считать поздним успехом? 27 лет взял кисти в руки. Это поздно для художника?
1: Ну это все равно... Ну как? Ну 27 лет, в принципе, более чем молодое.
2: Конечно.
1: По нашим, что по всем меркам. А вот хороший пример такого уже действительно состоявшего человек, который совершенно никак не был связан с искусством, это Анри Руссо, который был всю

0: жизнь таможенником.
1: Угу. Вот.
0: И, кстати, он начинает после 40 лет.
2: Кстати, обратного никогда не было движения из таможенников в художники.
1: Из художников в таможенники, ты имеешь в виду?
2: Да, нет, ну, да, из художников в таможенники. Нет, это было у нас, да, есть у меня пара. Спортсмены, да-да-да, есть. То есть, в принципе, это для нас удивительно.
1: Нет, я все-таки хочу понять, человек работал на таможне, он никогда в руках кисти не держал. И?
0: Нет.
1: Он пошел учиться?
0: Он начинает просто серьезно, достаточно активно писать после 40 лет, и потом знаменитым становится вообще в 61 год, когда Пикассо, ну, как-то помогает ему и устраивает, как бы, представляет его публике и привлекает к его творчеству внимание. С учетом, что все-таки у Анри Рус очень нетипичная для постимпрессионистов и авангардных художников живопись, он такой достаточно примитивный, немножко детский. Это, конечно, привлекло внимание, критики было много, много кто не принимал такую живопись, а ему уже 60, ему, в принципе, очень все равно на то, что думали люди, и он продолжал писать. Вот как раз эта непоколебимость позволяет человеку продолжить работать дальше. И, наверное, чем взрослее становится человек, и если у него есть, это хороший, на самом деле, пример, если у него есть академическое образование в других совершенно сферах, исследования, науках, это дает ему куда более крепкую базу. Очень хороший пример – это Кандинский, который вообще был юристом. И он нам дарует не только потрясающее искусство с живописной точки зрения, а он дает именно философскую базу, он дает теорию цвета, формы. И за счет того, что он был профессором юриспруденции, он смог также это продвинуть с точки зрения искусства. Если бы он сразу стал художником, то, к сожалению, мы бы не знали, скорее всего, такого Кандинского, как мы знаем его сегодня, и не было бы такого вклада в искусство, который он смог принести за счет того, что у него базовое его образование и сфера деятельности была совершенно другая.
2: Но он начал 30 лет, недалеко от Ван Гога ушел. Просто я исследование провела. Ван Гог 27 начал, 37 закончил. Это очень маленький период для такого гения. Может быть, поэтому его в списке позднее взявших. Еще есть Поль Гоген. Почему-то его тоже некоторые специалисты причисляют к поздним таким авторам, которые поздно взяли кисти в руки. Вот так это называется.
0: Ну, я думаю, что я могу привести, наверное, один из самых в этом плане удивительных примеров с точки зрения позднего, потому что все равно, когда мы сегодня говорим про 30, про 40 лет, так это вторая молодость как раз начинается. Уже дети более-менее взрослые, можно заниматься дальше собой, искать себя в каком-то новом направлении. А есть, например, художница Мэри Мозес, ее даже так и называли, как бабушка Мозес, и она начала писать в возрасте 78 лет.
1: Так, и как у нее получилось?
0: У нее чудесно получилось.
2: Сейчас вспомню. Да можно я потом, как дилетант, если говорить, то как у Брегеля, только по-женски.
0: Младшего. У нее восхитительно получилось, уже 80 лет, то есть через 2 года в музее
2: современного
0: в Нью-Йорке была организована ее выставка. Нет, она стала популярна и очень востребована непосмертно. Она прожила до 101 года, и до 101 года она активно писала и была очень как раз востребована. Пожалуйста, ее популярность была более 20 с лишним лет, с учетом, что в мир искусства она вошла уже к очень хорошему пенсионному возрасту.
2: Но здесь, наверное, то, с чего Александр Борисович начинал, когда мой сынок такой талантливый, и правда, это настолько примитивно, что это хорошо. Я могу так говорить про это? Что это просто как вижу, так и пою. Гуашью или маслом.
0: Отчасти бесспорно. Тут, наверное, чем проще к этому относиться и меньше драматизировать, тем больше есть вероятность успеха. Но мы также не можем исключать ошибку выжившего, как называется.
1: Ну, то есть, смотрите, все-таки мы много раз здесь обсуждали и обсуждаем вот такую науку, как вот физиология, да, и медицина. Говорим, что все-таки человеческий мозг, он набирает, скажем так, умения, именно умения, да, технику там и так далее, в раннем все-таки периоде жизни, да, там, ну, условно, до 30 лет. И если, например, ты как человек, как вы правильно говорите, да, философского склада, можешь действительно уже в возрасте что-то ну, такое философское или какое-то знание, мудрость транслировать людям, то вот с точки зрения все-таки навыка, ну, там, техники мазка, я не знаю, как это правильно говорить, техники держания кисти, это все-таки, наверное, непреодолимые сложности в этом возрасте.
0: Ну, многие художники при этом прекрасно с этим справлялись, не пользуясь, например, кистями. Можно вспомнить того же самого Поллока, который вошел в историю за счет своей техники, просто разбрызгивая краски. Тут зависит от того, в этом плане искусство достаточно сложное явление, что тут как подать, как презентовать, оно во многом, конечно же, в наше время не только про гениальность, не только про мастерство, но оно во многом еще и про маркетинг. Оно про образ человека, насколько он может быть интересен, привлекать к себе внимание. Это очень многогранно. Но если мы будем отсеивать все социальное и говорить исключительно как раз мастеров-художников в возрасте, то по большей части, даже говоря про мастодонтов, мы все равно очень крепкие, очень хорошие работы наблюдаем у них уже в возрасте старше 50, старше 60 лет, потому что хотим мы этого или нет, но человек так или иначе склонен к созиданию. И если он уж совсем не лишен ума, то уже к 50-60 годам он может накопить опыт, он может накопить спокойствие, он может не только созидать весь свой опыт прожитый, но он может его, и если у него есть это мастерство или есть огромная жажда к тому, чтобы это свое мастерство передать и этим поделиться, он создает очень уверенные и очень крепкие работы. А если уж это тем более художник, человек, который потратил на это всю свою жизнь, то, конечно же, его творчество к его закату будет одним из самых лучших. Это касается и художников, которые приходят в искусство в таком серьезном возрасте, там, 50, 60, 70 лет. И это касается и тех же мастеров, которые буквально с 10 лет с карандашом, с кисточками не расстаются. Ну, то есть вот это действительно так, бесспорно, есть примеры художников, не только вот ранее мы вспоминали Рафаэля, который прожил недолгую жизнь, или, например, того же самого Ван Гога, но можно вспомнить из эпохи раннего Возрождения, были мастера, которые прожили только 27 лет, и по факту их творчество длилось всего лишь на протяжении 7 лет, но оно вносило огромный резонанс в развитие истории искусства. Тут вот все равно, если мастера доживают долгий жизненный путь, они даруют очень серьезные работы. И это прекрасно видно и по академическим художникам, которые на это учились с самой юности, по идее, должны выдавать уже серьезные, и правда выдавали серьезные работы в возрасте там 25 лет, но работы, которые они пишут лет 60-70, они абсолютно феерично по своей технической составляющей, по своей глубине.
1: Ну да, я про это и говорю, что они в 60 лет техническую составляющую свою продемонстрировали, но они ее приобрели в 20.
0: Это бесспорно так, но так или иначе, в любом случае, любой художник чаще всего хорош уже в возрасте. Это как с вином.
2: Да, но а современность дает шанс кому-то вот сейчас, вот так, в таком же возрасте, ну, если Сидни Поллока не вспоминать, потому что он умер давно и прожил 66 лет всего. А, ну, все-таки вот такой же пример. Или это нужно, это пока, вот мы сейчас в этой точке находимся, которая дает шанс кому-то.
0: Мы находимся сегодня, мне кажется, вообще в восхитительное время, в восхитительной точке, когда возможности есть абсолютно у любого мастера, у любого специалиста о себе заявить. Эти возможности нам дают, например, социальные сети, которые дают возможность показать то, что создает человек, на очень большую аудиторию, при этом не вкладывая в это какую-то большую финансовую составляющую, чего, например, еще 20 лет назад в таком городе, конечно же, у людей не было. И, конечно же, даже и молодому совсем поколению, там, 20 лет, очень интересно наблюдать за взрослыми людьми, которые могут поделиться там и своими историями, и своим мастерством, и своим взглядом на жизнь.
1: Сделаем перерыв на минуту. Оставайтесь с нами.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
4: микрофоном Владимир Юдин. Периодически в новостях появляются сообщения о поддельных банкнотах, и у многих возникает вопрос, насколько это серьезная проблема сегодня и можно ли случайно получить фальшивку на сдачу. Насколько хорошо защищены современные деньги? Об этом мы поговорим со Светланой Путиловой, экспертом по исследованию денежных знаков операционно-кассового центра Северо-Западного главного управления Банка России по Вологодской области. Светлана Николаевна, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Светлана Николаевна, сегодня мы все реже пользуемся наличными, платим картами по QR-коду. Скажите, какое будущее у наличных денег?
5: Действительно, выросла популярность безналичной оплаты. Банковскими картами, по QR-коду люди стали реже снимать наличные в банкоматах. Несмотря на это, люди все равно используют банкноты и монеты при расчетах. У наличных денег есть свои преимущества. Независимость от специальной инфраструктуры. Возможность использовать в любых условиях, даже там, где нет интернета и электричества, что сейчас актуально. Банк России постоянно проводит социологические опросы населения, которые показывают, что большинство жителей страны так или иначе пользуются наличными. Более половины владельцев банковских карт держат при себе запас наличных денег. Словом, в нашей экономике сохраняется устойчивый спрос на банкноты и монеты. Об этом свидетельствует статистика. Рост объема наличных денег в обращении – причем не только в денежном выражении, но и по количеству растет. И это парадокс наличных денег.
4: Светлана Николаевна, скажите, пожалуйста, насколько остро проблема фальшивок сейчас стоит в Вологодской области?
5: С каждым годом количество поддельных денежных знаков снижается. И не только у нас в Вологодской области на северо-западе, но и вообще в стране. В том числе благодаря модернизации и усилению защитного комплекса банкнот, который проводит Банк России. По большей части подделывают банкноты крупных номиналов. За 2025 год на территории Вологодской области банковскими учреждениями выявлено 24 поддельных банкноты Банка России. В 2024 году 38 фальшивых банкнот. В 2025 году чаще всего подделали банкноты высших номиналов. Пятитысячные банкноты и тысячные, 15 и 8 штук соответственно. Также была выявлена одна банкнота номиналом 100 рублей, 3 10-рублевые монеты и одна поддельная банкнота иностранного государства 100 долларов США.
4: Почему чаще всего подделывают 5-тысячную купюру?
5: Но это все просто. Это экономически выгодно для преступников. Чем выше номинал, тем больше прибыль при меньших рисках. Стоит отметить, что сегодня уровень фальшивомонетничества в России один из самых низких в мире. В 2025 году на миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка. Это очень высокий уровень.
4: То есть можно сказать, что фальшивомонетчики сегодня практически исчезли? Или это все-таки не так?
5: Ну нет, не исчезли, но их активность заметно снизилась. И это периодически происходит. Раньше подделать банкноту было проще. Сейчас нужно разобраться в технологиях, имитировать защитные элементы, которые распознают банкоматы и кассовые аппараты. А эта задача крайне сложная. К тому же новые банкноты, модернизированные банкноты Банка России, защищены гораздо лучше. Преступники почти не подделывают банкноты нового образца. Они подделывают старые серии, где защита проще. Подделка новых банкнот становится технологически и экономически невыгодной. В целом, наша страна в числе мировых лидеров по качеству защиты банкнот. Постоянная модернизация, передовые технологии защиты делают российские деньги надежными и устойчивыми к подделке, с одной стороны. А с другой стороны, наши банкноты признаны одними из самых красивых в мире. И они посвящены российским городам. Ну и важна ответственность, конечно, каждого из нас. Всегда проверяйте банкноты и обращайтесь в банк, если появились сомнения.
4: Как защищены современные банкноты и как рядовому человеку проверить их?
5: Современные российские банкноты имеют трехуровневую систему защиты. Первый уровень – это признаки подлинности, которые может проверить любой человек самостоятельно на просвет, при наклоне, на ощупь. Например, качество бумаги – на ощупь, водяной знак и защитную нить – на просвет, цветопеременные элементы – при наклоне. Затем идут признаки, которые проверяет техника, то есть те устройства, которые принимают, выдают и обрабатывают банкноты. Они считают невидимые глазу признаки, так называемые машиночитаемые. Ну и третий уровень – это, конечно, экспертиза, которую проводят специалисты Банка России. Чем выше номинал, тем больше защитных признаков и тем они сложнее. Но надо знать, что на любой банкноте есть защитные признаки, которые может проверить каждый человек самостоятельно. Информация о всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, их защитные признаки, есть в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Если есть сомнения в подлинности, не рискуйте, не расплачивайтесь, отнесите банкноту на экспертизу в любой банк. Там ее бесплатно проверят. И если она окажется поддельной, изымут из обращения и передадут в территориальные органы внутренних дел. А если она настоящая, но потеряла свой товарный вид, то есть сильно изношена или повредилась, банк выдаст вам новую.
4: Иногда появляются новости, Светлана Николаевна, о том, что банкоматы принимают фальшивки. Насколько это реально?
5: Конечно, это сейчас редкость, но случается. Подавляющее большинство фальшивок попадает в оборот не через банкоматы, не через терминальные устройства, а что называется из рук в руки. Люди, к сожалению, не всегда проверяют банкноты. А вот банкоматы, особенно современные, это делают очень хорошо. Мы постоянно работаем с банками, чтобы они могли обновлять программное обеспечение оборудования. А также проверяем их оборудование с помощью тестовых образцов банкнот Банка России. Кроме того, Банк России разработал специально образовательные курсы, как для кассовых работников торговых организаций, так и для кассовых работников кредитных организаций, которые позволяют повысить компетенции в область проверки подлинности наличных, а значит снизить риск попадания поддельных купюр и монет в налично-денежное обращение. Эти курсы бесплатные, дистанционные, расположены на учебном портале Университета Банка России. Можно пройти онлайн-обучение, пройти тестирование, справиться с ним и получить именной сертификат. А представители торговых организаций получают еще нагрудный знак.
4: А что делать, если у меня, как у потребителя, есть сомнения в подлинности купюры, или я, например, подозреваю, что купюра поддельная?
5: Если у вас есть сомнения в том, что банкнота поддельная, я уже об этом выше сказала, не старайтесь расплачиваться, не рискуйте, отнесите ее в любой коммерческий банк, там вам помогут специалисты, либо примут ее на экспертизу как сомнительную, либо поймут, что она у вас настоящая, но потеряла свой товарный вид, поврежденная, изношенная, рваная, и поменяют вам на хорошую. Процедура эта совершенно бесплатная.
4: Да, вот сейчас, наверное, завершающий вопрос, Светлана Николаевна. Старые банкноты сейчас постепенно уходят из обращения или все-таки они продолжают использоваться наравне с новыми?
5: Нет, банкноты старого образца находятся в обращении наравне с новыми, до тех пор, пока они не износятся, пока не будут ветхими. После чего их изымут банковские учреждения из оборота и заменят на новые.
4: Очень кратко, где можно подробнее узнать о признаках подлинности банкнот?
5: Ну, как я уже сказала выше, скачивайте бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» на сайте регулятора. Там подробно описаны все признаки подлинности, есть интерактивные подсказки, видео. Это отличный инструмент для каждого, кто пользуется наличными. Также дистанционные бесплатные курсы для сотрудников торговых организаций, кассовых работников кредитных организаций. Ну и дети, про детей тоже не забыл Банк России. Они могут обучаться, как отличить поддельную банкноту от подлинной в игре «Космический детектив. Загадка семи банкнот», которая также расположена на сайте Банка России, где нужно спасти город от главного злодея – фальшивомонетчика. Ну и в заключение хочется сказать, знание о денежных знаках сохранит ваш бюджет от потерь.
4: Светлана Николаевна, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечала Светлана Путилова, эксперт по исследованию денежных знаков операционного кассового центра Северо-Западного главного управления Банка России по Вологодской области. Вел программу Владимир Юдин. До новых встреч. До свидания.
3: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Начну со сводки Минобороны. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили до 190 военнослужащих. Кроме того, российская армия ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами 354 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В современной обстановке необходимо объединить усилия Минобороны стран ОДКБ. Об этом заявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ. Он отметил, что ключевым приоритетом председательства России в организации будет наращивание потенциала ОДКБ для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств.
3: По инициативе Российской Федерации подготовлены проекты решений, направленных на совершенствование сил организации и совместную подготовку кадров. В условиях глобальной неопределенности и напряженности их реализация позволит углубить наше взаимодействие. В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги Министерства обороны стран ОДКБ. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов служит договор о коллективной безопасности. Одним из ключевых приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств. Сегодня предлагается обменяться мнениями о вызовах и угрозах в зоне ответственности ОДКБ, обсудить вопросы управления коллективными силами, их боевой подготовки и материально-технического обеспечения.
1: Как отметил глава Минобороны России Андрей Белоусов, на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ подписаны документы о развитии компонентов коллективных сил, их подготовки и обеспечении. Кроме того, на утверждение главам государств участников ОДКБ на саммите в ноябре представят документы о совершенствовании подразделений ПВО и коллективных авиационных сил. Организация договора о коллективной безопасности может стать движущей силой формирования новой международной системы безопасности, потребность которой назрела в Евразии. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на заседании Совета министров обороны участниц ОДКБ в Москве. Министр обороны Белоруссии также назвал предельно высокой вероятностью развертывания военного конфликта против России и Белоруссии и последующей его трансформации в глобальной. Владимир Путин проведет сегодня переговоры с коллегой из Танзании Сами Сулуха Хасан, который прибудет в Москву с государственным визитом высшего уровня. Руководители двух стран встретятся в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Танзании также намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и выступить на его пленарном заседании. ПМФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Выступление президента Владимира Путина запланировано на форуме в пятницу. Президент Трамп заявил, что в наземной операции США против Ирана нет необходимости. Дональд Трамп также подтвердил, что верховный лидер Ирана Мухтаба Хамени участвует в переговорном процессе с Вашингтоном. В интервью «Нью-Йорк Пост» он отметил, что Хамени совершенно точно вовлечен в принятие решений относительно переговорного процесса о прекращении боевых действий. Американский президент добавил, что хотел бы встретиться с иранским лидером, но это зависит от того, как будут развиваться события, уточнил Трамп. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил американским сенаторам, что Хамене в некоторой степени участвует в контактах США, но делает это не напрямую, он передает письменные послания через посредников. Правоохранители задержали двух мужчин, которые похитили около 3 миллионов рублей у жителя Домодедово под предлогом возвращения родственника из плена, сообщила начальник управления информации общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
2: Сотрудники подмосковной полиции задержали двоих уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте 42 и 44 лет, подозреваемых в мошенничестве. По имеющейся информации, один из злоумышленников, будучи осведомленным о том, что у его родственника на СВО пропал отец, решил обманным путем похитить деньги. Для этого он купил мобильный телефон и попросил своего знакомого помочь реализовать задуманное. Чтобы не быть узнанным по голосу, правонарушители общались только через сообщения. Представляясь высокопоставленными чиновниками и сотрудниками силовых ведомств, они сообщили потерпевшему, что могут помочь в поиске отца. Однако за данную услугу необходимо заплатить деньги. Согласившись на условия, мужчина перевел на указанные аферистами счета и абонентские номера телефонов 1 300 000 рублей. Позже мошенники сообщили, что пропавший родственник находится в плену у вооруженных сил Украины. Чтобы его вернуть, требуется дополнительная плата за содействие спецслужб. Потерпевший выполнил требования и передал в городском округе Домодедово неизвестному еще 1,5 миллиона рублей. Позже мужчина догадался об обмане и обратился в полицию.
1: Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное организованной группой в особо крупном размере. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБ в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь и до 24 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки и гроза. Предстоящую ночь в городе 11-13, днем в Москве +23.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Паш, привет. Я надеюсь, ты уже расчехлил.
2: Привет, Ваха. Расчехлил что? Уточни.
1: Расчехлил велосипед. Сегодня Всемирный день велосипеда. Надо расчехлять.
2: Вот оно что. Он у меня стоит в коридоре, но на сдутых колесах. Надо накачать, дать 3,5 атмосферы в колесо. Я с удивлением обнаружил, что в велосипедных колесах больше атмосфер, чем в колесах внедорожника.
1: Да, да, все так, все правильно. Так что сегодня можно либо расчехлить, ну, либо воспользоваться. В больших городах есть все-таки прокат велосипедов, и можно покататься и в парке, и по городу. К тому же в Москве, например, погода сегодня совершенно чудесная. Очень хорошо. Надеюсь, так мы сегодня все и сделаем.
2: И сегодня мы будем звучать по-летнему, тепло и ярко, потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе изысканнейший флорист Ирина Гурина, авторитетнейший эксперт игровой индустрии Михаил Пименов, топ-стилист высочайшей моды Алексей Рябцев, хитроумнейший маркетолог Елена Карпова. Сегодня мы узнаем, как выбрать комнатные растения на лето, что такое таби в моде, почему эпоха ремейков пришла именно сейчас, как использовать дюб-тренд, в 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Наши туристические новости. Слышал сегодня краем уха, что многодетным семьям положена скидка на проезд по платным дорогам что-то до 15%. А это означает, что мы отправляемся в автопутешествие с детьми. Поздравляем, это не просто поездка, а настоящий квест с элементами выживания, логистики и циркового искусства. Но если подготовиться правильно, все пройдет не как «Мам, мы скоро», а как вполне приятные приключения. Начать стоит с самого главного – усадить ребенка в автокресло, причем сделать это заранее, не в день выезда, когда все на нервах и чемоданы падают из рук, а спокойно усадить ребенка накануне, пусть посидит в своей летней одежде, покрутится, поерзает, вы проверите, не давит ли ремень на шею, удобно ли сидеть, может ли дотянуться до воды или салфеток ваше чадо, потому что если нет, в дороге вы узнаете об этом примерно каждые 3 минуты. Дальше. Климат в салоне. Кондиционер должен не просто работать, а работать с умом. Поток воздуха не должен дуть ребенку прямо в лицо, иначе вместо отдыха получите насморк. И обязательно проверьте, вообще, доходит ли прохлада до заднего сиденья, где обычно и сидит главный пассажир. Далее, давайте посмотрим багаж. Ошибка номер 1 – превратить салон в филиал склада. Игрушки, пакеты, куртки вдруг пригодится. Все это не должно закрывать обзор и мешать водителю. Лучше собрать отдельную оперативную сумку. Вода, салфетки, много салфеток, перекус, аптечка, зарядки, сменная одежда и пакет для мусора. Мусор будет и будет его много. Ну а все тяжелое в багажнике обязательно закрепить перед стартом. Проверяем давление в шинах. При полной загрузке может давление отличаться от обычного. Подсказки обычно есть на наклейке в машине. Мелочь, но от нее зависит комфорт и безопасность. Далее маршрут. Это не просто вбили в навигатор и поехали с ребенком. Это история с обязательными остановками. Причем не на обочине вышли, размялись и обратно, а нормальные точки с парковкой, кафе, детской площадкой. Сейчас многие крупные заправочные станции уже превращаются в мини-зоны отдыха, поэтому грех ими не воспользоваться. Важное правило. Ребенок всегда выходит из машины вместе со взрослыми. Оставлять его одного даже на минутку нельзя ни в коем случае. Летом салон нагревается быстрее, чем вы успеете сказать «я только за кофе». Если ребенка укачивает, мы держим в голове простую формулу. Прохладный воздух, плавная езда и регулярные остановки. Никакого «смотри мультик, отвлекись», потому что экран только ухудшает состояние. Лучше смотреть в окно, считать коров, машины, облака. Это все классика, которая работает до сих пор. Ближе к концу поездки начинается самый сложный уровень, терпение у детей заканчивается раньше, чем дорога, и тут включаем тяжелую артиллерию, аудиосказки, радиомаяк, любимая музыка, небольшой сюрприз, иногда даже простая новая игрушка творит чудеса. Ну и, конечно же, самое главное, не обманывайте детей. Фраза «мы почти приехали», когда впереди еще полтора часа, работает ровно один раз. Потом вам не поверят даже в вопросе «хочешь мороженое?». Лучше говорить честно и конкретно, еще одна остановка или доедем после этой сказки. Детям понятна логика, а не абстрактная «скоро». Ну, в итоге все просто. Немного подготовки, и вместо хаоса получите вполне комфортное путешествие. Ну, или хотя бы хаос, но контролируемый. Мы пожелаем вам приятных путешествий.
0: Как знать?

Транзистория. Ближайшие пару минут посвятим технологиям и безопасности. И начнем мы с наушников. Флагманские наушники Realme Buds Air 8 Pro вышли в России. Внутри каждого наушника установлены 11-миллиметровые драйверы, отвечающие за низкие частоты, а дополняют их 6-миллиметровые твиттеры, которые служат для воспроизведения высоких частот. Каждый из динамиков работает с собственным цифроаналоговым преобразователем, благодаря чему верха и низы обрабатываются раздельно, без взаимных помех. Заявлена поддержка кодека LHDC5.0 пространственного аудио 3D Special Audio для объема эффекта и алгоритма Golden Sound, который подстраивает эквалайзер под особенности слуха и посадку наушников. Активное шумоподавление работает с эффективностью до 55 дБ с диапазоном частот до 5000 Гц. Для звонков используется 6 микрофонов с нейросетевыми алгоритмами и датчик костной проводимости, кстати, впервые в наушниках Realme. Заявлена автономность Realme Buds Air 8 Pro достигает 12 часов непрерывного воспроизведения или до 50 часов с подзарядкой от кейса. Кейс получил отделку, которая имитирует полированную нержавеющую сталь, а внутренняя часть отделана матовым шелковистым покрытием. Наушники получили набор инструментов искусственного интеллекта, в числе которых переводчик AI Live Translator с поддержкой более 30 языков и AI Meeting Assistant для записи и автоматической транскрипции совещаний с разбивкой по темам и спикерам. Realme Buds Air 8 Pro уже поступили в продажу в белой и черной расцветках. Лаборатория Касперского рассказала об актуальных цифровых угрозах для детей. Онлайн-груминг остается одной из наиболее актуальных цифровых угроз для детей, а развитие генеративного искусственного интеллекта создает новые риски, связанные с цифровой травлей и дипфейками. Согласно исследованию, 22% детей хотя бы раз в год общались в интернете с совершеннолетними незнакомыми людьми. Причем среди подростков 15-17 лет этот показатель достигает 34%. При этом заметно выросла осведомленность родителей о подобных контактах. Если в 2024 году о них знали только 10% родителей, то в 2025 уже 20%. Попытки установить доверительные отношения чаще предпринимались в отношении девочек, чем мальчиков, 26 против 19%. Подобное общение может использоваться в рамках онлайн-груминга. Это попыток злоумышленников установить доверительные отношения с ребенком для получения приватных фотографий или видео, организации встреч в реальной жизни, а также последующего шантажа или вовлечения в противоправную деятельность. Извините, наряду с традиционными рисками появляются и новые угрозы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Например, возникают новые формы цифровой травли с использованием дипфейков. По данным исследования лаборатории Касперского, 13% детей сталкивались с различными формами травли в интернете, от оскорбительных сообщений до распространения личной информации. Пока такие сценарии встречаются, слава богу, реже других форм кибербуллинга, о которых уже известно давно. Оскорбительных комментариев, преследований или домогательств в интернете, однако развитие технологий генерации контента требует все большего внимания к вопросам цифровой репутации. Фотографии, видео и другие материалы, опубликованные в сети, потенциально могут использоваться для создания дипфейков и других видов поддельного контента. Лаборатория Касперского рекомендует обучать детей настраивать приватность в соцсетях и мессенджерах, скрывать свои посты и личную информацию от посторонних и тех, кому не доверяешь, даже если знаком лично. Не выкладывать в сеть лишнее. Номер школы, домашний адрес, личный телефон, адрес электронной почты, свои и чужие компрометирующие фото. Для защиты аккаунтов от взлома придумывать сложные пароли, которые содержат минимум 12 знаков, большие и маленькие буквы, цифры и спецсимволы. Включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Никому не говорить пароли, коды из СМС и всплывающих уведомлений, даже людям, которые представляются сотрудниками официальных организаций. Не переходить по подозрительным ссылкам в почте, мессенджерах, соцсетях, даже если их прислал знакомый. Ну и, наконец, не скачивать файлы от незнакомцев в мессенджерах, особенно с расширением АПК. Это было предупреждение и родителям, и детям, как правильно себя вести, соблюдать цифровую гигиену. Ну а после выпуска новостей мы поговорим о том, как выбрать комнатные растения на лето.

0: Развитие искусства неразрывно связано с историей и с мировоззрением людей того времени.
1: Наталья Игнатова, историк искусства.
2: Так говорит «Маяк».

Круглосуточно.ру. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные за сутки нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, которые используются в своих интересах вооруженные силы Украины, сообщила Минобороны. По его данным, ударами также были поражены пункты временной дислокации украинских войск в 147 районах и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, еще столько же реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении военного ведомства. Общие суточные потери противника в зоне спецоперации составили около 1300 военнослужащих. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на цинизм журналиста британской телекомпании BBC, который отказался посетить место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум. МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, аккредитованных в России. Журналисты BBC, CNN, а также представители японских СМИ в поездке не участвовали. Дипломат подчеркнул, что у журналиста, проигнорировавшего трагедию в Старобельске, но посетившего ПМФ, просто нет совести. Президент Владимир Путин продолжает работу по подготовке к выступлению на мероприятиях на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Главная часть выступления Путина на ПМФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, заявил Песков. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
1: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
0: Владимир Путин в среду также проведет переговоры с президентом Танзании, который находится в России с государственным визитом. Минфин не рассматривает возможность расширения субсидий в рамках демпферной программы для бензина и дистоплива, произведенного из российской нефти в других странах, заявил заместитель министра Алексей Сазанов. По его словам, нефтяники поднимали вопрос о финансировании расходов на защиту своих объектов. Минфин ждет предложения, но при этом ведомство также поддерживает предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины на бензин на год до конца июня 2027 года. Кроме того, Минфин и Минпромторг осенью приняли окончательное решение о введении акциза на импортную сталь. Решение по импортному акцизу на сталь будет принято в рамках подготовки нового бюджета. Сейчас идет поиск компромисса, сообщает Интерфакс. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое решение конфликта с Ираном, но не исключил, что этот процесс может затянуться, и тогда американская блокада в районе Ормузского пролива продлится еще несколько месяцев. При этом Трамп подчеркнул, что все же считает такой сценарий маловероятным. Хозяин Белого дома также оптимистично высказался о продолжающихся переговорах с Ираном, заявив, что ситуация быстро развивается. Президент США в интервью газете «Нью-Йорк Пост» также подтвердил, что во время последнего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Он в нецензурной форме отчитал его и назвал чертовым сумасшедшим. «Меня немного обеспокоила его постоянная вражда с Ливаном», отметил Трамп, говоря о причинах подобных высказываний в адрес израильского премьер-министра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, возможны осадки, днем максимум 24 градуса. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Предстоящая ночь в городе 11-13, днем в столице плюс 21-23 градуса. Сейчас в Москве плюс 24.
2: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Дианой Шнайдер и первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Сейчас идет первый гейм первого сета. Ранее на этой же стадии соревнования Анна Калинская уступила Майе Хвалинской из Польши 6-7, 3-6. Сочи подписал контракт с голкипером Иваном Бочаровым. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 31-летним россиянином, который в прошлом сезоне выступал за Тольяттинскую «Ладу», заключен на один год. Также южане совершили обмен с Сибирью. В Сочи отправился защитник Тимур Ахияров, а в новосибирский клуб перешел нападающий Сергей Попов. Тем временем российский хоккеист Илья Сафонов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Vancouver Canucks. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
4: Финалист Кубка Гагарина Илья Сафонов в ближайшем будущем усилит состав клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер». Об этом объявила пресс-служба самой команды со ссылкой на генерального менеджера клуба Райана Джонсона. По словам Джонсона, Сафонов провел отличный год в России и показал себя с лучшей стороны в плей-офф Кубка Гагарина. «Ванкуверу» нравятся его габариты, игровые качества. Ему будет предоставлена возможность побороться за место в составе во время тренировочного лагеря.

0: азербайджанский клуб «Туран», которым руководит бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, от участия в Еврокубках предстоящего сезона. В качестве причины данного решения называется организация договорных матчей. Футбольный клуб «Ростов» проявляет интерес к словенскому опорному полузащитнику Гашперу Тардину, который сейчас сыграет за болгарский «Левски». Об этом сообщает портал «Метарейтингс». Отмечается, что футболист также привлекает внимание казанского «Рубина» и словенского «Марибора». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами фитодизайнер, специалист по озеленению среды Ирина Александровна Гурина. Ирина Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Вахтанг.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиоканала «Маяка».
2: Ирина Александровна, мы хотим узнать у вас, как выбрать комнатные растения на лето. Ведь это, у нас сейчас активный рост растений, да, такой период. А какие комнатные цветы лучше всего подходят для нашего жаркого сезона?
4: Ну, если мы говорим про растения, которые у нас будут, например, на лоджии, на нашей росте или на балконе, то хочется как-то, чтобы это более, наверное, было цветущих растений, которые бы нас радовали своим цветением. Это вот что касается балконов, там лоджий, террас, там или около домов, мы можем как-то украсить наше пространство. Вот, ну, как-то так.
3: А на какие факторы нужно обращать внимание при выборе комнатных растений для лета? Ну, ведь жарко будет. Опять же, у нас у кого-то балкон на северной стороне, у кого-то на южной, возможно, разные растения. По-разному будут расти.
4: Ну, я бы посоветовала выбрать, ну, вот если конкретно говорить про цветущие растения, то очень хорошо себя чувствует фуксия на любой стороне. Причем сейчас нам коллекционеры предлагают очень большой ассортимент разновидностей фуксий, и они очень красивые. Потом есть такое растение, как пеларгония плющелистная, пеларгония зональная, пеларгония королевская. Наши бабушки ее всегда называли герань. Вот, но сейчас их очень большое разнообразие, разновидности, есть даже с махровыми цветами. Это все очень тоже красиво смотрится. Поскольку у пеларгонии такие, вот у плющелистной, у нее кожистые листья, то она очень хорошо себя чувствует даже на южной стороне при палящем солнце. И очень хорошо растет.
2: А уровень влажности тоже ее не волнует, да? Она может и в сухом климате
4: нет,
2: расти,
4: нет,
2: и во влажном?
4: Абсолютно. Да, да, абсолютно.
2: Угу. И ожогов вот не боится?
4: Она очень отзывчивая. Нет, нет. Вот как раз пеларгония не боится. Но при покупке растений и в тот момент, период, когда мы их ставим на улицу, конечно, очень такой важный момент, на который нужно обратить внимание, это закаливание растения, потому что все растения, которые мы приобретаем, они у нас растут в теплицах, в оранжереях, где не проходит ультрафиолет. И когда мы выносим растение на улицу, оно получает стресс и получаются ожоги от этого, потому что сразу такое сильное очень солнце. Поэтому их надо закаливать и в течение недели выносить на улицу и ставить в тенек. Тогда они адаптируются, и потом уже им будет солнце не страшно.
3: То есть не только пеларгония, но, в принципе, любые растения могут на солнечной стороне жить, если их закалить, как мы

0: холодным душем с утра закаляемся, так и растения нужно закалять. А если мы решили у себя на балконе, например, кашпо повесить, да, чтобы красиво у нас было, какие растения для кашпо подойдут?
1: Ну, точно так же подойдет фуксия, подойдет пеларгония плющелистная. Есть у нас бегония ампельная клубневая, которая тоже очень красива. Ну, и всевозможные петунии, калибраха, вот они все подойдут для этих посадок.
2: Как мы поливаем летом растения? Мы следим за тем, чтобы солнца не было в зените, потому что говорят же, что капельки воды, попадающие на листья, становятся линзами и прожигают буквально, да? Насколько это соответствует действительности? Нужно ли быть повнимательнее при поливе растения?
1: Да, это действительно так, поэтому лучше поливать растения либо рано утром, либо вечером. Ну вот у нас в Санкт-Петербурге белые ночи, поэтому мы ловим вот этот момент, чтобы как раз не было ожога. Или просто очень аккуратненько поливать само кашпо, сам горшок, чтобы вода не попадала на листья, чтобы вот не создавался этот эффект линзы.
0: А как правильно подобрать горшок для растений? Ведь разные растения, наверное, я так предполагаю, требуют разного размера горшков. У них корневая система, наверное, разная. Как вот не ошибиться, чтобы не посадить растение, которому нужен большой горшок, например, в маленький?
1: Ну, да, надо подбирать горшок для растения, постепенно пересаживая его из одного в другое. Либо можно вот в маленьком горшочке, если вы покупаете там 10-сантиметровый горшок в диаметре, его можно посадить просто в большой горшок, именно вот в этом горшочке маленьком. Либо пересаживать постепенно из одного горшочка в другой. Горшочек должен быть больше предыдущего, сантиметров, ну, где-то на 5 в диаметре, не больше, потому что корневая система развивается постепенно, и если мы сразу посадим из маленького горшочка в большой, нам при поливе мы не сможем регулировать, сколько воды нужно этому растению с маленькой корневой системой, которая еще не развилась в достаточном состоянии не находится.
2: А если вот нам хочется на балкон, на лоджию какой-нибудь такой вот, чтобы горшок был на полу, чтобы такой разлапистый, такой высокий был, такой вот, чтобы можно было там
0: пальма
2: в прохладе посидеть, ну, не знаю, пальма подойдет, да?
1: Пальма замечательно подойдет, ее тоже можно, да, ставить и на улицу, и на лоджию, и на балкон, и это все здорово, но можно, знаете, как сделать композицию из растений, посадить несколько растений в одно большое кашпо, тогда это возможно.
0: А вообще тогда интересно, насколько разные растения могут сочетаться в одном горшке? Они не будут там конкурировать, да, за полив, за солнце, за что-то еще? Может быть, есть какие-то растения, которые хорошо сочетаются вместе, а которые, может быть, не стоит рядом сажать?
1: Ну, тут, когда вы выбираете растение, нужно подходить, конечно, вот к условиям полива. Например, вот пеларгония, она не любит очень влажной почвы. Ей достаточно, чтобы она была увлажненная, но не сырая, скажем так. Вот. И это надо учитывать, потому что есть растения, которые очень любят воду, а есть растения, которые не очень. И если вы будете знать вот эти принципы, условия произрастания растений, тогда вам будет легче подобрать цветы для вашего кашпо.
2: А мы не разведем насекомых еще с нашими растениями? Вдруг наши цветы привлекут ос, пчел, комаров?
1: Ну, если у вас, например, открытый балкон или лоджия, да, то, конечно, никуда не денешься от пчел и ос, они потому что будут лететь на цветы, они же этим питаются нектаром. Но я не думаю, что это будет очень критично, там и у вас осиное гнездо появится на лоджии.
0: Если вот, например, на южную сторону выходит балкон и хочется такой приятной тени летом, и вот мы решили какие-то вьющиеся растения у себя на балконе или на лоджии организовать. Как это правильно сделать? Какие растения подобрать? Ведь и для них еще опоры, да, нужны какие-то для вьющихся растений, чтобы они правильно, вились. Как вот тут поступить?
1: Ну, вы знаете, можно сделать такую, наверное, цветочную стену можно сделать и подвесить на эту стену несколько цветущих кашпо, например, к примеру. Если вьющиеся растения, то ну, вот сейчас я так навскидку, наверное, вам даже не скажу. Эпомея, батат, но она больше свисающее растение. Вот, если только какие-то клематисы подобрать, которые, ну, невысокого размера и которые могут расти в кашпо или, ну, в больших там катках или контейнерах. Вот, можно таким образом.
0: А виноград можем посадить?
2: Изабеллу.
1: Виноград девичий можно посадить, и обычный виноград, но зимой это будет, ну, не очень красиво на вашей лоджии или балконе.
2: Это будут просто голые ветки, да?
1: Да, будут голые плети. Это, ну, они как бы не очень эстетично будут смотреться зимой, когда, может быть, тоже выходишь, и тебе не нравится вот это вот все.
2: Но это надо
1: как они выглядят.
2: На стене какую-то арматуру крепить, чтобы, да, виноград цеплялся. И это еще нагрузка, наверное, на здание непосредственно. Потом придут какие-нибудь ребята из ЖКХ, скажут, а что это вы тут развели?
0: У вас виноград тяжелый.
2: Да.
1: Ну, вы знаете, как правило, виноград сажается в катке, ну, которая стоит на полу, например, нашей лоджии. Вот, это может быть и деревянный ящик, и какое-то красивое кашпо, и можно в него посадить. Единственное, надо будет этот момент учесть, что если у вас лоджия открытая, что может промерзать наша катка, поэтому, как правило, сейчас нам предлагает наша сеть такие кашпо, которые утеплены внутри. Вот, и тогда это, ну, как бы деревянные ящики сколачиваются, и можно, утепляются они, и тогда можно туда сажать растения, которые могут зимовать.
2: Угу. Можно подавать теплую воду, например, да, как в термосе они там получаются.
1: Ну да, да, как эффект термоса.
2: О, здорово. А мы только поливаем летом растения на балконах у себя или, может, подкармливаем, чтобы они...
1: Нет, обязательно надо подкармливать, потому что у нас получается ограниченная площадь, ну, как бы у растений для корней земли мало. И если мы будем просто поливать, они, конечно, будут расти, но так активно цвести, как нам бы хотелось, они не будут. И, конечно, раз в 10 дней, раз в 7 дней можно подкармливать растения обязательно.
2: Угу.
1: Они вам с благодарностью ответят.
2: А как мы вносим удобрения? Просто на поверхность или стараясь не повредить корневую систему, углублять?
1: Нет, нет, нет. Вы знаете, сейчас очень много предлагают удобрений водорастворимых, и даже есть... вообще растворимые, уже готовые удобрения. Там, например, написано, там столовая ложка на литр воды ты льешь и подкармливаешь. Вот аминосил, они жидкие удобрения. Фертика, акварин, они водорастворимые удобрения. И просто каждый может подобрать, какие им нравятся, и по бюджету, и
2: хорошо,
1: по ценовой категории.
2: Да, будем подбирать. Да. Спасибо большое за эту беседу. С нами была фитодизайнер, специалист по озеленению среды Ирина Александровна Гурина. Мы сегодня выбирали комнатные растения на лето. Ирина Александровна, огромное спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо.
2: До свидания.
1: Вам. Спасибо. До свидания.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде начинается масштабное благоустройство Кремлевского сада. Уже на этой неделе подрядчик приступит к работам, а территорию парка временно закроют для посетителей. Проект реализуют по программе формирования комфортной городской среды при поддержке компании «Фосагра». В саду обновят дорожки, освещение, создадут детскую и событийную площадки, зоны отдыха у прудов и новый причал для катамаранов. Благоустройство станет частью подготовки Вологды к юбилею города. Семья. Семья из Череповца погибла в ДТП в Ленинградской области. Трагедия произошла на трассе А-114 в Тихвинском районе. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster. На месте погибли четверо пассажиров Audi, мужчина, женщина и двое маленьких детей. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выразил соболезнования семьям погибших и сообщил о выделении материальной помощи. В Шекснинском округе расследуют гибель рабочего на производстве. Трагедия произошла на предприятии по переработке биологических отходов в индустриальном парке Шексна. По предварительным данным, во время разгрузки сырья мужчина упал в бункер и получил смертельную травму. На месте происшествия работают следователи и специалисты Гострудинспекции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В Вологде завершились испытания новых речных трамвайчиков «Вологодские зори» и «Вологжанин». Электросуда успешно прошли проверку всех систем, включая безопасность судоходства, энергоснабжение и ходовые испытания при полной загрузке. Сейчас предстоит регистрация судов и оформление лицензии на пассажирские перевозки. На туристические маршруты новые речные трамваи выйдут уже в конце июня. Проект реализуется в рамках подготовки Вологды к юбилею города. Житель Череповецкого района получил реальный срок за ложное сообщение о терактах. Как установил суд, молодой человек, будучи несовершеннолетним, через интернет отправил 26 сообщений о якобы готовящихся взрывах в торговых центрах, школах и на автовокзалах, включая в Череповце, в Череповецком районе и в других регионах России. Подсудимый полностью признал вину, суд назначил ему 3 года и 10 месяцев колонии поселения, а также штраф в размере 40 тысяч рублей. Уникальную фотолетопись «Тотьмы» представят на книжной ярмарке в Москве. Презентация четырехтомной серии «Осколки времени» состоится 6 июня на Красной площади. Издание объединяет более 1500 исторических фотографий, рассказывающих о жизни небольшого вологодского городка с конца 19 века до 2012 года. Многие снимки публикуются впервые. Проект создавался на протяжении 8 лет силами Тотьмского музейного объединения при поддержке грантовых программ. Участники презентации расскажут о работе с историческими архивами и роли фотографии в сохранении памяти о прошлом. Глава Вологды Сергей Жестянников проведет прямой эфир 16 июня. Главными темами станут подготовка к празднованию Дня города и юбилею Вологды, благоустройство, развитие городской инфраструктуры и дорожные ограничения, связанные с ремонтами. Вопросы для эфира жители могут направить через платформу обратной связи до 10 июня включительно. И в завершении выпуска. Вологодский спортсмен Дмитрий Романюк одержал победу на международных соревнованиях по ультрамарафону. Гонка прошла в Невском лесопарке Ленинградской области с 24 по 25 мая. Итог Романюка – 523 километра 68 метров за трое суток непрерывного бега. Это 78 кругов по дистанции соревнований. Результат стал новым рекордом гонки «Бэкьярд Ультра». Это формат ультрамарафона на выбывание. Участники должны каждый час преодолевать один тот же круг менее чем за 60 минут.
3: Погода на маяке.
4: В Вологде и Череповце сегодня облачная погода. Синоптики днем обещают максимальную температуру 19 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание в том числе политическим проблемам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что главная часть выступления будет посвящена экономике. Российский лидер уже начал подготовку к мероприятиям форума. Сегодня он работает в Москве над своим выступлением.
2: Путин работает в Кремле. Сегодня в Москве. В Российской Федерации с государственным визитом находится президент Объединенной Республики Танзании, госпожа Хассан. И по случаю госвизита сегодня состоится мероприятие в Большом Кремлевском дворце, официальная государственная церемония встречи, затем будет беседа в узком составе, беседа делегаций двух стран и государственный обед от имени президента Российской Федерации в честь гостей. Госпожа Хассан далее проследует в Санкт-Петербург и уже завтра в Санкт-Петербурге продолжит свою работу. У президента, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума, о которых, в частности, вчера вам рассказал мой коллега Ушаков.
1: Петербургский международный экономический форум открылся сегодня. Он продлится до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Ожидается, что Владимир Путин выступит с большой речью в пятницу, 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена и американская делегация. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусством Родни Кук, который выступит на тематической сессии форума «Россия-США. Диалог культур». Планируется участие вице-президентов и вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран, а также глав ряда региональных и международных организаций. Российские войска поразили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации формирования противника и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области. Говорится также в сегодняшней сводке ведомства, в результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, добавили в Минобороны. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами 354 украинских беспилотника. ВЭБ-РФ до 30 года собирается поддержать проекты на 30 триллионов рублей. Об этом глава корпорации Гришувалов заявил в Совете Федерации. Он отметил, что несмотря на высокую ключевую ставку и вызванное этим охлаждение кредитования, ВЭБ-РФ необходимо обеспечить поддержку проектов на сумму в 3 раза больше, чем планировалось ранее.
3: По поручениям правительства и президента в 2025 году нам было поручено обеспечить поддержку кредитами и другими нашими инструментами проектов на сумму в 3 раза больше, чем первоначально предполагалось при установлении ключевых показателей эффективности. Нам нужно было поддержать наиболее важные проекты. При этом в новой бизнес-модели группе ВЭБ необходимо поддержать проектов до 30 года на общую сумму до 30 триллионов рублей.
1: Шувалов сегодня также сообщил, что ВЭБ-РФ совместно с правительством разрабатывает законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет, в котором принадлежал бы государственным организациям. Пока что обсуждается участие ВЭБа и ВТБ. Настоящая летняя погода будет сохраняться в Москве всю наступившую неделю. К понедельнику воздух в городе может прогреться до плюс 28 градусов, говорят специалисты. Дневная температура в конце рабочей недели достигнет 22-27 градусов. В области, в Москве от плюс 24 до плюс 26. Завтра в столице 23-24 градуса в дневные часы. Пройдут небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет и воздух прогреется до июля. июльских значений. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Завтра в четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25. В общем, с небольшим опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь и само лето в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью в северной столице плюс 11-13 градусов. Днем 22-24. В Москве облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ночью воздух остынет до 11-13 градусов. А днем прогреется до 21-23. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 23 градуса. Дует юго-западный ветер. Атмосферное давление около нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами эксперт в игровой индустрии и киберспорте Михаил Пименов. Михаил, здравствуйте.
2: Всем привет, кто сегодня с нами?
3: Сейчас, секундочку, включай микрофон. Да. Микрофон не оплатил. Все, все, все.
2: Все, теперь должно быть слышно. Еще раз всем привет, кто сегодня с нами, кто слушает прямой эфир сейчас. Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте. Михаил, первый вопрос. Сегодня хотим обсудить, почему эпоха ремейков и ремастеров пришла именно сейчас. Но мне кажется, поправьте меня, если я не прав, что ничего не происходит, ну, как бы внезапно, да? Ведь эпоха ремейков и ремиксов, ремастеров в игровой индустрии, она уже, ну, как-то давно подспудно ведь нарастает, да? Вот... Насколько можно проследить, когда вообще это началось, когда начали делать ремейки, и как это все, как снежный ком, вот, накатывалось и пришло к тому, что мы имеем сейчас?
2: Все началось поступательно. То есть сначала у нас появились разные хиты, которые те, кто играл в детстве, кто играл в юности, кто успел их застать и уже впоследствии вырос, до сих пор тепло все это вспоминает, до сих пор остается, как сейчас скажут, тот самый вайб, то чувство ностальгии, когда хочется снова прикоснуться к тому, что тебя некогда развлекало и, возможно, делало чуточку счастливее.
3: То есть, получается, мы, наверное, передаем детям, да, свои любимые игры, делая какие-то вот ремастеры, да, какие-то ремейки, как и снова «Седая ночь» зазвучала, опять же, да, в наушниках у детей, также и игры. И что, и получится, и сантехники Марио опять побегут, да, у детей на экранах.
2: Как и хотим поделиться с ними тем опытом, который был тогда у нас. А сантехники Марио уже побежали по широким экранам, уже вторая часть вышла полнометражного мультфильма, фильма, да, и собрала очень большую кассу, рекордную для своего сегмента. Поэтому ремастеры, ремейки и те серии игр, которые начались когда-то, еще в 90-х, еще в 2000-х, они очень хорошо себя сейчас чувствуют, в том числе и в лице новых частей. Достаточно посмотреть на Final Fantasy, на тот же Resident Evil, например, от Capcom. До сих пор все у них очень хорошо.
1: Ну, вообще, о связи игр и кинематографа, и развития мы отдельно, я думаю, еще поговорим. Может быть, сегодня еще успеем, поскольку сейчас, конечно, вот именно кино за последние десятилетия, как мне кажется, активно включилось в игровую индустрию, не так, как это было раньше. А вообще, если говорить, вот мы говорим ремейки, ремастеры, вот эти прекрасные английские слова, а вообще, чем отличается ремейк от ремастера, чтобы мы не перепутали, не приняли одно за другое?
2: Ну, ремейк и ремастер по факту несколько разные вещи, потому что обычно, когда мы слышим ремейк, это значит то, что игра была полностью улучшена, то есть улучшены, например, те же там текстурки всевозможные и так далее. В другом случае, это когда полностью берется что-то за основу и делается с нуля, то есть, допустим, вот предыдущие, это как раз про ремастеры была, вернее, а ремейки, это когда полностью делается с нуля. Тот же Final Fantasy 7 ремейк, это, по сути, старая часть, но где полностью переделали все, то есть озвучку, анимации, модели, переделали частично даже сюжет, поправили, то есть по факту это игра, которая делается с нуля, то есть она берет что-то за основу, но при этом проделано огромное количество работы, которое не позволяет сказать, что это оригинал на сколько-то процентов, скажем, переделанный. А вот в обратном случае там как раз могут сделать получше текстурки, например, получше разрешение и в продакшн.
3: получается, ускоряется игра, высушивается, чтобы все лишнее убрать, чтобы детям было интересно, клиповое мышление у них теперь, да, они сейчас не могут смотреть, как долго летит мячик из одного угла экрана в другой, то есть они ускоряют и так далее. Даже я на себе чувствую, что, ну, какие медленные раньше были игры, я был фанатом L2 Штурмовик, тут что-то разобрал антресоль, нашел джойстик, включил, на компьютер дочки установил L2 и с удовольствием запустил ее. Во-первых, долго она загружалась, во-вторых, долго взлетал, в-третьих, какие-то облака уже в пикселях, и то, что меня увлекало лет 15-20 назад, сейчас меня хватило на 5 минут, я выключил, снес игру и больше не играю.
1: Дождись L2 Корея.
3: Когда, да, когда L2 станет быстрее летать, когда облака станут...
2: Скоро. Да, ну, L2 уже давно быстрее летает, потому что, возвращаясь, опять же, к вопросу продолжений и развития серии, со времен вот самой-самой первой игры, L2, там, Штурмовик, да, условно, прошло уже очень много времени и очень много частей. И уже сменилась там пара поколений. Если мы посмотрим на движок, например, как все это развивалось, то 1С они выпускали очень много всего, и вот как раз L2 Корея должна стать еще более технологичной, скорее всего, она будет более все-таки дружелюбной к игрокам, опять же, как мне разработчики говорили сами самолично, ну и еще много-много фишек, которые в современных реалиях как раз считаются, скажем, общепринятыми уже. Это же касается и ремейков, то есть, если мы смотрим, как их сейчас делают именно с прицелом на то, чтобы привлечь новую аудиторию, молодежную аудиторию, которая с оригиналами-то знакома и не была, потому что они, к примеру, выходили лет 20 тому назад, то много чего интегрируется именно из современного геймплея, из современных внутриигровых механик, потому что, опять же, возьмем за пример тот же Silent Hill 2. Это все еще та игра, которая обладает вот этой вот атмосферой довольно жуткой, но она, видно, что сделана по лекалам, по рельсам именно современных реалий, современных проектов. Там уже красивая картинка, то есть если, опять же, как делали второй Silent Hill тогда, в свое время, на PS2, на консоль, там туман, например, который постоянно везде царит в игре, он, по сути, скрывал технические огрехи, то есть особенно это PS1 касается, кстати говоря, когда невозможно было воткнуть огромное количество объектов в игровую, в трехмерную среду, поэтому пришлось вот такими ухищрениями как-то обходить вот эти технические ограничения, чтобы у нас вместо дальности прорисовки все было в тумане, да, а сейчас это совершенно не так, то есть сейчас у нас хватает уже и ресурсов, и мощностей, но сейчас уже все тот же туман, который остался вот с тех пор, как такая фишка серии, она все еще используется, но уже совершенно по-другому вся картинка выглядит. Даже люди, которые убирают модификациями вот это все, они все равно видят, что город очень хорошо нарисован, даже без всякого тумана.
1: Ну, Silent Hill, там отдельная история, ведь новой части тоже выходит. Японский Silent Hill последний чрезвычайно хорош, скажем, и это не ремейк, и не ремастер. Но если возвращаться к ремейкам и ремастерам, вот для разработчиков это что? Это как бы подушка безопасности, ну, в том смысле, что скорее всего сделать проще ремейк или ремастер, чем как придумать какую-то новую идею и какую-то новую игру выпустить, потому что непонятно, как аудитория ее воспримет. А здесь вроде бы уже все проверено, и наверняка найдутся те люди, которые 20 лет назад играли, которые игру наверняка купят. Ну, хотя мы, конечно, знаем и достаточно провальные ремейки, ремастеры в том числе. Как вы думаете?
2: Именно тот случай, когда в игре просто делаются текстурки побольше разрешением, особенно с учетом, насколько далеко сейчас шагнули, скакнули, сделав сальто нейронки, это, конечно, сильно проще, чем сделать игру с нуля, даже тот же ремейк, где какой-то старый тайтл брался за основу, и сделать его полностью по новой, переставить на современные геймплейные рельсы, расширить, все переозвучить, все переделать, это, можно сказать, все равно, что игру делать действительно с нуля, потому что сделать вот ровно то же самое, но с современной графикой сейчас уже мало когда канает. То есть нужно именно ориентироваться на все-таки современные реалии и так или иначе игру осовременивать. Потому что если мы вернемся, опять же, вот к этой истории с 7-й Final Fantasy, вот ремейк и ее оригинал — это совершенно разные игры. Ну и по техническому исполнению, и по куче отличий, и в целом по всему, наверное. То есть это... действительно работа, которая проделана с нуля, которую выполняло гораздо большее количество людей, чем работало над оригиналом. Огромное количество специалистов привлекалось, не одна сотня, кстати, далеко, если мы аутсорс считаем. Поэтому это уже... Ну и бюджет, соответственно, уже другие. Поэтому... Ну, о чем тут можно рассуждать?
3: А вот я возвращаюсь к L2, своему любимому. А почему до сих пор не сделали версию для смартфона, для очков? Надел очки, взял смартфон как джойстик. И раз на себя, раз от себя, бочка, переворот. Это говорит о том, что игра не настолько популярна, чтобы заморачиваться компьютерной, с смартфоновой версией?
2: Ну, как не сделали? Я думаю, что версия, во-первых, для VR, она, насколько я помню, у L2 есть. А во-вторых, все-таки это больше вопрос, ну, наверное, к разработчикам, которые над L2 работают, почему они не сделают мобильную версию. Ну, скорее всего, потому что основная аудитория у них — это хардкорные ПК-игроки, которые именно что любят вникать в большое количество деталей, которым нравятся именно авиасимуляторы, а не просто авиааркады. Типа самолетиком порулить. Uh-huh. Это же совершенно разные жанры, и я думаю, что для игроков на мобильных платформах, которые привыкли к более, скажем, ну, казуальному геймплею, накатить туда L2 это будет для них тяжеловато, скорее всего, и не особо интересно, что самое главное. Uh-huh. Поэтому, скорее всего, они все-таки руководствуются какими-то своими внутренними решениями, почему не стоит этого делать. Или почему они, например, не хотят оказуаливать игру в целом как-то.
1: Вот мне интересно, а кто является аудиторией ремейков и ремастеров? По идее, ну, старые игры были, люди в них играли, ностальгия, это работает. Но для молодежи, получается, для зумеров, а с другой стороны, зумеры прекрасно играют в Майнкрафт, в который я не могу играть, потому что пиксели вызывают у меня боль. Да, потому что все игры в моем уже даже взрослом возрасте выглядели примерно так. Сейчас я хочу, чтобы было красиво. А как бы для молодежи вроде бы это нормально, что игра пиксельная. Для них это прикол, для них это не реальность. Соответственно, тогда кто является потребителем вот этого продукта? Зачем вообще переделать? Ну, играли бы в старые пиксельные, там, Лару Крофт какую-нибудь, и все.
2: И те, и те. То есть это и люди, которые застали оригиналы или игры оригинальной серии, и вполне себе молодежь. Я даже могу сказать по нашей команде киберспортивной Гильтек Кибертим, что у нас из женской команды девочки, которые играют в практически там в основную игру, в основную дисциплину Mobile Legends, они тоже вполне себе играют вот как раз и в ремейки, и в современные игры. То есть вопрос именно в интеграции современных механик, а не в том, что, допустим, кто-то не может запустить игру там 2000 года. Потому что если мы посмотрим на инди-сцену, то многие игры используют вот этот стиль, то есть пиксель-арт и так далее, но дело-то не в пиксель-арте, а скорее в том, насколько современно оно играется. И вот, к сожалению, многие игры к нынешнему моменту, они уже не выдерживают какой-то, скажем, конкуренции или проверки временем, когда вот это сейчас в наши дни уже играбельно, потому что многие механики, они эволюционировали, они шагнули дальше, уже, например, особо-то нет такого, вот как раньше, я думаю, многие помнят, что когда на приставках, на консолях какие-нибудь игры типа Аладдина, Чип и Дейла, где было невозможно сохраняться, где вот всю игру надо было проходить от и до, и если ты проигрываешь, ты начинаешь сначала. Но сейчас есть отдельный жанр роглайк, который эксплуатирует что-то типа этого, но это как бы уже отдельная история. Ну, то есть сейчас в целом это неприемлемо для массового игрока, что ты не можешь сохраниться.
1: Получается, что игры делают казуальнее по факту. Ну, то есть, да, игры 20 лет назад, они были несколько раз хардкорнее, чем они сейчас по факту. Сейчас нужно, чтобы попроще было, правильно?
2: Ну, казуальнее тут не совсем даже речь о том, что казуальнее, а, скажем так, удобнее. То есть казуальнее — это все-таки сильно проще, но и это тоже есть. Но, опять же, какие-то моменты просто стали удобнее, и стали они таковыми именно из-за технического исполнения и его возможностей сейчас. Потому что раньше, опять же, когда у тебя игры находятся на картриджах, далеко не везде можно было, в принципе, вот провести такую механику, как сохранение, да, где-то, потому что сохранение это должно где-то храниться, а с картриджами было не все так просто, да, то есть потом появились карты памяти у консолей, а на ПК эта проблема была в меньшей степени выражена. Опять же, на консолях использовалась, например, такая штука, там, как чит-коды на уровне. То есть где-то в играх этот чит-код он выдавался, когда ты проходишь уровень, ты видишь уже чит-код, чтобы ввести его и начать там с какого-то момента.
1: IDQD, но это такие костыли по нынешним меркам.
2: Да.
1: IDQD.
2: Да, IDKFA. Еще
1: и IDKFA, да.
3: А вообще случалось ли в истории индустрии такое, что аудитория узнает о ремейке, играет в него, а потом выясняет, что была еще какая-то предтеча, и возвращается к первоначальной игре, и ремейк проваливается?
2: Возвращается.
3: Ну, то есть поиграли, вот вы выпустили ремейк, да, аудитория получила такая, о, прикольно, кто-то там нашел, с чего все началось, оригинальную игру, возвращается к оригинальной игре, а ремейк, все, больше никому не нужен. Ребята, оказывается, вот какая игра была, зачем мы ее переделали?
2: Ну, я думаю, что все равно ремейк находит свою аудиторию, потому что если кто-то кому-то настолько это заходит, что он даже возвращается в итоге к оригинальным истокам, то почему все плохо тогда должно быть с ремейком? Значит, это уже показатель, что сама игра, сам ее лор, например, он интересен довольно большой аудитории, или небольшой, но во всяком случае своей аудитории. И плюс, конечно, такие решения, чтобы сделать ремейк, это же тоже дорогостоящее мероприятие, оно просто так не принимается, как правило. То есть анализируется интерес аудитории, видят то, что люди готовы к тому, чтобы ремейк появился, его, например, уже давно ждали, и в итоге, если это хорошо сделано, оно себя вполне себя оправдывает. Мы это много раз уже видели.
1: А иногда ожидания оказываются завышенными, то есть ждут, а получают что-то, говорят, мы ждали, а вон чего как плохо получилось. Вот если говорить про ожидаемое, скоро у нас ремейк первой Готики, да, выйдет, какие еще вот ожидаемые ремейки в этом году, на ваш взгляд, стоит нам ждать, или кто хочет молодость вспомнить?
3: 30 секунд у нас.
2: Не то чтобы в этом году, а скорее вообще, то есть другие части Final Fantasy люди тоже хотят видеть, прошлые части GTA люди хотят видеть, типа Vice City, ту же самую, тот же San Andreas. Многие как раз очень хотели бы поиграть именно с современной графикой, с современными настройками, рейтрейсингом и вот этим вот всем. Поэтому серий таких много. Я думаю, что ни один ремейк мы на своем веку еще увидим, это точно.
3: Спасибо большое. С нами был эксперт в игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов. Спасибо. До новых встреч.
1: До новых встреч. Всего доброго.
2: Пока.
0: Как знать на маяке. Если ты двигаешься, то всегда двигаешься к истине. Даже если она разрушительна, страшна и чудовищна. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит маяк.
0: Маяк.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Число погибших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиево достигло 8 человек. Последние данные сообщил глава ДНР Денис Пушилин. 11 человек ранены. К сожалению, тела пока не опознаны, добавил он. Всего на рейс зарегистрировались 53 человека, уточнил глава региона. Украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус Подольск-Симферополь сегодня утром. По последним данным, 10 пострадавших, среди них один ребенок, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Еще одному человеку оказали помощь амбулаторно. Как сообщили РИА Новости в следственных органах, для удара противник использовал дрон самолетного типа иностранного производства. Возбуждено уголовное дело о теракте. Российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области, сообщила Минобороны. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, отметили в ведомстве. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами 354 украинских беспилотника, отметили в Минобороны. Правительство направит около 3 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт школ в республиках Северного Кавказа, пострадавших от наводнений. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По его словам, восстановление учебных заведений необходимо завершить к началу учебного года.
2: Больше половины школ находятся в сельской местности, но многие из них просто единственные в селе, либо в деревне, в удаленном населенном пункте. Прошу Министерство просвещения оперативно направить средства, а также держать на контроле, чтобы все соответствующие восстановительные ремонтные работы были выполнены в полном объеме. Ну и, конечно же, нужно все успеть сделать к началу учебного года.
0: Ранее Мишустин объявил о выделении около 4,5 миллиардов рублей на решение жилищных вопросов пострадавших от боевых действий жителей Курской и Белгородской областей. Всю эту неделю в Москве будет сохраняться настоящая летняя погода. К понедельнику воздух в городе может прогреться до плюс 28 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В отдельные дни возможны кратковременные дожди, но они будут локальными, успокоила синоптик. По ночам будет плюс 13-15 градусов. Дневная температура в конце рабочей недели достигнет плюс 22-27 градусов по области. В Москве будет 24-26 градусов. По словам Поздняковой, к понедельнику максимальная температура уже может достигнуть плюс 28 градусов. На следующей неделе осадков уже не будет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в российской столице 23 градуса, переменная облачность, без осадков, дует небольшой северо-западный ветер, атмосферное давление около нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Дианой Шнайдер и первой ракеткой мира Ариной Сабаленко из Белоруссии. В первом сете представительница России уступила со счетом 3-6. Во втором она проигрывает 1-2. Ранее на этой же стадии соревнования Анна Калинская потерпела поражение от Майи Хвалинской из Польши 6-7, 3-6. Защитник «Акбарса» Константин Лучебников подписал контракт с «Адмиралом». Об этом сообщает пресс-служба владивостокской команды континентальной хоккейной лиги. 30-летний хоккеист подписал двухлетнее соглашение. Также состав «Адмирала» пополнил 32-летний защитник Роман Манухов, который в минувшем сезоне выступал за «Сочи». Руководство «Питтсбург Пингвинс» верит в перспективы российского вратаря Сергея Мурашова. Как сообщает издание «Атлетик», в следующем сезоне пингвины предоставят Мурашову шанс проявить себя на уровне национальной хоккейной лиги. Тренерский штаб американской команды считает 22-летнего россиянина ведущим проспектом для вратарской линии. Юрий Жирков, Роман Шаронов уходят из московского футбольного «Динамо». Александр Самедов покидает воронежский «Факел». С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Пятеро членов тренерского штаба московского «Динамо», включая бывших игроков сборной России Юрия Жиркова и Романа Шаронова, покинули команду. Жирков и Шаронов с января занимали должности ассистентов главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Также команду покидают специалисты по физической подготовке аргентинца Агустин Киилья Борда и Хуан Гомес и еще один ассистент Алексей Радевич. Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера в ноябре после ухода Валерия Карпина. В декабре его утвердили в должности главного тренера до конца сезона, а 22 мая «Динамо» объявило, что Гусев покидает пост по истечении контракта, и в клуб возвращается немец Сандро Шварц. «Динамо» завершила чемпионат России на 7-м месте. Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив Краснодару в финале пути РПЛ. Еще один бывший футболист сборной России Александр Самедов покинет должность старшего селекционера воронежского «Факела» по истечении действия контракта. Также завершается контракт у спортивного директора Кирилла Котова, а Роман Асхабадзе покинет должность генерального директора «Факела» по семейным и личным обстоятельствам. «Факел» занял второе место в чемпионате первой лиги и в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе.
0: Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» готов предложить футбольному Краснодару за полузащитника Эдуарда Спирцана не менее 25 миллионов евро. Об этом информирует портал «Чемпионат». При этом клубы еще не вступали в переговоры, потому 25-летний армянин не принял окончательного решения о своем будущем. Ранее в прессе сообщалось, что капитан Краснодара дал согласие на переход в саудовский «Аль-Ахли», с которым подпишет трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Гандболистка московского ЦСКА Вероника Никитина завершила игровую

0: по долгам. Как закрыть долг навсегда? Главная цель любого должника – полностью избавиться от задолженности и начать жизнь с чистого листа. Но как правильно поставить точку в этом вопросе, чтобы потом не возникло неприятных сюрпризов? Какие шаги нужно предпринять и какие документы обязательно нужно получить на руки? Сегодня мы подробно разберем эти важные моменты с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, какие документы нужно обязательно получить должнику после погашения долга?
1: Необходимо обязательно взять у профессиональной коллекторской организации справку об отсутствии задолженности. Это главный документ, который подтверждает, что долг полностью погашен и у коллектора нет претензий к заемщику. В такой справке должны быть указаны: первое, ФИО заемщика, номер договора и дата его заключения, полное название коллекторской организации и ее реквизиты, подтверждение отсутствия задолженности, дата подписания документа и печать организации с подписью уполномоченного сотрудника.
0: Где проверить, что долг погашен полностью?
1: После погашения долга проверьте свою кредитную историю в кредитном бюро. Информация о погашении долга появляется в разделе «Обязательства и их исполнение» кредитного отчета. При погашении долга в этом разделе обновляется статус обязательства. Например, может появиться отметка «Оплачено» или «Закрыт». Убедитесь, что в бюро кредитных историй отразилась информация об отсутствии задолженности. И при необходимости направьте в БКИ заявление с приложением подтверждающих документов.
0: Какой главный шаг нужно сделать человеку, чтобы начать выходить из долговой ситуации уже сегодня?
1: Главный шаг для начала выхода из долговой ситуации – это признание проблемы и составление четкого финансового плана с нашей профессиональной помощью. Для этого нужно объективно оценить масштаб долгов, сравнить доходы и расходы и понять, какой график платежей является для вас посильным и комфортным. После чего вместе с профессиональным взыскателем можно обсуждать возможные варианты решения. Я уже говорил, что коллекторы могут предложить и индивидуальный график погашения и реструктуризацию долга, и даже прощение его части. Даже сложная ситуация может стать управляемой. Тогда появляется понятный план действий.
0: Антон, давайте подведем итог. Можно ли сказать, что большинство долговых ситуаций все-таки решаемы, если человек готов к диалогу с коллекторами?
1: Именно так. Долг – это не приговор. Жизнь на этом не заканчивается. Это проблема, но со сколькими проблемами нам приходилось сталкиваться ежедневно? Со многими. И долговая проблема, как и любая другая, решается. Как? Традиционными способами. Не бежать от нее, смело идти на диалог, не бояться обсуждать пути решения с профессионалами. Звоните, пишите, и мы вам обязательно поможем жить без долга и счастливо.
0: И помните главное правило. Безвыходных долговых ситуаций не бывает, если идти на диалог и искать решение. Маяк. Как знать?
2: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А к нам присоединяется персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Сегодня хотим с вами изучить историю обуви Таби. Как Таби покорили сердца модников. И пришли они к нам, я так понимаю, от самураев. Да? Давайте расскажем нашим слушателям по радио. Невозможно посмотреть, но описать, наверное, легко. Это обувь для того, чтобы носить другую обувь, что ли? Сланцы, да, чтобы через пальцы.
4: Это не обувь, чтобы носить обувь. Это все-таки носочки. Традиционные японские носочки, которые в 15 веке начали производить в Японии после того, как наладился такой большой экспорт хлопка из Китая в Японию. Вот, и здесь для того, чтобы защищать ноги, потому что вся одежда, обувь и аксессуары, которые мы видим с вами в современной моде, она была придумана когда-то для того, чтобы облегчать жизнь человека, помогать ему чувствовать себя комфортно. Поэтому здесь таби изначально это, конечно же, носочки в простом понимании. А сейчас мы такие носки, конечно же, не носим, потому что таби это как раз-таки носки, которые отражали. Вы нашли?
3: Я ношу, да, вы я ношу. Я из Японии вывез специально таби, чтобы не ходить.
4: Нет, это серьезно?
3: Да, да, абсолютно.
2: Из отеля, прям, вот, да, вывезли?
3: Вместе из Рюкана. Из Рюкана традиционного, да.
2: Ага.
4: Интересно. Когда мы с вами, например, видим молодых людей, особенно молодых людей, да, в нашей стране, которые любят надевать лягушки пресловутые на обычные носки, вот как раз-таки это эстетика таби, которую мы можем наблюдать на современных улицах.
3: Да, ну, вот. Таби – это для того, чтобы носить гетто, правильно я понимаю?
2: Гетто – это что?
3: Гетто – это

0: Ягутаби – это для того, чтобы носить гетто. Да, гетто – это традиционные японские сандалии, у которых как раз пальчик. Пальчик. Этот самый. Ну, как сланцы.
1: Чтобы было удобно, не натирал, и чтобы они не спадали, конечно. А дальше эти носочки превратились в обувь. Это в начале 20 века для рабочих слоев населения Японии была придумана такая обувь, которая служила в первую очередь для защиты ног, это первое. Второе, она имела кожаную подошву, достаточно такую толстую. Позже появилась каучуковая подошва, но чаще всего эта обувь была из какой-то такой крепкой материи, то есть толстый хлопок, который хорошо держался на ноге. Было большое количество люверсов, куда вставляли шнурки, и, соответственно, эта обувь фиксировалась далее на, соответственно, стопе рабочего. Ну и, конечно же, самураев мы тоже не будем с вами пропускать, потому что традиционный костюм самураев, конечно же, включал в себя тоже такую обувь на тоненькой подошве, в которой можно было ввести там боевые действия, заниматься кунг-фу и так далее.
2: Ну а как носить-то сегодня таби? Нужно, может быть, халат какой-то, может, кимоно какое-то надо? Или с джинсами тоже пойдет таби, кроссовки, например?
1: Вы знаете, современная мода, она такова, что такого рода экстравагантная обувь, ее до сих пор считают экстравагантной, несмотря на то, что на подиум она вышла еще в конце 80-х годов, то есть 88-й год, когда Maison Margiela вывел свои дебютные коллекции в Париже эту обувь, до сих пор она считается такой, знаете, ну, по крайней мере, для жителей нашей страны, она экзотика, некая такая экзотика. Хотя Япония-то, в принципе, вот она от нас недалеко. Культуру мы, опять же, увидим. Многие очень любят и почитают. Вот. Но для современного образа таби я бы не сказал, что здесь есть какие-то ограничения по стилю в одежде. Да? То есть, да, вы должны понимать, что такую обувь чаще всего носят не просто обычные бухгалтеры, учителя в школах, либо банковские клерки. Это все-таки люди, которые разбираются в моде, которые следят за стилем, которые могут вынести эту обувь на улицу, там, например, либо на какое-то мероприятие, и подчеркивают ее чаще всего какими-то простыми вещами, потому что сама по себе обувь таби, она является акцентной. Да, то есть ее необычная форма, эти лекала, которые были созданы в конце 80-х годов именно домом моды Maison Margiela, они стали, скажем так, очень эффектным дополнением к тому образу, который можно надеть сегодня на улицу и, соответственно, пойти и блистать. Вот, поэтому здесь я, наверное, больше рекомендовать буду какие-то базовые вещи, больше из базового гардероба, нежели какие-то эксцентричные, а все-таки акцент сделать именно на этой оригинальной форме, которая в мире очень-очень почитаема и популярна.
0: Да, надо просто сказать, если наши слушатели не понимают, что таби, как и носки, так и обувь, это с отдельным отделением для большого пальца.
2: То есть носок разделен не пополам,
0: большой палец и все остальное.
2: Один к четырем получается.
0: Да, один к четырем. Соответственно, поэтому носить обувь таби без носков таби, это довольно неудобно, будем честны.
1: Да, верно, вы правильно говорите. Вот знаете, когда я впервые увидел эту обувь, когда знакомился с историей стиля, с историей моды, я сразу вспомнил наши армейские варежки, да, которые есть с тремя пальцами, и тут же вспоминаешь черепашек-ниндзя. В общем, это из той же серии.
2: Ну, а вот с медицинской точки зрения, одно дело, там не подходит размеру обуви, да, там как-то, ну, ты можешь сгруппироваться. А если у тебя размер большого пальца не подходит, да, у тебя, в общем-то, ботинок по размеру подошел, но палец у тебя почему-то больше, например, да, или 4 пальца больше объем занимают, ты уже никак с этим не справишься, да, тебе нужно другой какой-то размерчик подходить. Или модель, может быть, да, другую.
1: Анатомические особенности, они в любом случае присутствуют, даже когда мы с вами приходим в обычный магазин обуви и видим огромный ассортимент той обуви, которую можно примерить, здесь есть просто комфортно и некомфортно, вот и все. То есть, если вы понимаете, что эту форму вы носить не можете, значит, вы ее просто не берете, да, как у девчонок, например, есть вот эти туфли классические лодочки с удлиненным мысом, с острым носом, не все могут себе ее позволить просто потому, что анатомически стопа не сможет долгое время в этой обуви находиться.
2: Может, пальчик короткий, да, и вот этот разрез тебе врезается между большим пальцем.
1: Да. Есть такие девушки и мужчины, в принципе, тоже, которые не могут позволить себе обувь на плоском ходу с такой перегородкой именно в области большого и указательного пальца, потому что им некомфортно, им неудобно, высота подъема тоже не позволяет. Поэтому здесь это личные предпочтения и личный комфорт, который никогда нельзя забывать.
0: Угу. А вообще таби – это модный аксессуар сегодня для мужчин или для женщин? Или это, в общем-то, все равно и мужчины, и женщины могут спокойно носить таби, ну, если подберут какой-то соответствующий модный образ, да, под эту обувь?
1: Ну, вообще в современном мире таби носят и мужчины, и женщины. Даже огромное количество ассортимента представлено на маркетплейсах, всем известных в нашей стране. И здесь есть различные формы, точнее цвета, ткани, из которых сделана такая обувь. Это может быть и высокий протектор, то есть высокая подошва. Это может быть и плоский ход совсем, как, например, там балетки, либо Мэри Джейн балетки, как девчонки сейчас очень любят носить. Поэтому и мужчины, и женщины эту обувь могут себе позволить. Я, кстати, вижу часто парней на улицах именно в форме таби. Но это классические ботинки, условно, черного цвета, со шнуровкой. Все то же самое, что и обычные ботинки, только с прорезью под большой палец. Угу. Это тоже есть.
2: А почему дизайнеры не пошли дальше, не сделали 5 отделений на носках, чтобы для каждого пальчика отдельное купе было?
0: Такие носки, кстати, тоже есть, я видел, да.
1: Слушайте, носки такие существуют. Если мы возвращаемся к носкам, то они есть, они до сих пор появляются периодически и в магазинах, и, соответственно, на маркетплейсах. Но я думаю, что технологически это будет достаточно сложно, это первое. Возникает сразу же вопрос с размерным рядом, как вы правильно заметили, да, то есть там пальчики, они же все-таки имеют разную длину, и это только индивидуальный пошив. То есть здесь покреативить-то можно, но вопрос в том, насколько это будет окупаемо в дальнейшем.
2: На лето можно сделать митенки такие вот с обрезанными пальчиками, такие сандалики.
0: Чтобы удобно было смартфоном ногами управлять.
2: Деньги считать.
1: Идея отличная. Идея отличная. Стоит развить.
0: Вообще, как вы думаете, это тренд надолго или все-таки он быстро уйдет, ну, поскольку все-таки воспринимается до сих пор даже визуально таби, ну, иногда странновато, будем честны.
1: Странновато, да. Вы абсолютно правы, именно странные эта обувь так и называют до сих пор. Ну, если мы с вами просмотрим ретроспективу, да, с конца 80-х годов, то если в 80-х годах, начало 90-х, эта обувь вообще крайне странно воспринималась, то в начале 2000-х, а далее в 10-х, в 80-х годах все больше и больше дизайнеров начали включать такого рода обувь, такого рода формы в свои коллекции. И вы правильно заметили еще в начале нашего с вами разговора, что даже спортивная обувь в форме таби тоже появлялась и появляется до сих пор. Поэтому, если говорить о популярности, да, популярность набирает обороты, да, многие попробовали эту форму и поняли, что им в ней комфортно. Ну, я думаю, что постепенно все более широкие массы будут приобретать себе такую обувь, потому что, ну, это все-таки один из модных трендов, да, которые задаются модными домами, всемирно известными, и их становится все больше и больше. Вот, поэтому здесь я думаю, что популярность будет, ну, не то чтобы расти, она будет поддерживаться. Давайте скажем так.
2: Спасибо большое за беседу. Персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев был с нами. Мы сегодня выясняли, как таби покорили сердца модников от самураев до подиума, проделав этот интересный путь. Алексей, огромное спасибо за беседу и до новых встреч. До свидания.
0: Всего доброго.
1: До новых встреч. До свидания. Всего доброго.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Череповецкий государственный университет отмечает сегодня 30-летие со дня основания. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале. По его словам, за 30 лет вуз стал одним из ведущих научно-образовательных центров Северо-Запада и опорным университетом Вологодской области. В ЧГУ обучается около 6,5 тысяч студентов по десяткам направлений, от инженерных и IT-специальностей до гуманитарных наук. В структуре университета действуют передовая инженерная школа, военный учебный центр и ряд научно-образовательных подразделений. Власти региона отмечают, что развитие высшей школы остается одним из приоритетов. В Вологде начинается проект «Трудовое лето». С июня по август школьники и студенты от 16 лет смогут официально устроиться на временную работу. Участникам не требуется специальная подготовка. Их привлекут к благоустройству территорий, работам в сфере ЖКХ, а также на производственных объектах. Отдельные трудовые отряды формируются на базе колледжей города. К проекту подключились муниципальные предприятия и городские организации. Всего за лето планируется трудоустроить около 300 подростков. Для участия необходимо заполнить Яндекс.Форму «Молодежные трудовые бригады». С 6 июня в Вологде будет закрыта для парковки часть площади Возрождения. Ограничение вводится в связи с продолжением работ по благоустройству площади Революции. В ночь с 5 на 6 июня ограждение будет перенесено, и зона работ расширится на прилегающую парковку. Сейчас подрядчик выполняет демонтаж покрытия. В Вологде в ДТП пострадал 14-летний подросток на электромотоцикле. Авария произошла накануне вечером на улице Ярославской. По предварительным данным, водитель «Лады Нива» не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении несовершеннолетним водителем электромотоцикла. От удара двухколесный транспорт по инерции врезался в припаркованный автомобиль. Подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжаем выпуск. В Вологодской области с начала года более 13 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта. Обследования проводятся в рамках профилактических осмотров в Вологодской городской стоматологической поликлинике и направлены на раннее выявление заболеваний. Процедура выполняется быстро и безболезненно с помощью специального оборудования, позволяющего обнаружить изменения тканей на ранних стадиях. Врачи отмечают, что регулярный скрининг особенно важен для людей старше 40 лет, а также для пациентов с вредными привычками и хроническими заболеваниями. В Кирилловском округе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 600-летию со дня представления преподобного Ферапонта Белозерского. Праздничную программу откроет крестный ход, который состоится 7 июня и пройдет от Кирилла Белозерского монастыря до Ферапонтова монастыря. В день памяти святого 9 июня в Ферапонтовом монастыре пройдет божественная литургия и крестный ход. Завершит череду мероприятий Ферапонтовская ярмарка, которая состоится 13 июня. В Вологодской области подведены итоги регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 47 человек из 15 округов региона. Участники выполняли задания по работе со смартфоном, цифровой безопасности и тематике, посвященной единству народов России. Чемпионат проходил в очном и дистанционном форматах. По итогам испытаний победителями стали представители Сямженского округа, Вологды и Череповца. Они представят регион на всероссийском этапе, который пройдет в Рязани. И в завершении выпуска в Вологодской области состоится международный фестиваль боевых искусств на Кубок губернатора. Его участниками станут спортсмены из России и Китая. В соревнованиях по ушу выступят сборная Вологодской области и китайской провинции Шэньси. Всего на турнир заявлены около 50 спортсменов. В программу войдут дисциплины ушу Таолу и ушу Саньда. Ожидается и показательное выступление шаолиньских монахов. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, 19 градусов тепла, в Вологде возможен небольшой дождь, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. 9 человек, пострадавших за атаки ВСУ на рейс в автобус в Иннакиеве, проходят лечение. Среди раненых ребенок. Эти последние данные сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести, сказал он. Помощник министра уточнил, что еще один человек получил медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выработки тактики лечения. Всего на рейс было зарегистрировано 53 человека. Эту информацию сообщил глава ДНР Денис Пуширин телеканалу «Звезда».
3: Утром произошел удар в центре Иннакиева практически по рейсовому автобусу. Подольск, уточненная информация, Симферополь. Всего находилось 53 человека, зарегистрировалось на рейс. Сейчас выясняется, кто-то выходил, кто-то заходил по дороге в Иннакиево. Автобус заезжал для того, чтобы тоже подсели 6 пассажиров. Должно было бы на так происходить. Всего 11 человек ранены, 10 человек госпитализированы, 1 человек получил помощь амбулаторно. Также 8 погибших. К сожалению, пока дела не опознаны. По остальным, с учетом того, что сгорели документы, в общем, идет выяснение, то есть создана горячая линия Минтранса, по которой можно уточнить родственникам всю необходимую информацию. Также будет предоставлено все необходимое для размещения родственников пострадавших лиц.
1: Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области, сообщила Минобороны. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, отметили в ведомстве. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами 354 украинских беспилотника, сообщили также в Минобороны. Владимир Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Главная часть выступления Путина на форуме будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы тоже будут затронуты, рассказал пресс-секретарь.
4: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Ну а сегодня в эти минуты Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Танзании Сами Сулуху Хасан, которая прибыла в Москву с государственным визитом высшего уровня. Руководители двух стран встречаются в Кремле. Президент Танзании также намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и выступить на его пленарном заседании. МЭФ проходит с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Распространение лихорадки Денге в России исключено. Роспотребнадзор постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Для точной диагностики лихорадки Денге Центром эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокотехнологичные тест-системы. В ведомстве напомнили, что лихорадка Денге – это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основной путь передачи – укус инфицированного комара. Комфортная и теплая погода сегодня в Москве, 21-23 градуса, и это соответствует климатической норме начала лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Именно с сегодняшнего дня наконец-то наступает нормальное, умеренное русское лето. И должен сказать, что тот температурный фон, который прогнозируется, это самая лучшая температура в мире, ну, по крайней мере, для здоровья, ну и для настроения то же самое. В течение дня синоптическая ситуация ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона, поэтому сохранится в Москве облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду и максимальная температура воздуха плюс 21-23. Это идеально, точь-в-точь соответствует климатической норме начала лета.
1: Синоптики говорят, что всю эту неделю в Москве будет сохраняться настоящая летняя погода, а к понедельнику воздух в мегаполисе может прогреться до плюс 28 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Калининграде завтра кратковременный дождь, 15-17 градусов. В Оренбурге 16-18, временами дождь. В Нижнем Новгороде 19-21, кратковременный дождь. В Волгограде 23-25 градусов, без осадков. В Сочи, как и в Нальчике, 22-24 градуса, без осадков. В Санкт-Петербурге в четверг облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью в северной столице плюс 11-13, днем плюс 22-24 градуса. В Москве облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ночью в столице 11-13 градусов, днем 21-23.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе не представляют, что такое дюб-тренд, и хотят разобраться в этом вопросе, и нам в этом поможет специалист. С нами сегодня маркетолог, архитектор онлайн-школы Елена Карпова. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Что же такое дюб-тренд? Расскажите нам, пожалуйста.
3: Дюб-тренд – интересное такое новое название, да, новое слово в нашем лексиконе. А раньше у нас было понятие, да, копия или оригинал. Угу. Сейчас появилось новое понятие дюб-тренд. В переводе с английского – duplicate, дубликат.
1: Угу.
3: То есть это не копирование, это не копия каких-то элементов, это именно массовое воспроизведение продукта, идей. Например, у нас сейчас вышел новый крем с ниацинамидом, и тут же 20 аналогов выходят на рынок. Они говорят: да, классно, мы вдохновились новым составом, нам все это очень понравилось, пожалуйста, вот вам аналоги. И потребитель не понимает, а что у нас в 20 баночках одинаковый крем получается?
1: Угу.
3: Вот это, в принципе, есть дюб-тренд.
2: А еще в медицине, да, в фармакологии есть оригинальное лекарство, а есть и дженерик, это, по-моему, называется.
3: Аналог.
2: Да? Аналог, да.
3: В аптеке так и говорят: аналог, пожалуйста, более дешевый. Угу. Качество то же самое, но цена намного дешевле.
2: Но, говорят, работает по-другому. Ведь в оригинал вложены деньги на всякие разные там исследования. А эти взяли просто формулу, запаковали, новую торговую марку придумали. Все, вот дженерик, пожалуйста. Говорят, хуже работает.
3: Говорят, но на самом деле нет. Многие аналоги работают так же, как оригиналы. Просто оригиналы потратили много бюджета, многомиллионные бюджеты на инновации. А потом аналоги взяли эту инновацию, применили и распространили продукт.
1: Угу. А где же вот та тонкая грань между дюпом и подделкой или репликой, да, потому что мы же знаем абибасов, сколько у нас было в свое время на полках магазинов и прочих, в общем-то, подделок, будем честны, да, и вот где та тонкая грань вообще-то проходит?
3: Грань проходит в намерении и в юридической вообще, в принципе, подоплеке, потому что у нас копия, она говорит, что я есть бренд, покупайте меня, но я подделка, да. А дюб, он говорит о том, что я очень похож на бренд, но я другой. Я хороший, качественный, но я намного-намного дешевле.
2: Угу. И причем оригинальные, да, производители часто сами делают дюпы, чтобы и от пиратов, да, как бы защитить свой товар. И это еще и в 90-е 2000-е годы звукозаписывающие компании штамповали вот это, что называлось, болгарские диски, оказывается, потом
3: проверка. Серьезно?
2: Серьезно, да. Это не пираты какие-то были там в подвалах, а это вот мейджоры делали для того, чтобы заполнить рынок дешевыми копиями. А вот эти вот аутлеты, да, вот эти фирменные одежда, продающиеся через аутлеты в 5 раз дешевле, это же тоже производители, да, оригинал, просто они не ставят какие-то там свои, может быть, защиту, может, какие-то убирают фурнитуру, что позволяет им продавать в 5 раз дешевле.
3: Да, бренды используют такую технологию для чего? Для того, чтобы занять нишу, чтобы другие аналоги не подоспели сюда, а так они могут управлять и мнением, управлять и аудиторией, а дальше они уже работают над качеством своей продукции, естественно, над ценой. И раз, и уже дают рынку более дешевый вариант своего же бренда и направляют аудиторию на этот бренд. Все очень просто и легко.
1: Угу. Ну, брендам, мне кажется, должно быть обидно, да, они действительно миллионы там рублей, долларов, не знаю чего еще, юаней вкладывали, да, в то, чтобы разработать, чтобы провести какие-то лабораторные испытания, чтобы, ну, и так далее. А в результате и затратили очень много денег, средств, ресурсов на выпуск продукта, а какой-нибудь Петя Иванов говорит: а я сейчас дюб вам сделаю. И делает дюб, как бы.
2: Сейчас сделаю дюб.
1: Потерпи.
3: Терпеть не надо.
1: Получается дешевле, да. Ну и вот приходится терпеть большим компаниям. У них есть вот, кроме заполнения рынка собственными средствами, какие-то способы, не знаю, борьбы или конкуренции с дюпами?
3: На самом деле компаниям действительно обидно. Они вложили многомиллионные бюджеты в инновацию, в разработку продукта. Это очень дорого. Им действительно обидно, но что поделать? У нас такой тренд, такие тенденции, рынок так развивается. А защититься невозможно. мы понимаем, что это вот наша реальность, мы сейчас этим живем. Это не зло, это не какие-то новые такие вот прям плохие тенденции, это просто реальность наша, с которой мы должны уже смириться и понимать, и действовать, исходя из тех технологий, которые есть сейчас.
2: Но грамотные производители это используют в свою пользу, мне кажется. Вот я как фотограф-любитель и долгое время сидел на одной системе, я ее забросил, перешел на другую систему. Почему? Потому что у той системы, на которую я перешел, открытое вот это крепление для объективов, и, соответственно, они, вот эти вот производители, разрешают другим производителям делать объективы. У этой системы, на которую я перешел, огромное количество объективов, они дешевле, чем оригинальные. И поэтому таким образом вот этот вот производитель привлекает к себе огромные армии вот этих фанатов, поклонников, ну, потому что просто элементарно дешевле стекла для фотоаппарата. Вот. И можно ли вот объективы неоригинальные назвать дюпами?
3: Я думаю, что можно, но смотрите, как правило, мы выигрываем всегда, потребитель выигрывает, да, потому что у нас что есть? Пример очень простой. Юрист, клиент и суд. Кто выигрывает в итоге? В итоге выигрывает юрист, да, который получает деньги. Мы, потребители, являемся юристами в данном контексте между дюпом и брендом, потому что мы всегда выиграем, потому что получается большой плюс в качестве, в цене и в конкурентной борьбе между ними, которая все-таки разворачивается.
1: Если говорить о категориях товаров, наверное, какие-то товары более подвержены дюпам, какие-то меньше. Вот какие категории товаров наиболее дюповые, скажем так?
3: Наиболее дюповые те, которые можно показать через соцсети. Это прежде всего вся косметика, особенно для кожи. Это парфюмерия, это мода и аксессуары. И немножко товары для дома, немного.
2: Техника, вот мы сейчас вспомнили, да,
3: да.
2: Объективы к фотоаппаратам. Это запчасти, наверное, для автомобилей. Всегда же на автосервисе спрашивают, тебе оригинал или...
3: Подделку,
2: да.
3: Аналог, не подделку. Да, возможно, но все-таки запчасти для автомобиля не столь массовые, и они имеют более высокую стоимость, чем средства косметики, да, для лица, крема определенные, поэтому они менее распространены.
1: А кто у нас основной двигатель вот этого дюп-тренда? Это, наверное, то самое поколение зумеров, да, которые не хотят переплачивать. И вообще, на какую аудиторию эти дюп-тренды направлены?
3: Да, это поколение зумеров, которые, в принципе, выросли на социальных сетях. А на самом деле дюп-тренд и пошел из социальных сетей, когда стали показывать, смотри, классный у меня аналог вместо люксового крема, пожалуйста, за 50 рублей вот такой вот крем для лица используй. И соцсети это очень любят, такие ролики, они их ротируют высоко, и поэтому тренд благодаря социальным сетям стал развиваться. Естественно, кто основные пользователи социальных сетей? Зумеры. У них рациональное потребление и другое отношение к брендам. У них нет такой приверженности, как у миллениалов у нас, да, и поэтому у них другой совершенно подход, рациональный. Найти какой-то дешевый аналог – это прям уровень hard skill, такой, знаете, финансовая грамотность, рациональное мышление, которое они используют везде.
2: А мы можем считать дюпами наличие нескольких аналогичных брендов, я не знаю, на витринах продуктовых магазинов есть кола, а есть кола. Это дюпы или все-таки это разные бренды? Как это вот мы будем различать?
3: Давайте подумаем вместе. Мне кажется, в нашей сегодняшней реальности, ну, это можно назвать дюпами, в принципе. Какой тебе дюп кола?
2: Да. Кстати, мы только что придумали новый бренд.
3: Да.
1: Можно ли уж, в принципе, вот вы сказали, мода, да, в основном кремики какие-то, все, что инфлюенсеры и блогеры показывают в своих социальных сетях, можно ли считать дюпу угрозой для инноваций в индустрии моды и красоты? Ну, потому что подумает компания, ну, мы столько денег вкладываем, да зачем это надо? Мы сами лучше будем дюпы делать, зачем нам тратить деньги, так сказать, на вот этот весь R&D и так далее? И, ну, и просто финансы уже прогореть в теории могут.
3: Могут, да, но реальности рынка таковы, поэтому я думаю, что инновациям угрозы нет. Все будут все равно развиваться, потому что технологический прогресс, он идет, и идет семимильными шагами, никуда мы от него не денемся, и компании никуда не денутся, они будут делать то, что необходимо потребителю. А потребитель очень требовательный сейчас, очень, поэтому инновации будут только развиваться.
2: Uh-huh. А вообще потребитель как себя ведет? Вот он купил дюб, девушка, скорее всего, да, какой-нибудь крем, не очень дорогой, а вот подружкам она скажет, что у нее дюб, или все-таки она скажет, что это тот самый оригинал, за миллионы мне подарили?
3: Но если, допустим, обратиться ко мне как к женщине, да, не как к маркетологу, то, конечно, я расскажу. Я скажу: девчонки, такой классный крем. Естественно, так и происходит. Посмотрите, вот именно так дюб-тренд и стал развиваться. Одна другой посоветовала, порекомендовала. Вот, пожалуйста, уже огромная индустрия просто.
2: То есть сарафанное это радио. Не стыдно, да, признаться, что...
3: Абсолютно нет, абсолютно.
1: А чем все-таки дюб-культура отличается от контрафакта с юридической точки зрения? Где вот это вот проходит граница? Я вдохновился продуктом и сделал что-то свое, и где-то уже тут у нас нарушение авторских прав, да, потому что, ну, как доказать, что ты вдохновился, а не просто скопировал?
3: Ой, такая тонкая очень грань юридическая, она прям очень тонкая. На самом деле дюб-тренд находится вот именно в серой зоне, большой-большой такой серой зоне. Потому что когда бренд кричит: «Боже мой, они практически скопировали наш продукт», юрист говорит: «Практически скопировали, но не скопировали». То есть это не юридический термин. И здесь очень-очень тонкая грань, и найти вот эти все нюансы сложно. Поэтому у нас, опять же, развита эта индустрия, развит тренд, и он растет, и будет развиваться еще дальше.
1: А может ли тогда какая-нибудь компания большая засудить дюб производителя, как бы, и доказать, что это не дюб, а именно подделка? Есть ли такие прецеденты вообще, в принципе?
3: Я думаю, может. Я таких прецедентов не слышала. И вы знаете, сейчас больше компаний, они ориентируются именно на развитие качества своей продукции, на усиление своего бренда, а не на борьбу с дюпами. То есть это такая вот борьба с ветряными мельницами, как правило. Они больше усиливают свой бренд, сообщество, вот какую-то идентику бренда, архетип и все остальное.
2: Но производители дюпов стараются делать продукт качественным, да, потому что вот если взять косметику, это же прямая угроза здоровью, если сделан товар некачественно, да, это сразу же аллергия какие-нибудь, там пятна, там что-нибудь, реакции какие-то. Соответственно, это от потребителя пойдет сразу же обратная связь, да, и в том числе и обращение в суд, и скорее всего, а есть ли кого закрывать? Может быть, этот производитель дюпов находится в гараже где-нибудь, там на окраине китайской провинции, и его не найти. Чем рискует это производитель дюпов на самом деле? Случалось ли вот так какие-то вот ущерб здоровью оплачивать производителям дюпов?
3: Я думаю, что нет, потому что, опять же, здесь все понимают соотношение цена-качество. Ну, мы привыкли, что если высокая стоимость, то и высокое качество. Сейчас это не так. У нас дюпы это доказали, что невысокая стоимость, есть вариант получения хорошего качества. Но есть вариант, и мы понимаем риски, что это может быть качество не совсем соответствующее, то, которое необходимо. Поэтому риски такие существуют, но дюб-компании, наверное, их так можно назвать, да, здесь практически не несут никакой ответственности, я думаю. Что пока еще, скорее всего, это вот только-только нарастающая такая история.
1: А вообще, если говорить о появлении этого тренда, именно не о контрафакте, а о дюбе, это вообще какая-то совсем недавняя современная история? Или все-таки, там, не знаю, 10 лет назад это тоже было, просто мы этого не замечали?
3: Нарастающая история, соцсети, в принципе, ее стали и родоначальниками. Когда у нас большинство блогеров вышло в сети, стали рассказывать, показывать лайфстайл, рекомендовать продукты, пожалуйста, вот и отсюда развитие дюб-тренда и пошло. Поэтому он достаточно молодой, но идет такими невероятными шагами и развивается, и будет развиваться, и будет расти. И вот кто бы знал, кто бы мог подумать, да, что это может прийти в нашу реальность.
2: Но вообще не страшно, вот девушке неизвестно, чем пользоваться косметикой, а вдруг, ну, одно дело аллергия какая-нибудь, а вдруг там с урановых родников что-нибудь там, значит, они наскребли и туда это посыпали, а потом начинаешь в темноте светиться.
3: Вы знаете, мне кажется, женщинам в России ничего не страшно. Мы закаленные любыми кризисами.
1: На хорошую почву здесь упал тренд.
3: 100%, 100%. Мы попробуем все.
1: А вообще, может быть, дюб как-то может косвенно работать даже на пользу оригинальному бренду? Ну, например, человек любит вот бренд, ему кажется, что это классно, но пока денег нет. Нет. Он покупает дюбы, но потом он накопит денег и пойдет и купит оригинальную вещь. Может ли это так работать?
3: Да, так это на самом деле работает. Пробуют дюбы, понимают, что пока вот не хватает ресурса, да, финансового, потом уже готовы, видят пользу и готовы уже купить именно качественный продукт от бренда, брендированный, да, и быть уже причастным к какой-то вот имиджевой истории. Такое случается, и поэтому бренды, опять же, создают дюбы именно для этого, для этой аудитории, чтобы она немножко подогрелась.
2: Ограниченно платежеспособная аудитория у дюбов получается, да, делаем такой вывод?
3: Ну, не совсем, может быть, не совсем готовая сразу отдать полную стоимость, да, которая готова попробовать что-то, какой-то продукт, да, из вот этой линейки, да, которая сейчас развивается, а потом они уже созреют и дальше.
1: Ну, то есть бренд сегодня может выживать за счет своего имиджа, за счет своей люксовости, премиальности, может, получается, да, как бы для того, чтобы люди стремились его покупать, а не дюпы.
3: Ну да, основная, в принципе, перспектива бренда – это работать с брендовой основой, да, что у нас есть, миссия, цели, история, смыслы, характер бренда. Вот с этим, сообщество внутри бренда, вот с этим необходимо взаимодействовать, это необходимо развивать, чтобы человек покупал не сам продукт, состав которого можно очень быстро скопировать, да, а именно покупал смысл. А зачем мы его производим, зачем мы его продаем, что это такое, про что этот продукт?
2: Ну, то есть дюб – это не продукт с историей, это, допустим, сегодня купили, а через 3 года его уже и не будет на рынке, да, скорее всего, это такой вот звездочка, как это, метеор, да, сгоревший, то есть он, партия пришла, и уже подружке кидаешь ссылку на маркетплейс, а его уже и распродали, больше не будет, скорее всего, да?
3: Да, да, так и есть, дюб – это товар, а бренд – это бренд. Потому что бренд – это не равно товар, не равно продукт.
1: Ну, то есть получается, что, ну, во-первых, и разные компании производят дюпы, а во-вторых, какие-то компании, они что, заточены про то, чтобы держать нос по ветру, и как только мода появляется, какие-то новые дюпы производить, что ли? Так это получается?
3: Видимо, да, потому что многие как раз-таки компании нацелены на такую технологию развития своего производства. Почему бы и нет? У нас сейчас производство позволяет это делать. Мы можем очень быстро внедрять что-то на производственные линии, да, мы можем все это выпускать в массы очень быстро, поэтому 1-2 месяца и все, аналог уже на рынке.
1: Удивительно, какая-то новая схема, мне неизвестная, по крайней мере, появилась. Давайте мы продолжим наше общение после выпуска новостей, продолжим говорить про дюпы и про развитие этого интересного, действительно очень любопытного тренда, и как брендам все-таки сохранить свою уникальность вот в такой ситуации. У нас в студии маркетолог, архитектор онлайн-школы Елена Карпова. Продолжим после выпуска новостей.

0: «Как знать» на маяке. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
2: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин 8 минут проводит встречу в Кремле с президентом Танзании Сами Сулухой Хассан. Он поздравил ее с инаугурацией. Российский лидер отметил, что после вступления в должность первый официальный визит главы Танзании был совершен в Россию.
2: Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали в правительстве, уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование. Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. Я вас позвольте это сделать заранее. Поздравляю с этим событием.
0: Путин во время встречи с президентом Танзании отметил, что страны тесно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга. 9 человек, пострадавших из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус в Инакиеве в ДНР, проходит лечение. Среди раненых ребенок. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Помощник министра уточнил, что еще один человек получил медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выработки тактики лечения. По данным главы ДНР Дениса Пушильна, 8 человек погибли. Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
0: Ученые прогнозируют магнитные бури в ночь на пятницу. Их уровень составит G3-G4. Это произойдет после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечной земной физики РАН. На данный момент модели прогнозируют двойной удар по Земле в ночь на пятницу. Первое плотное ядро должно прийти уже завтра, около 22 часов по московскому времени, а второе около 2 часов ночи, говорится в сообщении лаборатории. По данным ученых, текущие расчеты показывают магнитные бури уровня G3-G4. Ранее сегодня ученые сообщили о двух сильных вспышках класса М, которые произошли в активной области на Солнце. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас 23 градуса, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Дианой Шнайдер и первой ракеткой мира Ариной Сабаленко из Белоруссии. В первом сете Шнайдер уступила 3-6, во втором взяла верх 7-5, а в третьем впереди 3-0. Ранее на этой же стадии соревнования Анна Калинская потерпела поражение от Майи Хвалинской из Польши 6-7, 3-6. Амур подписал контракт с голкипером Александром Трушковым. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги, соглашение с 29-летним вратарем будет действовать до конца следующего сезона. Тем временем московская «Динамо» объявила о расставании с 34-летним белорусским защитником Кириллом Готовцом в связи со сроком истечения контракта. Международная федерация футбола создаст 3D-копии всех игроков чемпионата мира для точного определения офсайда. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Все футболисты, которые приедут на чемпионат мира, пройдут процедуру 3D-сканирования тела для лучшего определения положения вне игры. В турнире примут участие 1248 игроков по 26 футболистов в 48 командах. Каждый из них проведет всего одну секунду в специальной сканирующей камере во время фотосессии перед турниром. Полученная из 3D-сканов тела информация будет внесена в систему данных. Технология дополнит систему автоматического звукового оповещения судей. Она будет срабатывать, если игрок находится в офсайде более чем на 10 сантиметров. По словам представителей FIFA, эта система позволит быстрее принимать решения в отношении положения вне игры. Также у каждого футболиста появится свой цифровой аватар, который позволит зрителям более реалистично видеть офсайдные эпизоды в повторах во время трансляции на экранах стадионов. Ранее сообщалось, что на используемые во время турнира мячи будут установлены датчики, которые также помогут принимать решения об офсайде. Сайдах и игре рукой. В отличие от прошлого чемпионата мира в Катаре, теперь датчик встроен в боковую часть мяча, а не в его центр. Мячи потребуется заряжать перед каждым матчем. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем вместо 32 сборных впервые сыграют 48 команд.
0: Английские футбольные клубы Манчестер Юнайтед, Челси и Манчестер Сити интересуются российским полузащитником московского Локомотива Алексеем Батраковым. Об этом сообщают британские СМИ. По информации изданий, английские гранды считают 20-летнего хавбека одним из самых талантливых молодых игроков мира и следили за ним через скаутов в Восточной Европе. Отмечается, что все три клуба не смогли добиться значимого прогресса в переговорах из-за санкций Великобритании. Ранее СМИ сообщали, что Батраков может перейти во французский Пари Сен-Жермен. С новостями спорта вас знакомил Алексей.

0: эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Маяк. Как знать?
2: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе продолжают изучать Дюб-тренд. С нами маркетолог, архитектор онлайн-школы Елена Карпова. И вот мы говорили уже о том, что зумеры являются одними из главных, так сказать, двигателей этого тренда. А что их привлекает именно в дюпах? Вот как это работает? Почему ни мы, ни иксы, там, ни миллениалы, вот как-то их это меньше интересовало, а зумеры, они прямо кинулись туда. Они экономить больше хотят или что происходит?
3: А зумерам не важны бренды. Они не приверженцы брендов, им, в принципе, все равно. Они за рациональное потребление, за финансовую грамотность и за сохранение своего бюджета.
4: То есть получается, давайте уже как-то подводить некоторые предварительные итоги. Значит, дюб-тренд – это не про подделки, да? То есть какой-то бренд на рынке, который обладает, ну, какими-то заметными характеристиками. Это форма, может быть, да, это какие-то свойства. И производитель дюб-тренда, они не полностью копируют, да, они делают, ну, так называемый омаж на это, да, ну, какой-то такой привет этому тренду, да, и делают это дешевле. И находятся в правовом поле, да, то есть их трудно поймать за хвост и призвать к ответу. Правильно я понимаю,
3: да? Да, все так. Все так. Вот именно в серой зоне такой. Да.
4: А в искусстве это работает, интересно, сделать дюб-тренд, я не знаю, на купание красного коня, или там на Мадонну, или там на, я не знаю, какой-нибудь черный квадрат сделать зеленый круг, это будет уже как бы дюб-тренд?
3: Я думаю, что нет, потому что искусство все-таки обладает вот такой высокой степенью уникальности. Мне кажется, даже больше уникальности нигде не найти. Uh-huh. И вот здесь не подвержено. Но все-таки есть какие-то тенденции, которые, может быть, сейчас можно назвать дюб-трендами.
4: Uh-huh. Зеленого кота, если мы купаем на картине, это как бы не то.
2: Это не дюб-тренд. Зеленый кот Шрёдингер. Он как бы зеленый, а вроде и не зеленый. И купается, а вроде бы и не купается.
3: А вроде не конь, да, а кот.
4: То есть дюб-тренд – это не искусство, получается, да?
3: Не искусство, это все-таки массовая история про продажи, товары и потребление.
4: Да.
2: Вот мне интересно, как нам, простым потребителям, сегодня понять, вот мы открываем marketplace и ищем нужный нам товар. И нам, конечно, выпадает очень большое, как правило, разнообразие всего. Мы, конечно, можем поставить галочку «оригинал», но тогда мы не поймем, мы тогда оригинал будем покупать. А если просто мы смотрим, как мы поймем, это подделка или дюб-тренд, потому что, ну ведь, где, опять же, та самая тонкая грань, по которой потребитель может распознать, что это действительно что-то хорошее, качественное, а не что-то дешевое и поддельное.
3: На самом деле товары, как правило, дюб-товары распространяются через соцсети. То есть определенный блогер начинает рекламировать какой-то определенный дюб-товар и после этого дает ссылки на маркетплейсы. Только после этого аудитория заходит и начинает его уже покупать. Изначально найти на маркетплейсе какой-то вот аналог очень сложно. Ну, либо необходимо потратить время, отзывы почитать, да, посмотреть. Сложная история. Поэтому цепочка немножко другая, в соцсети идет.
4: А вот к личному бренду это как-то относится? Человек растит свой бренд, да, вкладывает в соцсети, наращивает клиентуру, а тут появляется что-то подешевле, какой-то так называемый дюб-специалист. Как к этому относиться?
3: Ну, личный бренд вообще тоже обладает уникальностью, поэтому почему у нас же дюб-тренд не только в косметике, он также и в бизнес-идеях, в бизнесе растет очень сильно. Почему сейчас многие предприниматели пошли в личный бренд? Ну, большинство, очень многие, да, выходят в социальные сети, ведут свои подкасты. Зачем они это делают? Чтобы развивать свой личный бренд и чтобы не зависеть от своего бизнеса, да, неважно, чем они занимаются сегодня или завтра, у них есть личный бренд, и аудитория уже лояльна именно к ним. Поэтому вот здесь это все очень-очень под вопросом, да, дюб-тренды именно в личном бренде. Как раз-таки вот он, мне кажется, и защищает от копирования, да, бизнес-идеи, потому что все равно люди покупают у людей, и они идут на конкретного человека.

0: если люди идут на конкретного человека, а как все-таки крупным брендам сохранить свою уникальность, когда их продукты быстро копируют? Что им нужно сделать? Это, опять же, нужно продвигать какой-то сторителлинг, какие-то именно идею бренда или что это?
1: Ну, прежде всего, есть несколько принципов, чтобы бренду сохранить уникальность. Первый. Нужно продвигать не сам продукт, а смысл этого продукта, да, про что он. Потому что состав продукта можно очень быстро скопировать, и рынок сейчас это показал. Смысл продукта, о чем он, про что он, если он не для продажи. Да. Вторая история – скорость. Бренду необходимо максимально быстро тестировать, выводить на рынок какие-то свои инновации. Меняться очень быстро, быстрее, чем дюб-конкуренты. Сообщество, комьюнити формировать, конечно же, потому что общество лояльных потребителей, которые именно вокруг бренда, и сообществом, которое бренд управляет, это очень важный актив сейчас, социальный актив. Сервис. Высокий уровень сервиса. Никто не заменит эмоции после покупки. Да, неважно. Ты не понимаешь еще качество, но эмоции ты не забудешь никогда. Поэтому высокий уровень сервиса для, даже на масс-маркете играет очень важную роль. Вот эти инструменты помогут бренду отделиться, позиционирование сделать правильное, в отличие от своих дюб-конкурентов.
2: А может быть, бренду просто создать некопируемый товар? Это вообще возможно в наше время создать что-то некопируемое?
1: Полностью нет, но бренд должен задать себе вопрос, а что в моем товаре, продукте, услуге есть такое, что невозможно скопировать, невозможно повторить. Что это такое? Это не обязательно состав продукта, не знаю, упаковка или что-то еще. Это может быть что-то нематериальное. Да? Поэтому бренды вот строят как раз-таки брендовую свою структуру на этом, на нематериальном. Да? Нематериальные активы всегда подключаются. Вот
0: ну
1: как
0: да,
1: раз-таки
0: так
1: это.
0: Да, все-таки занимаюсь технологиями, да, мы все знаем, что у нас есть яблоки и груши, конечно, в мире электроники, там и персики, но все покупают яблоки, потому что там есть определенная экосистема, да, которую, ну, конечно, копируют так или иначе, но лучше сделать не могут, да, вот может быть в этом секрет бренда, что копировать-то их будут в какой-то момент, но люди будут покупать бренд именно потому, что бренд делает такое предложение, он делает такое качество продукта, что полностью его скопировать невозможно, сделать лучше просто невозможно, да, не получается у людей, и тем самым бренд может сохранять, да, вот свою идентичность, свою популярность и свою аудиторию.
1: Да, очень здоровская аналогия, как раз-таки понятная история, что лучшее качество, да, лучшее отношение к потребителю и постоянное внедрение инноваций. Вот, пожалуйста, пример яркий.
2: А будет ли этично оригинальному бренду, ну, как-то проводить такую политику, чтобы пользоваться дюпами было бы стыдно, например? Ну, как-то в рекламных кампаниях это все осуждать, высмеивать, булить, газлайтить, что там еще вот новые модные слова. Или это не этично? И мы так не можем себе позволить.
1: На самом деле, здесь стоит, мне кажется, не точно не этика, здесь стоит вопрос денег, куда вкладываете рекламные бюджеты, да. И бороться с огромной волной дюб-тренда, это просто нерационально. Я думаю, что маркетологи больших компаний посмотрели, посчитали все бюджеты, сложили за и против и решили этого не делать. Они используют другие методы, другие инструменты, потому что бороться с вот таким большим трендом невозможно. Его только можно подстраиваться.
0: Мне кажется, что большие компании, они скорее друг друга высмеивают, чем дюпы, да, потому что для них большую опасность представляют, ну, такие же большие жирные конкуренты, которые тоже выпускают качественные продукты, и поэтому они друг друга, скорее всего, будут подтрунивать друг над другом над тем, что у нас это лучше, а у вас это вот не лучше. Да, ну, на дюпы, наверное, большие компании не будут обращать внимание, мне так кажется.
1: Согласна, тоже есть доля правды в этом.
2: Насколько этично поддерживать дюб-бренды, дюб-тренд, вот этот вот, если я, допустим, блогер или какой-нибудь, как это называется, инфлюенсер, да, я рассказываю в соцсетях своим подписчикам, смотрите, какой дюб есть. Я поступаю этично вообще с точки зрения продвижения вот такого вот, ну, довольно-таки сомнительного тренда?
1: Зависит от ценности блогера и... Вопрос только в этом. Этично ли конкретно для каждого человека продвижение таких продуктов или нет?
2: Ну, если контракт занесли и сказали, ну, расскажи про наш дюб-тренд.
1: За деньги, да, да.
2: За деньги, да.
0: За деньги, да. А вообще, вот мне интересно, как специалисту вопрос задать, как-то маркетологи, они стали по-другому сейчас работать или продвигать бренды вот в связи с появлением дюб-тренда, да, как-то изменилась вот концепция того, что вы делаете?
1: Конечно, конечно. Обращаем внимание, смотрим контент-маркетинг, прежде всего сторителлинг, то есть взаимодействие и общение с аудиторией на первом месте. То есть аудитория должна понимать язык бренда, должна понимать визуальные составляющие бренда и после этого уже переходить к продаже. Поэтому основной упор на этом. Контент-маркетинг рулит однозначно сейчас.
2: И из дюб-тренда может вырасти какой-нибудь товар с оригинальным наполнением, идеей, содержанием, вот настоящий бренд. Может родиться из вот этого?
1: Я думаю, что да, скорее всего, наверное, уже где-то и родился такой бренд, пока мы общаемся. Я думаю, да, почему нет? Подключить хороший маркетинг, хорошую команду, и у тебя уже, в принципе, конкурентоспособный продукт.
2: Ну и цена вырастет на такой товар, скорее всего, да?
1: Естественно, конечно, конечно.
2: Uh-huh. И преданные поклонники скажут, ну это вообще не то, что это они устроили. Что делать?
1: Вы стали таким же, как бренд, да?
2: Да, да, да. Зачем это? Куда вы растете?
1: А там дальше и новые дюпы подойдут. Да. И вот она такая цепочка.
0: Дюпы на дюпы, и дюпом погоняют.
2: Ну, 30 секунд, вот буквально, что нас ждет? Вот этот тренд надолго к нам пришел? Или все-таки он сгорит, как и все эти товары дюпские?
1: Я думаю, что надолго будет расти, потому что искусственный интеллект растет, он позволяет это делать, дюп-тренды, да, создавать. Производство стало намного проще. И потребитель хочет покупать более дешевые продукты и более качественные, будет расти. Главное компаниям не забывать, чтобы им не стать дюпом номер один, а uh-huh. чтобы стать таким брендом, которого вообще невозможно забыть и невозможно ни с кем спутать.
0: Чтобы
1: это
0: с него
1: самое главное.
0: Дюпы делали, вот так. Чтобы не мы были дюпы, а с нас делали дюпы. Спасибо вам большое за эту беседу. Сегодня мы обсуждали дюп-тренд, выяснили, что это такое, как это работает, и интересное будущее нас очень ожидает. Маркетолог, архитектор онлайн-школы Елена Карпова была с нами. Елена, большое вам спасибо и до новых встреч.
2: Спасибо.
1: Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.
3: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Череповецкий государственный университет отмечает сегодня 30-летие со дня основания. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале. По его словам, за 30 лет вуз стал одним из ведущих научно-образовательных центров Северо-Запада и опорным университетом Вологодской области. В ЧГУ обучается около 6,5 тысяч студентов по десяткам направлений, от инженерных и IT-специальностей до гуманитарных наук. В структуре университета действуют передовая инженерная школа, военный учебный центр и ряд научно-образовательных подразделений. Власти региона отмечают, что развитие высшей школы остается одним из приоритетов. В Вологде начинается проект «Трудовое лето». С июня по август школьники и студенты от 16 лет смогут официально устроиться на временную работу. Участникам не требуется специальная подготовка. Их привлекут к благоустройству территорий, работам в сфере ЖКХ, а также на производственных объектах. Отдельные трудовые отряды формируются на базе колледжей города. К проекту подключились муниципальные предприятия и городские организации. Всего за лето планируется трудоустроить около 300 подростков. Для участие необходимо заполнить Яндекс.Форму «Молодежные трудовые бригады». С 6 июня в Вологде будет закрыта для парковки часть площади Возрождения. Ограничение вводится в связи с продолжением работ по благоустройству площади Революции. В ночь с 5 на 6 июня ограждение будет перенесено и зона работ расширится на прилегающую парковку. Сейчас подрядчик выполняет демонтаж покрытия. В Вологде в ДТП пострадал 14-летний подросток на электромотоцикле. Авария произошла накануне вечером на улице Ярославской. По предварительным данным, водитель «Лады Нива» не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении несовершеннолетним водителем электромотоцикла. От удара двухколесный транспорт по инерции врезался в припаркованный автомобиль. Подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжаем выпуск. В Вологодской области с начала года более 13 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта. Обследования проводятся в рамках профилактических осмотров в Вологодской городской стоматологической поликлинике и направлены на раннее выявление заболеваний. Процедура выполняется быстро и безболезненно с помощью специального оборудования, позволяющего обнаружить изменения тканей на ранних стадиях. Врачи отмечают, что регулярный скрининг особенно важен для людей старше 40 лет, а также для пациентов с вредными привычками и хроническими заболеваниями. В Кирилловском округе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 600-летию со дня представления преподобного Ферапонта Белозерского. Праздничную программу откроет крестный ход, который состоится 7 июня и пройдет от Кирилла Белозерского монастыря до Ферапонтова монастыря. В день памяти святого 9 июня в Ферапонтовом монастыре пройдет божественная литургия и крестный ход. Завершит череду мероприятий Ферапонтовская ярмарка, которая состоится 13 июня. В Вологодской области подведены итоги регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 47 человек из 15 округов региона. Участники выполняли задания по работе со смартфоном, цифровой безопасности и тематике, посвященной единству народов России. Чемпионат проходил в очном и дистанционном форматах. По итогам испытаний победителями стали представители Сямженского округа, Вологды и Череповца. Они представят регион на всероссийском этапе, который пройдет в Рязани. И в завершении выпуска. В Вологодской области состоится международный фестиваль боевых искусств на Кубок губернатора. Его участниками станут спортсмены из России и Китая. В соревнованиях по ушу выступят сборная Вологодской области и китайской провинции Шэньси. Всего на турнир заявлены около 50 спортсменов. В программу войдут дисциплины ушу Таолу и ушу Саньда. Ожидается и показательное выступление шаолиньских монахов. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, 19 градусов тепла, в Вологде возможен небольшой дождь, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание в том числе политическим проблемам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, отметил представитель Кремля. По его словам, президент уже начал подготовку к мероприятиям форума и работает над своим выступлением. Оно состоится на пленарной сессии.
2: Президент, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума, о которых, в частности, вчера вам рассказал мой коллега Ушаков.
1: Петербургский международный экономический форум продлится с 3 по 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Ожидается, что Путин выступит с большой речью в пятницу, 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена и американская делегация. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук, который выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур». Планируется участие вице-президентов и вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран, а также глав ряда региональных и международных организаций. Российские войска в течение суток поразили места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации формирования ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщили сегодня в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиабомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» американского производства, 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Число погибших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиеве достигло 8 человек. Эти данные сообщил глава ДНР Денис Пушилин. 11 человек ранены. К сожалению, тела пока еще не опознаны, рассказал он. Всего на рейс, по данным Пушилина, зарегистрировались 53 человека. Он уточнил, что украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус Подольск-Симферополь сегодня утром. По последним данным, 10 пострадавших. Среди них один ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Еще одному человеку оказали помощь амбулаторно. Как рассказали РИА Новости в следственных органах, для удара противник использовал дрон самолетного типа иностранного производства. Возбуждено уголовное дело о теракте. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, несмотря на действующий режим перемирия. В ночь на среду иранские беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта. Один человек погиб, несколько получили ранения. До этого Иран и США обменялись ударами. Подробности у специального корреспондента ВГТРК на Ближнем Востоке Эмиля Мерсаева.
3: Перемирие в Персидском заливе становится все более номинальным. Иран и Соединенные Штаты вновь обменялись ударами, назвав их ответными мерами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Пентагон атаковал южный район Исламской Республики, откуда якобы были запущены баллистические ракеты и дроны по другим странам региона, отчитались в Центральном командовании Вооруженных сил США. В Иране подтвердили запуск беспилотников и ракет по своим соседям. При этом Корпус стражи Исламской революции отдельно подчеркнул, удары носили сугубо оборонительный характер, и произошли они уже после атаки со стороны США. Тегеран заявляет об успешной операции. Вашингтон и союзники это отрицают. Власти упомянутого Бахрейна, а также Кувейта, рассказали о перехвате иранского вооружения. Некоторые дроны были сбиты еще над заливом американскими силами, добавили в Пентагоне. В рамках блокады американские военные уже перехватили 122 коммерческих судна и в этот раз ударили ракетами по танкеру, который направлялся в иранский порт. В ответ КСИР атаковал судно, связанное с США. Очередной виток эскалации, вдобавок с агрессивными действиями Израиля в Ливане, лишь увеличивает шансы дипломатического процесса на провал. Вот и госсекретарь Рубио заявил, сам по себе факт ведения переговоров с Тегераном не гарантия их успеха. ВМС США сохраняет крупную группировку близ побережья Ирана. В ее составе около 25 боевых кораблей.
1: В то же время президент США Дональд Трамп заявил газете «Нью-Йорк-Пост», что ситуация с переговорами Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта быстро развивается. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после ЧП на юге Москвы, сообщили в управлении Следственного комитета по столице. По предварительным данным прокуратуры, напавшим является мужчина 97-го года рождения. Он нанес 29-летней сотруднице МФЦ не менее одного ножевого ранения. В Следственном комитете добавили, что состояние пострадавшей стабильное. В ближайшее время злоумышленника доставят в подразделение московского ведомства, где сотрудники Следственного комитета приступят к его допросу. В настоящее время Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует расследование уголовного дела. Мужчина напал на сотрудницу офиса «Мои документы» в столичном районе Братеево. Руководитель центра с охраной задержал злоумышленника. Его передали сотрудникам полиции, а пострадавшую доставили в больницу. Жаркая погода от плюс 25 до плюс 30 градусов ждет москвичей в конце июня и начале июля. Такой прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. При этом в середине третьей декады текущего месяца температура в столичном регионе может опуститься ниже 20 градусов. Однако уже через 1-2 дня станет теплее. По словам Ильина, осадки в июне будут в пределах нормы. В некоторые дни возможны дожди и грозы. При этом о таких опасных явлениях, как град, могут рассказать только краткосрочные прогнозы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, 22-24 градуса. В Москве тоже возможен кратковременный дождь, гроза и 21-23 градуса.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем здравствуйте, всем привет. Начинается сегодняшняя программа «Трудности перехода». Наш бесконечный разговор про подростковый возраст, про сложности, с которыми сталкиваются родители и, конечно же, сами подростки. Моя задача в рамках наших двух часов – отвечать на вопросы родителей. Ну и прежде чем начать разговаривать с живыми людьми, я традиционно порассуждаю вот на какую тему. Прям наболевшая для психологов. Очень часто подростки на консультации оказываются не совсем по своей воле. Давайте будем честными. Если вот взять среднестатистического подростка и спросить, не надо ли тебе сходить к психологу, он скажет, не надо. И большинство из них родителям удается уговорить. Подростки или не хотят спорить, или получают какие-то ништяки. У меня, кстати, есть коллекция целая, за что продают мои консультации. Прежде всего, конечно, это телефонное время. Или под давлением из страха, что им прилетит. И в подавляющем большинстве ситуаций я подросткам задаю вопрос. Ну, во-первых, насколько ты добровольна? И в зависимости от полученного ответа строю разговор. Большая часть отвечает очень честно. И мы часть времени консультации работаем с сопротивлением, потому что оно базово есть. Родители меня запихали, и я тут что-то должен. А второй вопрос, который я задаю, когда выясняется, что мама или папа записали на консультацию, я спрашиваю, а тебе объяснили зачем? И большей части подростков не объяснили. Родители как будто бы свое дело сделали, на консультацию записали, а дальше как бы как пойдет. Это не очень здорово. Объясню почему. Потому что у меня нет возможности подростку сказать, а тебя записали потому, что вот ты там плохо учишься. Да, я тут же окажусь в стане взрослых. Это раз. Второе. То, что подросток не знает зачем, он сразу перечисляет у себя в голове свои косяки и начинает рассматривать психолога как некое наказание за то, что он что-то сделал. В-третьих, родители упускают шикарную возможность с подростком поговорить и обсудить, что их беспокоит. Поэтому призыв ко всем родителям, которые записывают подростков на консультации, ко мне или к другим специалистам. Пожалуйста, объясняйте, что побудило вас пойти на этот шаг. Можно сказать честно. Дорогой мой друг, ты за последние полгода конкретно съехал по учебе. Мы по этому поводу с тобой все время ругаемся. И у меня здесь есть несколько беспокойств. Беспокойство одно. Мы что-то делаем не так, как родители. И мы обращаемся к психологу и с этим разбираемся. Второе. С тобой что-то происходит, чем ты не очень управляешь. И ты сталкиваешься с трудностями, которые решать не получается. И с этим тоже может помочь психолог. Поэтому я тебе предлагаю сходить, побеседовать и свериться. Есть что-то, с чем можно справляться? Или все окей и дело только в нас? И это будет очень честно. Таким образом, можно говорить про любую сложность, которую вы наблюдаете с подростком в его жизни. И это будет очень хороший шаг для того, чтобы вообще-то ситуацию начать потихоньку разрешать. Я озвучу, наверное, мысль, которая всем не нравится, но она справедлива. Проблемы с подростками на 90% – это проблемы системные, они семейные. Подростки не растут в вакууме, они растут в какой-то структуре, в какой-то системе. И зачастую поведение подростков – это ответ системе. Вот. Поэтому нет такой возможности отдать подростка, чтобы там сами разобрались, зачем мы его отдали, его починили, а потом получить починенного. Так это не работает. Вот, призываю более прямо с подростками общаться, объяснять, зачем вы записываете к психологу, и иногда в процессе объяснения можно понять, что ему-то и не надо. А пока что на связи Дмитрий из Самары. Дмитрий, здравствуйте.
2: Никита, здравствуйте. У меня вопрос такой, ну, вводный немножко. У меня трое детей, сын 11 лет, дочка 7 лет и третий сын 2,5 года. У меня вопрос касаемо моего взаимоотношения со старшим сыном. Мы с супругой стараемся ну, воспитывать гармонично детей, но сейчас в последнее время вот он играет в телефон и перестал вообще воспринимать какую-то информацию. Например, вещи там приходят, раскидывает. Я пробовал, как вот вы в одной из передач говорили, там как-то все, типа форму игры, там, кинул сюда, там подальше кинул, все вот эти вещи. Или, например, что больше меня всего раздражает, вот ты, например, с ним договариваешься и говоришь, давай вот спокойно скажем, сколько ты играешь там в день в телефон? Он говорит, столько-то, и он нарушает свои слова. Меня вот это выводит из себя, скажем так. Я потому что, ну, привык слово свое держать. Я говорю, ты скажи конкретно, назначь сам время, назначает и нарушает. Может даже ночью там проснуться, например, там, я узнаю, что он там в телефон играл. Причем по учебе всякие там свои социальные какие-то обязанности он выполняет полностью. Он хорошо учится, занимается спортом. Меня вот, вот это вот напрягает, и я с ним немножко ссорюсь до этого. И вот вопрос, что мне делать? Может быть, мне там его как-то абсолютно любовью любить? Сейчас еще прошу прощения. Я вот предлагал жене, говорю, давай вот месяц вообще не будем его трогать полностью. Там вот, ну, пускай делает, что хочет. Мы, ну, не будем трогать его месяц, может, там переиграть как-то в этот телефон, но все равно вот она пока не соглашается. Так, я вот, честно говоря, Никита, вообще не знаю, что мне делать. Мне хочется, чтобы сын нормальной, гармоничной личностью вырос, чтобы у него не было там проблем, чтобы он там не стеснялся в будущем. Ну, хочу стать хорошим отцом ребенка на самом деле. И вот сейчас я понимаю то, что у меня теряется вот это отношение.
1: Спасибо за вопрос, спасибо, да, за такую вовлеченность в ребенка. Смотрите, ну, мы говорим про 11-летнего человека. Это человек, который еще вообще не взрослый, и он еще не во многом незрелый, и он сталкивается с ситуацией, ну, давайте возьмем телефон, игры телефонные. Это супер увлекательная штука. Она так организована, она так построена, все эти игры, чтобы максимально вовлечь. И так как дети, вообще-то, их любимая деятельность – это игра, ну, телефон и все, что он предлагает, очень отвечает детскому запросу. При этом это сочетается с не очень развитыми навыками саморегуляции. Регуляции своего поведения, регуляции эмоционального состояния. И если там без телефона в руках еще кое-как он справляется, где там нет такого вовлечения, где нет такого интереса, да, когда телефон в руках появляется, уже возможности справиться нету. Вот. То есть, наверное, все это я вам говорю прежде всего для того, чтобы вы меньше ожидали. То есть, прям можно принять как данность, что самостоятельно с телефоном справиться он не очень может или не может совсем. То, что он дает слово, это замечательно, но он оказывается в очень такой напрягающей, фрустрирующей ситуации. Он обещает вам то, что вы хотите услышать, но не то, что он способен выполнить. Нам-то, взрослым, сложно с телефонами справляться, да, детям вообще. И в этом смысле, наверное, разумно вернуться к изначальной системе, как она выстроена с телефоном, и посмотреть, что там происходит. Может быть, по-другому ее построить. Я бы не стал рассчитывать на то, что 11-летний ребенок будет выдерживать долгосрочные планы, обещания и будет выбирать что-то вместо максимально увлекательного занятия. Давайте так. Вот. То есть, по сути, мы сами такую ситуацию создаем, в которой он оказывается облажавшимся, да, что он не отложил, что он там схватил и так далее. Вот. У меня просто сын такого же возраста, и я один в один сталкиваюсь, да, с тем, о чем вы говорите. То есть, ну, разные дети, конечно, есть, но большая часть 11-летних мальчишек, если у них есть телефон под руками и в доступе, внимание будет уходить туда. Да, если они начали играть, им очень сложно из этой игры выключиться. Поэтому мы устанавливаем те правила, которые мы способны проконтролировать. Грубо говоря, если мы договариваемся о времени в телефоне, мы говорим, у тебя 2 часа, то у нас должны стоять или программы, которые эти 2 часа ограничивают, или мы через 2 часа, там, через 1:45 мы приходим и говорим, дорогой друг, осталось 15 минут, помни, пожалуйста, об этом, не начинай что-то долгое. Через там 10 минут мы приходим и говорим, осталось 5 минут. да, пожалуйста, завершай, не начинай новую катку, да, не знаю, во что он там играет, но обычно они там 10 минут все эти сейчас у современных игр занимают. И мы приходим вовремя и говорим: финиш, давай, пожалуйста, телефон, да, там, или выключай, клади на полку, или давай его мне, вот. И в тот момент, когда мы устанавливаем вот эту всю историю, нам придется выдерживать много сопротивления. Нам придется выдерживать, да, может, истерики, рыдания, крики, скандалы, уговоры, ну, еще минуточку, еще пять минуточек. И здесь очень важна последовательность. То есть очень жалко иногда ребенка, ну и что там эти три минуточки, да, но мы даем, как это, детскому мозгу надежду, что если прокатило сейчас, прокатит и в следующий раз. И вы тем самым увеличиваете количество дискуссий, просто по поводу которой того не стоит. Вот, я не рекомендую вырывать силы из рук телефон, потому что это обидно, во-первых, во-вторых, очень потом неприятное чувство внутри, а в-третьих, это тот инструмент, который года через три перестанет работать, да, когда вам телефон не отдадут, а инструменты как будто эффективные, и мы другие освоить не успеем. То есть нам надо изначально заложить время и силы на то, чтобы вот эту систему выстраивать. В том, что касается ночных лазаний в телефон, здесь примерно та же история. Если уж настолько его тянет, что он, да, готов просыпаться, готов играть, то вообще хорошая практика, когда на ночь все телефоны убираются, у всех. Вот, так спокойнее живется. Я не знаю, в сейф, в родительскую комнату. Ну, просто ночью он недоступен, и все. И хоть ты тресни. Вот. И если мы хотим развивать саморегуляцию, если мы хотим развивать способность самому управлять процессом, то мы менее масштабные какие-то задачи на это ставим. Да, мы говорим, вот сейчас у тебя там есть 15 минут, да, вот давай потренируемся, чтобы круто, если через 15 минут ты телефон вернешь, то на следующей неделе у тебя будет 20 минут. Вот, и мы спокойно несколько недель в это играем. У нас, мы помним, что у нас здесь задача развивать навыки саморегуляции, и нам во многом ему придется помогать. Вот, то есть основной клинч здесь случается в том, что мы переоцениваем возможности ребенка к саморегуляции, вешаем на него непосильную задачу, то есть ставим его в условия, когда он должен от чего-то суперинтересного отказаться заради непонятно какого бонуса, ну, вернее, чтобы по башке не получить, и он как будто бы играет с постоянной угрозой, что получит по башке, да, тут и радости никакой, и постоянное ощущение дефицита, вот. Еще такая штука складывается из-за того, что многие родители телефон используют как наказание по любому поводу. Я прям сегодня от подростка услышал, что вот за это могут телефон забрать, вот за это могут телефон забрать. И говорит, я вообще не понимаю, какая связь. Это я ж не с телефоном накосячил, я с учителем поругался. Причем тут телефон? Да? И как будто мы сами вот эту сверхценность телефону и придаем такими своими действиями. Вот, на самом деле это экстраполируется спокойно на многие другие вещи, которые вас расстраивают. Вы, честно говоря, перечислили много, что он делает, на что у него хватает ресурса, саморегуляции, дисциплины, волевого контроля. Это уже очень круто, но его не может хватать абсолютно на все. Наверное, ключевой мой посыл, помните, пожалуйста, что он не взрослый. И ожидания от него, как от взрослого, очень осложняют жизнь всем. Спасибо вам большое за вопрос. Да, хорошего вечера.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Кино – это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин доложили об атаке на автобус в Иннакиеве в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Киевский режим в очередной раз бьет по мирным людям. Это очередное преступление Киева, отметил представитель Кремля. Преступление нужно расследовать, а наказание должно быть неотвратимым. Это непростительно. Нужно расследовать и нужно, конечно, наказывать тех, кто стоит за такими преступлениями, отметил пресс-секретарь. Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили, что число погибших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Иннакиеве достигло 8 человек. 11 человек ранены. Тела пока не опознаны, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Владимир Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество. У двух стран есть возможности для наращивания взаимной торговли, заявил Путин на встрече с Сами Сулуху Хасан. По словам главы государства, двусторонние связи всегда развивались на хорошем уровне. За прошлый год товарооборот между Россией и Танзанией вырос на четверть. Кроме того, страны сотрудничают на международной арене, поддерживая друг друга, отметил Путин. Глава российского государства выразил надежду на то, что Танзания будет представлена на высоком уровне на предстоящем саммите «Россия-Африка», который станет уже третьим. В центральной части России наступило настоящее русское лето, так считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В соответствии с представленным им прогнозом, местами на этой неделе возможны дожди, но день ото дня будет все теплее.
2: На погоду центральной России сегодня влияет высотный гребень антициклона с юга, по периферии которого скользит атмосферный фронт. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, что соответствует климатической норме начала лета. Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь, возможно гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13, ну и в субботу-воскресенье солнечно, уже осадки маловероятны. Ночам плюс 10-12, после полудня июльские плюс 23-25.
0: Как отметил синоптик, постепенный прогрев воздушных масс продолжится и на следующей неделе. Тогда термометры могут вплотную приблизиться к показателям в плюс 28 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 22-24 градусов. В Москве тоже возможен кратковременный дождь. Гроза. Максимальная температура воздуха днем составит 21-23 градуса. Сейчас в российской столице около 24 тепла. Без осадков. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она взяла верх в четвертьфинале над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии со счетом 3-6, 7-5, 6-0. И за выход в финал поборется с Майей Хвалинской из Польши, которая была сильнее другой представительницы России Анны Калинской 7-6, 6-3. Подробнее о поражении Калинской в материале нашего обозревателя Екатерины Маловичко.
1: 27-летняя Анна Калинская впервые в карьере добралась до четвертьфинала на грунтовом турнире «Большого шлема». Причем начала с победы над открытием прошлого турнира француженкой Луиз Буассон. Но дальнейший путь россиянке преградила сенсация нынешнего Ролан-Гаррос Майя Хвалинская из Польши, 114-я ракетка мира, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Она третий раз играет в Париже, но ранее не проходила дальше второго круга. Поначалу игра была ровной, но в четвертом гейме Хвалинская перехватила инициативу и повела 3-1, а затем и 5-1. Калинская сумела сравнять счет по 5, но на тайбрейке полька была сильнее. Во второй партии битва характеров продолжилась. Потенциал россиянки выглядел выше, но Майя играла стабильнее, а Анна теряла терпение. В итоге Хвалинская на вдохновении, пользуясь ошибками соперницы, повела 5-2. С первой попытки на матч подать не сумела, но на приеме выиграла партию 6-3. Майя Хвалинская продолжает свое чудесное продвижение по сетке. С учетом квалификации она выиграла уже 8 матчей подряд и вышла в полуфинал, одержав в Париже третью победу над теннисисткой из первой полусотни рейтинга. По итогам Ролан-Гаррос Хвалинская войдет в тридцатку лучших теннисисток планеты.
0: В другом поединке 1/2 финала Ролан-Гаррос в четверг Мира Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк. Футбольный клуб «Краснодар» предложил 200 миллионов рублей за полузащитника Сочи Александра Коваленко. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его информации, южане хотят получить за 22-летнего россиянина 350 миллионов рублей. Футболистки женской сборной России в гостях победили команду Китая со счетом 2-1 в товарищеском матче. У россиянок мячи забили Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Вторая встреча между национальными командами запланирована на 7 июня и пройдет в закрытом режиме без телетрансляции и зрителей. Петербургский футбольный «Зенит» официально объявил об уходе тренера вратарей Юрия Живнова. Специалист покинул стан сине-бело-голубых по завершении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба российской футбольной команды. Живнов работал тренером вратарей «Зенита» с 2018 года. Ранее в прессе появилась информация, что новым тренером вратарей петербуржцев может стать Михаил Киржаков, который завершил карьеру по окончании сезона. Минская хоккейная «Динамо» пока не сделала предложение о новом контракте российскому нападающему Вадиму Шпачеву. Об этом сообщает «Спортэкспресс». 39-летний форвард провел в составе белорусского клуба 2 последних сезона. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
4: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.

0: Совершенно точно я успею ответить еще на ваши звонки. На связи Ирина из Красноярска. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
1: Мой вопрос следующего характера. Отец моих детей тяжело болен, смертельно болен. А детям 19 лет и 9. Угу. С отцом мы живем более там, 3 лет. Но дети общаются с ним, общались. Но сейчас я вижу, что все видят и понимают его состояние, безусловно, мы не скрываем. Но я вижу, что они очень отстраняются от него, и не могу понять, страхом что ли это объяснить. Как будто они не хотят с ним видеться. Вот. Стоит ли настаивать на встречах, говорить о том, что там ваше внимание нужно вашему папе. Вот вопрос.
0: А папа что говорит?
1: Папа в очень тяжелом состоянии и он практически
0: не разговаривает. Сложный вопрос. Наверное, однозначного ответа я вам не дам. И ответ будет отличаться про старшего и про младшего. Но это та ситуация, в которой нелегко и взрослым. И нужны серьезные моральные силы для того, чтобы поддерживать общение, для того, чтобы навещать, уделять внимание, особенно если непонятно, нужно это, не нужно, есть обратная связь, нет обратной связи. И это страшно. Давайте так, даже, наверное, это не тяжело, поскольку если человек близкий, то да, тут по-другому вопрос ставится. Но это страшно. И мы, взрослые, уже к нашему возрасту со смертью сталкивались. И, да, наверное, мы ближе, наверное, к пониманию, да, и уже есть такая броня, наверное, какая-то, у кого-то потоньше, у кого-то потолще, но точно она есть, в отличие от детей и подростков. И для них это столкновение с неизбежной смертью, с тяжелой болезнью, с тем, что папа сейчас, выглядит, да, вот так, и он в таком состоянии, это, прежде всего, очень-очень страшно. И нормальная реакция психики, особенно детской, этого страха избегать. Вот как можно, так и избегать. При этом это вступает в конфликт, особенно у старшего, скорее всего, да, у младшего тоже может быть с такой сознательной частью головы, что это же папа, надо навещать, плюс еще там родственники говорят, что надо навещать. И тут к страху добавляется еще такая серьезная фрустрация. Не могу сказать, что надо заставлять, это риск очень сильно вот этот внутренний конфликт нарастить. Я не очень знаю, в каком состоянии дети. И я бы предложил, может быть, вместе с ними пообщаться с психологом, чтобы специалист просто посмотрел, увидел, что с ними происходит, насколько у них есть ресурс. Да, в старшего здесь больше веры, что он покрепче и может с этим справляться. Может переносить и переживать эту ситуацию, проще, наверное. Вот. Я бы посмотрел, да, как они реагируют, насколько они способны. То есть какие-то визиты здорово бы сохранялись, но совершенно точно, наверное, не через насилие, заставление, уж тем более там давить на жалость. Вот. Но для того, чтобы точно, и вам спокойнее было, это хорошо, если найдется психолог, который там с ними, с вами пообщается и сможет вам просто точнее сказать, ориентируясь уже на состояние детей. Потому что им эту информацию тоже надо крепко переварить. Взрослым надо, а детям тем более. Для них это, такая не сильно знакомая область, зато очень-очень страшная и тревожная.
1: Но вот эта отстраненность, она вызвана страхом, я правильно понимаю?
0: Прежде всего, да. То есть, здесь самое простое объяснение, оно скорее самое верное. Они это могут объяснять очень разными способами, или выглядеть это может очень по-разному, но там точно есть страх. Там точно есть страх, там может быть, если папа там плох действительно, там может быть какое-то отвращение, да, замешанное на страхе, и одновременно стыд и вина от того, что они это испытывают, да, там по отношению к близкому человеку.

0: весь этот комплекс мероприятий вообще не помогает как бы им, ну, навещать, да, и уделять внимание. И если перегруз по эмоциям, то психика просто выключатель такой врубает, и все, и отстранение начинается.
1: Так что, я поняла,
0: ну, с высокой вероятностью, да, им тяжело и страшно. Спасибо вам, да, за вопрос, да. Сил вам эту ситуацию преодолеть. Я пока отвечу на вопрос из файла. Старший брат 16 лет, две сестры, девочки без проблем, папа много работает, ведет себя спокойно. Старший брат часто агрессивен, не придерживается режима семьи, пачкает в квартире, подрабатывает, может проспать школу, может попровоцировать младшего. Как оградить младшего от примера самого настоящего подростка, если живем вместе? Мальчиков люблю, но взросление трэш. Что делать со своей стороны? Слушайте, но людей, живущих в одной квартире, не оградить друг от друга. Вы здесь что можете? Вы можете транслировать вашу оценку этого, да, и вашу позицию. То есть как будто бы вы своим поведением, своими реакциями, своими словами можете объяснять для младшего, что происходит. Потому что ваша реакция и ваша оценка, она безусловно важна. И он ориентируется прежде всего на нее. Ну, младшие дети ориентируются прежде всего на оценку и на реакцию родителей. В том, что касается поведения старшего подростка, ну, тут влияние в достаточной степени ограничено. Вы можете, пожалуй, что опираться на очень простые правила и требования, которых немного. То есть, наверное, в какой-то момент придется делать выбор между хорошей учебой и тем, чтобы голос не повышал дома или не пинался хотя бы. Вот. Ну, да, там со старшим подростком, со взрослым обсуждать и общаться – это, конечно, отдельный трек. Для младших вы выступаете призмой, наверное, через которую у них есть возможность увидеть поведение старшего. Не знаю, сколько им лет, но вообще-то младшие дети далеко не все замечают и далеко не все считают важным. Мы тоже иногда переоцениваем влияние старших детей на младших. Они могут тянуться, им хочется общаться, они в чем-то хотят быть похожими, но обычно свое представление хорошо-плохо существует. Ну, еще важно, насколько мы это представление сами подкрепляем. Вот. И, безусловно, важна позиция родителей, как мы реагируем на то или иное. Наверное, в третий раз я уже повторяю. Так что сил вам, спокойствия с этим справиться. Я думаю, что все получится.
2: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
2: У микрофона Владимир Юдин. Периодически в новостях появляются сообщения о поддельных банкнотах, и у многих возникает вопрос, насколько это серьезная проблема сегодня и можно ли случайно получить фальшивку на сдачу. Насколько хорошо защищены современные деньги? Об этом мы поговорим со Светланой Путиловой, экспертом по исследованию денежных знаков операционно-кассового центра Северо-Западного главного управления Банка России по Вологодской области. Светлана Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Светлана Николаевна, сегодня мы все реже пользуемся наличными, платим картами по QR-коду. Скажите, какое будущее у наличных денег?
3: Действительно, выросла популярность безналичной оплаты. Банковскими картами, по QR-коду люди стали реже снимать наличные в банкоматах. Несмотря на это, люди все равно используют банкноты и монеты при расчетах. У наличных денег есть свои преимущества. Независимость от специальной инфраструктуры. Возможность использовать в любых условиях, даже там, где нет интернета и электричества, что сейчас актуально. Банк России постоянно проводит социологические опросы населения, которые показывают, что большинство жителей страны так или иначе пользуются наличными. Более половины владельцев банковских карт держат при себе запас наличных денег. Словом, в нашей экономике сохраняется устойчивый спрос на банкноты и монеты. Об этом свидетельствует статистика. Рост объема наличных денег в обращении – причем не только в денежном выражении, но и по количеству растет. И это парадокс наличных денег.
2: Светлана Николаевна, скажите, пожалуйста, насколько остро проблема фальшивок сейчас стоит в Вологодской области?
3: С каждым годом количество поддельных денежных знаков снижается. И не только у нас в Вологодской области на северо-западе, но и вообще в стране. В том числе благодаря модернизации и усилению защитного комплекса банкнот, который проводит Банк России. По большей части подделывают банкноты крупных номиналов. За 2025 год на территории Вологодской области банковскими учреждениями выявлено 24 поддельных банкноты Банка России. В 2024 году 38 фальшивых банкнот. В 2025 году чаще всего подделали банкноты высших номиналов. Пятитысячные банкноты и тысячные, 15 и 8 штук соответственно. Также была выявлена одна банкнота номиналом 100 рублей, 3 10-рублевые монеты и одна поддельная банкнота иностранного государства 100 долларов США.
2: Почему чаще всего подделывают 5000-ную купюру?
3: Но это все просто. Это экономически выгодно для преступников. Чем выше номинал, тем больше прибыль при меньших рисках. Стоит отметить, что сегодня уровень фальшивомонетчества в России один из самых низких в мире. В 2025 году на миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка. Это очень высокий уровень.
2: То есть можно сказать, что фальшивомонетчики сегодня практически исчезли? Или это все-таки не так?
3: Ну нет, не исчезли, но их активность заметно снизилась. И это периодически происходит. Раньше подделать банкноту было проще. Сейчас нужно разобраться в технологиях, имитировать защитные элементы, которые распознают банкоматы и кассовые аппараты. А эта задача крайне сложная. К тому же новые банкноты, модернизированные банкноты Банка России, защищены гораздо лучше. Преступники почти не подделывают банкноты нового образца. Они подделывают старые серии, где защита проще. Подделка новых банкнот становится технологически и экономически невыгодной. В целом, наша страна в числе мировых лидеров по качеству защиты банкнот. Постоянная модернизация, передовые технологии защиты делают российские деньги надежными и устойчивыми к подделке, с одной стороны. А с другой стороны, наши банкноты признаны одними из самых красивых в мире. И они посвящены российским городам. Ну и важна ответственность, конечно, каждого из нас. Всегда проверяйте банкноты и обращайтесь в банк, если появились сомнения.
2: Как защищены современные банкноты и как рядовому человеку проверить их?
3: Современные российские банкноты имеют трехуровневую систему защиты. Первый уровень – это признаки подлинности, которые может проверить любой человек самостоятельно. На просвет, при наклоне на ощупь. Например, качество бумаги на ощупь, водяной знак и защитную нить на просвет, цветопеременные элементы при наклоне. Затем идут признаки, которые проверяет техника, то есть те устройства, которые принимают, выдают и обрабатывают банкноты. Они считают невидимые глазу признаки, так называемые машиночитаемые. Ну и третий уровень – это, конечно, экспертиза, которую проводят специалисты Банка России. Чем выше номинал, тем больше защитных признаков и тем они сложнее. Но надо знать, что на любой банкноте есть защитные признаки, которые может проверить каждый человек самостоятельно. Информация о всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, их защитные признаки, есть в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Если есть сомнения в подлинности, не рискуйте, не расплачивайтесь, отнесите банкноту на экспертизу в любой банк. Там ее бесплатно проверят. И если она окажется поддельной, изымут из обращения и передадут в территориальные органы внутренних дел. А если она настоящая, но потеряла свой товарный вид, то есть сильно изношена или повредилась, банк выдаст вам новую.
2: Иногда появляются новости, Светлана Николаевна, о том, что банкоматы принимают фальшивки. Насколько это реально?
3: Конечно, это сейчас редкость, но случается. Подавляющее большинство фальшивок попадает в оборот не через банкоматы, не через терминальные устройства, а что называется из рук в руки. Люди, к сожалению, не всегда проверяют банкноты. А вот банкоматы, особенно современные, это делают очень хорошо. Мы постоянно работаем с банками, чтобы они могли обновлять программное обеспечение оборудования, а также проверяем их оборудование с помощью тестовых образцов банкнот Банка России. Кроме того, Банк России разработал специально образовательные курсы, как для кассовых работников торговых организаций, так и для кассовых работников кредитных организаций, которые позволяют повысить компетенции в область проверки подлинности наличных, а значит снизить риск попадания поддельных купюр и монет в налично-денежное обращение. Эти курсы бесплатные, дистанционные, расположены на учебном портале Университета Банка России. Можно пройти онлайн-обучение, пройти тестирование, справиться с ним и получить именной сертификат. А представители торговых организаций получают еще нагрудный знак.
2: А что делать, если у меня, как у потребителя, есть сомнения в подлинности купюры? Или я, например, подозреваю, что купюра поддельная?
3: Если у вас есть сомнения в том, что банкнота поддельная, я уже об этом выше сказала, не старайтесь расплачиваться, не рискуйте, отнесите ее в любой коммерческий банк, там вам помогут специалисты, либо примут ее на экспертизу как сомнительную, либо поймут, что она у вас настоящая, но потеряла свой товарный вид, поврежденная, изношенная, рваная, и поменяют вам на хорошую. Процедура эта совершенно бесплатная.
2: Да, вот сейчас, наверное, завершающий вопрос, Светлана Николаевна. Старые банкноты сейчас постепенно уходят из обращения или все-таки они продолжают использоваться наравне с новыми?
3: Нет, банкноты старого образца находятся в обращении наравне с новыми, до тех пор, пока они не износятся, пока не будут ветхими. После чего их изымут банковские учреждения из оборота и заменят на новые.
2: Очень кратко, где можно подробнее узнать о признаках подлинности банкнот?
3: Ну, как я уже сказала выше, скачивайте бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» на сайте регулятора. Там подробно описаны все признаки подлинности, есть интерактивные подсказки, видео. Это отличный инструмент для каждого, кто пользуется наличными. Также дистанционные бесплатные курсы для сотрудников торговых организаций, кассовых работников кредитных организаций. Ну и дети, про детей тоже не забыл Банк России. Они могут обучаться, как отличить поддельную банкноту от подлинной в игре «Космический детектив. Загадка семи банкнот», которая также расположена на сайте Банка России, где нужно спасти город от главного злодея – фальшивомонетчика. Ну и в заключение хочется сказать, знание о денежных знаках сохранит ваш бюджет от потерь.
2: Светлана Николаевна, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечала Светлана Путилова, эксперт по исследованию денежных знаков операционного кассового центра Северо-Западного главного управления Банка России по Вологодской области. Вел программу Владимир Юдин. До новых встреч. До свидания.
0: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Главная часть выступления президента на форуме будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы тоже будут затронуты, рассказал Песков.
3: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Ожидается, что Путин выступит с большой речью в пятницу, 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена и американская делегация. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук, который выступит на тематической сессии форума «Россия и США. Диалог культур». Планируется участие вице-президентов и вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран, а также глав ряда региональных и международных организаций. Песков в общении с журналистами сегодня также сообщил, что Владимир Путин доложили об атаке на автобус в Енакиеве, в ДНР. Киев очередной раз бьет по мирным людям, обратил внимание представитель Кремля и отметил, что такие преступления нужно расследовать, а наказание должно быть неотвратимым. 9 человек, пострадавших из атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиеве, проходят лечение. Среди раненых ребенок. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Александр Кузнецов. Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести, сказал он. Помощник министра уточнил, что еще один человек получил медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выработки тактики лечения. Всего на рейс было зарегистрировано 53 человека. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что украинский БПЛА атаковал утром рейсовый автобус Подольск-Симферополь. 8 человек погибли.
4: Утром произошел удар в центре Енакиева практически по рейсовому автобусу Подольск, уточненная информация, Симферополь. Всего находилось 53 человека, зарегистрировалось на рейс. Сейчас выясняется, кто-то выходил, кто-то заходил, а по дороге в Енакиево автобус заезжал для того, чтобы тоже подсели 6 пассажиров. Должно было бы на так происходить. Всего 11 человек ранены, 10 человек госпитализированы, 1 человек получил помощь амбулаторно. Также 8 погибших. К сожалению, пока дела не опознаны. По остальным, с учетом того, что сгорели документы, в общем, идет выяснение, то есть создана горячая линия Минтранса, по которой можно уточнить родственникам всю необходимую информацию. Также будет предоставлено все необходимое для размещения родственников пострадавших лиц.
1: Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Российские войска поразили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации формирования противника в 147 районах, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиабомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Цена на автомобиль «Лада Азимут» будет конкурентной, сообщил руководитель компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. По его словам, этот кроссовер, представленный в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, обладает и другими преимуществами, помимо цены.
5: И панорамные крыши не всегда свойственны именно этому классу. Это класс все-таки B, B+, и многим другим элементам, в том числе обогреву боковых стекол, что является вообще новинкой для нашего рынка, 6 подушкам безопасности, ну и, конечно, нашей мультимедийной системе и тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его конкурентных преимуществах.
1: Как подчеркнул руководитель АвтоВАЗа, автомобиль «Лада Азимут», отправленный на форум «Санкт-Петербург», не является просто выставочным макетом. Производитель планирует начать производство новой модели кроссовера уже в следующем квартале, а дилером он поступит до конца этого года. На Солнце произошел черный взрыв, во время которого мощная вспышка разметала облако нейтрального водорода. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии космических исследований РАН. Ну а что касается погоды, то в центральной части России наступило настоящее русское лето. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, местами возможны дожди, но день ото дня будет становиться все теплее.
2: На погоду центральной России сегодня влияет высотный гребень антициклона с юга, по периферии которого скользит атмосферный фронт. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, что соответствует климатической норме начала лета. Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь, возможно гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13, ну и в субботу-воскресенье солнечно, уже осадки маловероятны. По ночам плюс 10-12, после полудня июльские плюс 23-25.
1: По данным синоптика, постепенный прогрев воздушных масс продолжится и на следующей неделе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь. Днем 22-24 градуса. В Москве тоже возможен кратковременный дождь. Гроза. Днем комфортные 21-23 градуса.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода» продолжается. Напомню, что суть проста. Я подростковый психолог. Моя профессия – помогать родителям и подросткам в этот непростой период. И в программу на радио звонят родители подростков и задают свои вопросы, на которые я стараюсь максимально подробно и уж однозначно максимально поддерживающе отвечать. Или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А на связи Владимир из Полоцка. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Да, задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Ну, вопрос следующий. У нас подросток подрастает. Ему 12-й год. Второй брак и у меня, и у моей супруги. Вот. Mm-hmm. И Андрей, вот подросток, он от первого брака с нами живет. Mm-hmm. От первого брака моей супруги. Разводились там они не очень хорошо, поэтому было много неприятностей в свое время у нее. Вот. А сейчас Андрей постоянно пребывает на выходные у папы. Mm-hmm. Мы не ограничены абсолютно и не чиним никаких препятствий. Но стал замечать, что по возвращении становится грубым, может нахамить матери. Ну, со мной он старается вести себя поддержанно. Вот. У нас еще есть ребенок общий, девочка, ей сейчас 7 лет. Она к нему тянется так вот, хочет отношений таких братских, а он иногда ей, ну, вот, на объятия не ответит. Бывает такое, что тоже нахамит ей, там, ну, вот такие вещи. Не знаю, как мне вот в этой ситуации вести себя. Вроде бы стараюсь, как сказать, стараюсь его не воспитывать в плане того, что не подгибать под себя. Но ситуация бывает, выходит под контроль.
1: Угу.
2: Что делать?
1: Слушайте, ну, действительно непростая ситуация. Давайте попробуем помочь таким образом. Ну, первое, нормативно, если родители расстались конфликтно, если конфликт продолжается, что ребенок приезжает от второго родителя эмоционально напряженный. Давайте так это назовем. Ну, не очень понятно, что там происходит, какие разговоры и так далее. То есть вот сам факт того, что он приезжает такой взбодренный, да, и более агрессивный, вот этот фактор, наверное, можно решить путем долгого и упорного выстраивания отношений рабочих вашей супруги с бывшим мужем. Пока
2: не
1: этого нет,
2: сразу от него реакция, к сожалению.
1: Тогда вы будете иметь дело однозначно с подростком, который приезжает в эмоциональном напряжении, может быть агрессивный. Это нормальное следствие. То есть это очень не здорово и неприятно никому, но это нормальное следствие конфликтных отношений между взрослыми. Ну, пока, возможно, это не перерастет, но это еще ему расти и расти. Соответственно, что вы можете делать? Давайте я на прямой ваш вопрос буду отвечать. Воспитывать или нет – это предмет вашей договоренности с женой. Как вы вообще договаривались на входе, о каких ролях, о каком участии? Если договоренность о том, что воспитание...
2: Никита, извините, можно я такую ремарочку вставлю? Отец был довольно долго в отъезде, по-моему, около 2, наверное, лет. Он уезжал в Москву. И ребенок меня папой называл. Ну, то есть я принимал полное участие, сейчас стараюсь, как бы, и своим примером, и так далее. Вот, но теперь это все закончилось достаточно быстро по приезду.
1: Ну, это тоже закономерно. Биологические родители, они, ну, наверное, больно сейчас вам будет, ну, но они всегда оказываются более важными, даже если они менее приятные, ну, да, и менее полезные, вот, для ребенка. Значит, ну, в зависимости от того, как вы договорились про воспитание и невоспитание, то есть, ну, тут разница в том, будете ли вы по душам разговаривать, аргументировать и все на свете, или, ну, такой возможности у вас особенно нет. В том, что касается поведения в вашем доме, даже без воспитания вы имеете право озвучивать и отстаивать правила и нормы поведения. Да, и эти правила касаются только поведения, не того, что ты такой, раз такой, и что ты все время приезжаешь оттуда такой, а мы не кричим друг на друга, мы не повышаем голос, или мы не используем такие слова в обращении. Вот, это правило, которое одно на всех, оно активно транслируется и спокойно отстаивается и вами, и мамой. Да, здесь хорошо бы между собой договориться. И это норма поведения в том, что касается младшего ребенка, это норма поведения могут касаться мамы, собственно, чтобы на нее, да, не происходило тоже выплескивание агрессии. При этом хорошо бы учитывать, вот вы уже знаете от папы, он приезжает вот такой. Соответственно, может быть, можно как-то построить процесс, ну, например, он приезжает от папы, и они с мамой идут гулять, да, там какое-то время прогуливаются, разговаривают, чтобы он выветривался. Или он приезжает от папы, и вы, не знаю, всей семьей едете куда-нибудь там, где можно побегать, побеситься, чтобы, ну, вот это напряжение сбросить, и чтобы не оставаться, ну, в квартире, да, грубо говоря, и вот с, там, с напряженным подростком. Он еще младший подросток, он мало что там может отрефлексировать у себя в голове. И здесь ваша задача может процесс построить, чтобы у него за счет того, что вокруг происходит, это напряжение само там уходило или становилось меньше. Ну и часть вещей вы спокойно можете принимать, ну если это не что-то там очень жесткое и обидное, часть вещей вы можете спускать на тормозах, понимая, что он в раздрае сейчас просто откровенно. Вот.
2: Ну конечно, конечно.
1: Наверное, вот так я могу вам ответить, ну, опять же, при условии, что там выстраивание отношений нереалистично.
2: Спасибо вам большое. Ну, там нереалистично, но стараемся как-то вот своим примером, ну, спокойствием, можно сказать, как-то эту ситуацию сглаживать. Ну,
1: чем более устойчивы взрослые, тем, ну, больше шансов на то, что он будет становиться поспокойнее и постепенно быстрее приходить к спокойствию. Но здесь действительно важно терпение и устойчивость. Спасибо вам большое за звонок. Да, хорошего вечера. Я напомню, на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. Я пока отвечу на вопрос из файла. Ребенок, мальчик 12 лет, проблемы со сверстниками. Не получается найти контакт ни с кем совсем. И с одноклассниками не получается выстроить отношения, хотя он тянется, но одноклассники его игнорируют, отчего он обижается, расстраивается. В этот класс он перешел недавно, побыл новеньким, и ему не понравилось. Вот. Спрашивает Наталья из Санкт-Петербурга. Значит, новеньким быть очень сложно. И новеньким при переходе из младшей школы в среднюю сложно вдвойне, потому что мало того, что меняется вообще вся система, вся структура, так еще и меняется привычное окружение. На это накладывается повышенная потребность во взаимодействии, в выстраивании контактов и в принятии сверстниками. Еще дополнительная сложность в том, что в этом возрасте все очень разного возраста на самом деле. Да, кто-то очень быстро повзрослел, у него один круг интересов, кто-то до сих пор, у него пубертат еще не начался, и он выглядит как мальчик-зайчик и чувствует себя мальчиком-зайчиком, и ему до сих пор хочется в лего играть. И в 5-6 классе начинаются сложности, потому что там оказываются два мира просто, да, разных, одни младшие школьники, другие уже подростки. И может так оказываться, что ребенок, который пришел в новый класс, будучи чуть помладше, он остается в аутсайдерах, просто потому что этот мир, его мир уже не пересекается с миром тех, кто повзрослее и постарше. Значит, чем помочь? Я бы подробно поговорил с классной вообще, что за состав класса, насколько взрослые ребята, насколько там вообще складывается атмосфера, насколько ситуация конфликтная или просто, да, там ему конкретно уделяется мало внимания. и он не очень интересен ребятам. Второе, на что бы я обратил внимание, на его уровень уверенности и коммуникативных способностей. То есть как он вообще способен взаимодействовать, устраивать там, да, отношения, переносить эмоциональные всплески и так далее. Вот. И если здесь трудно, если, например, ребенок не очень уверенный, тревожный, там больше замкнутый, то, конечно, ему будет сложнее выстраивать отношения. И здесь, ну, в Санкт-Петербурге точно есть куча психологических центров, где есть тренинги для подростков. Это, наверное, самая эффективная история. И третье, наверное, мы, родители, точно способны повлиять на количество возможностей, которые у подростка и у ребенка существуют. И если в классе сложно, если в классе не хватает уверенности или навыков, или пока еще не довзрослел, а менять этот класс, ну, не всегда реалистично, то мы можем искать кружки, секции, клубы по интересам, лагеря, где будут ребята схожие по типажу или схожие по интересам, или чуть помладше возрастом, но чтобы ему было с ними комфортно общаться, чтобы у него появилась среда, да, где он взаимодействует. Ну и, наверное, последнее, что оптимистично я скажу в ответ на этот вопрос. Скоро лето. И за лето очень часто происходят большие изменения, серьезно. Вот у вас был мальчик-зайчик, а через 3 месяца он станет на 20 сантиметров выше, тощий, прыщавый, грубый, да, и он в класс придет, и там на всех сможет каждому на макушку плюнуть, и ситуация немножко поменяется. Вот, поэтому сейчас на поддержке, на принятии, на возможности где-то еще пообщаться, дотяните до лета, поищите лагеря, в которых ребенку будет классно, и давайте посмотрим, что произойдет в сентябре. Отвечу еще на вопрос из файла. Ребенок, мальчик, 12 лет, не получается найти контакт совсем ни с кем. Немножко получается с девочками, но мальчики дразнят, и девочки избегают. С одноклассниками постоянные драки. Хотя в любой компании очень интересный и разговорчивый, при новом общении притягивает к себе, но до дружбы не доходило. Открытый, маме все рассказывает и переживает. Как помочь ребенку наладить контакт и не принимать это близко к сердцу, потому что временами плачет со словами «я плохой, тупой, какой-то не такой». Вероника из Костромы. Вероника, ситуация неприятная, потому что все рычаги, конечно, в руках у него, а не у вас. И с вашей стороны вы можете сделать вещи, которые свойственны взрослым. Первое – это больше возможностей для общения, другая среда, потому что школьная среда, она специфическая, там постоянный коллектив, и там другой уровень челленджа, как будто бы для этого общения. Возможности – это раз. Кружки, секции, лагеря и так далее. Второе. Подросткам очень часто не хватает рефлексии того, что с ними происходит. Все козлы, а я Д'Артаньян. Это в среднем позиция подростка. И вы здесь можете помочь разобраться, что происходит. И это разговор в стиле «а он чё?», «а ты чё?», «а он?». Вот, чтобы подросток смог восстановить картину событий, действия, которые произошли вот последовательно друг за другом. И в какой-то момент вы эти действия можете начать комментировать. «Ой, слушай, если бы мне так сделали, мне было бы неприятно». Да, например, если он совершает какие-то действия, которые усложняют отношения. По большому счету задача добавить немножко мозга в то, что он делает обычно, подростки, да, там общаются по наитию, как придется. Вот. И если у него систематическая история с тем, что контакт не переходит за рамки там «познакомились», то, возможно, где-то что-то происходит не так, и важно это заметить. Без критики, без обвинений, без слов «общайся, ты нормально», а просто начать обращать внимание на то, что я делаю и как на это реагируют другие. Вот это, наверное, ключевая польза, которую вы можете принести. Ну и спрашивать, задавать вопрос, а что еще можно было сделать? Вот. Спасибо огромное за вопрос. Я напомню, на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно, и редактор обязательно с вами свяжется. Также на Смотрим.ру есть записи всех предыдущих выпусков. Продолжим через несколько минут.
0: «Трудности перехода».

0: ваше утро было максимально добрым, маяк, в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Николай Свистун, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: круглосуточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин сегодня принял в Кремле президента Танзании Самию Сулуху Хассану. Он поздравил ее с инаугурацией. Российский лидер также отметил, что после вступления в должность первый официальный визит главы Танзании был совершен в Россию.
2: Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали в правительстве, уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование. Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. Я вас позвольте это сделать заранее. Поздравляю с этим событием.
0: Путин отметил, что Россия и Танзания тесно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга. Российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области, сообщила Минобороны. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, отметили в ведомстве. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами страны 354 украинских беспилотника, сообщили также в Минобороны. На Солнце произошел черный взрыв. Одна из мощных вспышек разметала над звездой облако нейтрального водорода, непрозрачного для излучения атмосферы Солнца, рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Отмечается, что вторая из мощных вспышек, произошедших сегодня, разорвала и разметала в короне облако нейтрального водорода. В таком состоянии это вещество практически непрозрачно для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца, потому что фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое. Ученые рассказали, что часть этого облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах и будет поглощена растениями. На Солнце сегодня произошло 5 обычных вспышек класса С, 2 мощных класса М и 1 максимального уровня X, добавили ученые. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают кратковременный дождь. Он возможен местами. Также прогремит гроза. Температура воздуха днем составит 21-23 градуса. Ночью воздух остынет до 11-13 градусов. Сейчас в столице плюс 23-24 градуса. Атмосферное давление в норме. 748 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал в женском одиночном разряде пробились две россиянки. Сегодня Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов подряд в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6-6-3. Ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей команды отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Добавлю, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Футбольный клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии готов отдать не менее 25 миллионов евро за лидера «Краснодара» Эдуарда Спиртяна. В окружении игрока уже подтвердили, что это правда. Тему продолжает Александр Ниценко.
2: Каждым летом на протяжении последних нескольких лет лидера «Краснодара» Эдуарда Спиртяна медиа пытается трудоустроить в иностранный клуб. В прошлом сезоне им мог стать Саутгемптон, опозорившийся в плей-офф чемпионшипа в минувшем сезоне, будучи дисквалифицированным оттуда за шпионский скандал. Сейчас же Спиртяном всерьез заинтересовался один из ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Ахли». Он готов заплатить за лучшего игрока РПЛ минувшего сезона по системе «Гол плюс пас» не менее 25 миллионов евро, а самому футболисту положить оклад в 10 миллионов евро в год. Напомню, что Спиртян в течение предыдущего года забил за Краснодар 14 голов и сделал 18 передач. Как уточнил интернет-портал «Чемпионат», клуба пока в переговоры по Спиртяну не вступали, поскольку сам игрок не принял окончательного решения. Тем временем отец Эдуарда, Мкртыч, подтвердил информацию о щедром запросе из Саудовской Аравии. «Предложение действительно есть, пока думаем. Приоритет у нас Европа, но пока нет такого, что Эдик уже согласился перейти в Аль-Ахли. Пока нет, ждем», – разъяснил ситуацию отец Спиртяна. В свою очередь, экс-голкипер сборной Армении Роман Березовский, а также экс-главный тренер этой команды Вартан Минасян заявили, что Эдуарду лучше не ехать в Аравию, а попробовать себя именно в Европе.
1: Продолжаем о футболе. В пресс-службе «Севильи» прокомментировали информацию некоторых СМИ о возможном интересе испанского клуба к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову. Правда ли, что «Севильи» интересуется Умяровым? На данный момент в списках «Севильи» этого футболиста нет, сообщили «Спортэкспрессу» в пресс-службе испанского клуба. Минская хоккейная «Динамо» на данный момент не предложила новый контракт нападающему Вадиму Шипачеву. 39-летний форвард провел в составе белорусского клуба два последних сезона. В минувшем регулярном чемпионате на счету Шипачева 42 очка по системе «Гол плюс пас» в 64 матчах. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. На правах рекламы. Навигатор по долгам. Как закрыть долг навсегда? Главная цель любого должника – полностью избавиться от задолженности и начать жизнь с чистого листа. Но как правильно поставить точку в этом вопросе, чтобы потом не возникло неприятных сюрпризов? Какие шаги нужно предпринять и какие документы обязательно нужно получить на руки? Сегодня мы подробно разберем эти важные моменты с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, какие документы нужно обязательно получить должнику после погашения долга?
3: Необходимо обязательно взять у профессиональной коллекторской организации справку об отсутствии задолженности. Это главный документ, который подтверждает, что долг полностью погашен и у коллектора нет претензий к заемщику. В такой справке должны быть указаны: первое, ФИО заемщика, номер договора и дата его заключения, полное название коллекторской организации и ее реквизиты, подтверждение отсутствия задолженности, дата подписания документа и печать организации с подписью уполномоченного сотрудника.
0: Где проверить, что долг погашен полностью?
3: После погашения долга проверьте свою кредитную историю в кредитном бюро. Информация о погашении долга появляется в разделе «Обязательства и их исполнение» кредитного отчета. При погашении долга в этом разделе обновляется статус обязательства. Например, может появиться отметка «Оплачено» или «Закрыт». Убедитесь, что в бюро кредитных историй отразилась информация об отсутствии задолженности. И при необходимости

0: и реструктуризацию долга, и даже прощение его части. Даже сложная ситуация может стать управляемой. Тогда появляется понятный план действий.
1: Антон, давайте подведем итог. Можно ли сказать, что большинство долговых ситуаций все-таки решаемы, если человек готов к диалогу с коллекторами?
0: Именно так. Долг – это не приговор. Жизнь на этом не заканчивается. Это проблема, но со сколькими проблемами нам приходилось сталкиваться ежедневно? Со многими. И долговая проблема, как и любая другая, решается. Как? Традиционными способами. Не бежать от нее, смело идти на диалог. Не бояться обсуждать пути решения с профессионалами. Звоните, пишите, и мы вам обязательно поможем жить без долга и счастливо.
1: И помните главное правило. Безвыходных долговых ситуаций не бывает, если идти на диалог и искать решение.
2: Маяк. Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
3: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
2: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
4: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
2: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
5: Всем привет! Трудности продолжаются, переход продолжается, и наша передача тоже продолжается. Передача, в которой я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков. Цель моих ответов – прежде всего поддержать родителей и снизить тревогу, поскольку это вообще ведущее родительское чувство вообще, а в подростковом возрасте особенно. А на связи снова Елена, снова из Санкт-Петербурга. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Никита.
5: Рад вас слышать. Задайте вопрос, пожалуйста.
6: Да, я хотела сначала сказать, что я читала ваш пост про ваше отношение к занятиям спортом профессионального детей и подростков. И со многими постулатами согласна. У меня как раз вопрос про подростка, девочка, 13,5 лет. Два года занималась в спортивной секции, в спортивной школе, игровой вид спорта, который она сама выбрала. И очень хотела заниматься именно этим, в команде и так далее. Ну вот, два года интенсивной тренировки, там бывает по 6 раз в неделю, плюс соревнования. И, ну, как бы стало тяжеловато, еще конец года учебного. И она начала, ну, поговорить о том, что, может быть, перестать ходить, вот, заниматься. Она бы занималась, но если бы не были тренировки так часто. Решение ей давалось тяжело. Я говорю, ну, давай, может быть, до лета. Лето там, как бы, новые силы, пересмотришь свои отношения. Но она как бы приняла такое решение, что расстаться с этим видом спорта, по крайней мере, в эту секцию. Как ответственный взрослый человек подошла к тренеру и сказала, что так и так, я вот до конца учебного года похожу, да, ну, чтобы как бы вроде как какой-то этап завершить, а потом, ну, вот, ну, на что ей тренер сказала, все можно совмещать, и учебу, и спорт, и полеты в космос, и так далее. И, мол, подумай, все могут, и ты сможешь. Она подумала, и потом, через какое-то время, вот на прошлой неделе, как-то вот мне был перерыв в тренировке, да, и она так вот спросила, ну, что ты решила? И застала его врасплох, и дочка мне сказала, ну, я все-таки буду уходить. И она сказала, ну, так иди. И практически, ну, не то чтобы, но, можно сказать, что и выгнала из тренировки. Вот ты решила вот сейчас и уходи. В общем, вроде бы решение, к которому дочка шла, но хотелось, чтобы это произошло по-другому. Ну, теперь она грустит, говорит, мне грустно. Я говорю, ну, вот как вот, какими словами, ну, поддержать, что ли, не знаю, как вот... Это такое, у него освободилась какой-то такой дырка, да, вот и во времени, в расписании, и внутри получается. Девчонки, там команды, соревнования, вот это вот все, знаете. Так.
5: Она сейчас грустит, что говорит?
6: Она говорит, что мне грустно. Вот она вот именно вот это слово произносит. Мне грустно. Ну, я там всякие подыскиваю активности, которые можно сейчас там найти, туда сходить, да, вот, чтобы как-то это время же много освободилось, как будто бы.

0: будешь гулять. Вот. Ну, как-то все равно, я говорю, что грустить вообще-то это правильно. Я считаю, что она испытывает, ну, совершенно, ну, это не должно пройти, ну, бесследно. Тебя как бы просили уйти, ты вот нельзя воспринимать это спокойно. Так и должно быть, это даже нормальная реакция, правильно?
1: Да,
0: абсолютно. Я ей об этом говорю тоже. Нужно, нужно подождать, пока грусть, ну, этот период нужно пережить, перегрустить.
1: А сколько времени прошло с этой ситуацией?
0: Ну вот прошлую среду, вот получается неделя.
1: Ну то есть совсем свеженькая.
0: Да, я да.
1: Вы считаете, что это нормальная ситуация и грустить нормально, а в чем тогда ваше беспокойство?
0: Ну она мне как бы все время про это говорит, может быть она когда говорит, что она грустит, от меня каких-то дополнительных слов ждет, помимо того, что это нормально. Так бы, если бы она поняла, ну это нормально, я бы тут пойду грустить дальше. Нет, она же повторяет мне их, да? Я думаю, что если что-то не то, не так я говорю, не так я оказываю поддержку, вот.
1: А я пробовали у нее спросить? Я
0: запрос, который она не может сформулировать.
1: Как тебе помочь, как тебя поддержать?
0: Так не спрашивала. Так напрямую мне не пришло в голову, чтобы вот так спросить.
1: Смотрите, вы абсолютно правы, что это нормативная реакция. Действительно, когда бы она не приняла это решение и каким бы образом, вот эти лакуны временные, общения, занятости, целей, они все равно бы были. И, соответственно, один из треков ее и ваш, вот эти лакуны заполнять. Не обязательно одним чем-то, да, но можно разными вещами, но чтобы не было провала в общении, в коммуникации, чтобы не было провала в занятости, чтобы появились цели. Потому что на фоне грусти можно там в этой апатии подзастрять немножко, да, потерять привычку что-то делать, куда-то двигаться и так далее. То есть, ну, не самая хорошая ситуация. Другое дело, что, конечно, ситуация суперсвежая. Ну, то есть, неделя – это вообще ни о чем. Если она 2 года упорно занималась, то туда сложено огромное количество эмоций, переживаний, сил, в конце концов, да, там, времени. И чтобы все это пережить, ну, понадобится еще какое-то время. И, может быть, запрос, да, это ее способ сказать, да, мне плохо, ну, плохо, ну, да, и мне да, там, давай чаю сделаю. Сейчас, может быть, не самое время занимать ее, да, потому что грусть свежа, вот, но там через неделю-другую начнет немножко спадать вот этот энтузиазм переживаний, и вот уже приходит время для того, чтобы искать. И тут тоже ваша работа, но она такая, может быть, деликатная. Не найди себе другой спорт, куда еще 2 года всадить, да, а вот там, как вообще у нее с общением и с подружками, помимо секции?
0: Но она вот именно в команде, она и хотела доходить, потому что у нее там девчонки, да, подружки. Вот, в классе у нее нормальные отношения, но вот подружки-подружки такой нет, к сожалению. Ну, собственно, и на секции там тоже подружки-подружки, ну, такие вот хорошие, да, но...
1: Ну, то есть там тоже приятельское общение.
0: Да, они всех из разных школ, такое, но я же в этих в мессенджерах, поэтому... Вот. Ну, как будто бы другая дружба, да, в других этих расстояниях у них.
1: Ну да, как будто бы это немножко компенсируется, и это вполне себе окей. Это просто то, что труднее всего заполнить с вашей помощью. Это нужно собственные действия, собственные инициативы.
0: Ну да, они там плакали в раздевалке, она плакала, девчонки плакали, потом пришли. Ну вот, вот такое, да.
1: Прекрасная проблема. Вот это как раз хорошо. Всем поплакать, это прекрасно.
0: Я тоже говорю, ну хорошо, они же там не пошли дальше заниматься, пришли с тобой плакать. Ну да, как-то...
1: Да, это хорошая история. Вот. А с точки зрения занятости дальше, ну, не рассчитывайте, что это будет легко, потому что первое время она все будет сравнивать вот с тем интересом, с той мотивацией, с тем энтузиазмом. Ну, а понятно, что вот ровно такое же мы не найдем или не найдем быстро. Поэтому придется уговаривать и искать, ну, давай пока так, пока временно, пока ищем. Ну, вот из такой серии. Вот. Но вот это важно, чтобы занятость сохранялась, потому что легко скатиться в апатию и ничего не делания. От типажа зависит, конечно, но подростки вообще к этому склонны. Вот, и возраст у нее, конечно, самый тот. Можете какую-то историю про себя рассказать. Вот у меня похожая штука была, да, вот то-то и то-то. Вот, если она возмутится, да, это совсем другое, ну и хорошо, значит, это злость появляется. Вот это тоже неплохо, тоже способ отреагировать. И это просто время, и разговоры, и контакт. Ну и прикольно, что она смогла это решение принять. Про там степень психологичности тренера рассуждать, конечно, дело неблагодарное.
0: Да, и она вот это приветствуется тренером, когда ребенок действует самостоятельно, не приводит родителя за ручку, да, там в конце поддержки. Мы ее, да, мы приняли твое решение, все, мы тебя поддержим. Но я сама хочу сказать, это было прямо сложно, ну, не было бы сложно в ее возрасте.
1: Ну, она крутая, вот, это и, правда.
0: Да, и я прямо восхищаюсь, типа, настоящий, не только в этом случае, но и вообще. Вот, и очень, конечно, жаль, что тренера так.
1: Слушайте, возможно, это была попытка ее удержать просто такая. Тут что мы будем гадать? Когда тебе ставят реальный выбор,
0: ну, да.
1: Ну, что поделать? У тренеров другая задача, вот, по большому счету. Круто, когда они еще обладают навыками там разнообразными, но вообще у них задача другая, и это то, с чем мы соглашаемся в спорте. Да, спасибо огромное за вопрос. Хорошего вечера.
2: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Культурно-туристический центр Вологда торжественно открыли в Санкт-Петербурге. Интерактивное пространство расположено в историческом здании на Невском проспекте. Там накануне представили более 500 наименований товаров. Кружево, лен, масло, северная чернь и многое другое. С помощью современных технологий посетители смогут прогуляться по волшебному лесу и встретить Деда Мороза. На открытие центра прибыли губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вологодский колледж «Сервиса» получит более 150 миллионов рублей на модернизацию. Заявка Вологды на участие в программе «Профессионалитет» по кластеру «Туризм и сфера услуг» признана лучшей среди 5 победителей по всей стране. Ядром кластера станет Вологодский колледж «Сервиса», где с 2027 года начнут готовить специалистов для индустрии гостеприимства. На проект направят более 153 миллионов рублей. В колледже появится современное оборудование, преподаватели пройдут стажировку в «Синеже», студенты будут учиться у федеральных экспертов. Глава города Сергей Жестянников отметил, что индустрия гостеприимства – драйвер развития Вологды. Конкурс на некоторые специальности достигнет 15 человек на место. В Вологде завершились испытания и приемка речных трамваев. Два прогулочных речных трамвая, вологодские «Зори» и «Вологжанин», собранные на судоверфи в Ленобласти, прибыли в Вологду в апреле. В течение месяца шла проверка работоспособности всех судовых систем, в том числе обеспечивающих безопасность судоходства. Приемку судна прошли успешно. Они выйдут на туристические маршруты в конце июня. Об этом сообщил глава города. На время благоустройства Кремлевского сада территорию закроют для посещений. На этой неделе в Вологде начинаются долгожданные работы по благоустройству Кремлевского сада. В связи с заходом подрядчика территория будет полностью перекрыта для пешеходов на весь период проведения работ. Установка ограждений стартовала уже сегодня. Масштабное преображение зеленой зоны проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при финансовой поддержке компании «Фосагро». ВГМХ имени Верещагина отмечает 115-летний юбилей. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, сегодня Вологодская ГМХ входит в число ведущих аграрных вузов России и остается одной из главных кузниц кадров для агропромышленного комплекса региона. Здесь обучаются более 5000 студентов, развиваются научные направления и реализуются современные образовательные проекты. Глава региона поблагодарил преподавателей и сотрудников академии за вклад в развитие науки, образования и сельского хозяйства Вологодской области. В Череповце открылась выставка картин, посвященных жизни игумени Таисии. Картины разместили в фойе камерного театра на втором этаже. Авторы работ – выпускники детской художественной школы номер 1. В экспозиции 37 картин, выполненных гуашью. В работах отражены разные этапы жизни игумени Таисии. Выставка проходит при поддержке Управления по делам культуры мэрии Череповца.
0: Спорта.
2: Ольга Микулина покидает волейбольный клуб «Северянка». Центральная блокирующая продолжит карьеру в другом клубе. Напомним, в минувшем розыгрыше волейболистка помогла «Северянке» выиграть золотые медали, став чемпионкой высшей лиги А во второй раз. Волейболистки ЧГУ вышли в финал Всероссийской универсиады. Девушки стали лучшими на отборочном турнире в конференции «Северо-Запад» в Костроме. Череповецкие спортсменки обыграли коллективы из Ленобласти, Костромы и Калининграда и заняли первое место. Финал состязаний пройдет в Саранске с 1 по 8 июля.
0: Года на маяке.
2: Завтра в Вологде и Череповце ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание в том числе политическим проблемам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил при этом, что, конечно, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам. По словам Пескова, российский лидер уже начал подготовку к мероприятиям форума и работает над своим выступлением. Оно состоится на пленарной сессии.
2: Президент, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума, о которых, в частности, вчера вам рассказал мой коллега Ушаков.
1: Петербургский международный экономический форум продлится с 3 по 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Ожидается, что президент выступит с большой речью в пятницу, 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена и американская делегация. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук, который выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур». Планируется участие вице-президентов и вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран, а также глав ряда региональных и международных организаций. Российские вооруженные силы уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах противника, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» рассказал начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Малиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Константиновки. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Российские средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы «Хаймерс» и 754 беспилотника ВСУ самолетного типа. В случае посягательств на территориальную целостность России при наихудших сценариях против агрессора могут быть применены ядерные средства. Об этом в Санкт-Петербурге напомнил замглавы МИДа Сергей Рябков. По словам дипломата, такое оружие может быть использовано даже против врага, не обладающего таким типом вооружений.
4: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
1: Замглавы российского МИДа напомнил, что гипотетические крайние ситуации, в которых применение ядерных вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине России и основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у конфликта на Украине нет военного решения. Он высказался об этом на слушаниях в Палате представителей. Его слова приводят РИА Новости. По мнению политика, конфликт на Украине можно урегулировать лишь дипломатией. Ранее в Кремле отмечали, что спецоперацию можно завершить до конца суток, если Зеленский прикажет своим военным покинуть территорию российских регионов. Всю эту неделю в Москве будет сохраняться настоящая летняя погода. К понедельнику воздух в городе может прогреться до плюс 28 градусов. Такой прогноз дала РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В отдельные дни на этой неделе возможны кратковременные дожди, но они будут локальными. По ночам будет плюс 13-15 градусов. Дневная температура в конце рабочей недели достигнет 22-27 градусов по области и 24-26 в Москве. На следующей неделе, по словам синоптика, осадков уже не будет. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Завтра в Екатеринбурге плюс 18-20 градусов, пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. В Тюмени тоже дождь с грозой, 24-26 градусов. В Мурманске вечером дождь и 16-18 тепла. В Калининграде плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде 19-21 градус, кратковременный дождь. В Туле, как и в Воронеже, 20-22 градуса, не обойдется без кратковременного дождя и грозы. В Ялте завтра 21-23 без осадков. В Санкт-Петербурге местами днем возможен небольшой дождь. В ночные часы 11-13 градусов, дневные 22-24. В Москве завтра тоже возможен кратковременный дождь, гроза. Ночью воздух остынет до 11-13 градусов, а днем прогреется до 21-23 градусов.

0: все сразу.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Такой солнечный вечер, во всяком случае, в Москве, и даже вечером это не назвать. Ну хорошо, официально 19:09, время московское, и в этот знаменательный момент я хочу представить в эфире нашего гостя Илья Аскольдович Доронченков, заместитель директора по научной работе Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Здравствуйте, Илья Аскольдович.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, некоторые говорят, Пушкинский музей, и ты тогда начинаешь объяснять, что это не на Пречистенке, а это главный государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, да? Есть такое, да, в народе путаница?
2: Есть такое, бывает, сам иногда перенаправляю заблудившихся. Но мне кажется, что это имя очень идет нашему музею, потому что мы же помним, что Федор Михайлович Достоевский называл Пушкина сердцем русской культуры и говорила о всемирной отзывчивости русского человека. Поэтому Музей мировой культуры заслуженно носит имя нашего поэта.
1: И в этом году вам 114, то есть пышных 114. Таких нет празднеств, однако вы всех ждете на новую выставку в рамках особого какого-то цикла, да, о коллекционерах, которые собирали искусство для наследников. Расскажите, она не очень продолжительная, насколько я знаю, до конца июня, или я напутала?
2: Ну, она началась уже несколько месяцев назад, так что вы можете успеть еще до 5 июля ее посмотреть. А цикл этот сложился как бы исторически, что называется, потому что русские люди коллекционировали и вкладывали серьезные деньги в искусство, прежде всего аристократические рода, Строгановы, Юсуповы, царская фамилия, но потом подключились купцы и Третьяковы, и Щукины, и Морозовы, и вот у нас в музее за несколько десятилетий были выставки, посвященные как раз собирательству Юсуповых и Строгановых, потом Щукиных и Морозовых. Вот теперь выставка не самой известной коллекции. Борятинский – это очень древний русский аристократический род, который миссией своей полагал служение государству. И там много государственных деятелей, военачальников вышло из него. И что еще характерно, что они, особенно вот под влиянием философии и просвещения XVIII века, они думали о воспитании наследников. Они очень сознательно относились к воспитанию своих преемников, читали книги, сами составляли руководство. Там на выставке есть рисунки трогательные наследника юного к папе. «Ваш верный пахарь», там изображен плуг. Мальчик должен был это уметь. В общем, это действительно очень сознательная семья, и когда мы там говорим о семейных ценностях и так далее, то вот это ровно оно и есть. Да, без всякой натяжки, без всякой попытки подверстать под повестку. Да. Это род, который собирал, который хозяйствовал, управлял, и эта часть ее деятельности тоже на выставке есть. Вот один из борятинских был важнейшей фигурой по завершении Кавказской войны в XIX веке. Но главное, что они собирали, конечно. Они собирали по-разному, каждый по-своему. Для резиденций своих у них было поместье Марина в Курской области. Я сразу скажу, что партнер важнейший нашего музея – это Курская областная картинная галерея имени Дейнеки. Это Курский, другие курские музеи.
1: Областной краеведческий музей, по-моему, да? Еще Рыльский краеведческий музей. То есть несколько музеев поделились?
2: Нет, много, потому что на самом деле коллекция после революции была национализирована, рассеяна, вплоть до Дагестана. То есть вы увидите те вещи, которые, чтобы посмотреть, надо есть по всей стране.
1: Но вопрос, вот как раз вы когда сказали, что национализировано, а как же это все сохранилось? То есть все-таки это не уничтожили, а как-то разным регионам, да, и областям?
2: После эксцессов октября 17-го года, когда матросы-солдаты...
1: Теперь называется эксцессом, раньше назывался революцией, извините.
2: Ну, мы просто
1: забывали. Закончила школу.
2: Забывали сказать, я тоже в те годы, 78-м, забывали сказать, что грабили винные погреба там и так далее. Но в какой-то момент все-таки власть схватилась за голову, и с помощью старой интеллигенции был создан специальный отдел наркомпросик, который занимался не просто национализацией, а учетом и сохранением. Собраний. Так что неудивительно, что не сохранилось, но по политике советского государства эти собрания распределялись между различными территориями и регионами, так что теперь приходится свозить из разных мест, и очень приятно, что музей откликается.
1: Всех можно пригласить.
2: Конечно.
1: Илья Аскольдович, и такой момент. Скажите, если особо там, ну, Википедия, там, то веришь, то не веришь, но откуда брать информацию? У вас прекрасные сотрудники, экскурсионное бюро и вообще сами смотрительницы, девочки и женщины, которые стоят в залах. То есть можно обращаться, не стесняться, не, да, не думать, что тебя будут ругать, не трогай. Ну, трогать, наверное, не надо, но все-таки
2: нет,
1: иногда просто...
2: Надо.
1: Да, да. Но просто иногда это слишком строго, как будто ты к завучу приходишь куда-то на проверку.
2: Ну, люди же разные, но в целом, ну, да, у нас народ благожелательный, помогут, подскажут. Можно экскурсию взять, заказать, присоединиться, да, какой-то. Да. Потому что род очень интересный, истории, связанные с ними, очень интересные. Ага. И это позволяет много рассказать.
1: Ну,
2: них,
1: и
2: например...
1: последний вопрос. А? Если, да, вдруг, ну, я думаю, мы еще поподробнее поговорим. У вас 115 лет в следующем году. Мы обо всем о вашем музее сделаем специальный подкаст. Просто вот основная экспозиция тоже работает, да? Если вдруг психанешь, посмотришь новое.
2: Конечно.
1: И основной греческий
2: можно,
1: зал, греческий
2: можно
1: зал.
2: Можно сходить на импрессионистов посмотреть. Mm-hmm. Они тоже открыты, так что заходите.
1: У зайдем нас обязательно.
2: Беатриса Сандомирская, да, галерея, очень интересная, скульптор 20 века отечественный.
1: Ну, да, нашим слушателям всем приглашение официально, и смотрите, регистрируйтесь, заходите, это великолепное издание и атмосфера, и, конечно, район, метро Кропоткинская. Илья Аскольдович Доронченков, заместитель директора по научной работе музея имени Пушкина, музея изобразительных искусств имени Пушкина, был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Да, да, я с трепетом отношусь к этим местам, там «Мастер Маргарита», что там только не было, мой любимейший район Москвы. А сегодня, 3 июня, исполняется 150 лет со дня рождения Николая Бурденко, об этом выдающемся ученом и гениальном хирурге. Я пригласила рассказать в эфир Константина Сергеевича Тернового, директора Центра медицинской реабилитации, доцента кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, кандидат медицинских наук. Константин Сергеевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер уже. Добрый.
1: Да, да, но вечер такой солнечный и яркий, что даже неудобно как-то перед пацанами, как я обычно говорю. Ну так, раз уж меня давно знают все.
3: Прекрасный день, 150 лет выдающемуся отечественному
1: хирургу. Ну вы отмечаете уже, все хирурги планеты отмечают, вы уже собрались там за чарочкой, этого, у вас же хирургический спирт.
3: И не только хирурги, нейрохирурги, военно-полевые хирурги, потому что... Он, конечно, сделал переворот в нейрохирургии. Вот он в 1920 году первым предложил способ обработки ранений головы, обработал раны черепа. И это позволило сохранить огромное количество уже тогда людей. А с развитием медицины он применил это во время Великой Отечественной войны. Спас неимоверное количество наших солдат, вернул их в строй. Потому что повреждение головы и головного мозга, это считалось как бы смертельное ранение и невосполнимым.
1: А вот вы сказали, он обработал, его было какое-то сверхрешение или придумка, а чем? То есть он смог это все как-то дезинфицировать, что ли, вот эти?
3: Он придумал новые инструменты, он придумал, как этими инструментами скусывать края поврежденного костей черепа.
1: Понял.
3: Вот, и как накладывать повязки. Тогда еще технологии не позволяли заделывать эти отверстия. Вот. А сейчас же технологии, если идет доступ к головному мозгу, приходится в черепе делать отверстия. И до поры до времени, как бы человек и жил, достаточно опасная ситуация, когда у тебя в голове вот просто кожа, а в одни мозг. А сейчас на 3D-принтере вам индивидуально из титана делают крышечку и приделывают. Вот, поэтому...
1: Ну, это можно рассказывать, потому что мы мамы детей, которые ездят на самокатах, мы все время только об этом и думаем. Вот, извините, да, но я думаю, жуткий травматизм. Наверное, надо обратить внимание родителей на детей. Мы их так...
3: Ну, 60-килограммовый человек на скорости 25-30 километров в час при падении получает удар именно в голову примерно 800 килограмм. Поэтому
1: ой,
3: это
1: док, давайте. Да, давайте тогда вы обратили внимание. Технологии есть, но все-таки есть смысл как-то да, об этом думать или хотя бы в этих шлемах кататься. Я уже даже не знаю. Когда я вижу, я мне прям дурно. Но это такая лирическая пауза. Просто вот о хирургах тогда. В его лице мы же всех хирургов поздравляем, да? Или у вас есть отдельный праздник, День хирурга? Или День медицинского работника? Как там?
3: Ну, третье воскресенье июня, не за горами, поэтому поздравьте своих лечащих врачей. Да, в России не международный день врача, а вот прямо поздравляю, 3 воскресенье июня, это уже скоро, поэтому своих лечащих врачей, которых акушеров, гинекологов надо поздравить и пожелать им долгих
1: врачи,
3: лет.
1: Понятно. Но хирурги, это у вас же я про дедовщину вас спрашивала уже вне эфира как-то, да, но все-таки кто-то есть самый крутой, наверное, хирурги или что, или такого не бывает? У врачей.
3: Ну, мне кажется, такого не бывает. Хотя хирургия это просто всегда экстренная. Ты как бы не тебе кажется, что это вот прямо вот он взял и спас. Да, а на самом деле эндокринологи, которые ведут человека годами с сахарным диабетом, не дают ему рассыпаться. Очень много специальностей, они все важны. Офтальмологи, которые борются за ваше зрение, и кажется, что вот диагносты. А как вот лучевые диагносты? Без них диагноз сейчас не поставить?
1: Вот. Ой, в общем, да. Опять вы убедили всех, что самое главное у нас это медики, потом рок-музыканты. Можно я так свою озвучу градацию? Третье там, по желанию. Может быть, кто угодно. Ну и такой вопрос. Как становится хирургом? Это реально призвание? Или вы читаете в молодости «Крещение поворотом» Булгакова? Когда ему ребенку, он сам был юным, пришлось принимать роды, а потом зашивать женщину, которая оторвала ноги косилкой.
3: Нет, это на самом деле склад характера, потому что люди, например, флегматики и меланхолики никогда не пойдут в хирургию. Туда идут обычно сангвиники и люди с, как называется сейчас модный диагноз у детей, синдром недостаточности внимания, да, то есть когда
1: ADD,
3: вот,
1: да.
3: Это травматологи, вот эти, которые с недостаточностью, это травматологи. Пришел, гипс положил, присверлил, следующий пациент. А, например, такой человек с таким темпераментом, вот которого не хватает внимания, он не сможет стать хирургом, который оперирует там по 6 часов одну операцию. Потому что надо усидчивость, надо сухожилие перешить. Вот,
1: перешить сухожилие. Они... Док, я думаю, сейчас половина женщин тургеневских в обмороке лежат, уже их мужья утешают или слушают и ухмыляются в усы. Мы встретимся с вами тогда через пару-тройку недель, да, ваш профессиональный праздник, и сегодня всех поздравляем с тем, что исполняется 150 лет со дня рождения Николая Бурденко, и вы, конечно, великие люди. Вы лучшие на планете, знаете об этом. И у нас в гостях был директор Центра медицинской реабилитации Константин Сергеевич Терновой. Но это было мое личное оценочное мнение. Не знаю, может, мне сейчас будут звонить из МФЦ и говорить, нет, мы лучше, мы круче. Я продолжу программу.
0: Все сразу.
1: Все сразу. Ну и не могла я не пригласить в эфир моего прекрасного собеседника, создателя научного популярного YouTube-канала «Охотник до грибов». Мы так волновались, что вы не сможете взять трубку или уже за грибами охотитесь. Ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров. Дима, здравствуйте.
4: Да, добрый день, добрый.
1: Наводят суету журналюги. Пишут, объявили начало супергрибного сезона в Подмосковье. Так ли это? Или это действительно так?
4: Ну, насчет супергрибного, это, конечно, преувеличено, потому что вот не так давно была жара, помните, июльская такая жара была, а после этого похолодало, и дожди пошли. И, наконец-то, вылезли под Москвой и белые грибы. Они, кстати, может быть, для кого-то я открою тайну, но они всегда вырастают в конце мая. Белые грибы сетчатые и боровики сосновые, за которыми нужны сосновые боры. И, кстати, несколько дней назад я нашел даже семейку лисичек. Так что, в принципе, грибной сезон, я считаю, уже открыт. Но, правда, за лисичками еще идти рано. Они еще, знаете, такие маленькие, всего до сантиметра. Они медленно
1: растут. Нет, лучше не трогать их.
4: Поэтому, я думаю, в течение полутора-двух недель прямо с грибами после этого похолодания и дождей все будет хорошо. Кстати, я помню, вы обещали ко мне на грибной тур приехать.
1: Боже
4: ты
1: мой. А когда? Да, ну, нет, я помню, когда обещала, а когда грибной тур? А где? Ну, вы это организовываете как-то? Или это мы можем стихийно?
4: Как будет больше грибов, я, конечно, снова займусь турами во Владимирской, своей любимой области, под Покровом. Так. В том сезоне, я признаюсь вам, было столько лисичек, я их столько никогда не видел. Вот заходишь в лес под Покровом, в один, мой любимый, а там весь мох, все желтое, даже травы не видно от того, сколько было лисичек.
1: Ну, это не сейчас. Да, это попозже.
4: Это не сейчас. Это было в прошлом августе. Не знаю, что и белые тоже были, подосиновики. Не знаю, что будет в этом году. Я надеюсь, все будет хорошо. Главное, чтобы были осадки и контраст температуры. Потому что для грибов не нужна ни в коем случае жара, а нужно именно понижение температуры, дожди. И тогда через полторы-две недели нужно идти за грибами. Начались уже летние грибы. Весенние прошли, честно сказать, с весенними, кстати, вот со сморчками моими любимыми, было в этом сезоне так себе. Я так себе. Находил по 30-40 штучек. Ну, в общем, несерьезные объемы для меня.
1: Ну, мы хоть какой-то вот район обозначим. Может быть, люди все-таки действительно серьезно относятся к этому. Я отношусь к людям серьезно, но грибам, признаюсь, не очень. Но все-таки вот, чтобы не дурить нашего брата, может быть, направить их куда-то, кто вдруг, ну, правда, любит на обочине оставлять машину, там, значит, что еще, не бросать бычки вокруг себя, правильно? В туалет там заранее сходить. Ну, вот такое.
4: Ну, можно заранее, можно не заранее, все-таки летом. Но главное не мусорить, конечно.
1: Вот именно.
4: Я больше всего люблю восточное направление, это в сторону Владимирской области, Гусь-Хрустального, куда-то туда, потому что это фактически единственное место вблизи Москвы, где можно найти настоящие боровики, это сосновые белые грибы, которые растут в потрясающих беломошных сосновых барах. Без этого подлеска, без этой густоты ты идешь по нему, как по парку, везде мох, лишайник, и вот эти вишневые красота. Шляпки торчат. Плюс лисички, да. Поэтому я больше всего люблю восточное направление в районе города Покров, Владимирская область. У меня вот дача под Домодедово. Признаюсь, честно, я свой придачный лес, и, кстати, всем советую, кто вблизи Москвы имеет дачу, не особо ходить. Во-первых, это не очень полезно. Там загазованность, грибы, как губка, все вредное.
1: Впитывают, да.
4: Плюс леса все вытоптаны. Ну, так, да. Вот.
1: В общем, отъезжать подальше, но держать связь и правильно одеваться. Дим, давайте с вами по этому уже поводу отдельно поговорим, созвонимся и прям сделаем эфир. Вы и МЧС России, представитель. Как правильно одеться и идти за грибами. Это будет очень важный, наверное, и нужный эфир. Ну, а всех поздравляем с открытием, ну, хотя бы началом, да, грибного сезона на нашей территории. Так? Да, видимо, так. Дмитрий Тихомиров прекрасный человек, удивительный и профессионал. Ведущий программы «Царство грибов». Все. На канале «Живая планета». Let's get drunk. I'll pull my heart up through my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's

0: вирус не мог на суточно ров.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимиру Путину доложили об атаке на автобус в Иннокио и в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Киевский режим в очередной раз бьет по мирным людям, обратил внимание Песков и отметил, что такие преступления нужно расследовать, а наказание должно быть неотвратимым. Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Иннокево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
0: 9 человек, пострадавших из атаки ВСУ на рейсовый автобус в Иннокеве, проходит лечение. Среди раненых ребенок. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. 8 человек погибли. Это данные властей ДНР. Помощник министра, в свою очередь, уточнил, что еще один человек получил медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выработки тактики лечения. Правительство направит около 3 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт школ в республиках Северного Кавказа, пострадавших от наводнения. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании Кабмина. По его словам, восстановление учебных заведений нужно завершить к началу учебного года.
3: Больше половины школ находятся в сельской местности. Но многие из них просто единственные в селе, либо в деревне, в удаленном населенном пункте. Прошу Министерство просвещения оперативно направить средства, а также держать на контроле, чтобы все соответствующие восстановительные и ремонтные работы были выполнены в полном объеме. Ну и, конечно же, нужно все успеть сделать к началу учебного года.
0: Ранее Мишустин объявил о выделении около 4,5 миллиардов рублей на решение жилищных вопросов пострадавших от боевых действий жителей Курской и Белгородской областей. Производство внедорожников «Лада Нива» будет продолжаться еще длительное время. Модель не планирует снимать с конвейера. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме в интервью газете «Известия». Глава компании напомнил, что в следующем году «Нива» отметит 50 лет с начала производства. Соколов уверен, что внедорожник продолжит выпускаться и после юбилея. Более того, глава «АвтоВАЗа» предположил, что по длительности своего производства «Нива» может сравниться с таким легендарными моделями, как Volkswagen Beetle и Mercedes-Benz Gelandewagen. Это сегодняшнее, а будущее АвтоВАЗа – это, конечно, автомобиль «Лада Азимут», который уже буквально в следующем квартале поступит в промышленное конвейерное производство, добавил глава автокомпании. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают кратковременный дождь, он возможен местами, также возможна гроза. Температура воздуха днем составит 21-23 градуса. Сейчас в Москве плюс 22 градуса, атмосферное давление в норме, 748 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Сегодня большой день для российского тенниса на втором сезоне турнира «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции, по итогам которого Диана Шнайдер пробилась в полуфинал женского одиночного турнира. Все подробности у теннисного обозревателя Евгения Федякова.
2: Сегодняшние женские четвертьфиналы Ролан-Гаррос порадовали любителей сенсаций. Сначала теннисистка, которая пробивалась в основную сетку через квалификацию, полька Майя Хвалинская, нанесла поражение Ане Калинской. Очень обидное для россиянки, но где-то закономерное, потому что подготовиться так, как надо, восстановиться после предыдущих тяжелых испытаний на этом турнире и приспособиться к более такой ветреной погоде она не смогла. Ну, а затем случилась, наверное, одна из главных сенсаций всего нынешнего Ролан-Гаррос. Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко, причем обыграла в большой борьбе, сломив сопротивление во второй партии, когда Сабаленко вела с брейком, и взяв третий сет под ноль. Ну, тут, наверное, что надо сказать, что россиянка, конечно, проявила чудеса воли к победе, великолепную выдержку, стойкость и превосходное мастерство. Когда у Шнайдер идет, это, в общем-то, такой каток получается. Но просто когда на другой плане корта первая ракетка мира, это вызывает просто особые эмоции.
1: Новости футбола. ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России, голкипер Матвей Сафонов. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу. Приводит слова Тюкавина РБ Спорт. Капитан Краснодара Эдуард Спиртсян дал согласие на переход в саудовской Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. Армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спиртсяна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Эдуарда Спиртсяна. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Хватит меня анализировать.
5: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
6: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
7: Загляни ему в голову.
6: Категория 16+.

0: Все сразу.
1: Все сразу, все сразу. Программа «Все сразу». Я Михайловна. И в этой программе, ну, очень интересные бывают новости, бывают чуть менее интересные, иногда важные. А вот вы сами решайте, какая новость для вас важна. Психолог недавно, один из большого количества психологов, кстати, профессионал, дала советы по формированию здорового отношения к еде у подростка. И мы решили поговорить на эту тему щекотливую с нашей гостью, клиническим психологом и психологом, работающим с подростками. Наталья Антипова-Каплоухая. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Летний период, весна, подростки хотят похудеть, даже мальчики, мне кажется. Как вы вот напутствуете этих детей или родителей, которые не понимают, что происходит? Почему вдруг дети ели непонятно что, а сейчас едят гречку и колу зеро?
2: Да, хороший вопрос. Действительно, все, что касается избирательного пищевого поведения и вообще вопросов, связанных с диетами, с тем, как подросток выглядит, какой-нибудь вес, это все становится, скажем так, моложе по возрасту, то есть такие специфику такого поведения наблюдаем все у более младших детей, там с 9, с 10 лет уже начинаются разговоры о том, что хочется быть в таком весе, а не в таком, что хочется похудеть, что хочется быть на кого-то похожим или похожей и так далее. И для родителей, наверное, главное, что на что стоит обращать внимание, это идея о том, что еда – это, в общем, практически никогда не про еду. Все вопросы, связанные с едой, они скорее становятся таким способом справляться с внутренним напряжением. А вот уж почему оно формируется, это, конечно, очень индивидуальный случай. То есть кто-то, например, переедает и потом пытается похудеть, чтобы успокоиться. Да? Кто-то отказывается от еды, чтобы почувствовать контроль, вообще контроль в целом там, над своей жизнью, когда ребенок понимает, что он в принципе мало что контролирует, мало что может. Ему не хватает уверенности в себе, например, до контроля за собственными родителями и контроля отношений с собственными родителями. То есть особенно мы это наблюдаем в таких серьезных случаях расстройства пищевого поведения.
1: Как-то вы закрутили, да? Подождите, но мы родители, мы же их кормим вроде до 18 лет. Нет, подростки они раньше, да? Как раз до 18 они подростки.
2: Да, до 18 они подростки. Ну, сейчас уже говорят, там, примерно до 25 они на самом деле подростки, потому что незрелость головного мозга, она вот примерно до этого возраста очень явной остается. Но еда вообще, поскольку мы в целом с младенчества приучены к тому, что есть мы можем тогда, когда мы в безопасности, и когда нам хорошо, и когда, да, и когда мы хотим успокоиться, когда мы хотим снять напряжение. То есть еда – это такой эмоциональный регулятор, очень-очень мощный. И дальше подросток, особенно когда он, и, в общем, и дети даже маленькие, когда они не справляются со своими эмоциями, они очень часто прибегают вот к такому регулятору. Ну и что уж греха таить, конечно, и мы взрослые, точно так же к этому регулятору
1: прибегаем. Быстрый дофамин или счастье, когда съел пирожное, и вроде лучше. Док, ну я вот такой хотела вопрос задать. Мы же вроде контролируем их еду, потом не контролируем, и, в общем, в принципе, мы можем что-то следить и навязывать, но они в большей степени на нас смотрят, что мы едим и как мы едим. Ну, и мы можем предложить им какое-то меню такое, чтобы это не было такое совсем какой-то колхоз, наверное, я предполагаю, какой-то белый хлеб и вареная колбаса, но и что-то помидоры с моцареллой, я предполагаю.
2: Это очень спорный вопрос, на кого они смотрят, потому что сейчас, если раньше они смотрели, там, люди, там, примерно моего поколения, мы смотрели на одноклассников, мы смотрели на каких-то людей, которых показывают по телевизору изредка, а сейчас у них открыт весь мир, они сравнивают себя не с теми подростками, которых они знают, они сравнивают себя с подростками и молодыми людьми со всего мира. Они заходят в социальные сети, и там, да, на любой вкус и цвет, а как мы знаем, социальные сети предлагают довольно искаженную картинку. То есть там часто, в общем, показывается, и можно видеть только самое прекрасное, приятное. И,
1: то есть они искаженную картинку знаменитости показывают, что она худая, но она при этом не ест и не говорит, что она на самом деле ест.

0: Так в итоге какой-то, какой-то совет мы можем практически дать, что им есть, что не есть? Тарелка, овощи, мясо, белок и что? И на ночь не есть, есть и спорт, есть, или что?
1: Есть очень четкие рекомендации, которые связаны с психологией, с диетологией, когда, собственно, потребление с точки зрения калорийности должно соответствовать расходу энергии. Соответственно, если мы потребляем столько, сколько мы расходуем, мы остаемся в том весе, в котором мы есть. Если мы потребляем больше, чем мы расходуем, то мы поправляемся. Если потребляем меньше, чем мы расходуем, мы худеем. Когда есть конкретно, это уже огромным количеством исследований опровергнуто, вот эта вся история, да, что обязательно нужно завтракать или обязательно нужно ужинать. Это все абсолютнейшая ерунда, это индивидуальная
0: история. Золотые слова. Точно. Да. То есть мы сейчас им не навязываем, что за плотный завтрак – это тема, а ужин не нужно. Они могут сами регулировать, когда они в каком-то процессе движения, метрополитена и занятий.
1: В коем случае. Родителям, может быть, даже больше хотелось бы предложить меньше регулировать еду, а больше регулировать эмоциональные отношения с ребенком, потому что обычно и девочки, и мальчики в любом возрасте примерно, они понимают все про себя, так же, как взрослые люди. Они знают, если у них есть лишний вес, они знают, если они хотели бы быть какими-то другими. И рассказывать им про то, что они толстые или худые, заставлять их съесть или не съесть, это, ну, в общем, такой немножко, я бы сказала, упрощенный подход. А вот да, понять, что там действительно с ребенком происходит, почему он вдруг включил вот этот примитивный эмоциональный регулятор, связанный с едой, потому что это примитивный эмоциональный регулятор. Да, вот съесть сладенькую конфетку, когда на душе горько. Да, вот это уже совершенно другая задача. Но она
0: сейчас
1: большая,
0: эфир закончу, конечно. Съем. Сейчас смотрю уже в сторону холодильника или там, или дороги к сторону холодильника из студии. Спасибо вам огромное. Клинический психолог и психолог, работающий с подростками, Наталья Антипова-Каплоухая была у нас в гостях.
2: Все сразу.
0: И последнюю тему, которую я решила взять сегодня. Юрист рассказал, можно ли не отвечать на звонки начальника во время отпуска. Вот это интересно. Ольга Зорина, доцент кафедры трудового права МГУ. Господи, я там диплом защищала. Оля, я так рада вас. Ну, я могла бы вас назвать коллегой, но нет, я не могу. Я там только училась, и то нормально.
3: Этого вполне достаточно. Добрый вечер.
0: Привет, привет. Правда, у меня был трудовой контракт, но я закончила его в 93-м году и сразу пошла на радио. Поэтому я всегда очень рада видеть юристов, настоящих, не игрушечных, как я. И правда, можете объяснить, есть в этом смысл отвечать на звонки начальника во время отпуска или нет?
3: С точки зрения права, работодатель не может звонить вам в течение отпуска. Это право на отдых, которое защищается на уровне Конституции Российской Федерации. Продублирована данная защита в трудовом законодательстве. И, кроме того, запрещается отзыв работника из отпуска без его согласия. Ну, собственно, это то, что позволяет действительно отдохнуть. Отпуск – это все-таки такой один из видов времени отдыха, именно длительный отдых, в отличие от выходных, например, или праздничных нерабочих дней. Поэтому, естественно, вот такое прерывание этого отдыха с точки зрения законодательства отнюдь не поощряется. Поэтому с точки зрения права вы не обязаны отвечать, работодатель не вправе привлечь за это к дисциплинарной ответственности. Здесь проблема, наверное, несколько в другом, в такой культуре лояльности, которая с точки зрения руководителей воспринимается таким образом, что вы готовы быть 24/7 на связи, да, и это некая метрика для работодателей, к сожалению, та культура лояльности, которая сейчас транслируется, к сожалению. Причем взаимно такие исключающие моменты транслируются, с одной стороны, работодатель говорит и понимает, наверное, что продуктивность невозможна без восстановления, без времени отдыха. С другой стороны, достаточно соблазнительно для менеджеров оценить лояльность именно по таким критериям, как задерживается после работы, отвечает 24/7. И вот эти взаимоисключающие моменты порой провоцируют работников-то самим. Есть такое понятие у социологов, как феномен гиперконнективности.
0: Это что?
3: На связи, да. Это готовность всегда быть на связи, да, вот я такой лояльной компании, я готов там дневать, ночевать, и совершенно вот это такая культура, да, и поэтому во многих...
0: То есть об этом нужно договориться, если, да, перед отпуском ты просто заходишь и говоришь, ну, мэм, да, там, или как, какие там отношения, близкие или нет с начальством, говоришь, ну, вот я могу подойти, а могу и не подойти, да, то есть если обговорил, то это как бы лучше, чем просто по закону действовать.
3: Ну, всегда проще, мы всегда юристы, но тем не менее мы всегда говорим, что не надо доводить до конфликта, надо сначала договориться нормально, человеческие отношения поддерживать, никто их не отменял, прежде чем включать какие-то правовые нормы. Но если все-таки выходит на конфликт, разумеется, человек не обязан отвечать во время отпуска. Ой. Если это закреплено даже в корпоративных актах, да, бывает такое.
0: Или в договоре лично.
3: Или в трудовом договоре, да, вот это отдельный такой механизм, применяемый работодателями, но он не применим с точки зрения трудового законодательства, если это ухудшает положение.
0: Давайте с вами встретимся и подумаем. Дальше это все обсудим и еще поговорим по поколениям, потому что молодое поколение вообще выключает телефон и ищет встреч.
2: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
4: Дорогие друзья, 9 и 10 июня в театре «Ленком» Марка Захарова состоится долгожданная премьера. Спектакль «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Непременно посетите это культурное мероприятие. Иван Агапов, актер театра «Ленком» Марка Захарова, исполнитель роли Паниковского. До встречи в нашем театре.
5: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Ввел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20.00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
6: Большая энциклопедия лета. Июнь.
7: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
6: Все о том, как мы проводим лето.
7: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: сразу.
1: Сразу по многочисленным звонкам мы обязательно организуем встречу с трудовым юристом и обговорим вопросы, которые связаны с отпуском. Я искренне надеюсь, что у кого-то получится пойти в отпуск и хорошенько отдохнуть. Я даже тему нашла для песни, и песня об отпуске. Это праздник, обычно отпуск – это праздник, да? Мадонна, Мадонновна, Мадонновой, старый хит, 82-й год, по-моему, шел, да? Holiday. Ну, она еще не была такой вот тетенькой, да, а была какой-то совсем юной девушкой, и такое тоже было с нами, и мы это слушали где-то там, на кассеты записывали. Ну, песня веселая, в стиле диско. Holiday. Всем всего, и до завтра, до встречи в эфире.

0: Маяк. Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим причастие. Однозначным лидером среди причастий, в которых неправильно ставят ударение, вот уже много лет держится слово... Какое, вы сейчас сами догадаетесь, ведь высказываний с этим причастием накопилось много.
2: Конечно, это, как правило, в честь живших или недавно умерших личностей. Были, кстати, и прижизненные наименования.
3: Их любимое это кладбище. Вот они должны были общаться с духами умерших младенцев. А это самые страшные духи считались.
4: Там без малого 100 человек, включая убитых, раненых и умерших от болезней.
1: Умерший – это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший. Объяснить это очень трудно, ведь в русском языке разноместное ударение. И исходный глагол «умереть» – ярчайший пример того, как ударение скачет по слову и оказывается в совершенно разных местах. «Умер» – ударяем приставку. «Умерла» – окончание. «Умирал» – суффикс. А в причастии «умерший» ударным должен быть корень слова. Это надо просто запомнить – «умерший». Ну и мы переходим к следующему причастию от гостя программы «Место действия Россия».
5: Получается, что 57% принявших участие в переписи населения заявили, что они религиозные люди.
1: Принявших, принявшие – это неверно. Правильный вариант – принявший. Здесь можно ориентироваться на начальную форму глагола. Принять – принявший. Это ни в коем случае не правило, это просто шпаргалка для запоминания. И мы переходим к следующему примеру вместе с Максимом Шмырёвым, гостем программы «Как знать».
6: Если раньше самое страшное было в настольном теннисе, и то, что любому непрофессионалу и смотрящему телевизор было понятно, ух, какое там дикое вращение.
1: Смотрящий – неверно. Правильный вариант – смотрящий. Ударение падает на второй слог. В исходном глаголе ударение тоже плавает. Смотрит, но смотрел. Опять же, надо запомнить, что в причастии оно стоит за корнем – смотрящий. И у нас еще один пример, и он уже не связан с ударением. Слушаем гостя программы «Физики и лирики».
7: Не, я думаю, что мы будем все-таки на поверхности генерящую часть держать, а обменивать, собственно, мы будем забирать тепло.
1: Генерящий. Такого слова в словарях нет. От глагола «генерировать» при части образуется другое – генерирующий. А вот глагола «генерить» вообще нет. Ну, в словарях нет. Хотя, как сленговое, его употребляют довольно часто. Однако, если мы стремимся соблюдать литературные нормы, то будем только генерировать и употреблять при части «генерирующий». На этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. В Кремле около часа назад завершились российско-танзанийские переговоры. Владимир Путин провел их с лидером Танзании Сами Сулуху Хасан. Начали они переговоры в узком составе, а затем продолжили встречу в расширенном формате. Переговоры длились почти 4 часа. Госвизит Самихи Сулуху Хасан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Также она примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Ну а Владимир Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на ПМФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что главная часть выступления Путина на форуме будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы тоже будут затронуты.
2: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
0: Петербургский международный экономический форум открылся сегодня и пройдет он по 6 июня. В этом году программы выстроены вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Ожидается, что Путин выступит с большой речью в пятницу, 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена и американская делегация. Планируется участие вице-президентов и вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран, а также глав ряда региональных и международных организаций. В беседе с журналистами Дмитрий Песков сегодня также сообщил, что президенту доложили об атаке на автобус в Енакиеве в ДНР. Киевский режим, как отметил Песков, в очередной раз бьет по мирным людям. Песков добавил, что такие преступления нужно расследовать, а наказание должно быть неотвратимым. 9 человек, пострадавших из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиеве, проходят лечение. Среди раненых ребенок. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. Помощник министра уточнил, что еще один человек получил медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республики. Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиабомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны. В ведомстве также сообщили, что в ходе разведывательных мероприятий российские войска в районе населенного пункта Лесной в Днепропетровской области обнаружили укрепленные позиции подразделений ВСУ. По выявленным целям ВКС России ударили в момент наибольшего скопления личного состава противника. Минобороны предоставили соответствующие кадры объективного контроля. Также там подчеркнули, что все выявленные цели были успешно поражены. Россия обеспокоена обменом ударами между США и Ираном, которые могут привести к возобновлению масштабного конфликта в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В Москве настоятельно призывают все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, чреватых дальнейшим ростом напряженности и срывом дипломатических усилий по деэскалации ситуации. Важно не допустить дальнейшего втягивания региона в разрушительную войну. Считаем категорически неприемлемыми удары по сугубо гражданской инфраструктуре, указал официальный представитель российского МИДа. Цена на «Ладу Азимут» будет конкурентной, сообщил руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, этот кроссовер, представленный в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, обладает и другими преимуществами, помимо цены.
3: И панорамные крыши не всегда свойственны именно этому классу. Это класс все-таки B, B+, и многим другим элементам, в том числе обогреву боковых стекол, что является вообще новинкой для нашего рынка, 6 подушкам безопасности, ну и, конечно, нашей мультимедийной системе и тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его конкурентных преимуществах.
0: Как подчеркнул Соколов, автомобиль «Лада Азимут», отправленный на форум Санкт-Петербург, не является просто выставочным макетом. Производитель планирует начать производство новой модели кроссовера уже в следующем квартале, а дилерам он поступит до конца этого года. В центральной части России наступило настоящее русское лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, местами возможны дожди, но день ото дня будет становиться все теплее.
1: На погоду центральной России сегодня влияет высотный гребень антициклона с юга, по периферии которого скользит атмосферный фронт. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, что соответствует климатической норме начала лета. Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь, возможно гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13, ну и в субботу-воскресенье солнечно, уже осадки маловероятны. Ночам плюс 10-12, после полудня июльские плюс 23-25.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем местами возможен небольшой дождь, 22-24 градуса. В Москве возможен тоже кратковременный дождь, гроза. Днем в столице 21-23 градуса.

0: сотворения мира.
1: Ой, дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и сегодня я вам принес классику, как говорится, да, ну, так не говорится, но мы сейчас скажем и будет говориться, да, чем веселее времена, тем больше хочется плакать, правда? И сегодня я хочу с вами почитать «Ревизора» Гоголя. Я предполагаю, что у нас будет серия встреч, потому что текст довольно длинный в рамках нашего радиоэфира, а главное, очень много замечательных нюансов и так далее. Вы все этот текст прекрасно знаете, поэтому я решил в качестве предуведомления прочитать вступительную статью Владимира Филиппова, которая предуведомляет основной текст комедии. Я вам прочту, ну, и как бы с общими словами мы с вами завершим. «Ревизор» Н.В. Гоголя. Гоголю мы обязаны тем, что им был заложен прочный фундамент для создания национальной русской драматургии. Ведь до появления «Ревизора» можно назвать лишь два. Можно назвать лишь «Недоросли Фанвизина» и «Горе от ума» Грибоедова. Две пьесы, в которых художественно, полноценно были изображены наши соотечественники. Понятно поэтому, что Гоголь, возмущаясь репертуаром наших театров, почти сплошь состоявшим из переводных пьес, писал в 35-36 годах. «Русского мы просим, своего давайте нам. Что нам французы, весь заморский люд? Разве мало у нас нашего народа, русских характеров, своих характеров? Давайте нас самих, давайте нам наших плутов. На сцену их пусть видит их весь народ, пусть посмеется им». «Ревизор» и был той комедией, где выведены на сцену русские характеры. Наши плуты были высмеяны, но сверх того были вскрыты общественные пороки и социальные язвы, порожденные самодержавно-крепостническим строем. Взяточничество, казнократство, лихоимство, распространенные среди правительственных чиновников, были с такой яркостью и убедительностью показаны Гоголем, что его «Ревизор» приобрел силу документа, обличающего существующий строй не только времен Гоголя, но и всей дореволюционной эпохи. «Ревизор» оказал бесспорное влияние на развитие общественного самосознания не только современных Гоголю читателей и зрителей, но и на дальнейшее их поколение. Бесспорное то влияние, какое оказал Гоголь своим «Ревизором» на утверждение развития критического направления драматургии, прежде всего Островского, Сухого, Кобылина и Салтыкова-Щедрина. Наконец, созданная Гоголем комедия, больше чем какое-либо драматическое произведение до «Ревизора», способствовало тому, что наше русское актерское мастерство смогло отойти от заимствованных у зарубежных артистов приемов игры, господствовавших в 18 и начале 19 века, на русской сцене и овладеть методом критического реализма, ставшего основным руслом национально-русского, реалистического, сценического искусства, существовавшим до Великого Октября. Вот такое замечательное предуведомление. Ну что, два слова еще скажу о комедии, и мы с вами потихонечку будем ее читать. Вы, как всегда, можете писать сюда, в студию «Радио Маяк», ваши размышления, вопросы и, конечно же, возмущения. 967-103-5533. Значит, пьеса «Ревизор» — это не первое драматургическое произведение Николая Васильевича Гоголя. Наверняка вы знаете о его опытах. Это и завершенная пьеса «Женитьба», и незавершенная пьеса «Игроки». Как, ну, вообще-то, я думаю, так и было. Да, сюжет был подсказан Гоголю Пушкиным еще в 35-м году. И что тут начинается самое смешное. уже. Потому что весь этот гоголевский сюжет про воров-чиновников, он, значит, стал таким национальным достоянием. Сам Николай I дал разрешение на то, чтобы эта пьеса ставилась в Москве, в Петербурге и в Москве. И местные города, да, обычно это Нижний Новгород или Вологодская область, начали спорить, а в каком же именно месте был зарожден такой сюжет. Есть историю про свинина знакомого Пушкина, который рассказал Пушкину этот сюжет, что его приняли за чиновника. Другие говорят, что самого Пушкина, значит, приняли в 1933 году генерал-губернатор Бутурлин, когда он, Пушкин, приезжал в Нижний собирать информацию, да, работать и знакомиться с документами, когда он писал историю Пугачевского бунта. Значит, или это, значит, история какого-то другого чиновника, который выдал сам себя за чиновника министерства и, значит, обворовал местное чиновничество. Так или иначе, это вот такая русская человеческая история, что мы своего порока не стыдимся, а именно этого Гоголь и хотел. Нам надо с вами понимать, что Гоголь в момент написания этого текста довольно молодой человек. Он 1809 года рождения, пьеса вышла в 1836, то есть ему 27 лет, а пишет он и в 26 лет. И уже в этом возрасте Гоголь становится писателем мессией, по большому счету, потому что он, может быть, наивно предполагал, но точно в это свято верил, что он сейчас напишет такой текст, который побудит людей посмотреть на себя самих, увидеть собственную порочность и трансформироваться, измениться. Конечно, Гоголь, наверное, расстроился, и вообще это история про то, на что действительно способно искусство, а вот на прямое воздействие искусство, увы, не способно. Оно способно на какие-то другие вещи. Ну, согласитесь, все знают сюжет «Ревизора», но это не защищает людей от того, чтобы повторять сюжеты, которые «Ревизор» выписал практически 190 лет назад. Получается, да, в этом году 190-летие «Ревизора». Я, честно говоря, долго не брал эту пьесу в эфир, не знаю почему, но в конце концов, что только одну классику, и вот как-то настроение так сложилось. В общем, «Ревизор» — комедия. Есть еще предуведомление самого Гоголя для актеров. Вот. Вообще, надо сказать, что Гоголь с театром был на «ты» с детства, потому что у его отца был домашний театр, у него вообще отец был такой фантазер, знаете, вот Гоголь, когда описывал Чичикова, вроде Чичиков серьезный человек, понимаете, сделки совершает, да, сам у зеркала стоит, нахохлившись, говорит, такой какой бусяж, какой ты хорошенький, он себе нравится, этот Чичиков, это вот вполне себе в духе отца Гоголя, который был человеком такой широкой души, игривости, такой взрослый ребенок, да, ребенок взрослый. И Гоголь перенял отчасти это у своего отца, но об этом отчасти я тоже немножко расскажу походя. И поэтому сам Гоголь в Нежинской гимназии играл в театре, и его вообще это всегда очень интересовало. Он играл в «Недоросли» госпожу Простакову, естественно, кого же еще, да, с феминностью-то Гоголя, почему не сыграть госпожу Простакову. И, конечно, театр его всегда интересовал, потому что он верил, что театр — это способ воздействия, прямого воздействия на аудиторию, да, вот через театральную сцену, потому что человек приходит туда, смотрит и не может уйти, да, то есть ему напрямую это говорить, да, он не защищен возможностью закрыть книгу. В этом смысле, когда Гоголь чуть позже уже будет писать «Мертвые души», тоже текст, на самом деле, мессианский в восприятии Гоголя, да, указать человеку его уродливость, его слабость, его малодушие, его порочность, и чтобы тот ужаснулся себе и как-то изменил свою жизнь, это мессианство Гоголя уже вот этого позднего периода. На самом деле мы это прочитываем уже в «Миргороде» частями, но потом это желание Гоголя изменить Россию, ей же во благо, изменить русского человека, оно с годами будет нарастать. И последние 10 лет жизни, вы знаете, как Гоголь провел, ничего практически не написав, только сжигая книги и уходя все более в глубокое затворничество. Ну, я сейчас так по верхам прошелся. Задавайте вопросы 967-103-5533. Так, теперь мне надо дышаться. Фух, так, как-то я сразу, да, поехал, очень быстро поехал. Представляете, если бы можно было как бы, ну, замерять скорость, да, с которой ведется эфир. Значит, действие первое. Комната в доме Городничего. И это уже замечательное начало. Понимаете, обратите внимание, где собираются чиновники. Они собираются дома у Городничего. Ну, у них там, конечно, есть присутственные места. Ну, это как-то семейная обстановка, и понятно, кто хозяин. Но помимо всего прочего, и это важная черта эпохи, я ее понял, когда читал «Былую думу» Герцена, что дом Городничего тоже на самом деле является присутственным местом, потому что это, как бы, с одной стороны, казенное имущество, с другой стороны, это частная собственность. И, ну, потому что часто Городничий был не местный житель, его вызывали из другого города или из другой области, или губернии точнее, и ему выдавали это жилье. Но помимо всего прочего, ты дома у Городничего, да, соответственно, это предполагает какую-то обстановку, да, какое-то личное отношение, понебратство. И только в такой обстановке и возможно организация того, ну, как это названо в статье, да, краснократства, взяточничества, кумовства, да, или я бы даже сказал рукомойства, которое реализуется в пьесе Гоголя. Значит, комната в доме Городничего. Явление первое. Городничий, попечитель богоугодных заведений. Да, если вам интересно, это вот тот самый земляник Артемий Филиппович. Артемий тут есть. Смотритель училищ. Это Лука Лукич Хлопов. Частный пристав. Кстати, кого он пригласил. Значит, у нас попечитель богоугодных заведений. Богоугодные заведения, это что такое? Это всякие, это больницы, это сумасшедшие дома. Ну, в этом городе, наверное, их нет. Это какие-то вот места, где государство как-то угождает Богу, да, занимается теоропеей, как бы, помогает обществу переваривать проблемы, да. Тюрьма тоже, по большому счету, богоугодное заведение в этом смысле. Значит, смотритель училищ, то есть вот фактически это как бы местное управление образованием, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных. Вот такой набор. Вообще, ну, вдумайтесь. То есть два квартала. Кто такой, знаете, квартальный? Это вот какой-то полицейский, который стоит на улице и смотрит в будочке, да, там, ну, следит за то, что за тем, чтобы все было в порядке на улице. Это такой странный набор. Не замечаете? Это уже тяп-ляп все сделано. У него дома, вот, то есть, одинаково и судья, и городначальник, да, городничий, и два квартальных там. Это уже смешно. И лекарь еще какой-то, что там лекарь, да? Потом становится понятно. Городничий говорит известнейшую фразу, да, из этой комедии. «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Точка». Ну вот, давайте мы попробуем с вами забудем этот текст, да. Ну что может быть за непренеприятное известие? Ну какое? Давайте пофантазируем. Какое? «Я болен и умираю». Или я даже не знаю, что настолько пренеприятное, да. Но на самом деле сама фраза звучит смешно. Пренеприятное известие, потом к нам едет ревизор. Мы же вот обычно в школе читали тексты, не останавливались в этом месте. То есть понятно из хода комедии, что люди живут в страхе, что их все-таки накроют, что узнают, чем они промышляют. И это важный сюжет. Согласитесь, потому что именно на нем потом будет построен комический эффект того, что люди из страха готовы верить в любой абсурд. Но тут еще кое-что вскрывается интересное. То есть у Гоголя есть один очень важный элемент в комедии «Ревизор», который в первой же реплике озвучивается. Этот элемент — совесть. Что это такое, да? Это, то есть, Гоголь верил в то, что душа человеческая знает, если человек делает что-то неправильно. То есть, я думаю, что этот элемент действительно в нас есть. А мы все-таки глубинно знаем, что такое правильно и неправильно. Причем не с законодательной точки зрения, да? С законодательной точки зрения можно все, что не запрещено, понимаете? Да, пока не запретили, значит, можно. Но глубинно я знаю, что это нехорошо. Я сейчас очень банально выражаюсь, конечно, хорошо, плохо, это все такие относительно субъективные вещи. Мы попробуем с вами существовать в мышлении Николая Васильевича Гоголя. Кстати, если вам интересно, у него вообще-то Гоголь-Юновский фамилия, у него вообще двойная фамилия, мало кто об этом знает, ну и, собственно, никому до этого, естественно, нет никакого дела. Гоголь, кстати, это птица. Еще что интересно, что другой писатель, который, в общем, похож на Гоголя по, ну, либо ощущенчески, это Франц Кафка, а Кафка переводится с чешского как Галка. У нас, получается, такие два писателя с птичьими фамилиями, да, истинно птичьими фамилиями, без всяких добавлений. Значит, к нам едет ревизор. И какая реакция? Реакция у, значит, Амоса Фёдоровича, Артемия Филипповича, детская. Как ревизор? Как ревизор? То есть, а в каком случае люди могут задать такой вопрос? Ну, представьте, я вам сейчас говорю, дорогие мои радиослушатели, сейчас началось лето, и вы пишете, как лето? Ух ты, лето. То есть то, во что невозможно поверить. То, что не может быть. И тем не менее это есть. И что интересно, мы это с вами видим на каждом шагу. Происходит какое-то внешнее событие. Социально-политическое или климатическое. И мы говорим, как это так? Да вот, господи, вот тут недавно в Москве была жара 30 градусов. Люди, как 30 градусов? Май 30 градусов, снег был 2 недели. Как так? Вот это такая же реакция. То есть это мы с Владом тут тоже обсуждали. То есть ведь каждый год одно и то же у нас. У нас начинается жара, и все говорят, господи, сколько можно жара. Или идет снегопад, и в новостях что говорят? Не справляется снегоуборочная техника. Мы были как будто не готовы. Зима и снег. Вот это такая данность, да, жизни, которую мы совершенно не готовы принять. Ладно. Ревизор из Петербурга инкогнито и еще секретным предписанием. Амос Федорович, вот тена. Артемий Филиппович, вот не было заботы, так подай. Лука Лукич, господи боже, еще и секретным предписанием. Вы прекрасно помните, как кончается комедия «Ревизор». Она кончается на такой эсхатологической немой сцене, когда люди вдруг ужасаются, а напомню, с церковнославянского ужасание переводится как удивление, люди ужасаются тому, что они жили во лжи сами с собой и сами эту ложь создали. И эта тема религиозная на самом деле, вот тема конца света, она проходит, как любят говорить, или любили, может быть, говорить учителя литературы, красной нитью через весь сюжет. А в чем вообще смысл апокалипсиса, конца света? В чем вообще идея этого? Да? Ну, а идея довольно прямая. Это мысль о том, что ты смертен, и после смерти у тебя будет страшный суд. А так как смертен ты, как говорил Воланд, внезапно, то страшный суд может быть уже через минуту. Ведь определенно прямо сейчас в России кто-то умрет, да? И его страшный суд наступит скоро, потому что после смерти как бы нет времени. Там как бы сколько бы времени до страшного суда не прошло, оно как бы как миг пролетит. И получается, что идея страшного суда в том, чтобы ты сейчас ужаснулся и прямо сейчас задумался. И Гоголь поэтому и создает такой финал у этой комедии. И тот сюжет, который мы с вами видим, мы обычно привыкли читать в социальном таком плане, что вот есть люди, которые обманывают общество, и приезжает человек, который обманывает этих людей, а потом этот человек, обманув людей и уехав, оставляет этих людей в удовлетворенности, а после этого выясняется, что он их обманул, их один раз бьет по голове лопатой, и следующей вестью, да, в конце пьесы, становится известно, что приедет настоящий ревизор. Таким образом, у нас в этой пьесе есть два ревизора. Ревизор вымышленный и ревизор реальный. Ревизор вымышленный – это Хлестаков, а ревизор реальный – как раз тот, кто приезжает после окончания текста непосредственно в сам этот город. И точно так же и наша жизнь. У нас есть жизнь здесь, на Земле, когда мы говорим, мыслим, чувствуем, совершаем поступки, реагируем на что-то, да, и как-то проживаем нашу жизнь, причем неважно где. В городе, в деревне, на свободе, в тюрьме, в одиночестве с семьей, в проблемах или в изобилии, неважно как, проживаем ее здесь. А потом, и это как бы первый ревизор, понимаете? А потом происходит второй. И первый ревизор – это шанс что-то изменить перед вторым. Второй неизбежен. Вернемся после новостей. 967-103-5533.
0: Сотворение.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы в течение суток уничтожили места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах противника, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и техники 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Синькова, Самборовка, Староверовка, Харьковской области, Щурово, Сидорово, Богородичное, Лозовое и Красный Лиман, Донецкой Народной Республики. Потери в ВСУ составили до 190 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля «Хамви» производства США, 16 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Брейвхарт» производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Российские средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы «Хаймерс» и 754 беспилотника ВСУ самолетного типа. США готовы вернуться к работе по установлению перемирия и заключению мира между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей. Его слова приводят РИА Новости. Рубио также сообщил, что у конфликта на Украине нет, по его мнению, военного решения. Кризис можно урегулировать лишь дипломатией. Ранее Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ответили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что спецпосланник президента США Стивен Виткоф прилетит в Россию с рабочим визитом в скором времени. Производство внедорожника «Лада Нива» будет продолжаться еще длительное время. Модель не планирует снимать с конвейера, сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме. Глава автокомпании напомнил, что в следующем году «Нива» отметит 50 лет с начала производства. Он выразил уверенность в том, что внедорожник продолжит выпускаться и после юбилея. Более того, Соколов предположил, что по длительности своего производства «Нива» может сравниться с такими легендарными моделями, как Volkswagen Beetle и Mercedes Benz Gelandewagen. При этом Соколов добавил, что будущее «АвтоВАЗа» – это, конечно, автомобиль «Лада Азимут», который уже в следующем квартале поступит в промышленное конвейерное производство. На Солнце произошел черный взрыв, во время которого мощная вспышка разметала над звездой облако нейтрального водорода. Он сделал часть поверхности Солнца непрозрачной для излучения, создав эффект черного одеяла, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые рассказали, что часть этого облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах и будет поглощена растениями. Сегодня, по словам ученых, на Солнце произошло 5 обычных вспышек класса С, 2 мощных класса М и 1 максимального уровня X. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит 21-23 градуса. Сейчас в российской столице около 20 тепла. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Сегодня Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась с мира Андреева, который сыграет с Костюк. Теперь новости футбола. «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки команд к новому сезону чемпионата РПЛ. 8 июля на «Лукойл-арене» пройдет матч «Спартак-Рубин», а 11 июля «Красно-белые» сыграют с «Локомотивом» на РЖД-арене. Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья» Советов. В руководстве футбольного «Локомотива» заявили о том, что клуб перед стартом нового сезона не имеет никаких долгов. Тем временем в Англии рассказали о том, что клубы английской премьер-лиги упустили лидера железнодорожников Алексея Батракова. Тему продолжает Александр Ниценко.
2: В недавно завершившемся сезоне РПЛ «Локомотив» добрался до третьего места и завоевал бронзовые медали турнира, что является успехом для московского клуба. Однако затем отечественные медиа сообщили, что долги железнодорожников превышают 1 миллиард рублей. Также отмечалось, что во время прохождения лицензирования на будущий сезон клуб включил в доходную часть выручку от потенциальной продажи своих лидеров – Батракова, Карпукаса, Монтеса и Воробьева. Иначе существовал риск неполучения лицензии для выступления в грядущем сезоне. Однако председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорный опроверг эту информацию в среду. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», заявил он агентству ТАСС. Тем временем английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» потерпели неудачу в попытках заполучить хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, о чем сообщил популярный британский портал Team Talk. Проблема в том, что действующие правила практически не позволяют англичанам совершать сделки напрямую с российскими клубами, в отличие от Paris Saint-Germain, у которого катарские владельцы. Таким образом, по версии британских медиа, именно французы в ближайшее время повторят историю с приглашением в парижский грант Матвея Сафонова из Краснодара и заберут себе еще и Батракова, который высоко котируется среди подрастающих талантов Европы.
1: Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место. На первом месте расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с ценником 79 миллионов 500 тысяч евро. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о том, что завтра объявит о крупном трансфере мадридского суперклуба. «В этот четверг я объявлю о первом громком трансфере «Реала» на следующий сезон. Все знают, в чем заключается мой спортивный проект – иметь в составе лучших футболистов и продолжать побеждать», – заявил Перес в интервью «Эль Эспаньол». Футзал. Ухта в гостях со счетом 6-2 победила Тюмень в третьем матче финальной серии чемпионата России. Счет в серии до 4 побед 3-0 в пользу Ухты. А следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта.
3: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
4: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
5: Брось пистолет на землю. Бросай.
3: Маньяков ловить?
5: Ловлю.
3: И как? Много поймали?
4: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
6: У вас тоже есть свои секреты.
7: Это все маскировка. Все ложный след.
4: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
8: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
4: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
9: Загляни ему в голову.
10: Категория 16+. Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: сотворения кумира.
1: Ну что, продолжим, да? Напомню, мы сегодня читаем с вами «Ревизора» Николая Васильевича Гоголя. И реакция, да, реакция, вот тяна, вот не было заботы, так подай, Господи Боже, еще и секретным предписанием. И я говорил о том, что секретное предписание, вот эта фраза, секретное предписание, то есть нечто, что он должен выведать в этом городе для чего-то. Вообще, тайная служба. Понятное дело, что здесь, во времена Николая Первого, вот это третье отделение, это то, что мы сегодня называем там ФСБ, или было КГБ, НКВД, там, да, вот любые секретные службы, вот это

естественно, отвечает. Отвечает он очень не по-чиновничьи. Я как будто предчувствовал, сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Две. Понимаете, как интересно? Я только что говорил про двух ревизоров. Двух ревизоров. Ревизор в виде Хлестакова и настоящий ревизор. И я сравнил это с нашей жизнью здесь, где мы можем что-то изменить, и нашей жизнью там, где второй ревизор приходит, как второй Иисус, грубо говоря, да, и уже... А что такое ревизор? Это произвести ревизию. То есть только здесь мы производим ревизию материального, а там происходит ревизия духовного, да? Как ты жил, как ты являл себя миру, как ты проявлялся, совершал ли ты поступки, прощал ли ты, принимал ли ты, делал ли ты усилия, чтобы полюбить то, что тебе ненавистно, пытался ли ты соответствовать жизни по заповедям хотя бы. Понимаете, да? Вот два ревизора. Поэтому ему снились две необыкновенные крысы. Право, говорит городничий. Я таких я никогда не видывал. Черные, неестественные величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет. «Любезный друг, кум и благодетель», — бормочет в полголоса, пробегая скоро глазами, «и уведомить тебя». А, вот. «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию, и особенно наш уезд», — значительно поднимает палец вверх. «Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, остановясь, ну, здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня, ну, тут уж пошли дела семейные, сестра Анна Кирилловна приехала к нам своим мужем, Иван Кириллович очень потолстел, все играть на скрипке и прочее, прочее. Так вот какое обстоятельство». Посмотрите на структуру этого письма. Это не официальное письмо. Это письмо дружеское. И поэтому новость о ревизоре совершенно естественным образом вплетается в то, что городничий называет дела семейные. Точно так же и мы. Вот эти разговоры, которые мы с вами ведем на радио «Маяк», они вплетаются в жизнь. Или не вплетаются, а точнее так, переплетаются с нею или не переплетаются. Потому что очевидно, что большинство людей, которые в школе читали «Преступление и наказание», и живут они в капиталистическом мире, они все равно живут как Лужин, а не как Раскольников. Они все равно думают, как бы, они же человеки умные и не любят пропускать того, что плывет в руки, а не пропустить мимо рук. Понимаете, как интересно, да? Точно так же мимо нас проходит вся эта русская классика. Понятие чести, добродетели и так далее. Потому что мы говорим, ну то в книгах, а то реальная жизнь. Понимаете, какое дело, да? То тут на радио что-то там болтают, а то как бы вообще-то жизнь другая. Это вы там можете понапридумывать себе всяких там Сократов, всяких каких-нибудь там это, Нагарджуна, а у меня вообще-то дети, понимаете, мне нужно о себе думать, о завтрашнем дне. Если я буду жить так, как вы говорите, или как вы предлагаете, то я вообще все потеряю, что со мной станется. Понимаете, какая штука, да? То есть наш ум, он все равно нам говорит, нет, ну, может быть, как-то можно иначе. Но может быть, мы все-таки не умрем. Не будет все-таки никакого второго пришествия. И в конце концов, это все байки христианские, второе пришествие. После смерти будет выключен телевизор. И так, поэтому то, что было в бойцовском клубе, то есть здесь при жизни, оно тут так бы и останется. И как бы ничего не будет. И это тоже удивительно, потому что человек, уговаривая себя в этом, значит, сомневается в том, что после смерти действительно будет выключен телевизор. И то, что ты тут сделаешь, вообще никак не скажется на том, что будет после твоей смерти. И самое еще интересное, что сама мысль о смерти всячески аннулируется. Ну да, человек смертен, но не я. То есть, потому что если бы я вдруг поверил в свою смертность, мне пришлось бы что-то делать со своей жизнью. То есть что-то менять, потому что в целом живу я не так, как мне нравится. И делаю не то, что мне хочется. И не получаю того удовольствия, которого хотел бы получать. Более того, даже те радости, которые у меня есть, они как-то меня не наполняют, и часто даже опустошают. Понимаете, какое дело, да? Я к чему веду? К тому, что даже если мы с вами не чиновники,

0: Мы проживаем те же самые состояния, что и жители этого самого пресловутого города Н, которые живут во лжи сами с собой. А ложь номер один звучит так: я бессмертен. Ложь номер два звучит так, что я отделен от мира. Ложь номер три звучит так, что человек, живущий честно, будет оплапошен человеком, который живет бесчестно. То есть ложь номер три звучит так: есть другие, и есть я, и мне надо как-то за собой следить, чтобы как-то выжить в этом мире других. Короче говоря, вот эта жизнь во лжи. А, кстати, возможно, у вас возникли мысли или вопросы. Напишите, пожалуйста, 967-103-5533, можно даже анонимно. Если вы чиновник и вдруг что-то услышали вот в тех словах, что я говорю, вообще пьеса о чиновничестве, и вообще в 19 веке о чиновниках много писали. Пожалуй, кроме Владимира Сорокина, в 21 веке особо никто про чиновников не пишет. Посмотрите, как интересно, да? Потому что ракурс сместился, сейчас другие мечты у людей. Да, если вы чиновник, хотите что-то сказать, скажите. Я анонимно прочту ваш комментарий. 967-103-5533. Пока прочту пару комментариев, что прислали. Валерий пишет: вот портрет Гоголя не менее полезен. Чему полезен? Не знаю. Да. Анастасия Капельница. Вот так она подписана. Из Москвы, насколько я помню, Анастасия работает врачом. Здравствуйте, Артем и все слушатели. Смотрел «Ревизор» в Вологодском театре юного зрителя. Очень понравилось. Минутка юмора. Пускай «Ревизор» приезжает ко мне на работу, у меня много конфет, чаем напою и клизму сделаю. Вот такой юмор. Джордж пишет: а в «Ревизоре», кроме того, что Гоголь тыкает носом недостатки, он показывает, почему они возникли? Может, выходы показывает? Джордж, я вам отвечу так. Мы на самом деле с вами можем много искать ответов, которые объяснят нам причины того или иного события или характера, да, или обстоятельства. Но насколько объяснение причин может нам дать возможность, да, может нам помочь в том, чтобы выходить из этих состояний, из завороженности этими событиями, менять наш характер, понимаете? Ну, например, я однажды осознал, что я был брошен, да, вот когда мне было там 4-5 лет после смерти отца, я был брошен. Ну, вот осознал я это все, да, я даже осознал, почему я стал таким, какой я есть. Я осознал, какие слабости, да, в моем характере, в моей конституции психической стали следствиями вот этого состояния в детстве брошенности. И что дальше? Понимаете? Я знаю причины, а я знаю все буквы. И даже могу назвать слово, но от этого ничего не меняется. Поэтому наука исследует причины, да? Зная что-либо о себе, насколько у нас получится спасти мир от нас с этим, да, не позволить другим людям повторить наши ошибки, не работает. Вот я подумал, родители говорят ребенку, отец говорит: не повторяй моих ошибок, сынок. Да это же заклинание, не сказки. В сказки тоже не заходи. И вот тот погребок, в тот подвальчик, за ту дверь, что делает ребенок, именно туда он и идет. Что делает герой сказки, именно туда он и идет, то и делает. То есть любая вот эта вот попытка спасти от встречи ребенка с чем-то, что нам кажется неприятным, они обычно увенчиваются полным провалом, либо ребенок оказывается с усеченной частью души. У меня в доме живет один такой мужчина. Он живет с матерью, ему в районе 40, а вообще по внешнему виду не понятно. Может, ему 30, а может, 50 лет. И вот, как мне кажется, когда-то мать его никуда не выпустила, и он так и остался жить при ней. И он прячется от людей, он, когда открывает дверь, придерживает ее, чтобы никто не увидел, что за дверью, за его окнами ничего нельзя разделить, потому что всегда опущены шторы. То есть он как бы вообще как бы так как бы спрятался от жизни, потому что мама не позволила ему никаких проявлений, никаких встреч с ней. Вернемся после короткой рекламы.
1: Сотвори

0: Маяк. 7 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра, одного из самых прославленных коллективов страны. Солистом станет известный пианист, победитель международных конкурсов Дмитрий Шишкин. В программе вечера первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и четвертая симфония Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом маэстро Николай Цинман. 6+. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18:00. 6+.
1: Именно собственные. Известный тяжелоатлет, народный артист России Валентин Дикуль. Когда юный гимнаст выполнял сложный трюк под куполом цирка, лопнула страховка. Падение обернулось переломом позвоночника и полным параличом ног. Однако после 5 лет упорных упражнений на самодельных тренажерах он не только восстановил способность к движению, но и вернулся на цирковую арену, прославившись своими трюками с пушечными ядрами. Опыт восстановления собственного организма лег в основу уникальной лечебной методики и позволил Валентину Дикулю создать сеть медицинских центров.

0: сотворения кумира.
1: Мы читаем «Ревизор», да, и пока так раскачиваемся, и я, знаете, что хочу сказать, что замечательно, что вот здесь на радио вот есть время на раскачку. Вот можно как-то, да, потихонечку, полигонечку входить в тему, да, и спасибо вам за великодушие и терпение, если не переключаете радиоволну, потому что нас ждут удивительные приключения в будущем. Причем не в очень далеком, уже сегодня. 967-103-5533, пишите. И вот Джордж мне отвечает. Ну тогда, наверное, Гоголь тоже особо не хотел спасать народ. Писал, развлекался, может, он чуял и писал лишь для того, чтобы мы сейчас разбирали «Ревизор». А если серьезно, то все же он меняет нас, народ. Продолжает менять медленно, но безумно уверенно. Конечно, Джордж, как бы искусство действует подспудно. Подспудно, поэтому не объективно, и поэтому оно еще существует, да. Сложно выкорчевать из искусства искусство. Ну, вот как мы с Владом когда-то делали эфиры по «Тихому Дону», да, то есть совершенно, на самом деле, антисоветская книга, и при этом она входила в школьные программы, ее читали, ее знали, ее исследовали, хотя там, правда, матка вообще о русском народе, о времени гражданской войны, и тем не менее она проникала в массовое сознание, в массовую культуру советскую. Так что, правда, в каком бы то ни было обличии все равно присутствует при любом режиме. Ну, давайте дальше читать. Амос Федорович, да. А, и тут, конечно, вот этот юмор. Как заканчивает Городничий чтение письма. И прочее, прочее. Так вот, какое обстоятельство. Амос Федорович, да, обстоятельство такое. Необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром. Лука Лукич, зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор? Дети, да, такие? И как отвечает Городничий? Зачем? Так уж видно судьба, вздохнув. До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему. Хорошо. Амос Федорович, я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот, что Россия, да, хочет вести войну, и министерия это, вот видите, и подослала чиновника, чтобы знать, нет ли где измены. Городничий, эх, куда хватили, еще и умный человек. В уездном городе измена. Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. Амос Федорович, нет, я вам скажу, вы не того, вы не... Начальство имеет тонкие виды, даром, что далеко, а оно себе мотает на ус. Представляете, как говорит Амос Федорович, он озвучивает коллективные страхи, коллективные слухи, и вообще в этой пьесе очень много такого не своего. Герои озвучивают в основном не свое, а что-то, они говорят то, что они от них ожидают, и то, что может произвести впечатление, и еще то, что утвердит их в собственном заблуждении. На самом деле, если вы будете на какой-то вечеринке или в собрании народа, послушайте, о чем люди говорят. Просто попробуйте понаблюдать, не включаясь в содержание, а посмотрите на форму, чего именно они ждут. Это желание произвести впечатление, это желание отразить всем известное, это желание быть воспринятым, понимаете, каким-то образом. Но люди практически никогда не говорят от сердца, не говорят о том, что действительно их волнует, то есть не ведут настоящие разговоры, а как бы симулируют на языковую активность, так скажем, да, то есть люди не разговаривают-то практически вовсе. Я тут был на дне рождения детском, ну, у сына пригласили, вот, пришел, что-то все сидят за столом, говорю, что у вас так скучно, как ты начал разговаривать с 2 женщинами, и что-то одной женщине поплохело после разговора со мной, хотя так как-то играючи с ней болтал, вот, и как-то мы пришли в точку того, что все люди смертные, ей-богу, я не хотел ее фрустрировать, ну, и как-то она поникла очень сильно, и вообще я почувствовал, что она меня немножечко уже ненавидит. Вот, потом, правда, пришел ее муж, и мы с ним нормально заболтались, но в целом я понял, что нет, и здесь тоже не получится у меня разговаривать о том, как я вообще люблю разговаривать, как могу разговаривать на самом деле здесь, на радиостанции «Маяк», и поэтому я тут и работаю. Вот, могу здесь быть органичным, даже несмотря на то, что некоторым радиослушателям это периодически не нравится, но надо сказать, что с годами таковых все меньше и меньше. У них, слава богу, есть смелость переключить и не страдать от моего голоса, от моих сентенций и так далее. 967-103-5533. Пишите, а мы уйдем на перерыв.

0: В Москве 21 час. Новости. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. В Кремле около часа назад завершились российско-танзанийские переговоры. Они длились почти 4 часа. Сами Сулуху Хасан находится в России с государственным визитом. Лидеры начали переговоры в узком составе днем. Затем они продолжили встречу в расширенном формате. Госвизит сами Сулуху Хасан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре прошлого года она одержала победу на выборах президента Танзании. Также она выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Владимир Путин продолжает подготовку к выступлению, мероприятиям на Петербургском форуме. Об этом ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Главная часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Политические темы также будут затронуты. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Ожидается, что российские лидеры выступят с большой речью в пятницу, 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена и американская делегация. Планируется участие вице-президентов и вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран, а также глав ряда региональных и международных организаций. Российские вооруженные силы уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Российские средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы «Хаймерс», более 750 беспилотников. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-службы Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской воздушно-десантной аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и четырех бригад Национальной гвардии. В районах Ивановки, Чугуева, Ленинского, Доброполя, Васильевки, Шевченко, Гулеева, Сергеевки, Белозерского, Шиловки, Матяшева, Грузского и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и 3 артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин».
0: По данным Минобороны, потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили около 1300 военных. США готовы вернуться к работе по установлению перемирия и заключению мира между Россией и Украиной. Американский госсекретарь Марк Рубио на слушаниях в Палате представителей США заявил, что его слова об этом заявил Марк Рубио на слушаниях в Палате представителей. Он также сообщал, что у конфликта на Украине нет военного решения. По его мнению, кризис можно урегулировать лишь дипломатией. Ранее президент США Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ответили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что спецпосланник президента США Стив Уитков прилетит в Россию с рабочим визитом в ближайшее время. Управление Россельхознадзора по Москве и Московской и Тульской областям выявило нарушение при оформлении компании «Нестле Россия» декларации о соответствии на два вида кормов «Феликс» для кошек. В свою очередь, в пресс-службе «Нестле Россия» пояснили ТАСС, что это произошло из-за технической ошибки. В компании подчеркнули, что взаимодействуют с регулирующими органами для решения этого вопроса. «Нестле» заверили, что сухие и полнорационные корма для взрослых кошек «Феликс» мясное объедение с курицей и с говядиной полностью соответствуют требованиям ГОСТ в части качества и безопасное для питомцев. В Москве наступило настоящее русское лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал о погоде в Петербурге, где сегодня стартовал Международный экономический форум.
2: В Санкт-Петербурге в пятницу и большую часть субботы погода будет миллион на миллион. Будет много солнца, никаких осадков и уже жарко. Даже в сумерках не ниже 14-17, а днем плюс 26-29. И лишь вечером в субботу и воскресенье холодный фронт принесет освежающие ливни и грозы, что собьет дневную температуру до плюс 20.
0: Тем временем на Солнце произошел черный взрыв, во время которого мощная вспышка разметала над звездой облако нейтрального водорода. Он сделал часть поверхности Солнца непрозрачной для излучения, создав эффект черного одеяла. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые пояснили, что часть этого облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах и будет поглощена растениями. Сегодня, по данным ученых, на Солнце произошло 5 обычных вспышек класса С, 2 мощных класса М и 1 максимального уровня класса X. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью 11-13 градусов, днем 22-24. В Москве облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ночью в столице воздух остынет до 11-13 градусов. Завтра днем прогреется до 21-23. Сейчас в Москве около 20 градусов, без осадков. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. С вами по-прежнему Артем Новиченков. Сегодня мы читаем и обсуждаем начальные сцены «Ревизора» Гоголя. И мне тут несколько мыслей пришло, пока вы слушали музыку. Смотрите, когда Лука Лукич спрашивает Городничего, зачем же, от чего это, зачем к нам «Ревизор»? Как отвечает Городничий? Зачем? Так уж видна судьба. И действительно, когда у нас в жизни случаются непредвиденные трудности и проблемы, мы говорим, что это что-то другое. Это не мы, это другие. Как говорил Сартр, да, ад — это другие. Это, ну, судьба такая, да, вот мы говорим, ну, судьба такая, просто такой человек, просто так сложились обстоятельства. Когда происходит что-то неприятное, мы обычно находим причину неприятного в чем-то другом, но не в нас самих. Да, и что мы здесь с вами видим? Я говорил про такую глубокую экзистенциальную духовную картину кризисную человека, да, где вот этот страх перед внешним судьей, которая потом будет в обличье Хлестакова первое время, пробуждает вот эту внутреннюю ложь. И что мы дальше с вами видим в тексте? Я вам прочту сейчас довольно обширный отрывок. Городничий мотает, там государство на ус себе или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите по своей части, я кое-какие распоряжения сделал, советую вам. Особенно вам, Артемий Филиппович, без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. И потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые и больные, не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашним. Артемий Филиппович: ну, это еще ничего, колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые. Городничий: да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке, это уж по вашей части, Христиан Иванович, всякую болезнь, когда кто заболел, которого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше. Тотчас отнесут к дурному усмотрению или к неискусству врача. Артемий Филиппович: о, насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой, если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться. Он по-русски ни слова не знает. Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву «И» и несколько на букву «Е». Это ремарка Гоголя. То есть, значит, это Христиан Иванович, он даже разговаривать не умеет, да? Такая синекура. Городничий: вам тоже посоветовал бы, Амос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются смотрители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему же сторожу и не завесть его? Только, знаете, в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал. Амос Федорович: а вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. Городничий: кроме того, дурно, что у нас высушивается в самом присутствии всякая дрянь. И над самым шкафом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш, он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него неприродный запах. Можно ему посоветовать есть лук или чеснок или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович. Христиан Иванович издает тот же звук. Амос Федорович: нет, это уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла и с тех пор от него отдает немного водкую. Городничий: да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения того, что называют в письме Андрея Ивановича грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят. Амос Федорович: что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело. Городничий: ну, щенками или чем другим, все взятки. Амос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруги шаль, гранчи. Ну а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите, а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы, о, я знаю вас, вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дымом поднимаются. Амос Федорович, да ведь сам собой дошел, собственным умом, Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде, а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Это уж такое завидное место, сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так как смотритель учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые, воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы зашедший на кафедру не сделал гримасу. Вот этак делает гримасу. И потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить. Но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, это может быть очень худо. Господин ревизор или другой кто может принять на свой счет. Из этого черт знает что может произойти. Лука Лукич, что ж мне право с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс, наш предводитель, он скроил такую рожу, какую я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству? Городничий, тоже я должен вам сказать и об учителе по исторической части. Он ученая голова, это видно, и сведений нахватал тьму. Он только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его, ну, покамест говорил об ассириянах и о вавилонянах, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу, сбежал с кафедры, что силы есть, хватит стулом о пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне. Лука Лукич, да, он горяч, я ему это несколько раз уже замечал, говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу. Городничий, да, таков уж неизъяснимый закон судеб, умный человек или пьяница, или рожу такую состроишь, что хоть святых выноси. Лука Лукич, не приведи Бог служить по ученой части, всего боишься, всякий мешается, всякому хочется показать, что он уже тоже умный человек. Городничий, это бы еще ничего, инкогнито проклятое, вдруг заглянет, а вы здесь, голубчики, а кто, скажешь, здесь судья? Ляпкин-Тяпкин. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина. А кто победитель богоугодных заведений? Земляника. А подать сюда землянику. Вот что худо. Конец первого явления. Я специально прочитал длинный отрывок, потому что здесь с чем мы с вами сталкиваемся. Посмотрите. Перед людьми встает фигура экзистенциального ужаса. То есть этот ревизор вскроет их многолетнюю ложь, вскроет их порочность. Да? А, то есть, выражаясь юнгианским языком, да, психоаналитическим, то есть то, что у них находится в тени. То есть, как бы они, конечно, живут нечестно, но никто не обращает на это внимание, не артикулирует. И получается, что вот вся эта их теневая сторона, она спрятана. И в городничьем чиновниках легко увидеть вот эту коллективную тень. То есть они не просто какие-то плохие люди, да? А они собой воплощают определенную систему вот этих вытесненных качеств. Чувство вины, да? Чувство жадности, трусости, страха, да? Самообмана какого-то. И внезапно это все обличается в одно слово – в ревизора. Да? То есть и получается, что сам ревизор, он пока еще отсутствует как конкретный человек. То есть это архетипический такой образ судьи, перед которым уже сейчас дрожит весь город бессознательно, потому что в зону сознания его невозможно поместить, его как бы нет. Нету этого человека, да? Мы еще не встретились с Хлестаковым. И важно тут то, что, ну как о нем будет говорить Добчинский, да, важно то, как они с этим ужасом пытаются разобраться. А пытаются разобраться они, ну, инструментально. То есть, что говорит Городничий из того, что я им читал? Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Он говорит, чтобы все было прилично. А значит, что в таком месте вот это неприлично. То есть эти люди начали уповать на персону. Не потерять лицо. Нужно сделать вид, как будто бы все в порядке. Знаете, когда вот у людей трудности, они часто скрывают эти трудности от окружающих. Ну, а вдруг что-то люди подумают, знаете, как у Чехова, как бы чего ни вышло, надо делать вид, что все хорошо, что мы справляемся, что все идеально. Ну, вот возьмите, например, любого чиновника, который перед Путиным рассказывает, как у них дела. У всех всегда все прилично и хорошо, да? То есть страшно сказать что-то, ну, что не будет удобоваримо. То есть какая-то такая внутренняя самоцензура всегда в людях рождается. Или там, ну, в любом случае, когда ребенок нашкодит перед родителем, он тоже начинает, да, как-то аккуратненько рассказывать. Ну, я по своему сыну это прекрасно знаю, да? Вот он подерется с кем-то, я спрошу, как было? Он говорит, ну, вот на самом деле ничего такого и не было, да? То есть, потому что он видит, что могут наказать или как-то отреагировать. И на самом деле так устроена любая тотальная реальность, где есть закон, причем закон этот производится как-то извне. И получается все, что мы можем, на что мы можем уповать, на, как бы на наше вот доброе имя. И вот тут дальше есть интересный момент, когда городничий говорит, да я так только заметил вам. То есть он даже, он как бы так аккуратно им говорит, что так, ну как-то что-то сделаете, да? Почему? Потому что если он всерьез обратит внимание на проблемы, придется с ними что-то серьезное как бы делать, да, то есть вы, то есть на свет придется что-то вытащить, что не вытаскивалось, поэтому идет косметический ремонт. Латают дыры, то, что называется обычно, да, и говорит, насчет же внутреннего распоряжения и того, что называют в письме Андрей Иванович грешками, «Я ничего не могу сказать», — говорит городничий. «Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов». Это же такая общая фраза, да? Когда мы говорим, ну так посмотрите, остальные это еще хуже. Посмотрите, они и такое еще делают, а я-то всего-то такое делаю. Понимаете? Мы как бы не перед собственной совестью предстаем. Нам кажется, что, как говорил Мираб, мы всегда будем честные вместе и всегда будем честны завтра. Да, вот такое коллективное тело, да, когда рука руку моет, и мы как бы все побратимы общей вины, и все благодаря этому, благодаря вот этой коллективности, низости, можем спрятаться от личной совести. Ведь мы ровно то же самое с вами наблюдали на Нюрнбергском процессе, когда люди говорили, да, я понимал, что это может быть не очень хорошо, но ведь все так жили, и я так жил, и не могли мы жить иначе. Но потом мы знаем массу историй, когда люди могли жить иначе. И дело-то тут в том, я напомню эпиграф, почему-то в моей книге он не выписан, известный эпиграф, ну, Гоголь просто его потом снял, или потом добавил, я не помню, «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». Это обращение к кому? Обращение к зрителю. И когда мы читаем о чиновниках, и не будучи сами чиновниками, мы говорим, ну, так кто чиновники? А я-то обычный человек. Я просто вот, ну, на работе бесплатную бумагу вот можно взять, и я пачками ношу вот белую бумагу, ну, потому что, ну, а почему не взять-то, да? Как говорят, государство не обеднеет. Ну, или там, любую вещь, которую мы делаем, и внутри знаем, что, ну, что-то, наверное, нехорошее, да? Когда пакеты, например, да, в Пятерочке, пакет нужно самому пробить. Да? И многие люди говорят, ну почему я должен платить за пакет? Даже не обязательно. Вообще я считаю, что пакеты должны быть бесплатные. И таскают эти пакеты. Потому что вот раньше, например, в магазинах бесплатные были пакеты, а вообще сейчас платные. И человек знает, что он берет то, что ему не принадлежит, за что нужно платить деньги, но ну, почему я должен 10 рублей, там, 5 рублей платить за пакет? Понимаете, какое дело, да? Или вот Влад тут рассказывал историю про женщину, ну и вообще вот эта история, когда человек идет, проходит, едет зайцем, например, в метро, и его потом ловят, и я много раз в последние годы попадал на такие ситуации, где человек понимает, что он не прав, но он начинает держать лицо, не показывает карточку там проездной своей бабушке, или начинает придумывать историю, что что-то не сработало, и вообще день такой, что-то он забыл, как бы вот это, и идет такое вот это самоуничижение. Я очень хорошо знаю это чувство, потому что когда я был студентом, у меня был пенсионный проездной по потере кормильца, потому что у меня отца не было, но иногда я его терял. И у меня его не было, я пробегал зайца. Меня очень часто ловили. И вот это вот унизительное совершенно состояние, когда ты пытаешься всеми правдами и неправдами убежать от закона, и на самом деле постоянно боишься, озираешься, когда едешь в автобусе без того, чтобы оплатить проезд, вдруг зайдет контролер, и проезжая каждую остановку, ты смотришь в окошко, а стоят ли на остановке контролеры, зайдут они или нет. Вот это состояние страха, ведь это состояние чиновников в пьесе «Ревизора». Я зачем эти примеры привожу? Да для того, чтобы как бы мы попробовали получить тот опыт, который предлагает нам Гоголь этой пьесы, да? Это к нам обращение. Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. То есть это не они, это мы. Всегда только мы. Все беды только из нас. Как говорил Юнг, да, и про Первую мировую, про любую войну, что если война идет, это мы производим эту войну. Наша коллективная, бессознательная. А не какие-то дяди, политики, которые там за кого-то решают, а мы, мол, ни при чем. На самом деле, именно мы при чем, да? Вспомним Джона Дона. Человек не остров, и мы все со всеми связаны. Просто люди отрицают это, не готовы это принять. Говорят, какое я имею отношение к тому, что решается вон там? Я всего лишь сижу, примус подчиняю. У меня автомастерская. Причем здесь я? А на деле-то почему ты вообще об этом говоришь? Потому что ты-то от этого и страдаешь. Значит, все-таки связан с этим. Но не как следствие, а как причина тоже. И поверить в то, что причина всех вещей, которые происходят в мире, хранятся именно во мне. Потому что я их проживаю, воспринимаю. Конечно, это очень сложно в это поверить. Но так оно и есть. Другого нам мира не дано. Что вы молчите? Ни одного комментария не напишите. 967-103-5533. Вот от Анны только из Финляндии комментарий пришел. 967-103-5533. Вспоминая «Ревизоры» и то, как люди сладко говорят напрямую в лицо и как потом за спиной осуждают, невольно вспоминаешь опять, что всяк человек ложь. Ну, не всяк. Не всяк. Понимаете? Вот, ну, не сочтите за бахвальство, да? Но я вот живу как честный человек. Мне нравится быть честным, а еще потому, что я знаю, что если буду нечестным, мне будет очень плохо. Об этом мне жизнь много раз говорила. Если я буду лгать, в первую очередь, самому себе, а дальше уже, как следствие, окружающим. Сыну, жене, радиослушателям, начальству, друзьям, коллегам, случайным людям, мне будет плохо. Причем не важно, какого масштаба ложь, вообще, как мы можем определить масштаб лжи. Да? Мне вот как бы Господь Бог всей моей жизнью постоянно давал понять, что мне это делать нельзя. Мне нельзя воровать, мне нельзя обманывать, мне нельзя жить нечестно и нельзя врать самому себе. Уговаривать себя в чем-то, чего я делать не хочу. Да? Вот у меня так сложилась жизнь. Один раз я в Петербурге грейпфрут украл в ночь в супермаркете, потому что не было кассира. На следующий день у меня украли весь рюкзак со всеми вещами, причем еще не моими. Как бы мне рюкзак доверили. Понимаете, какая история, да? И таких историй в моей жизни было немало, чтобы я, наконец, понял, что нельзя мне брать чужого. Ну, конкретно мне, да? Я не могу сказать за всех. И получается вот так. Я вижу эту связность, да? Она для меня прямая. Но я не могу этот опыт никому передать. То есть то, что я сейчас говорю, сотрясая воздух, и кто-то мне не верит, ну, я и не могу кого-то в чем-то уверить, правильно? Тут только вопрос, как бы, работает оно для вас или не работает. 967-103-5533. Вернемся после новостей. Читаем «Ревизора».

0: сотворения кумира. Чтобы ваше утро было максимально добрым, маяк, в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Николай Свистун, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21.30, в студии Наталья Христова. Российские войска продвинулись к Красном Лимане в ДНР, как рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава республики Денис Пушилин. В городе продолжаются бои. Можно сказать, что есть определенное продвижение в самом Красном Лимане, но там, к сожалению, не так быстро все идет. Идут городские бои, сказал Пушилин. При этом он подчеркнул, что для ВСУ в городе складывается неблагоприятная обстановка. Россия обеспокоена обменом ударами между США и Ираном, которые могут привести к возобновлению масштабного конфликта в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В Москве настоятельно призывают все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, чреватых дальнейшим ростом напряженности и срывом дипломатических усилий по деэскалации ситуации. Обстановка на Ближнем Востоке ухудшается, несмотря на действующий режим перемирия. В ночь на среду иранские беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта. Один человек погиб, несколько получили ранения. До этого Иран и США обменялись ударами. Подробности у спецкора вестей на Ближнем Востоке Эмили Мерсаева.
1: Перемирие в Персидском заливе становится все более номинальным. Иран и Соединенные Штаты вновь обменялись ударами, назвав их ответными мерами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Пентагон атаковал южный район Исламской Республики, откуда якобы были запущены баллистические ракеты и дроны по другим странам региона, отчитались в Центральном командовании Вооруженных сил США. В Иране подтвердили запуск беспилотников и ракет по своим соседям. При этом Корпус стражи Исламской революции отдельно подчеркнул, удары носили сугубо оборонительный характер, и произошли они уже после атаки со стороны США. Тегеран заявляет об успешной операции. Вашингтон и союзники это отрицают. Власти упомянутого Бахрейна, а также Кувейта, рассказали о перехвате иранского вооружения. Некоторые дроны были сбиты еще над заливом американскими силами, добавили в Пентагоне. В рамках блокады американские военные уже перехватили 122 коммерческих судна и в этот раз ударили ракетами по танкеру, который направлялся в иранский порт. В ответ КСИР атаковал судно, связанное с США. Очередной виток эскалации, вдобавок с агрессивными действиями Израиля в Ливане, лишь увеличивает шансы дипломатического процесса на провал. Вот и госсекретарь Рубио заявил, сам по себе факт ведения переговоров с Тегераном не гарантия их успеха. ВМС США сохраняет крупную группировку близ побережья Ирана. В ее составе около 25 боевых кораблей.
0: В то же время президент США Дональд Трамп заявил в интервью «Нью-Йорк Пост», что ситуация с переговорами Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта быстро развивается. Жаркая погода от плюс 25 до 30 градусов ждет москвичей в конце июня и начале июля. Такой предварительный прогноз дал РТ-синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В середине третьей декады текущего месяца температура в столичном регионе при этом может опуститься ниже плюс 20, однако уже через день-два станет теплее. По словам синоптика, осадки в июне будут в пределах нормы, в некоторые дни возможны дожди и грозы. При этом о таких опасных явлениях, как град, смогут рассказать только краткосрочные прогнозы. Ранее сообщалось, что это лето в Москве будет в среднем теплее нормы, но с перепадами температур. Средняя месячная температура воздуха превысит нормальные значения на 1 градус. Жители Москвы ждут как резкие похолодания, так и очень жаркие дни. Таким образом проявляется глобальное потепление, объясняют специалисты. Но, несмотря на температурные качели, комфортные дни в это лето из столицы не исчезнут. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве температура воздуха составляет плюс 17-18 градусов. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Сегодня на кортах Ролан-Гаррос завершается программа матча 1/4 финала. И впервые с 2009 года на втором сезоне турнира Большого шлема Ролан-Гаррос в полуфинал пробились две россиянки. Диана Шнайдер в 1/4 обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. И за выход в финал сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Теперь новости баскетбола. Сегодня состоялся второй матч в серии за третье место в единой лиге АВТБ в плей-офф. Напомню, в этой серии «Зенит» встречается с клубом «Локомотив Кубань». И «Зенит» вновь оказался сильнее, на сей раз со счетом 64-61. И повел в серии со счетом 2-0. Напомню, в финальной серии у ЦСКА играет с «Униксом». В первом матче ЦСКА дома легко победил со счетом 91-63. Капитан футбольного Краснодара Эдуард Спиртсян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. По данным источника, армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спиртсяна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро. Московская футбольная «Динамо» сообщила об уходе из тренерского штаба клуба Романа Шаронова, Юрия Жиркова и еще трех специалистов. Тему продолжает Александр Ниценко.
1: В конце мая столичных «Динамовцев» повторно возглавил немецкий специалист Сандро Шварц. Ранее он трудился в московской команде с 20 по 22 года, после чего вернулся на родину, где возглавлял берлинскую «Герту». Следом Шварц отправился в США, где принял Нью-Йорк «Ред Булл». С нового года Сандро находился без работы, отчего «Динамо» обратилось к нему с предложением вернуться. Накануне стало известно о комплектовании штаба Шварца. В «Динамо» рассказали, что к его многолетнему ассистенту Волкану Булуту точно добавятся еще три специалиста – Пепе, Иван Карандашов и Гильер. Логично, что в такой ситуации в руководстве бело-голубых было принято решение расстаться с представителями штаба предыдущего главного тренера Ролана Гусева. И в среду было объявлено об уходе Романа Шаронова, Юрия Жиркова и еще трех других специалистов. Среди них Алексей Радевич, Хуан Гомес и Агустин Кильяборда. Сообщается, что у всех у них закончились контракты. В интервью интернет-порталу «Чемпионат» Роман Шаронов поблагодарил «Динамо» за приглашение, а потом добавил: «Я приобрел большой опыт для себя. Это самое главное. У нас с Роланом Гусевым имеются джентльмены. Договоренности. Если в целом, то я готов продолжать работать как главным тренером, так и помощником. Но важно, какой функционал будет у меня в тренировочном процессе», уточнил Шаронов.
0: Французский футбольный клуб ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России, голкипер Матвей Сафонов. Футболисты сборной Ирана получили визы для въезда в Мексику и участия в чемпионате мира 26 года. Об этом сообщил посол Ирана в Турции. Напомню, ранее Международная федерация футбола разрешила сборной Ирана перенести тренировочную базу в Мексику. Изначально она должна была располагаться в американском штате Аризона. И пока это все новости спорта.

0: сотворения мира.
1: Так, пару комментариев получил, пока шли новости. Вик написал то, что мне не очень понятно. Может быть, вы мне поможете это расшифровать, или Вик даст комментарий к своему комментарию. С одной стороны, полезность соблюдения правил познается в критических точках. С другой, известно, что в ЖКХ никто не идет из-за мелких окладов, и чиновники оказываются в тупике, и, возможно, стоит с пониманием относиться к ним. Ну, я не знаю, что сказать. Не понимаю вообще связи между познанием соблюдения правил в критических точках и чиновниками в ЖКХ. Игорь пишет: «Добрый вечер. На мой взгляд, многое определяет среда обитания. В Библии сказано по образу своему, то есть в обществе лжи обмана ты будешь таким же. Если находиться в обществе порядка и совести, то и поступки будут соответствующими. В произведении Гоголя показано такое общество, где все врут и лгут, потому что другими никогда не были и не знают, что смогут быть другими». Игорь, в ваших словах есть то, что называется здравый смысл, да? Но по большому счету, все эти люди ходят в церковь, да, и городничие часто ходят, как мы выяснили, и сталкиваются они с заповедями, и знают они, что такое хорошо, что такое плохо. И вообще мы живем как бы не в вакууме, где вот только люди какие-то плохие, а разные люди. И вообще интернет существует такая штука, да, и на улицу можно выйти, и людей послушать, и радио включить. Так что, и знаете, в нацистской Германии люди знали, что происходит в концлагерях, да, и не могли этого не знать. Так что вот эта среда заела, это, знаете, это такое дореволюционно-интеллигентское. Вот, да, среда такая, вот если бы среда была другая, я был бы другой. Вот,

свобода потом. Как и говорил апостол, правда сделает нас свободными. Спасибо за комментарий. Ангелина, Артем, неужели вы это про нынешнюю войну или все условно в кавычках для примера? Ангелина, все воины война. Как говорил Картасар, все огни огонь. Какая разница какая? Это вообще несущностно. Понимаете, когда мы говорим о чем-то, оно экстраполируется вообще-то на все, потому что ничто неразделимо. Как бы ни назывался тот или иной конфликт, потому что война – это война и между мужем, и женой. Та же самая война, понимаете, просто без бомб, а с тарелками, которые мы разбиваем. Какая разница? Сущностно в том, сущностно то, что мы источники всего, что происходит с нами. Если с нами что-то происходит, а что значит происходит? Если есть эмоциональный отклик, если есть связанность с реальностью, а она есть. Читаете вы новости или не читаете, следите вы за тем, что во дворе происходит, или не следите, да, вот. Джордж пишет, да, согласен, мысль отличная, что во всем, что происходит с тобой вокруг тебя, есть твоя доля вины или честной работы. Я не говорил о вине, я говорил о причине, это разная вещь, потому что вина это уже некий такой, ну, понимаете, иногда человек говорит, да, виновен, я виновен, и что толку-то? То, что ты называешь себя там виновным или невиновным, оно никак не позволяет тебе признать, что ты есть это, да, то есть я говорю не о вине или о невиновности, потому что как только появится виноват, тут же скажут, а я-то не виновен, и как бы я тут ни при чем, моя хата с краю, понимаете, да, вот тут важна именно точность слов. Причина реальности, а не вина или невиновность. Но прочувствовать это, особенно когда речь идет про вину, как-то особо не получается, да и не хочется. Как это я виноват, что цены на продукты? Да не виноват, я про вину не говорил. То, что цены на продукты растут, да, Джордж меня не понимает, сейчас я прокомментирую, это все они, там далеко вражинные злодеи, я-то не такой, а хороший. Скажите, Артем, если все же принимать это, то что меняется в жизни, ради чего стоит рискнуть и все же принимать эти непрямые те события, как в том числе твои? Смотрите, Джордж, то, что цены на продукты растут, знаете, что означает? Что цены на продукты растут, и это больше ничего не значит. Если у вас сосед кашляет по ночам, и не дает вам спать. Это значит только то, что у соседа кашель. И это ничего не значит. Как говорил Мираб, мир не имеет к нам намерения. А вот то, что я виноват или не я виноват, это уже как бы ваша попытка называния чего-то. Нет. То, что цены растут, они просто растут. А вот то, что вы страдаете от того, что они растут, вы причина этого страдания, понимаете? А цены просто растут. Если бы у вас было много денег, вы бы не замечали, что цены растут, как богатые люди не замечают этого. Ну, растут и растут. Ну, так для проформы они могут пожаловаться, что раньше в Монако стоило летать в два раза дешевле, но, в принципе, раньше тратил там 0,1% ежемесячной прибыли, а сейчас 2,2% прибыли. Ну и что? Понимаете, о чем я говорю? То есть это просто что-то происходит. А вот то, что мы это называем хорошее, плохое, приятное, неприятное, это суть нашего ума, его двойственности и глубокого заблуждения, что это имеет к нам значение. На намерение какое-то. Не имеет никакого. Вот в чем правда. А имеет значение только то, что мы испытываем по этому поводу. А почему мы что-то испытываем? А потому что мы считаем, что мы и есть эти цены. Мы и есть эти деньги в кармане. При этом я не говорю, что чего-то не существует. Оно существует, но оно не является нами. Понимаете, что важно? Я покупал масло в магазине, удивился цене. И первая моя мысль, господи, как это масло может стоить 380 рублей, когда что произошло? Потому что обычно жена заказывает продукты, или тут я сходил в магазин и точно пошел за маслом. Да, но я в любом случае купил это масло, мне нужно было масло. И потом я понял, оно всего лишь подорожало. И я теперь могу меньше себе позволить масло. И это просто факт. Но какое имеет отношение рост цен на мое самосостояние, на мою психологию, на мое самоощущение, на мое чувство целостности, на мою душу, в конце концов, никакого. Понимаете? Поэтому как только имеет отношение, то я становлюсь причиной этого всего. Вот о чем я говорю. Надеюсь, спасибо большое, Джордж, за эти вопросы, потому что, вероятно, это прояснило мои размышления. Антон пишет, хочешь изменить мир, начни с себя. Но тоже лукавая вещь, тоже такое общее место, правда? Потому что мир не нуждается в изменении. И ты не нуждаешься в изменении. А потому что изменение – это то, что может сделать городничий. Изменим что-то внешнее. А внутренняя трансформация, она либо происходит, либо нет. Вот что хочется сказать. Алекс пишет. Добрый вечер. Вас слушают.

0: еще разговаривают друг с другом, успокаивают себя, якобы решая проблему тем, что советуют, сознаются друг другу. Локальное временное успокоение вместо того, чтобы решать проблему или не доводить до нее. Блестящий комментарий, Алекс. Все так, да? То есть вот это... давайте обсудим частности, что называется, да? Ну, так обычно и бывает. Люди не говорят о проблемах, а говорят о каких-то частностях, чтобы не касаться того, что их действительно волнует. Андрей Анатольевич пишет. Добрый вечер, Артем. Недавно слушал интервью Андрея Кузнецова. Я не знаю, кто это. Он считает, что последняя сцена ревизора должна быть сцена покаяния, а ревизор, который к нам едет, есть бог, так персонажа пьесы «Черти». Видео выдержку сохранил, могу тебе скинуть в тростник. Да, Андрей, ну скиньте, я... До финала мы еще дойдем, да, там много интересного, и это тоже имеет место быть, то, что вы написали, как интерпретация. Мой телеграм-канал «Говорящий тростник», можете подписаться. Мне хочется дойти до сцены, когда объявляют ревизора, поэтому позвольте, я прочту. Сначала явление второе с почтмейстером, а потом появление Бобчинского и Добчинского, важной фигуры, между прочим. Итак, явление второе, те же и почтмейстер. Почтмейстер. «Объясните, господа, какой чиновник едет?» «Городничий». «А вы разве не слышали?» Почтмейстер. «Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе». Городничий. «Ну что, как вы думаете об этом?» Почтмейстер. «А что думаю?» «Война с турками будет». Амос Федорович. «В одно слово! Я сам тоже думал!» Городничий. «Да, оба пальцем в небо попали». Почтмейстер. «Право, война с турками. Это все француз гадит!» Потрясающе. Городничий. «Какая война с турками? Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно. У меня письмо». Почтмейстер. «А если так, то не будет войны с турками». Городничий. «Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?» Почтмейстер. «Да что я? Как вы, Антон Антонович?» Посмотрите, какой удивительный диалог, да? То есть, я бывал в таких диалогах, когда ты с человеком начинаешь говорить о сущностном, о чем-то, что тебя действительно интересует, волнует, а он с него сливается всеми возможными способами. Это доходит до абсурдного. Я несколько таких диалогов уже в эфире озвучивал, не буду повторяться. Городничий. «Да что я? Страху-то нет, а так, немножко». Понимаете? Страх либо есть, либо нет. То есть это невозможность признаться в чем-то, невозможность увидеть истины, слепота к самому себе, к реальности, да, то есть это игнорирование реальности. Знаете, как мужчине его жена предъявляет, что он изменил, и он ей изменял, и она его вывела на чистую воду, у нее есть переписки и доказательства, он говорит: «Ты что, я никогда тебя не изменял». Она ему тычет в нос: «Вот, изменял я, вот, вот, вот, доказательство». Он говорит: «Да нет, я не изменял». И до последнего, то есть, понимаете, это... И женщина говорит: «Да как так, это невозможно». А он не видит, и для него нет измены. Ну, я частный пример привожу, да. И как ребенку говорят: «Слушай, ну так вот по камерам видно в школе, что ты дрался». «Не дрался я». Понимаете, да, когда вот до последнего ты жмешь, потому что невозможно встретиться лицом к лицу с неприятным. Так устроен наш ум. Он создает эти слепые зоны и хочет обманывать нас. То есть вот это и есть жизнь во лжи, понимаете? Дальше читаем. «Да что я, страх-то нет, а так немножко. Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся. А я вот, ей-богу, если взял сынова, то право, без всякой ненависти. Я даже думаю...» — берет его под руку и отводит в сторону. «Я даже думаю, не было бы ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящего и исходящего, знаете, это немножко распечатать и прочитать, не содержится ли в нем какое-нибудь донесение или просто переписки? Если же нет, то можно опять запечатать, впрочем, можно даже и так отдать письмо распечатанное».
1: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00. Воспитательный знак.
2: Никогда не будет послушным ребенок, от которого мы требуем слишком многого, и который, уязвленный в отчаянии или бунтуя, безнадежно признает, что не может исправиться. У человека зрелого есть опыт неудачных попыток, и он смирился с судьбой. Ребенок хочет быть хорошим. Если он не умеет, научи. Если не знает, объясни. Если не может, помоги. Если он, стараясь изо всех сил, терпит при этом поражение, следует снисходить к нему, так как мы снисходим к себе, мирясь с собственными пороками и недостатками. Если я не сумею воспитать ребенка ласковым словом, взглядом, улыбкой, подведет и твердая рука, и ремень.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: сотворения кумира.
1: Два комментария. Пришел Ангелин, пишет Артем. То есть вы ощущаете личную ответственность за СВО или предпочитаете взять ответственность сразу за все войны на планете? Ангелина, я еще раз вам говорю. Вот все добавляют слово вина, ответственность. Я говорю причина. Потому что когда я думаю о людях плохо, когда я ругаюсь с женой, когда я совершаю что-то даже в мыслях своих, когда отделяю одно от другого, когда говорю, что вот это хорошее, нет, красивое, нет, правильно, неправильно, я разжигаю войну, понимаете? В сердце своем, в мыслях своих, когда я о людях плохо думаю. Конечно, и я причина. Я одна из миллионов причин, потому что большинство людей так тоже живут. Думают, что этот человек плохой, это хороший, этого надо уволить, этого не надо. А это мне делает хорошо, потому что хороший, это мне делает плохо, потому что плохой. А у этого флаг такой, у этого гендер такой, у этого флюидность и так далее. А это вот ворует, это не ворует. А этот спартаковец, этот динамовец, вся разделенность, основа всех войн, естественно. Почему иначе люди на протяжении всей истории воюют? Да потому что не могут никак решить внутри себя эти конфликты. И, конечно же, да, я причина этого тоже, безусловно. Джордж пишет, да, прояснила, тогда что же мы тратим время на обсуждение погоды, тех же цен? А, ну да, чтобы не касаться того, что действительно важно, но сложно. Вот вы об этом сейчас читаете в резоре, но почему же так? Почему жизнь во лжи у нас? Джордж, я уж не успею толком ответить, мы через неделю еще об этом поговорим. Я хочу дочитать хотя бы сцену с почтмейстером. Почтмейстер отвечает, знаю. То есть, смотрите, опять, вместо того, чтобы подумать о себе, да, и о том, как же так произошло, что страшный суд наступает сейчас, что страхи воплощаются, Городничий хочет сделать все, чтобы этого не случилось, да, чтобы пойти на опережение судьбе, как он это назвал. Прочмейстер говорит, да знаю, этому не учите, это я сделаю не то, чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это приинтересное чтение, иное письмо с наслаждением прочесть, так описываются разные пассажи. А назидательность какая? Лучше, чем в московских ведомостях. Городничий, ну что ж, скажите, ничего не начитывали какому-нибудь чиновнике из Петербурга? Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом. Очень-очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в империях. Барышень много, музыка играет, стандарт скачет. И с большим, большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите? Прочту. Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич. Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте. Почтмейстер. С большим удовольствием. Амос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это. Кстати, Амос Федорович, вот у него прорывается этот голос до истины, что когда-то суд случится. Почтмейстер, ах, батюшки, Городничий, ничего, другое дело, если бы вы из этого публично что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное. Амос Федорович, ну, видите, я, конечно, не все комментирую, потому что это и не нужно. Мне кажется, тут все, да, прочитывается вполне. Амос Федорович, да, нехорошее дело заварилось. А я, признаюсь, шел был к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попочивать вас собачонкую. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Верховинским затеяли тяжбу. И теперь мне роскошь, травлю зайца на землях и у того, и у другого. Городничий, батюшка, не милы мне теперь ваши зайцы, у меня инкогнито проклятый сидит в голове, так и ждешь, что вот отворите дверь и шасть. Явление третье, те же Бобчинский, Добчинский оба входят запыхавшись. Бобчинский, чрезвычайное происшествие, Добчинский, неожиданное известие, все, что такое? То есть смотрите, все-таки вот это инкогнито, говорит, сидит у меня в голове проклятая, да? То есть, а что может сидеть в голове? Мысль, да, вот эта отравляющая мысль. Что такое ревизор, получается? Что такое у нас ревизор? А ревизор – это как раз-таки вот выраженная, вот эта вытесненная тень, понимаете? Это то, что наконец-таки реализуется, потому что наши страхи больше всего хотят, чтобы они реализовались, чтобы мы освободились от них. Лучшее, что может быть с этим городом, чтобы все они сели в тюрьму, понимаете? То есть, это когда мы что-то боимся, мы хотим, чтобы это случилось, почему? Чтобы страх ушел, потому что страх невыносимо мучает нас, да, дамокловым мечом висит это коллективное, бессознательное, где все тайно виноваты, и получается, что это известие о ревизоре запускает механизм массового выявления всего вытесненного. Тень должна быть разоблачена, и этого мы очень хотим. И все делаем с точки зрения ума, чтобы она не разоблачилась, и действуем через персону, раздавая белые колпаки, да, там, больных из палат выводя и так далее. И появляется Бобчинский-Добчинский, очень важные фигуры, да, такие трикстеры, разрушающие правила, они запускают этот хаос, они такие малые вестники, как бы, да, бессознательного, потому что именно через них вот их суетливое общение, да, их тревожность, из абстракции ревизор становится вполне реальной, конкретной фигурой и действовать как прямое психическое, не как какой-то далекий ревизор, приедет, не приедет, когда будет письмо, а он уже здесь, то есть Бобчинский, Домчинский как бы реализуют эти страхи, и они выглядят как такие информанты, да, которые информацию несут, но на самом деле они запускают этот символический механизм, да, и с помощью слов, обычных фантазий, да, точнее, с помощью обычных слов они материализуют фантазию, и появляется Хлестаков. То есть Хлестакова создают эти чиновники, а не он там появляется. Именно поэтому в нашей жизни появляются враги, те, кто нас не любит, появляются люди, которые желают нам зла, те, с кем мы конфликтуем, потому что мы хотим, чтобы через этих персонажей в нашей жизни мы смогли бы освободиться от того, что нас тяготит, того, что мы боимся, того, что, чего мы не замечаем. Но нам хочется выбраться из конфликта, и в конфликте мы обвиняем кого-то другого. Но это важная мысль, которую я еще раз озвучу сегодня. Источники всех конфликтов всегда мы сами, потому что мы в них заинтересованы, потому что через конфликты, через войны, через борьбу мы освобождаемся от того, что нас больше всего напрягает. Спасибо за внимание. Вернемся через неделю к ревизору. С вами был Артем Новиченков и мой телеграм-канал «Говорящий тростник». До новых встреч. Берегите себя.
0: Сотворение у мира.

0: В Москве 22 часа. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание в том числе политическим проблемам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но, конечно, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. По словам пресс-секретаря, президент уже начал подготовку к мероприятиям форума и работает над своим выступлением. Оно состоится на пленарной сессии.
1: Президент, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума, о которых, в частности, вчера вам рассказал мой коллега Ушаков.
0: ФОФ продлится с сегодняшнего дня до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Ожидается, что Путин выступит с большой речью в пятницу. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена и американская делегация. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук, который выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур». Планируется участие вице-президентов и вице-премьеров, министр экономического блока из целого ряда стран, а также глав ряда региональных и международных организаций. Дональд Трамп, в отличие от предыдущих президентов страны, не считает диалог с Россией уступкой со стороны Вашингтона. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он не рассматривает переговоры как уступку, пояснил госсекретарь. Он также подчеркнул, что США готовы вернуться к работе по установлению перемирия и заключению мира между Россией и Украиной. Об этом Рубио заявил на слушаниях в Палате представителей США. Он также считает, что у конфликта на Украине нет военного решения. По мнению Рубио, кризис можно урегулировать лишь дипломатией. Ранее президент США Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ответили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что спецпосланник президента США Стив Уитков прилетит в Россию с рабочим визитом в скором времени. Российские войска продвинулись к Красном Лимане, ДНР, как рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава республики Денис Пушилин. В городе продолжаются бои. При этом он подчеркнул, что для ВСУ в Красном Лимане складывается неблагоприятная обстановка. Официальный представитель МИДа Мария Захарова резко высказалась о тех, кто ведет информационную кампанию против России, усомнившись в их человеческой сущности. Захарова выступила в рамках сессии на Петербургском международном экономическом форуме. Она обратила внимание в том числе на цинизм журналиста британской телекорпорации BBC, который отказался посещать место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум.
2: Вы не поверите, кто у нас ходит на форуме, наслаждается жизнью. Стив Розенберг, BBC. Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры, здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобельска. Здесь не надо будет отстаивать позицию перед штаб-квартирой BBC в Лондоне о том, что это обязательно надо показать, потому что это и есть суть того, что происходит. Здесь можно набрать контактов, засветиться, так сказать, чудесным образом себя показать, показать, как они там говорят, цивилизованные. Он здесь. Вы можете себе представить, мы получили официальное письмо от BBC с объяснением их политической позиции, которая не дает им возможность приехать и снять руины колледжа в Старобельске. А он здесь. Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как «наплюй в глаза все божья роса». Совести нет. Понимаете? Это абсолютный цинизм. Но не меньше будет цинизм с вашей стороны, если вы будете, как ни в чем не бывало, подходить и общаться с ними. Сделайте так, чтобы они поняли, в чем аномальность их позиции.
0: Захарова также считает, что сегодня между Россией и западными странами вместо железного занавеса проведена колючая проволока, которую, как она отметила, они сами себя огородили. Мессенджер Макс недоступен в маркете приложения App Store для устройств Apple. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы. Макс подтверждает, что приложение Messenger на текущий момент недоступно в App Store, сказали там. Команда Макса направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. Завтра в Москве до плюс 23 градусов, пройдут небольшие дожди с грозами, на выходных осадков не будет и воздух прогреется до июльских значений. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтра в четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза, в пятницу столько же, плюс 22-24, кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13, ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25. В общем, с небольшим опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь и само лето. Это в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем местами возможен небольшой дождь. При этом температура будет комфортная, 22-24 градуса. Ну а в эти минуты в Москве плюс 17-18 градусов. Атмосферное давление в норме.

0: Аудиосторис.
1: Витрифицированные или остекленевшие крепости. Это древние сооружения, чьи каменные стены подверглись частичному плавлению, из-за чего промежутки между камнями заполнились застывшим стеклом. Такие крепости встречаются преимущественно в Шотландии, Ирландии, северной части Англии и во Франции. Как они образовались, точно неизвестно. Согласно одной из версий, местные племена использовали некий утраченный ныне метод термообработки стен для придания им исключительной прочности. Другая теория гласит, что подобные структуры возникли из-за воздействия мощного неизвестного теплового оружия во время военных конфликтов. Наиболее вероятная причина плавления камней – организованные огненные атаки противника при осадах крепостей. Более правдоподобным выглядит предположение, что явление вызвано действиями самих строителей замков. Древние мастера могли специально сжигать деревянные конструкции внутри стен, из-за чего создавались высокие температуры, необходимые для спекания песчаника и раствора. Таким образом, стеклянные включения – это результат преднамеренного усиления кладки.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Одним из первых известных судебных медиков считается китайский специалист по имени Сун Ци. В 1247 году он опубликовал книгу по судебной медицине под названием «Сборник отчетов судьи Суна о восстановлении справедливости». В своей работе Сун Ци изложил принципы расследования преступлений, включая методы обнаружения мелких повреждений костей, диагностику отравлений различными веществами и отличия между прижизненными и посмертными ранами. Особое внимание уделялось использованию насекомых для определения времени наступления смерти. Сун Ци заметил, что степень развития личинок трупных мух позволяет точно установить временной интервал смерти жертвы. Этот метод позже стал основой для возникновения судебной энтомологии, и сам Сун Ци признан историками ее основоположником. В одном из случаев, связанных с убийством крестьянина, именно мухи подсказали следователю способ раскрытия дела. Обнаружив характерные повреждения кожи, свидетельствующие о применении серпа, судья Сун потребовал собрать все орудия труда жителей деревни. Остатки крови, оставленные на лезвиях серпов, были незаметны глазу, однако привлеченные запахом крови мухи указали на орудие убийства. Такое новаторство в Китае значительно опережало аналогичные исследования в Европе. Лишь в 1602 году итальянский врач Фортунато Фидели выпустил первую работу по судебной экспертизе, а практическое использование насекомых началось гораздо позднее. Европейские ученые вплоть до конца 17 века придерживались теории спонтанного зарождения жизни, полагая, что мухи возникают самостоятельно из органических отходов.
0: Audio Stories.
2: В тайге стоит поселок красивый, говорят. Его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно. Ордынка у воды,

сил на свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и сокол, Петровка и пассаж. Сокольники, Петровка и пассаж. На карте по-другому поселок занесен. Зовут его иначе, но так же весел

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди

гордынка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды. Маяк.

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Соединенные Штаты готовы возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом, как передает РИА Новости, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей. В то же время он признал, что не видит позитива в перспективе уступок от какой-либо из сторон, а дипломатические переговоры якобы не принесли плодов. На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось согласовать базовый контур урегулирования на уровне руководства России и США во время саммита на Аляске в августе прошлого года. В МИДе подчеркивали, что позиция Москвы по-прежнему основана на достигнутых тогда пониманиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этой неделе подчеркивал, что СВО может закончиться до конца суток, если Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть российскую территорию. Путин признавал, что мирный процесс встал на паузу из-за вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке. Тем не менее, как заявляли в Кремле, это не означает, что контактов с США нет. Мессенджер Макс недоступен в маркете приложения App Store для устройств Apple. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы. Макс подтверждает, что приложение Messenger на текущий момент недоступно. Команда Макса направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы, добавили там. Представители платформы заверили, что приложение, уже установленное на смартфонах, продолжит работать как обычно. Его также можно установить с официального сайта и из других маркетов, из российского RuStore, а также из Google Play, Huawei App Gallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store. Цена на автомобиль «Лада Азимут» будет конкурентной, заявил руководитель компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. По его словам, этот кроссовер, представленный в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, обладает и другими преимуществами, помимо цены.
2: И панорамные крыши не всегда свойственны именно этому классу. Это класс все-таки B, B+, и многим другим элементам, в том числе обогреву боковых стекол, что является вообще новинкой для нашего рынка, 6 подушкам безопасности, ну и, конечно, нашей мультимедийной системе и тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его конкурентных преимуществах.
0: Как подчеркнул Соколов, автомобиль «Лада Азимут», отправленный на форум Санкт-Петербург, не является просто выставочным макетом. Производитель планирует начать производство новой модели кроссовера уже в следующем квартале, а дилером он поступит до конца года. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: Завтра в Москве возможен кратковременный дождь, гроза, днем 21-23 градуса. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Сегодня Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Московский футбольный «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону. 8 июля на «Лукойл-арене» «Спартак» сыграет с «Рубином», а 11 июля на «РЖД-арене» с «Локомотивом». Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья Советов». Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место в списке. На первом месте в рейтинге расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с показателем в 79 миллионов 500 тысяч евро. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе сборной России отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Отмечу, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Теперь новости хоккея. Минская «Динамо» на данный момент не предложила новый контракт нападающему Вадиму Шипачеву, который провел в составе белорусского клуба два последних сезона. Об этом сообщает «Спортэкспресс». О других новостях из стана клубов континентальной хоккейной лиги Дмитрий Сухинин.
2: Московская «Динамо» объявила об уходе защитника Кирилла Готовца. У белорусского хоккеиста закончился контракт с клубом. В составе «Белоголубых» Готовец провел 4 сезона, был одним из опытных игроков обороны и выигрывал с командой Кубок Континента, а также становился бронзовым призером чемпионата КХЛ. Еще один бывший игрок московского «Динамо» Антон Слепышев продолжит карьеру в автомобилисте. Во вторник форвард стал свободным агентом, так как закончился срок его контракта с «Белоголубыми». Екатеринбургский клуб подписал с нападающим соглашение на 1 год. Слепышев трехкратный обладатель Кубка Гагарина, два последних сезона он провел в «Динамо». ЦСКА, в свою очередь, подписал канадского защитника Роба Хэмилтона. Соглашение рассчитано на 2 года. Хэмилтон уже хорошо знаком с КХЛ. Он играл за «Трактор» и «Минское Динамо». Это защитник с хорошим первым пасом и надежной игрой в обороне. В прошлом сезоне он был одним из лучших игроков лиги по показателю полезности. Ранее армейцы заключили новое соглашение с вратарем Андреем Самоновым и форвардом Денисом Зерновым. Есть пополнение и у Сочи. Южане подписали нападающего Артура Гиздатулина. Контракт рассчитан на 1 сезон. Большую часть карьеры форвард провел в хабаровском «Амуре». Для Сочи, который завершил прошлый регулярный чемпионат на последнем месте в западной конференции, это хорошее усиление.
1: В завершении футзал «Ухта» в гостях со счетом 6-2 победила «Тюмень» в 3-м матче финальной серии чемпионата России. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал 3-0 в пользу «Ухты». Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

решено, и я немедленно ошалев от маяты позвоню из Шереметьево и в ответ услышу

0: «Маяк».
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Вот песня. На два сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежд!
1: Аудиосторис.
2: Рапира известна как любимое оружие мушкетеров. Легкая, маневренная и гибкая, словно проволока, используется в искусстве фехтования. Однако реальная рапира значительно тяжелее. Ее масса составляет около 1,5 килограмма. Столько же весит обычный полуторный меч. Однако рапиру традиционно держат в одной руке. Это возможно благодаря гарде, части, которая защищает запястье. Она обеспечивает удобный хват. Колющее оружие, вроде рапир и шпаг, появилось вместе с распространением металлических доспехов. Пробивание брони таким оружием оказалось бы неэффективным и губительным для лезвия меча, однако использование тонких острых клинков для точного поражения слабых мест противника стало вполне успешным решением. Легендарная легкость рапиры объясняется путаницей между историческими образцами и легкими современными спортивными моделями, чей вес редко превышает 0,5 килограмма.
1: Аудио сторис.

вечернем сеансе в небольшом городке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с юной

было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня.

0: это было давно. Это было недавно. Это было давно.
1: Маяк.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порою каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
3: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
4: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Аудиосторис.
1: Часто встречается утверждение, что в момент смерти масса тела уменьшается на 21 грамм. И именно столько, предположительно, весит душа. Научных доказательств существования души как материальной субстанции нет. Впервые идею об обратном предложил американский врач Дункан МакДугал в 1907 году. Он провел эксперимент, взвесив 6 пациентов до и сразу после кончины. Только у одного из них было зафиксировано снижение массы тела на 21 грамм. Основываясь на одном таком примере, МакДугал сделал громкое заявление о весе души. Позже тот же исследователь проверял аналогичный эффект на 15 собаках и не отметил у них уменьшение веса после смерти. Из этого следовало заключение, что у собак души нет. На самом деле, сразу после остановки сердца прекращается дыхание. Легкие перестают охлаждать кровь, что ведет к повышению внутренней температуры и ускоренному испарению влаги через кожу и потовые железы. Отсюда незначительная потеря массы в несколько граммов. Что касается собак, то их система охлаждения работает иначе. Они регулируют температуру преимущественно через дыхание и высунутый язык, а не потоотделение. Поэтому весомые потери массы отсутствуют.
0: Audio Stories.
2: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и раз улыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. Поднялась и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть.

взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила, правда, пропажу. И подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смешная.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась до

много скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 грамм.

глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Бугатаев. Здравствуйте. Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание в том числе политическим проблемам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер уже начал подготовку к мероприятиям форума и работает над своим выступлением. Оно состоится на пленарной сессии.
2: Президент, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума, о которых, в частности, вчера вам рассказал мой коллега Ушаков.
0: Петербургский экономический форум продлится с 3 по 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Ожидается, что президент выступит с большой речью 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. Вооруженные силы России уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, поразили объекты энерго- и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг», сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Малиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Константиновки. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы «Хаймарс» и 754 беспилотника ВСУ самолетного типа. Потери противника в результате действий российских группировок войск составили порядка 1300 военных. В случае посягательств на территориальную целостность России при наихудших сценариях против агресса может быть применены ядерные средства. Об этом в Санкт-Петербурге заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. По словам дипломата, такое оружие может быть использовано даже против врага, не обладающего таким типом вооружений.
4: Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине Российской Федерации и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В, называется, несколько прямолинейном изложении, наверное, сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
0: Замглавы МИДа напомнил, что гипотетические крайние ситуации, в которых применение ядерных вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине России и основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Шансы урегулировать украинский кризис на данный момент не очень высокие, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей, передает Интерфакс. По его мнению, цитата, «стороны не хотят идти на уступки». В то же время Рубио отметил, что Вашингтон не видит альтернатив дипломатическому разрешению кризиса и готов и дальше участвовать в попытках урегулирования. Глава американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что США не следует воспринимать как нейтрального посредника. Он напомнил, что нынешняя администрация продает оружие для Украины и продолжает оказывать санкционное давление на Россию. приложение Max оказалось недоступно в магазине приложения App Store, команда национального мессенджера запросила разъяснение. У компании работает над оперативным решением проблемы, сообщили в пресс-службе мессенджера. Там отметили, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. В пресс-службе добавили, что на данный момент Max можно скачать в других приложениях, таких как Roof Store, Google Play и на официальном сайте мессенджера. Жаркая погода от 25 до 30 градусов ждет москвичей в конце июня и начале июля, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. При этом в середине третьей декады текущего месяца температура в столичном регионе может опуститься ниже плюс 20 градусов, предупредил синоптик. Однако уже через два дня станет теплее. По словам Ильина, осадки в июне будут в пределах нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в четверг, 4 июня, в Санкт-Петербурге возможен местами небольшой дождь, плюс 22, плюс 24 градуса. В Москве также возможен кратковременный дождь и в столице от 21 до 23.

0: Аудиосторис.
1: У двух людей одинакового телосложения и роста метаболизм может заметно отличаться. Один человек спокойно употребляет большие объемы пищи без изменения веса. Другому же приходится строго контролировать потребление калорий, чтобы избегать набора массы тела. Почему такое случается, наука пока однозначно объяснить не способна. Механизмы регуляции обменных процессов остаются недостаточно изученными. Исследования выявили факторы, которые влияют на интенсивность обмена веществ. Соотношение мышц и жира в теле, возраст и наследственность. Пол тоже играет важную роль. Женщины любых возрастов и комплекций расходуют меньше энергии, чем мужчины с аналогичными показателями. Определить уровень обмена веществ простым способом затруднительно. Доступные методы тестирования не обеспечивают абсолютной точности.
0: Аудиосторис.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет! Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Существует распространенный миф, что икота возникает, когда кто-то о вас вспоминает. Между тем, настоящая причина икоты заключается в физиологическом механизме защиты организма от излишнего скопления воздуха в желудке. Икать человек начинает еще до рождения. Впоследствии этот рефлекс важен, когда новорожденный переходит к самостоятельному кормлению молоком. Благодаря икоте малыш способен усваивать питание эффективнее. Фактически, благодаря этому автоматическому действию, младенец получает возможность съедать на 20% больше молока. Только млекопитающим знакомо явление икоты. Остальные классы позвоночных икают редко, либо вообще лишены подобного механизма. Тем не менее, у амфибий существует похожий дыхательный рефлекс. Он помогает личинкам лягушек захватывать кислород, одновременно предотвращая попадание воды в легкие. Некоторые ученые считают икоту рудиментом, который сохранился от древних предков амфибий.
0: Аудиосторис.

0: без грусти ненаглядный мой.
1: Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон @радиомаяк.ру

0: Аудиосторис.
1: В 1929 году сотрудники Принстонского университета Эрнест Вивер и Чарльз Брей проводили эксперименты по изучению функционирования слухового нерва. Ради науки они пошли на крайнюю меру. Вскрыли череп живого кота и подключили электроды непосредственно к его слуховому нерву. Другой конец проводника был соединен с усилителем и обычной телефонной трубкой. Когда Брей произносил звуки возле уха животного, Вивер четко воспринимал эти звуки в соседней комнате с помощью трубки телефона. Эта работа принесла исследователям признание научного сообщества. Спустя 7 лет, в 1936 году, они удостоились медали от экспериментального психологического общества. Несмотря на трагический исход эксперимента для самого кота, результаты оказались значимыми. Именно благодаря этому исследованию впоследствии появились первые кохлеарные имплантаты, которые помогли миллионам людей с нарушениями слуха обрести способность воспринимать звуки.
0: Audio Stories.
2: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это право не цена.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим необычные слова, такие, которые невозможно найти ни в одном словаре, потому что их придумали на маяке. Гости и ведущие постарались. Например, Владимир Матецкий изобрел одно новое слово усечением старого.
2: А у тебя есть кнопка, за ухом кнопка, щелк, это из невидимки в видимку все. Ой, Светка пошла, смотрите.
1: Из невидимки превращаемся в видимку. И это логично. Невидимка тот, кого не видит. А если тебя видят, то ты уже видимка. По той же схеме можно из негодника образовать годника. Из нелепости – лепость. А из неясыти – ясыть. Но пора остановиться и перейти к новому примеру от Александра Пушного, ведущего программы «Физики и лирики».
3: Поговаривают, опять же, в народе, что можно, если сильно острое, молочком запил, и как бы молоко убивает острое. Антиострин у него какой-то внутри есть.
1: Антиострин – отличное средство. Берем его на вооружение и дополним полку антигорячиным, антикислиным и антисолиным. И переходим к прилагательным. Послушаем, что сказал гость программы «Хочу все знать».
4: А, то есть это массовое уже такое больше производство, повторябельное. И в этом плане, конечно, фарфору нет равных, потому что лить его – одно удовольствие.
1: Повторябельный – замечательное слово и, главное, очень повторябельное. Здесь ряд тоже можно продолжить. Производство может быть повторябельным, а еще запоминабельным, воспроизводибельным и невыносибельным. Далее продолжаем примерно в том же духе с Федором Буцко, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
5: Первый из вот таких горячих хэтчбеков, да, то есть с виду гражданских автомобилей, но оспортивленных. Родоначальником этого жанра был гольф.
1: Оспортивленный автомобиль, то есть не совсем спортивный, а слегка оспортивленный. Очень тонкое понятие получилось. А теперь мы переходим к наречию вместе с Дарьей Ильичевой, гостьей программы «Хочу все знать».
6: Ну, нам, наверное, не так-то принципиально, как то, что там действительно пишется «о». Как и в слове «трущоба». Хотя слышится очень ёшно, по-моему.
7: Трущоба. Очень ёшно. Да. И то, и другое, но при этом
8: очень
7: да.
8: ёшно – это тоже хорошее слово сегодня.
6: Угу. Да. Хорошо.
1: Ёшно. Действительно отличное слово. Оно очень точно характеризует то, что слышится в слове «трущоба». А слово «клуб» звучит в конце «пэшно», хотя пишется «б» – «бэшно». А молоко произносим «ашно», а пишем «ошно». Можно привести еще много примеров «ашности», «бэшности», «вэшности» и так далее. Но выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Компания Guinness в 2000 году заказала исследование, итогом которого стал забавный, но грустный вывод. Доктор дерматологии Роберт Довер выяснил, среднестатистический человек пьет пол-литра пива примерно за 10 глотков. Если мужчина носит усы и бороду, то какая-то часть напитка неизбежно в них задерживается. Проведя подсчеты средней плотности растительности на лице и количества небритых британцев, сравнив это с объемом проданного пива, доктор пришел к любопытному выводу. Оказалось, что каждый год все мужчины Британии, которые носят густые усы и бороды, теряют порядка 92 тысяч литров Гиннес, которые остаются в усах и бороде. По ценам того 2000 года эти потери обходились модникам в 500 000 фунтов стерлингов ежегодно.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2019 году ученые из Копенгагенского университета изучали пингвинов на острове Южная Георгия. Пингвины, как и многие птицы, свободно испражняются рядом с местами своего обитания. Несмотря на отсутствие дискомфорта у самих пингвинов, так

0: привычка доставляет неудобства ученым-зоологам, которые вынуждены постоянно перемещаться среди продуктов жизнедеятельности животных. Помимо эстетической непривлекательности, это еще и рискованно. Эти продукты содержат большое количество азота и фосфора. В процессе разложения выделяется закись азота, известная также как веселящий газ, который используют для обезболивания. Если долго ходить среди экскрементов пингвинов, буквально по щиколотку утопая в них, то могут появиться странные ощущения – головокружение, головная боль, приступы смеха и даже зрительные галлюцинации. Кроме того, помет пингвинов вносит вклад в изменение атмосферы планеты. Так, выбросы азота от отдельной колонии пингвинов превышают аналогичные показатели сельскохозяйственных полей, удобренных азотом, в сотни раз. Благодаря этому их следы легко различимы даже спутниками из космоса. Тем не менее, численность пингвинов недостаточно велика, чтобы существенно повлиять на глобальную экологию. Audio Stories.
1: Оглянусь.

0: «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что мы можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, но совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
0: Любить себя.
1: Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

мальчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, есть одна улёт.

движением одним. Выслетя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота.

0: Audio Stories.
1: Самая высокая зафиксированная температура была создана искусственно людьми в 2012 году на Большом Адронном коллайдере. Здесь столкнулись разогнанные до почти световой скорости тяжелые ионы. Они создали температуру около 5,5 триллионов градусов Кельвина. Это примерно столько же и в Цельсиях. Ученым удалось получить и исследовать вещество, температура которого в 100 тысяч раз превышала температуру в недрах Солнца, а плотность была больше, чем плотность вещества нейтронных звезд. При этом одна из самых горячих известных звезд, WR-102 Стрельца, имеет температуру лишь около 210 тысяч кельвинов.
0: Audio Stories.

0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы также затронет президент, заявил Песков.
1: Президент, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума, о которых, в частности, вчера вам рассказал мой коллега Ушаков.
0: Петербургский международный экономический форум продлится с 3 по 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Ожидается, что глава государства выступит с большой речью 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, Китая и Саудовской Аравии. Подразделения группировки российских войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесено поражение живой силе техники, механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Севера» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.
0: Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня производства США и 754 беспилотных летательных аппарата. Существует угроза эскалации боевых действий на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, передает ТАСС. Вместе с тем, как передает телеканал CNN, Рубио заявил, что украинский конфликт можно решить только дипломатическим путем, но контакты пока не приносят результата. Госсекретарь подчеркнул, что США все еще готовы сыграть любую возможную роль в восстановлении мира на Украине и считают, что ситуация не имеет военного решения. В конце мая Рубио уже предупреждал, что существует угроза дальнейшей эскалации конфликта на Украине на фоне удара после атаки ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек. Государствам необходимо снять ограничения на передвижение, введенные в связи с эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго, поскольку такие меры мешают эффективной помощи пострадавшим, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Минздрав Уганды объявил о закрытии границы с Конго из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением лихорадки 27 мая. В тот же день газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Соединенные Штаты планируют отправлять своих граждан, инфицированных Эболой, на лечение в Кению. Однако 29 числа Верховный суд Кении временно запретил въезд зараженных лиц на территорию страны. Вместо этого глава ВОЗ рекомендовал проводить досмотр пассажиров при выходе из аэропортов и пересечении границы для предотвращения распространения вируса. В центральной России наступило настоящее лето, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что еще местами возможны дожди, но с каждым днем будет теплее.
3: Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь. Возможно, гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу-воскресенье солнечно, уже осадки маловероятны. По ночам плюс 10-12. После полудня июльские плюс 23-25. В общем, наступило настоящее русское лето.
0: Жаркая погода от плюс 25 до плюс 30 градусов ждет жителей столицы в конце этого месяца и в начале июля. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. При этом в середине третьей декады текущего месяца температура в столичном регионе может опуститься ниже плюс 20 градусов, предупредил специалист. Однако уже через 1-2 дня станет в Москве снова теплее. По словам Ильина, осадки в июне будут в пределах нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в четверг в Санкт-Петербурге возможен небольшой дождь от 22 до 24 градусов. В Москве синоптики обещают кратковременный дождь и грозы. Днем в столице плюс 21, плюс 23 градуса.
5: Улицы центральные.

0: Аудиосторис.
1: На просторах интернета распространен миф о ртутных ножах. Это специальные метательные ножи с полыми клинками, частично заполненными ртутью. При броске ртуть якобы смещается в переднюю часть клинка, благодаря чему нож всегда попадает в цель. Считается, что такие модели используются спецназом, десантниками и другими секретными подразделениями. Однако на самом деле это всего лишь вымысел. Во-первых, ртуть не сделает нож более удобным для метания. К тому же полый клинок будет менее прочным. Во-вторых, фотографии так называемых ртутных ножей, которые якобы были созданы в Советском Союзе, являются подделками. И в-третьих, инструкторы спецназа не обучают солдат метанию ножей. Это занятие лишь для энтузиастов по собственному желанию. Дело в том, что в бою это довольно бесполезная практика, которая чаще всего приводит к потере оружия. Намного проще использовать нож в ближнем бою или использовать огнестрельное оружие.
0: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Считается, что верблюды запасают воду в своих горбах. Именно это помогает животным длительное время находиться без питья в суровых пустынных условиях. На самом деле горбы верблюдов служат хранилищем жира, который позволяет животным обходиться без еды до нескольких недель. Конечно, при расщеплении жиры способны образовывать воду, но этот процесс требует значительных энергетических затрат. Настоящая особенность, которая обеспечивает верблюдам выживание без питьевой воды, кроется в строении их сердечно-сосудистой системы. Их эритроциты имеют необычную форму – овальную, а не круглую, как у большинства животных. Эта форма позволяет крови оставаться жидкой даже при сильном обезвоживании. В результате верблюд способен терять до четверти всей своей влаги без вреда для здоровья, в отличие от домашнего скота, умирающего при потере всего в 12%. Помимо этого, верблюды минимально потеют, экономно распределяют влагу, полученную из выдыхаемого воздуха, испражняются сухими фекалиями и практически не выделяют мочу. Ежедневно животное теряет лишь около 1,5 литра жидкости, тогда как обычный крупнорогатый скот – до 40 литров.
0: Аудиосторис.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мной?
1: Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем несколько интересных наречий. Начнем с самых трудных примеров. И Маргарита Митрофанова, ведущая программы «Физики и лирики», представит первое сложное с точки зрения ударения наречие.
2: Вячеслав Альбертович, вы обычно нам более как-то так, знаете, загадочно объясняли, когда вам веришь, когда вот издревле мы там смотрели на дерево, но сидели на дереве.
1: Издревле, неверно. Правильный вариант – издревле. В этом слове ударение ставим на второй слог. Для запоминания предлагаю держать в уме однокоренное существительное с предлогом. Из древности, издревле. Кстати, в этом слове делают ошибку почти всегда. И мне кажется, филологам пора присмотреться к этому наречию и разрешить двойное ударение. Ведь разрешили же они такое в слове «мастерски».
3: Друзья мои, ашпас – это специалист, который все знает о плове и умеет его готовить именно мастерски.
1: Сергей Стилавин сказал «мастерски». Теперь это норма. Но еще год назад можно было говорить только «мастерски». Но так никто не говорил. И вот пришло послабление. Сейчас «мастерски» и «мастерски» – нормативные варианты. Ну а мы продолжаем обсуждать наречия. И далее у нас на очереди очень интересное слово от Германа Артамонова, гостя утреннего шоу.
4: Но нужно понимать, что мы имеем дело с очень коварным партнером, и поэтому всегда нужно держать в прозапасе различные варианты развития ситуации.
1: Держать в прозапасе? Я не слышала ни такого наречия, ни такого существительного с предлогом. Держать прозапас можно, хотя это разговорный вариант. Держать в запасе тоже можно, и это уже совсем литературно. На этом и остановимся. Ну а далее еще одно несуществующее наречие от гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
5: И мне захотелось сделать современный, но винтажно звучащий, или точнее вневременно звучащий продукт.
1: Вневременно. Нет такого наречия. Хоть с таким ударением, хоть с другим. Есть прилагательное «вневременный», но от него наречие не образуется. Здесь можно использовать существительное с предлогом «вне времени». Ну а далее мы разберем прямо-таки хулиганские примеры. Первый от ведущего программы «Как знать».
6: Когда местные рассказывают про нее туристам, они специально делают глаза такие побольше, поширше. И, говорят, проглатывает кабана целиком.
1: Поширше, уверена. Это было сказано в шутку. И ведущий знает, что литературный вариант шире. Вахтанг Махарадзе пошел еще дальше и предложил свое наречие.
6: Вообще можно как-то нарушать правила третьей части, чтобы это выглядело стильно, а не нелепо. Вот как-то хорошо, чтобы это было.
7: Стильно, нелепо.
6: Стильно,
8: наоборот.
6: Но не нелепо.
8: Вот.
6: А наоборот, лепо.
7: Лепо.
8: Стильно и лепо.
7: Чтобы лепота была. Лепота, чтобы была, я понял.
1: Лепо. Это слово устаревшее. Сейчас в русском литературном языке есть наречие «нелепо», а вот «лепо» уже не употребляют. А если употребляют, то делают это специально, чтобы было стильно и лепо, как у Вахтанга. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Согласно популярному заблуждению, различные зоны языка отвечают за восприятие определенных вкусов. Основание языка чувствует горькое, края кислые, боковые поверхности соленые, а за сладкое отвечает кончик языка. Такое представление возникло из-за так называемой «карты языка». Ее автор – психолог Дирк Ханек, который в 1901 году опубликовал статью, где и рассказал про различные участки языка. Однако современные исследования опровергают эту теорию. В 1974 году было доказано, что вкусовые рецепторы распределены равномерно по всей поверхности языка. Следовательно, каждая область языка способна распознавать любые вкусы. Для проверки теории достаточно простого теста. Посыпьте на кончик языка соль. Если бы кончик отвечал только за сладкий вкус, вы бы

мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь, не надо, дорогой. Он там, а ты у черта на рогах. Здесь, как на пляс бегай, веселье надо лгать. Тоскою никого не убедишь, ла-ла-ла. Монмартр у костра, сегодня, как вчера. Но перестань, не надо про Париж. Немного подожди,

0: укрыла горем глаз. Подумай о делах, ну перестань, не надо про Париж. Так перестань, не надо про Париж.
1: Audio Stories.
2: Средневековая Европа наделяла пчел различными фантастическими качествами. Например, пчел считали очень маленькими птицами, а размножались они необычным образом, сами появлялись из гниющих останков крупных животных. Исидор Севильский, ученый VII века, утверждал в своем трактате «Этимологии» «Из мертвых валов возникают пчелы, из лошадей – шершни, из мулов – трутни, а из ослов – осы». Также он утверждал, что ульевые королевства вели активные военные кампании. Они совершали набеги на соседей и отправляли армии под командованием предводителей в поисках славы. У пчел существовал строгий кодекс поведения, обязательный для всех членов семьи. Нарушители закона немедленно наказывали себя самостоятельно, вонзая жало в собственное тело и погибая от чувства вины перед обществом. У пчел действительно есть четкая иерархия внутри улья, но испытывать чувство вины и совершать самоубийство они не могут.
1: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Воспитание души.
3: Не только понимание, но и непонимание является необходимым и полезным условием коммуникации. Текст абсолютно понятный есть вместе с тем текст абсолютно бесполезный. Абсолютно понятный и понимающий собеседник был бы удобен, но не нужен, так как являлся бы механической копией моего «я», и от общения с ним мои сведения не увеличились бы. Как от перекладывания кошелька из одного кармана в другой не возрастает сумма наличных денег. Не случайно ситуация диалога не стирает, а закрепляет, делает значимой индивидуальную специфику участников.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит.

удары в ребра мне. Зуба скалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет.

0: шакеля моего и бежать, как будто в табуне под седлом в узде навесневой. Я пришел, а он в хвосте плетется по камням, по лужам, по розе. Я впервые не был иноходцем, я стремился выиграть, как все.
1: Аудио сторис.
2: Феномен Даннинга-Крюгера утверждает, чем ниже компетенции человека, тем выше его уверенность в собственных возможностях. Такое противоречие объясняется желанием не замечать собственные слабости. Авторы концепции Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер провели исследование. Они предлагали участникам решать интеллектуальные задания и давать оценку собственному уровню подготовки. Около четверти испытуемых плохо выполнили тест, но резко завысили оценки своих возможностей. Логично предположить, что честная оценка себя помогла бы сэкономить силы и сохранить достоинство. Однако практика показывает, что чрезмерная самоуверенность приносит ряд преимуществ. Позитивно настроенные оптимисты демонстрируют лучшие эмоции и продуктивность. Те же, кто оценивает себя предельно трезво, нередко подвержены депрессивным состояниям. Склонность идеализировать собственные способности защищает психику от стрессов и разочарований, возникающих в повседневных жизненных событиях.
1: Audio Stories.
3: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Основная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономике, но затронуты также будут и вопросы политики, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
0: Ожидается, что глава государства выступит с большой речью 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. Вооруженные силы России уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, поразили объекты энерго- и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах противника, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы залпового огня и более 700 беспилотников ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской воздушно-десантной аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и 4 бригад Национальной гвардии. В районах Ивановки, Чугуева, Ленинского, Доброполя, Васильевки, Шевченко, Гулеева, Сергеевки, Белозерского, Шиловки, Матяшева, Грузского и Кучеровояра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и 3 артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин».
0: Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили около 1300 военных. При наихудших сценариях, при посягательстве на ее территориальную целостность, Россия может ответить агрессору при помощи ядерных средств. Об этом журналистам на полях Петербургского экономического форума заявил замглавы МИД России Сергей Бревков, отвечая на вопрос о ядерной доктрине России.
4: Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине Российской Федерации и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В, называется, несколько прямолинейном изложении, наверное, сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
0: Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что использование ядерного оружия является исключительной мерой обеспечения безопасности страны. США должны продолжать вести двухсторонний диалог с Россией, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он также заявил об угрозе эскалации конфликта из-за ударов вглубь России и ударов вглубь Украины. Однако Рубио надеется на хорошие новости по украинскому конфликту. Он также добавил, что в США не видят других способов урегулирования кризиса, кроме дипломатических. В мае президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной продолжаются, и стороны постепенно приближаются к достижению договоренности. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают вместе с Украиной план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил агентство Bloomberg источник. Европейские страны пытаются возобновить контакты, чтобы конфликт не растянулся на еще одну зиму, утверждают собеседники агентства. При этом окончательное решение по переговорам будет за Зеленским. Как пишет Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Из-за прогнозируемой в течение дня грозы с дождем, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Ранее синоптики сообщали, что грозы, сопровождаемые кратковременными осадками, могут прогреметь в московском регионе в последние два рабочих дня текущей недели. Метеорологи ожидают, что в Москве температура воздуха поднимется днем до плюс 23-25, по области воздух прогреется от 20 до 25 градусов выше. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге местами дождь до 24, в Москве кратковременный дождь с грозами, днем в столице от 21 до 23 градусов.

0: Аудиосторис.
1: В 1962 году итальянец Луиджи Лоросса занимался разбором вещей в подвальном помещении одного каприйского дома и наткнулся на любопытную картину. На полотне был запечатлен необычный портрет женщины, который показался владельцу малопривлекательным, но обладающий интуицией собиратель антиквариата решил забрать ее себе. После приобретения дешевого багета картина заняла место в гостиной квартиры Лоросса в Помпеях. Некоторое время спустя сын владельца картины Андреа заметил некоторое сходство полотна с известным произведением Пабло Пикассо «Бюст Доры Маар». Картина была отправлена на исследование, где экспертиза подтвердила наличие подписи Пикассо, но признали ее копией. Экспертиза проводилась в конце 20 века. Прошло немало времени, и спустя десятилетия, в 2024 году, специалист-графолог из Милана заинтересовалась картиной. Проведенный сравнительный анализ подписей позволил установить, что произведение действительно принадлежит кисти знаменитого художника. Сегодня стоимость найденного шедевра оценивают в сумму порядка 6 миллионов евро.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Средневековым ученым казалось очевидным, что козлы, широко распространенные домашние животные, должны были стать предметом тщательного изучения. Однако знания, почерпнутые из трудов античных авторов, вроде Плиния Старшего и Исидора Севильского, породили массу абсурдных представлений о повадках и особенностях этих зверей. В те времена считалось, что козлы обладают исключительным зрением. Они могут издалека заметить человека и определить, это идет охотник или друг. Более того, они прекрасно ориентируются в темноте, видя так же ясно, как и днем. По мнению ученых Средневековья, печень молодых козлят была способна восстанавливать утраченное зрение у людей. Кроме того, козлы еще и вредители. Если козел оближет ствол оливкового дерева, оно потеряет способность приносить плоды, а если укусит, то растение умрет. Отдельной категорией считаются горные козлы. Они сохраняют черты обычного вида, но выделяются наличием особых упругих рогов. Если такому животному нужно спрыгнуть с высокого уступа, оно делает сальто в воздухе и мягко приземляется на рога, которые чудесным образом гасят силу удара вне зависимости от высоты падения.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В средние века гигиена полости рта не была на высоте, поэтому часто врачи просто удаляли больные, да и здоровые зубы. При изучении изъятых резцов, клыков и моляров врачи древности пришли к простому объяснению боли. Причиной были червячки, которые поселились в зубах. Эта идея нашла отражение в медицинских трудах многих цивилизаций – вавилонян, шумеров, китайцев, римлян, англосаксов, германцев и ряда других народов. Вера в зубных паразитов сохранялась кое-где аж до начала 20 века. Методы борьбы с этими мифическими врагами отличались особой оригинальностью. Применялись мед для привлечения паразитов наружу, лук для отпугивания запахом, промывание десен ослиным молоком и даже контакт с живой лягушкой. Фантазия древних лекарей не знала границ. Однако никаких реальных червей в зубах, даже в самых запущенных ситуациях, не обнаруживали. Врачи прошлых эпох ошибочно принимали за паразита зубные нервы, распадающуюся пульпу зуба или мельчайшие канальцы в структуре костной ткани. Истинная причина кариеса – зубной налет, микробы и плохая гигиена.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Эмили Пронин, специалист в области психологии принятия решений и самооценки, ввела термин «иллюзия самоанализа», обозначая этим склонность переоценивать собственную способность объективно оценивать личные качества и мотивы действий. Примером служит ситуация, когда человек искренне считает себя добрым и отзывчивым, но равнодушно проходит мимо нуждающегося в помощи бездомного зимой. Причина подобной когнитивной ловушки лежит в психологической потребности выглядеть добродетельными в собственных глазах. Человек стремится отрицать негативные аспекты своей натуры, убеждая себя, что жадность, высокомерие и двуличие – это чуждые ему черты. При этом недостатки окружающих человек замечает в двукратном объеме. Так, желание соответствовать высоким нравственным стандартам мешает осознанию реальной картины своих качеств и мотиваций.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Вот уже целый месяц ежик каждую ночь лазил на сосну и протирал звезды. Если я не буду протирать звезды каждый вечер, думал он, они обязательно потускнеют. И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку, с сучка на сучок, подымался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды?» Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны, над своим домом протирал звезды и думал. «Удивительно, как это ежику в голову пришла такая счастливая мысль? Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон какая пыльная!» И он дунул на звезду и потер тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда, те в лесу знали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок.
0: Сергей Козлов. Как ежик с медвежонком протирали звезды.

0: Audio Stories.
1: Физики используют термин «стрела времени», который означает постоянное движение времени из прошлого в будущее. Существует много доказательств, подтверждающих однонаправленность течения времени. Второе правило термодинамики утверждает, что в замкнутой системе энтропия, мера хаоса, постоянно возрастает. Это значит, что природные процессы чаще всего происходят в направлении увеличения равномерности распределения энергии и повышения уровня беспорядка. Например, разбившееся яйцо самостоятельно не соберется вновь, и обратное развитие событий практически невозможно. Время неумолимо увеличивает энтропию. Также общая теория относительности показывает, что Вселенная расширяется с течением времени. Современные наблюдения подтверждают существование начального состояния Вселенной с высокой плотностью и низкой энтропией, которая постепенно эволюционирует в менее упорядоченное состояние с большей энтропией. Очевидно, что время течет только вперед и обладает свойством необратимости. Ученые пока не нашли объяснения такому поведению времени и продолжают задаваться этим вопросом. Возможно ли изменение направления течения времени?
0: Audio Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского экономического форума будет посвящено прежде всего экономической повестке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент затронет как ситуацию в российской экономике, так и актуальные процессы, происходящие на мировых рынках. При этом Песков отметил, что в современных условиях экономика тесно связана с политикой, поэтому выступления будут затронуты и политические темы. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня и традиционно считается одной из крупнейших деловых площадок страны, где обсуждаются вопросы развития экономики, инвестиций и международного сотрудничества. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. У сторон есть все возможности для диалога, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат дала положительный ответ, подчеркнув, что от контактов никто не отказывался. По словам Захаровой, на сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание в той или иной степени всех госорганов США круглосуточно.
2: Это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили как для себя приоритетной, да и вообще даже изначально легко разруливаемой. Понятное дело, и они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит. Но при этом контакты продолжаются. Вот буквально на днях 25 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран, и были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и другая проблематика. Работают посольства, да, очень исключенно ограничено. Да, хотелось бы, чтобы, и все возможности для этого есть, этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы со своей стороны к работе готовы. Ну,

0: накануне госсекретарь США Марко Рубио. На слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса он подчеркнул, что США все еще готовы сыграть любую возможную роль в установлении мира на Украине и считают, что ситуация не имеет военного решения. 3 человека погибли, еще 7 ранены в результате удара по нежилым объектам. Сегодня ночью в Симферополе сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. На месте, по его словам, работают экстренные оперативные службы. Другие подробности пока не приводятся. В Севастополе этой ночью, по словам губернатора Михаила Развожаева, были сбиты 20 беспилотников в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана. Из-за падения обломков дронов на северной стороне в одном из СНТ загорелась крыша. В двухэтажном частном доме пострадавших нет. Соединенные Штаты могут подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в ближайшие выходные. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Как он добавил, соглашение подразумевает отказ Ирана от ядерного оружия и совместное извлечение урана из иранских атомных объектов. Трамп также сказал, что судоходство в Ормузском проливе возобновится сразу после подписания. Правительство поможет гражданам из приграничных регионов в решении жилищных вопросов, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, регионы получат дополнительно почти 4,5 миллиарда рублей на компенсацию расходов на аренду, покупку или строительство жилья для жителей Курской и Белгородской областей, вынужденных покинуть свои дома.
1: Для помощи людям, которые оказались в непростой ситуации, правительство ранее направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру, либо построить дом. Сегодня на такие цели дополнительно выделим почти 4,5 миллиарда рублей, чтобы компенсировать расходы жителей Курской и Белгородской областей на решение соответствующих жилищных вопросов. Прошу Министерство строительства и ЖКХ оперативно довести финансирование до этих российских субъектов, чтобы граждане вовремя получили положенные им выплаты.
0: Также Дагестан и Чечня получат около 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий наводнения. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что в Москве и Центральной России начинается климатическое лето, а на следующей неделе температура может подняться до плюс 28 градусов.
2: Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь. Возможно, гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13, ну и в субботу-воскресенье солнечно, уже осадки маловероятны. Плюс 10-12, после полудня июльские плюс 23-25. В общем, наступило настоящее русское лето.
0: Согласно прогнозу Гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха летом в Москве будет превышать норму не более чем на 1 градус. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге местами возможен небольшой дождь от 22 до 24 градусов. В Москве также возможен кратковременный дождь и грозы. Днем в столице плюс 21, плюс 23. В эти минуты в российской столице около 15 градусов.

Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской и дачный сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть.

напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках, а мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг.

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: 9 февраля 1969 года впервые поднялся в небо Boeing 747. Уже 1 января 70 года лайнер выполнил первый коммерческий рейс в ливрее Pan American Airways. Идея создания Boeing 747 принадлежала Pan American. К середине 60-х годов 20 века авиакомпании потребовался самолет, который мог перевозить в 4 раза больше пассажиров, чем Boeing 707. Первоначально в новом самолете планировались две полноценные палубы, как у А380. Но от этой идеи отказались из-за сложностей с эвакуацией. Так Boeing 747 приобрел свою знаменитую горбатую форму. Для сборки лайнера построили новый завод в Эверетте – самое большое промышленное здание в мире. Проект оказался крайне дорогим. Boeing взял кредиты на 2 миллиарда долларов, что поставило компанию на грань финансового краха. Однако в итоге прибыль окупила все затраты. Первые модели 747-100 имели длину 70 метров, размах крыла 60 метров. Современный Boeing 747-8 вырос до 76 метров в длину и 68 метров в размахе крыла. Самолет заправляют 200 тоннами топлива, а багажный отсек вмещает 3400 единиц багажа. Каждый такой Boeing состоит из 6 миллионов деталей, которые производятся в 33 странах, а общая длина проводов достигает 280 километров. Боингу принадлежит несколько рекордов. Один из них по количеству пассажиров на борту. В 1991 году в ходе операции «Соломон» один Boeing 747 перевез 1122 человека, при норме в 480 человек. Но этот же Boeing 747 отметился самой крупной авиакатастрофой в истории. 27 марта 1977 года на Тенерифе столкнулись два Boeing 747. Погибли 583 человека.
0: Audio Stories.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди, разлука дольше,

словно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода, уходят башни.

провожают пароход совсем не так.

0: вода, кругом вода, вода, вода.
1: Аудиосторис.
2: Необычное явление связано с методами изучения процессов, которые происходят глубоко внутри Солнца. Ключевую роль играют частицы нейтрино, которые свободно проникают через плотные среды, включая поверхность Земли. Каждую секунду через клеточку любого организма на планете проходит порядка 10 миллиардов нейтрино. Эти крошечные частицы не ощущаются человеком, но их регистрируют специальные датчики. Для исследования солнечных нейтрино ученые строят лаборатории и детекторы под землей и водой. Один из примеров – установка в Японии, расположенная на глубине 1,5 километра. Россия располагает своими собственными лабораториями в горах Кавказа. Есть также уникальный проект подводных телескопов на озере Байкал. Центральным элементом таких приборов являются фотоэлектронные умножители, направленные не к Солнцу, а вниз, к центру Земли. Причина проста. Изучение Солнца осуществляется глубокой ночью, когда Земля расположена между наблюдателями и светилом. Проходя сквозь толщу Земли, нейтрино поступают с южной стороны планеты и попадают в детекторы, установленные на дне озера Байкал. Такой подход позволяет создавать детализированные модели состояния внутренней структуры Солнца, получая информацию сразу с нескольких сторон.
1: Аудиосторис.

0: январи. Сколько их?
1: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email sonsobakaradiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: До XIX века феномен лунатизма рассматривался преимущественно сквозь призму мистического объяснения. Например, существовало поверье, что во время сна душа покидает тело, и внезапное пробуждение может стать причиной смерти человека. Сегодня медицина отказалась от термина «лунатизм», заменяя его понятием «сомнамбулизм». Это нарушение сна проявляется в глубокую фазу отдыха, когда человек совершает бессознательные действия и не сохраняет воспоминаний об этом после пробуждения. Эту особенность отмечают как у взрослых, так и у детей. Однако чаще всего сомнамбулизм встречается именно у младших возрастных групп. Обычно проблема исчезает с наступлением подросткового возраста. Причины возникновения сомнамбулизма окончательно не выяснены. Однако факторами риска считаются недостаток сна, стрессы, нарушение режима отдыха и повышение температуры тела. Существует также связь с наследственностью. Исследование показало, что вероятность проявления заболевания увеличивалась втрое, если один родитель сталкивался с таким расстройством, и достигала 7 раз, если оба родителя имели склонность к нему. Иногда возникает соблазн немедленно разбудить человека, замеченного в состоянии сомнамбулизма. Однако такое решение не всегда оправдано. Резкое пробуждение равносильно мгновенному извлечению человека из глубокого погружения в сон. Такая ситуация сопровождается растерянностью и тревогой. Человек может потерять ориентировку, попытаться убежать или нанести случайный удар тому, кто его будет. Таким образом, главная угроза связана не с мистическими аспектами, а с возможным травматизмом из-за дезориентации и путаницы в сознании.
0: Аудио сторис.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Аудиосторис.
1: Геоинженерия всерьез рассматривается как инструмент противодействия климатическим изменениям. Наибольшей популярностью пользуется метод управления солнечной радиацией, который предполагает распространение серного аэрозоля в атмосфере, чтобы отразить солнечный свет и снизить температуру Земли. Чтобы добиться эффекта, ежегодно потребуется выпускать в стратосферу не менее 10 миллионов тонн этого вещества вплоть до 2069 года. Подобная практика несет риски, хотя сценарий нового ледникового периода учеными пока не предвидится. Возможно возникновение неравномерного распределения температур по планете, чрезмерное охлаждение в тропической зоне и аномальное потепление в полярных областях. Неправильные решения специалистов, внедрение недостаточно проверенных технологий могут привести к серьезным непредвиденным последствиям. Исследователи подчеркивают возможность падения урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие чего многие жители планеты окажутся на грани голода. Помимо прочего, использование аэрозольных препаратов способно провоцировать появление сильных штормов и снижать общее разнообразие флоры и фауны.
0: Аудиосторис.
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

уже знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю

Идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учу.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: Audio Stories.
1: Космос никогда не остается пустым пространством. С помощью качественных телескопов можно наблюдать дальние звезды или газовые скопления. Однако иногда встречаются участки, закрытые темными пятнами, которые создают иллюзию абсолютной пустоты. Эти области заняты холодными газовыми облаками, в которых зарождаются новые звезды. Звезда изначально никак не заявляет о своем существовании. Лишь когда наступает подходящий момент, молодая звезда испускает струю горячих газов, которая выглядит как тонкий луч. Темное пятно превращается в обширное облако горячей плазмы, будто звезда расчищает территорию для своей будущей жизни. Наблюдать за этим процессом особенно зрелищно на расстоянии. Впрочем, рождение рядом звезды, массой в 10-15 раз превышающей массу нашего Солнца, привело бы к разрушению Солнечной системы.
0: Audio Stories.
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Из глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечо.

нет такого места, где бы не скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни в средней полосе России комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Тети их мурлычут, даже тети строгие на вид. За стеной соседка наша, пятилетняя Наташа. Я люблю пищит. И есть романы, есть поэмы на любой сюжет, но без этой вечной темы книг на свете нет. Есть романы, есть поэмы, но без этой вечной темы книг на свете нет. Без любви и по этой же причине надоело мне отныне фильм смотреть любой. И в театрах все спектакли про любовь идут, не так?

0: Надоело, надоело, надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто, ну никто.
1: Аудиосторис.
2: На псевдонаучных ресурсах иногда встречается утверждение, что материя, которая формирует окружающий мир и человека, почти целиком состоит из пустоты. На 99%. Обоснование строится следующим образом. Диаметр атома составляет приблизительно 1 ангстром. Это 10 в минус 10 степени. Тогда как размеры ядра меньше примерно в 100 тысяч раз. Значит, атом практически пустой. Такое заключение могло бы иметь смысл, если бы школьная планетарная модель атома, предложенная еще Нильсом Бором в 1913 году, оставалась актуальной. Но сегодня квантовая механика рассматривает атом как область пространства, насыщенную вероятностью нахождения электронов, своего рода туманное электронное облако. Таким образом, никакой пустоты в структуре вещества нет. В каждой точке атомного объема существует определенная вероятность обнаружения электрона.
1: Аудиосторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание в том числе политическим проблемам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер уже начал подготовку к мероприятиям форума и работает над своим выступлением. Оно состоится на пленарной сессии.
2: Президент, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума, о которых, в частности, вчера вам рассказал мой коллега Ушаков.
0: Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум дает Вашингтону возможность донести свою позицию для широкого круга участников, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в Кремле сообщали, что официальная американская делегация примет участие в форуме впервые за много лет. Петербургский экономический форум проходит с 3 июня до 6 июня на площадке Экспофорум. Тема форума – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Вооруженные силы России уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Поражены объекты энерго- и транспортной инфраструктуры. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Малиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Константиновки. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы залпового огня и более 700 беспилотников ВСУ. Потери противника составили порядка 1300 военных. 3 человека погибли, еще 7 получили различные травмы в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На месте ЧП работают экстренные оперативные службы. Другие подробности не приводятся. Над Севастополем сегодня ночью сбито более 20 украинских дронов, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Беспилотники были уничтожены в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана. В результате в одном из садовнических товариществ на северной стороне повреждения получил фасад частного дома. В случае посягательств на территориальную целостность России при наихудших сценариях против агрессора может быть применены ядерные средства. Об этом в Санкт-Петербурге заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. По словам дипломата, такое оружие может быть использовано даже против врага, не обладающего таким типом вооружений.
4: Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине Российской Федерации и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В, называется, несколько прямолинейном изложении, наверное, сигнал этих документов сводится к тому, что посягать